0: мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Вы слушаете «Забытый алтарь» за февраль 2013 года. Сей стою у двери и стучу. Откровение, 3 глава, 20 стих. Бескрылая душа. Хочу поделиться пережитым. Подарили мне дети попугайчика в прошлом году. Дело было летом. Так как окна часто открываю, насекомых много летает. Решила повесить липучку для мух. А голос в душе говорит: «Твоя птичка будет летать и прилипнет». А я себя успокаиваю. Она же увидит липучку. Ну и выпустила я птичку, убирать в клетке стала. Вдруг слышу ее крик. Пока подошла, она вся завернулась в эту липучку. Пока ее выстригла из этой липкой ленты, у самой пальцы слиплись. Просила у Бога прощения за свое непослушание. В итоге осталась птичка без перьев и без хвоста. И тогда у меня, как пелена с глаз упала. Ведь так выглядит душа у человека, когда он не слушается и делает плохое, а потом мучается его бескрылая душа и плачет о соделанном. И голос в сердце говорит: «Ты все своим детям и внукам расскажи». Я птичку обработала, почистила. Она неделю молчала. Теперь оперилась, жива и здорова. Мы с ней хорошо проводим время. Когда молюсь, и она свой голос подает. А когда CD слушаю, она тоже щебечет. Агнес Ха.

без виз и билетов. Мне стало известно, что у нас в Украине, в городе Харькове, находится 14 женщин, пожизненно заключенных. Вот готовлю этим женщинам письмо, свою книгу и забытый алтарь. Пусть и к ним придет свет надежды с его страниц. Какое счастье для тех, кто трудится в алтаре, без виз и дорогих поездок, посетить так много ждущих любви и просто доброго слова. А посещение людей в тюрьмах – это процедура, ой, какая непростая. Но вы это делаете. Знаю, не по теории, что исполнять волю Бога – это не прогулка в апрельском тихом саду. Да укрепит вас Господь пройти этот путь и сдать экзамен на верность, на отлично. Еще хочу поделиться стихом, который мне прислала женщина из тюрьмы еще в 90-х годах. Он записан в моей Библии. Автор этого стиха неизвестен. Катерина Сотник, Украина. От редакции. Автор этого стихотворения Галина Вольф. И вот так оно звучит в оригинале. «Не дай нам в сытости, Господь, забыть голодных, в довольствии не дай забыть о тех, кто бесприютен в злую непогоду, кого обходят счастье и успех. Не дай, Господь, нам позабыть о ближних, построив свой благополучный дом, забыть о тех, с кем вместе в путь мы вышли, но разными дорожками идем. Мы все сыны Твои, все для Тебя бесценны, и всех людей зовет Твоя любовь. Нет силы в этом мире, что отменит голгофскую спасающую кровь. Прозревшим нам не дай забыть ослепших, и слышащим не дай забыть глухих. И в жизни, что дается нам полегче, не дай создать тельца нам из трухи. И поклониться нам не дай богатству, и Библию, поставив среди книг, не дай на мелочи нам разменяться, не дай услышать нам «Вы не мои». В отчаянии кромсает кто-то вены, на плаху чье-то сердце полегло. Ты дал нам свет бесценного прозрения, так помоги же разделить его. Галина Вольф.

Шли мальчишки сквозь тайгу. Родился я в Казахстане в 1925 году. Родители были крепкими хозяевами, занимались земледелием и животноводством. С нами жили бабушка с дедушкой и старший брат. Детство мое было безмятежным, рос непослушным, но охотно помогал родителям в хозяйстве. Особенно я любил сенокосную пору. В 1930 году наша семья переехала в село Бородинка, а в 1931 году в село Сергеевка. В это время начали образовывать колхозы. Не все хотели в них вступать, и мои родители тоже. В 1934 году у нас все забрали силой. Мы защищали свое хозяйство как могли, но у нас забрали и скот, и инвентарь в колхоз имени Карла Маркса. В школу я пошел босиком, так как забрали все, что могли унести. В четвертый класс пошли в соседнее село. Мы шли гурьбой, так как дорога шла через лес. Зимой были волки, и мы всю дорогу бежали с факелами и кричали. Очень боялись. В январе 1940 года при родах умерла мама, оставив нас четверых детей, две сестры и мы с братом. Позже отец женился, но эта женщина на маму не заменила. Брат ушел из дома в соседнее село, где устроился бухгалтером. Началась война. В селе стоял стон и плач. Пришел приказ отправить одного молодого человека в ВЗО, школа фабрично-заводского обучения. И выбор пал на меня. Я боялся, так как никогда не покидал свою деревню. Когда с отцом поехали за направлением, нам пришлось ночевать на постоялом дворе, где я наслушался страшных рассказов о ВЗО. Я твердо решил в ВЗО не поступать. Боялись, что за отказ посадят в тюрьму. Но в июле 1942 меня и брата забрали в трудармию. Мама говорила нам о Боге, учила молиться и всегда во всем уповать только на Бога. С тяжелым сердцем я уезжал из дома. В Омске нас погрузили в телячьи вагоны, и мы прибыли в город Осинники, угольная шахта номер 4. Попали с братом на одну шахту, но в разные смены. Первое время работали без охраны. Работа моя была легкой, но опасной. Мне надо было перед работой со старой шахты приносить ведро угольной пыли и кусок глины для взрыва в новой шахте. За то, что работа была опасной, я получал двойную порцию питания. Ежемесячно нам выдавали хлебные карточки. Однажды я потерял кошелек с хлебными карточками. Это было трагедией. Голодать целый месяц. И пошел я искать кошелек в старую шахту. Мой фонарь потух, и я оказался в кромешной тьме под землей, не зная, куда идти. Шахта имела много рукавов. Никто не знал, где я. Меня объял такой страх смерти, что я вспомнил все, чему учила меня мама. Я плакал и громко молился, и Бог меня услышал. Он вывел меня. Кошелек не нашел. Вдруг один мальчик вышел из ближайшего барака и направляется прямо ко мне, спрашивает: «Ты Александр? Ты потерял кошелек? Моя мама его нашла и велела тебе отдать». Как Господь был милостив ко мне! Потом режим усилился. Я за старшим напарником должны были делать переходы от одной угольной ветки к другой. Однажды огромный камень чуть было не придавил моего напарника. Он плакал, как дитя, увидев, как близко смерть была. Затем меня поставили на тяжелую работу, и я решил бежать с шахты в город. Думал, лучше буду милостыню просить, чем здесь медленно умирать от голода, холода и непосильного труда. Но и милостыню никто не давал. И так я вернулся обратно. Теперь еще и паек в наказание за побег срезали. Надо мною усилили охрану.
стало невыносимо трудно. Все чаще вспоминал маму и ее наставление о любящем Боге. Брат мой стал вести разговоры о побеге. Я не соглашался. Но побеги случались. Люди прятались в угле, которые грузили в вагоны. Однажды в мае я все-таки решил бежать. Идя в столовую, услышал в сердце голос: «Не иди на шахту». От волнения я не мог есть. Думал, раз слышу голос, то, может, смерть поджидает меня на шахте. В момент, когда у дверей столовой не оказалось охраны, я побежал. Вслед слышу: «Стой, стрелять буду!» Бежал без оглядки до подножья горы, где стоял овощной склад. В нем я решил отдохнуть. Что делать? Куда идти? Чем питаться? Что будет, если поймают? Все эти вопросы я задавал Богу в молитве. Хлебные карточки были при мне, но на них печать 4-й шахты. Ко всему я был очень легко одет. Пошел в город на базар. Там встретил знакомого, тоже беглеца. Он уговорил меня бежать с ним на Алтай, уверяя, что знает хорошо дорогу. Но как нам перейти реку, ведь мосты охранялись? Мы пошли вдоль реки. Нам повстречался мальчик, который за хлебные карточки переправил нас на другой берег. Он рассказал нам, что несколько минут назад тут были всадники и искали беглецов. По тайге мы вышли на железную дорогу. Шли очень долго. Потом вышли на дорогу, которая привела нас в село. Стали просить милостыню. Нас гнали, ничего не давали. Как-то мы нашли небольшое ведро, прихватили его с собой. Это ведро мы все-таки обменяли на немного картошки. Преследуемые страхом, мы с Давидом шли дальше. Кругом тайга. Мы мерзли, голодали, питались молодой травой, диким чесноком. Однажды мы услышали мычание коров и блеяние овец. Вышли на село. Нас так мучил голод, что пришла мысль украсть овцу. Но что с ней делать? Ни ножа, ни котелка. Так сохранил Господь от греха. Нам ничего не оставалось, как идти в село и спросить, где мы находимся и куда нам идти. Решили обращаться к пожилым людям, надеясь на их сострадание. Пошли через село, но ни одной души не встретили. Потом повстречалась девочка, которая объяснила нам, что мы идем в обратную сторону. Спросила у нас документы, которых у нас не было. Тогда она побежала в село. Мы с Давидом побежали через реку в горы. Но тут навстречу вооруженный паренек кричит нам: «Стойте!» И сил бежать не было, и боялись мы, что он будет стрелять. Паренек повел нас в село, в школу, где собралось много женщин. Мы им честно все рассказали, они сильно плакали. Потом принесли нам поесть и сказали: «Если б мы пошли дальше, то погибли бы, так как дальше только тайга». Вдруг пришла одна еще женщина и приказала пареньку вести нас в сельский совет. Женщины стали ее умолять отпустить нас, но нас под конвоем отвели в сельсовет. Там в тепле мы заснули. В сельсовете мы все честно рассказали о жизни на шахте. На предложение остаться в колхозе мы согласились работать за пропитание и одежду. Председатель ушел искать нам жилье, а мы в это время, потеряв бдительность, снова уснули. Вдруг нас разбудил милиционер. Он повел нас в отделение милиции, где посадил в КПЗ. Оттуда мы попали в Скорокузнецкую тюрьму. Судили нас военным трибуналом, дали до 7 лет. Нас таких было здесь 112 человек. Всех погрузили в скотские вагоны и привезли почему-то в женскую тюрьму. Так я снова попал в лагерь. Тоска по дому разъедала мое сердце, голод, холод, унижение и страх смерти преследовал нас. Для начала нас отправили в изолятор на обследование. Тех, кто был покрепче, сразу послали на тяжелые работы. Совсем слабых — в барак спать, набираться сил.
Как это сделать на пустой похлебке? Я попал в отряд слабых, но я не мог спать голодным, поэтому попросился на работу, где немного лучше кормили. Мы впрягались по 5 человек в повозку и возили уголь, дрова, иногда и умерших. Проходя мимо полей, украдкой брали капусту, картошку, все это прятали в повозке под грузом. Зимой стало хуже. На свиноферме мыли картофель для свиней, воду выливали, и мы заметили, что иногда там попадался мерзлый картофель. Как рады мы были найти такую картофелину! Голод постоянно мучил нас. Попросился я работать с лошадьми. Теперь мог есть овсяную кашу, сваренную на воде. К этому времени нам давали уже немного денег, и можно было купить немного хлеба. Жили уже не под конвоем, но свободы не давали. Я очень тосковал по дому. Решил идти в бюро и попросить отпуск. Секретарь была знакомая. Она согласилась оформить документы, когда начальник будет в отпуске. Когда я собрался в дорогу, то не мог достать билета на поезд. Когда поезд тронулся, я вскочил на подножку тамбура. От контролера меня солдаты спрятали. Так, по милости Божьей, я добрался до Омска, где уже был мой брат. Через несколько дней я поехал в село к отцу, мачехе и сестрам. Дом наш был разрушен, родные скитались по чужим углам. Бабушки с дедушкой уже не было в живых. Ничто не напоминало мне о детстве. С сестренками мы построили себе кое-какое жилье. Отпуск мой закончился. Отец уговорил меня остаться, и я очень боялся тюрьмы, но председатель колхоза обещал уладить мое дело в областном центре. Но ведь у меня не было паспорта. Получить его было большой проблемой, и только заплатив 100 рублей, я получил паспорт на 5-летний срок. Теперь мне надо было позаботиться о профессии. В колхозе нужен был шофер. Выучиться на него можно было только с согласия всех членов колхоза. И мне предложили сдать в правление колхоза паспорт на время учебы. Паспорт я не отдал. Мечта стать шофером не осуществилась. Очень хотел иметь семью. Понравилась мне девушка-сирота. Сразу-то она мне отказала. Обо мне говорили, раз сидел в тюрьме, значит преступник. Но потом все-таки согласилась. В 1950 году мы с Лидией вступили в брак. В начале 50-х началось большое пробуждение. Люди истосковались по Богу, по вере, стали собираться по домам. Приезжали братья, проповедовали слово. Библии у нас ни у кого не было, но церковь росла. Нас не смущало, что над нами смеются. Мы ходили и в соседние села, евангелизировали. Меня мучило, что я состою в комсомоле, а тут еще вызвали в контору и предложили вступить в партию. Мне сулили хорошую жизнь, но я выбрал другой путь, путь с Богом, и автоматически выбыл из комсомола. Дьяволу не нравилось, что все больше людей тянется к Богу. Началось давление со стороны властей. Даже родственники восстали против меня за веру. Но Бог дал нам силы твердо стоять в вере. Начались увольнения с работы. Мы с женой переехали в другое село. В 1961 году там образовалась новая церковь. Нас притесняли, детей ущемляли, грозили забрать их у нас. Устраивали собрания, на которых нас всячески унижали. Только один человек заступился, сказав, что мы хорошие люди, но только заблудились. В 1993 году мы переехали в Германию, а в 1994 году ушла к Господу моя любимая Лидия. Мне уже 86 лет, но пока еще могу ездить на служение. Живу с дочерью. Я от всего сердца благодарю Бога за то, что Он охранял меня всю жизнь и тогда, когда я жил без Него, что Он обильно поливал семена, заложенные мамой в детстве. Через страдания это семя возросло.
Александр Эльберт, записала Людмила Франц.

уже брежет рассвет. Мир во все времена делился на верующих и неверующих, и во все времена

снова слышно в раз очередной. Перегибаете, вы просто бред несете. Так верить в Бога может лишь больной. В каком же веке вы еще живете? Казалось бы, как просто «да» сказать, с формальной верой в Бога согласиться, а может, вере вовсе отказать и разве что по праздникам молиться. Но тот, кто это в сердце пережил, как жизнь в присутствии Христа проходит, душой, поверьте, небо сторожил, хотя и по земле ногами ходит. И ни кнутом, ни пряником его нельзя заставить разочароваться. Он просто знает Бога своего и потому не может с ним расстаться. Случись, беда придет нежданно в дом, он перед Богом склонится в молитве и будет ждать с надеждой, как потом Бог ангелов пошлет на поле битвы. Есть тысячи свидетелей тому, как помогал Бог в трудные минуты. Жизнь спас в беде он чудом одному, другого сохранил в дни страшной смуты. Как часто телефонные звонки летят к друзьям в другие части света и слышится «Молитвой помоги!» и молится вокруг цепочка эта. А позже слышим «Да, Господь помог! Спасибо вам! Благодарите Бога!» Вот так становится среди тревог все тверже веры в Господа дорога. А как же те, которых благодать нашла, когда их жизнь теряла цену? Кому осталось лишь себя продать, в душе глуша предательство, измену? Висела жизнь на кончике шприца, в тумане чахло вечного похмелья, у жизни уже не было лица, и человеческого не было веселья. Но к ним пришел их любящий Господь, поднял из грязи, приласкал, очистил, помог зависимость перебороть, простить друзей безжалостных, корыстных. Бог новой жизни мир им подарил. Их не узнать, в глазах их столько света, и знают точно, кто их изменил, и не разубедить их в вере в это. А Библия? Уже одна она тем, что в своих страницах предсказала, смогла бы людям доказать сполна, что Бог всему и всем вокруг начало. Начало и конец. И хочется желать, чтобы сейчас еще, в час века поздний, не перестал бы к правде призывать нас этот вечный мир над нами звездный. Анна Вельк.

взыщите. Ибо так говорит Господь, взыщите меня, и будете живы. Амос 5.4. Всей детской верой Иисуса взыщите, к Нему поспешите, друзья, поспешите, откройте Ему сердце все уголочки, где лягут живые страницы и строчки. Все ветхое, старое Он обнаружит и кровью омоет внутри и снаружи, чтоб так улыбаться, как девочка эта, себя как источник подарит Он света. Взыщите Иисуса, и будете живы, ведь Господа слово не может быть лживо. Он жизнью Своею наполнит до края того, кто наполнится ею желает. Господь говорит всем, взыщите Меня, жить будете вечно в блаженных краях. Татьяна Жембровская.

Божьи дети. Как хорошо, что есть на свете простые люди, Божьи дети. Они особенный народ, они собою не гордятся, они служить другим стремятся. Их слава мира не влечет. Они, являясь светом миру, земным богам, земным кумирам, не воскуряют фимиам. Они набатом души будят. Их цель — помочь несчастным людям прийти к Спасителя ногам. Врагов своих они прощают, не мыслят зла, не унывают при многих жизненных скорбях. Идя тернистою дорогой, они надеются на Бога. Их отдых в вечных небесах. Давид Воробьев, Казахстан.

Псалом 139. Обращаюсь я в молитве к Спасителю. Сохрани меня от злого притеснителя. Они злое мыслят в сердце каждый день. Я к Тебе прильну и спрячусь в Твою тень. Изощряют свой язык, словно змея. Но от яда Ты избавишь, Бог, меня. Соблюди меня, Господь, не дай врагам, чтобы мыслили вредить моим шагам, чтоб не ставили силки и петли мне на дорогах, что ведут меня к Тебе. Я воззвал к Тебе, Спаситель мой и Бог, и услышал Ты мольбу и мне помог. Ты есть сила, Бог, спасения моего. Ты покрыл главу мне в брани от того, кто восстал по злому замыслу, гордясь, и втоптать желал меня по горло в грязь. Человек не утвердится на земле, коль других он притеснять будет во зле. Но скорее будет все наоборот, зло его в погибель приведет. Угнетенным, Боже, суд ты сотворишь, справедливостью ты бедных наградишь. Тебе праведные славу будут петь, непорочным дашь лицо твое узреть. Андреас Бец.

Всемогущий Бог вселенной, бесконечной и бескрайней, наполняешь светом землю, как былинку в океане, как былинку светом Божьим, наполняющим все небо, лишь с тобою счастье может быть бескрайним, где б я не был. Помоги, Спаситель дивный, чтоб во тьму не окунуться, ну а если что случится, мне опять к тебе вернуться. А. Б. Казахстан.

0: но слов таки.
1: Слова любви. Человек — это плоть, человек — это прах. Ты — великий Господь, ты — живущий в веках. Кто сравнится с тобой во вселенной большой? Нет подобной души, не найдешь ни одной. Ты — создатель миров, всемогущий творец, но важнее всего ты — мой нежный отец. Знаю все, что я персть, что не твердо стою, ты с любовью с небес даришь милость свою. Простираешь ко мне нежно руки, любя, помогу, поддержу, лишь меня позови. Буду вечно с тобой, подниму, укреплю, только верь, я тебя очень сильно люблю. И в ответ сердце стук раздается в ночи. О, любимый мой друг, говори, не молчи. Ты меня проведи сквозь пучину всех бед. Где-то там впереди уже брежет рассвет. Лишь тобой я пройду сквозь долину невзгод, и тогда надо мной солнце правды взойдет. Будет радость вокруг, и в чудесных лучах слезы высохнут вдруг, растворится печаль. Исцеление свет засияет внутри. Говори мне, мой Бог, о любви, говори. Ольга Пидорич, Караганда.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, дорогие наши друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы построили нашу радиопрограмму таким образом, чтобы познакомить вас с несколькими новыми брошюрами, которые вышли в Америке на русском языке. Конечно, должен заметить, что они довольно простые, но все-таки очень-очень любопытные, особенно для тех, кто никогда не слышал о любви Христа до этого, о поисках Бога, о том, какие вещи необходимо знать человеку в этой жизни. Итак, первая из этих брошюр называется «Любовь Иисуса». «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И, обняв их, возложил руки на них и благословил». Евангелие от Марка, 10 глава. Иисус заботится и любит всех девчонок и мальчишек на земле. Он хочет жить в ваших сердцах, руководить вашей жизнью. И для каждого из вас у Него есть свой замысел, или, как еще говорят в переводе с английского, план. Как-то разговаривая с друзьями, Иисус сказал, что мальчики и девочки, ну, вы гораздо важнее для Бога, чем птицы и цветы. Птицы не сеют семена, не запасают продовольствия, Бог кормит их. Он помогает им находить зерна и насекомых для еды. Цветы живут лишь несколько дней, а Бог одарил их чудесным видом, красочными расцветками. Но вы во много раз важнее для Него, чем они. Вы можете прочитать это в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в стихах с 25 по 33. Если Бог заботится о птицах и цветах, Он, безусловно, заботится о всех детях, помогая им быть, ну, хорошими, вежливыми, обходительными, добрыми. Вам необходимо довериться Ему, так как Он знает, что лучше для вас. Он любящий Бог и стремится помочь всем, кто в нужде. Когда у вас, ну, могут случиться неприятности, и вас постигнет какой-нибудь горе или болезнь, Он обязательно поможет вам. Библия говорит вот что в первом послании Иоанна, в 5 главе, 14 стих: «Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». И вот такая история. У отца было два сына. Младший сын, обращаясь к отцу, сказал: «Пожалуйста, отдай мне причитающуюся часть денег из наследства». Отец отдал, и сын отправился в дальние края. Там вместе с друзьями он растратил все деньги, ведя беззаботную, праздную, глупую жизнь. Вскоре он оказался в нужде, и друзья бросили его. Один хозяин даже нанял его на работу. Знаете, какую? Кормить свиней. Но даже вот этому работнику есть было нечего, и он ел из корыта вместе со свиньями, вот так был голоден. Тогда он подумал: «Услуг моего отца много еды, я пойду домой и скажу ему: „Отец, я согрешил перед тобой и недостоин называться твоим сыном, можно я буду работать у тебя как слуга“?» И вот он подумал об этом и отправился домой. А отец всегда ждал возвращения сына. Он очень скучал по нему. И когда он увидел его, идущего по дороге, то побежал ему навстречу, обнял и поцеловал. И сын сказал: «Отче», отец, значит, «я согрешил перед небом и перед тобой, недостоин называться сыном твоим. Прими меня работником». Но отец уже простил его. Он сказал, обращаясь к слугам: «Да принесите ему лучшую одежду и обувь, и закалите откормленного теленка, и все вместе мы отпразднуем радостный праздник. Так как мой сын был мертв и ожил, пропал и нашелся». Эта история о возвращении блудного сына известна всему миру, и записана она в оригинале,
как следует в Евангелии от Луки. Понайдите Библию, Новый Завет, Евангелие от Луки, найдите эту историю. Она показывает, как Иисус любит нас, грешников. Библия говорит, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся. Это тоже записано в Евангелии от Луки в 15 главе, 10 стихе. Кстати, эта история о блудном сыне тоже в 15 главе. Библия повествует и другую историю о том, как Бог любит каждого из нас. Однажды человек, идя по безлюдной пустынной дороге, попался, как говорится, разбойникам. Они избили, ограбили его, ранили, сняли одежду, ну, забрали деньги и скрылись, конечно. Человек не мог даже подняться, он был едва жив. И вот той дорогой шел священник, увидел израненного человека, но не подошел и не помог ему, а поспешно ушел. Потому что вот не хотел, наверное, связываться, как мы бы сказали сейчас, с властями. Затем прошел левит, тоже священнослужитель, посмотрел на избитого человека, тоже не оказал помощи и прошел мимо, потому что по закону он в тот день не должен был ничего делать, кроме молитвы, кроме того, как совершать молитву. Ну вот на дороге появился самарянин, наостники. Самаряне – это, в общем, была нация очень близкая к евреям, но, в общем-то, немного отличающаяся. И вот, увидев ограбленного, он остановился, чтобы помочь ему. Он вымыл раны, как тогда вместо спирта, маслом специальным, вытер их, посадил пострадавшего на осла и повез в ближайшую гостиницу. Утром добрый самарянин, давая хозяину гостиницы деньги, сказал, позаботься о нем, если сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Это Лука тоже рассказал нам, евангелист Лука, в своей 10 главе своего Евангелия. Иисус хочет, чтобы мы были любящими, добрыми, отзывчивыми, внимательными ко всем, кто в нужде. Если любовь Иисуса живет в наших сердцах, мы никогда не поступим эгоистично, бездушно, скромно и смиренно. Мы больше будем думать о других, чем о себе, заботиться не только о своих интересах, но будем пытаться понять чувства других. Библия говорит, любовью служите друг другу. Это в послании к Галатам, в 5 главе. Мы должны любить своих врагов, прощать тем, кто несправедлив к нам, и никогда не отвечать злом на зло. Тогда мы можем называть себя детьми Христа. Когда любовь Иисуса живет в наших сердцах, мы доброжелательны, внимательны, добры к нашим друзьям, повинуемся родителям и с радостью рассказываем нашим сверстникам, друзьям, что Господь сделал для нас. Иисус любит нас так сильно, что умер на ужасном кресте, ужасной смертью за наши с вами грехи. Теперь мы должны любить Его так, чтобы отдать Ему наши сердца и жизнь. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас, как писал апостол Иоанн в своем первом послании в 4 главе. А вот в заключение моей маленькой беседы, стихотворение, присланное из Советского Союза, оно очень как бы немножко нескладное, но я постараюсь его прочитать, потому что оно очень искреннее. Называется оно «Бог, любящий отец». Наверное, написал его какой-нибудь мальчик или девочка. Я думаю, что девочка. Ну, давайте послушаем. «Бог любит детей повсюду, где бы ни жили они. Их окружает забота и вечное чувство любви. Любит тех, кто в далеких странах, которых я никогда не видал, и тех, кто рядом со мною свой жизненный путь начинал. Я счастлив, что Бог Отец наш любит детей везде, поэтому мы Его любим в радости, горе, труде». Вот такая небольшая история, которую мы получили из Советского Союза. История очень простая, но очень искренняя. А сейчас, после небольшого музыкального антракта, перерыва, мы снова продолжим.
продолжим рассказ еще одной истории, полученной нами из Советского Союза, которая называется «Самая важная история, которую нужно знать». А сейчас, дорогие ребята и взрослые, послушаем песню и музыку.

Итак, еще одна история, полученная нами из Советского Союза. Называется она «Самая важная история, которую нужно знать». Ну вот послушайте, ребята, когда-то в мире не было ничего. Ни рыб, ни звезд, ни морей. Ни вот этих замечательных, славных, а иногда очень красивых цветов. Вокруг царил непроглядный мрак и пустота. Но был Бог, тот же Бог, которому мы молимся сегодня. И у Бога был замечательный, ну просто замечательный замысел. Он задумал создать прекрасный мир. И создал его, сотворив из ничего, потому что введен Бог. Когда Бог создавал что-то, он лишь произносил: «Да будет так». И вот это возникало мгновенно. Вот он создал свет. По его мановению появились реки, моря, животные, птицы, деревья. И земля покрылась зеленой травой. А последними он сотворил мужчину и жену для него, женщину. Их назвали Адамом и Евой. Бог горячо их любил. Каждый вечер он навещал их в чудесном саду, там, где они жили. И им был предоставлен в пользование весь сад, кроме одного дерева, которому Бог запретил прикасаться. И Адам и Ева были счастливы до тех пор, пока однажды дьявол, а вы знаете, что дьявол – это враг Бога, еще его по-русски называют сатана, и так пока сатана не соблазнил их. Они решили, знаете что? Они решили попробовать плоды от дерева, запрещенного Богом. И этим согрешили. Потому что, что значит грех? Грех – это поступок, запрещенный Богом. И впервые они ощутили печаль и почувствовали стыд. И больше они уже не могли обращаться к Богу. С этого времени им предстояло узнать боль, неприятности и смерть. И Библия нам рассказывает, а Библия – это Слово Божие, рассказывает, как Адам и Ева сожалели об этом. Но любовь Бога безгранична. Бог очень милостив. Хотя наказание иногда бывают в нашей жизни, про которые он знает, но все-таки милость его безгранична. И вот он сказал, обращаясь к Адаму и Еве: «Когда наступит время, я пошлю моего сына Иисуса в мир. Он снизойдет на землю с нашего небесного дома. Иисус возьмет ваши грехи, которые на вас, но, совершая это, он будет ужасно страдать, и он умрет за вас». Конечно, эта новость, с одной стороны, прекрасная, с другой стороны, горькая. Но я думаю, что по своему человеческому эгоизму Адам и Ева обрадовались словам Бога о том, что к ним придет Спаситель. У Адама и Евы были дети и внуки, и вскоре появилось много людей в мире. Бог хотел, чтобы каждый человек был счастлив и учил их, как им следует жить, людям. Вот перечень правил, которыми люди должны руководствоваться и выполнять их. Ну, например, да нет, не например, это 10 основных правил, как мы говорим, 10 заповедей. «Да не будет у тебя другого Бога пред лицом моим. Не делай себе кумира. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего. Ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла, ничего, что у ближнего твоего». Эти заповеди записаны в Библии,
Их можно прочитать. Повинуясь им и выполняя их, мы будем счастливы. Но дьявол не хочет, чтобы мы следовали этим законам. Поэтому он иногда подстрекает нас стащить что-нибудь, когда никто не видит. Бывает такое, вы знаете. Но Бог знает и видит все. Порой сатана, он же дьявол, соблазняет нас сказать неправду, солгать, убеждая, никто об этом никогда не узнает. Но Бог знает, он слышит все. Поступая нехорошо, мы внутренне чувствуем угрызение нашей совести. Бог любит нас, хочет помочь нам стать лучшими. Вот почему он послал Иисуса в мир. А он помнит свое обещание. Бог всегда помнит все свои обещания. И спустя много лет родился младенец Иисус. Он вырос, стал мужчиной и совершил массу замечательных дел. Исцелял больных, возвращал слепым зрение, благословлял детей. Иисус никогда не сделал ничего неправильного, дурного. Он рассказывал людям о Боге и о том, как повиноваться Ему. После этого враги Иисуса пригвоздили Его к кресту, и Он умер. Помните, Бог говорил, что Он будет страдать, Сын Его. И так и получилось. Он говорил, будет страдать за грехи наши, за грехи людей. И вот Он умер. И Он страдал и умер за грехи людей, даже тех, кто распял Его на кресте. Иисус был погребен, но случилось нечто изумительное. Он не остался в могиле, Он воскрес из мертвых. Вскоре Бог забрал Его на облака, обратно к себе, в небо. Когда друзья видели Его умирающим на кресте, ангел сказал им, что Иисус возвратится вновь. Я повторяю, Иисус умер за наши грехи. Он хочет, чтобы мы признали их и раскаялись. Он готов простить нас. Мы можем с вами молиться Богу в любое время. Он слышит каждое слово. Ему известна любая наша мысль. Прощая наши грехи, Он наполняет нас внутренним счастьем. И у нас возникает желание делать только хорошее, быть доброжелательными, сердечными. Если мы изберем путь неповиновения Богу и будем служить дьяволу или сатане, то когда мы умрем, дьявол затащит нас в ад. Ад — это огненное пекло, где огонь горит вечно, где люди мучаются вечно. Но если мы любим Иисуса, повинуемся Ему, то тогда Он, Иисус, вернется. Он заберет нас в небо, к себе. Небеса — это чудесный дом Бога и Его Сына Иисуса. Это дом, где царит любовь и свет, и где мы с вами будем счастливы всегда. И вот еще одно очень, может быть, наивное стихотворение, сделанное не по правилам поэзии, но все-таки я его прочитаю, его тоже написал кто-то из тех, кто любит Бога. Я думаю, что это тоже мальчик или девочка. Я знаю, Иисус меня любит. Мне это поведала Библия. Мы все Его слабые дети, а Он, как всегда, всемогущ. Иисус меня любит, я знаю. Он умер, открыв врата рая. Он смоет грехи и пороки, чтоб детям, войдя в них, не ведать печали. Я знаю, Иисус меня любит, когда я хороший и добрый, но любит меня и таким, переносящим печаль, плохим. Я знаю, Иисус меня любит слабым, больным, и с трона небесных высот следит за здоровьем моим. Я знаю, Иисус меня любит, Он постоянно со мной, и если, любя Его, я умираю, меня заберет Он с собой. Ну вот, я прочитал вам, в поэтическом смысле, может быть, очень слабое стихотворение, но зато в духовном, христианском смысле, в любви к Иисусу,
очень сильное стихотворение. И я желаю вам, дорогие ребята, любить Иисуса и помнить, знать, что Иисус вас любит. На этом, дорогие друзья, ребята и взрослые, я заканчиваю нашу радиопрограмму «Новая жизнь». Напомню вам, что вы можете ее слушать каждую неделю в то время, по которому она передается, и об этом вам скажут в конце нашей радиопрограммы работники радиостанции. Всего вам доброго, до свидания, пишите нам, до следующих встреч.

дорогие друзья, наступил час прощаться с вами. Вы только что прослушали программу «Новая жизнь», радио «Голос Союзов» русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Слушайте нас вновь через неделю в это же время. Письма ваши и отзывы направляйте нам по адресу этой радиостанции. А сейчас говорим всем до свидания. Храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В. Иисус пророчествует о будущем. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 20 по 23 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 20 по 22. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною».
0: Петр услышал призыв Христа пасти его овец. Но поскольку Иоанн был самым младшим из учеников, Петра интересовало, как Иисус поступит с Иоанном. Отправит ли он его домой, как слишком молодого, или же позволит остаться с ним, как помощнику в их смертельной битве? Возможно, в словах Петра прослушивалась скрытая зависть, ведь он знал, что Иисус любил Иоанна больше всех остальных. На тайной вечере Петр дал знак Иоанну, чтобы он спросил у Христа имя предателя. Иисус позволял Иоанну, как самому младшему, возлежать у его груди. Иоанн был настолько привязан к Иисусу, что стоял у креста, рискуя жизнью на виду врагов Господа. Он первым поверил в воскресение Христова и первым узнал его во время ловли рыбы на озере. Когда Иисус призвал Петра, Иоанн уже следовал за Христом. Его сердце было едино с Господом. Он был ближе всех к Иисусу. Возможно, Петр спрашивал Иисуса о том, будет ли у Иоанна такой же конец, как у него, или это особая честь дана лишь ему одному? На это Иисус ответил предводителю апостолов, что он не поставил его главенствовать и властвовать над остальными. Петр должен стать для них старшим братом, первым среди равных. Ему не следует беспокоиться о судьбе Иоанна, ибо он последователь Господа, а не Петра. Каждый верующий имеет прямую связь со своим Господом. Мы видим, как эти два ученика впоследствии действовали сообща, как столпы церкви. Петр всегда говорил от имени апостолов, а Иоанн молчал и с нежной любовью поддерживал его своими молитвами и долготерпением в борьбе за здравое учение в церкви, влияя на ее духовный рост силою своих молитв. Книга «Деяния апостолов», 3 глава, 1 стих, и послание к Галатам, 2 глава, 9 стих. Из слов Иисуса об Иоанне можно сделать вывод, что неважно, проживем ли мы долгую жизнь в служении Христу или умрем в расцвете лет. Гораздо важнее наша верность и постоянное послушание Христу в вере. Иисус не производит учеников по шаблону, а готовит каждому особый путь во славу Господа. У нас нет сведений о том, распяли ли Иоанна или нет. Вероятно, он умер своей смертью. Иоанн не считал себя важной личностью и даже ни разу не упомянул собственного имени в своем Евангелии. Иисус велел Петру смотреть только на него и не беспокоиться о других учениках. Не значит ли это, что и мы с вами не должны негодовать на ошибки других верующих, а стремиться узнавать волю Бога о нашей собственной жизни и следовать за Ним, не ставя Ему никаких условий? Верно следовать за Христом – вот истинный девиз каждого христианина. Иисус в простых словах рассказал ученикам о своем втором пришествии. Между ними не было споров о том, придет ли он или нет. Христос никогда не обманывает. Его второе пришествие непременно произойдет. Оно – конечная цель мировой истории. Все мысли учеников были охвачены этим грядущим событием. Когда Бог поселится среди людей, исполнится чаяние всех народов всех времен. Иисус грядет во славе. Ожидаешь ли ты Его прихода? Готовишь ли путь этому событию своими молитвами, служением, свидетельством и святой жизнью? Мы все вместе приближаемся к пришествию Христа и желаем скорой встречи с Ним. Тогда мы соединимся с огромным числом верующих, которые верой следовали за Ним.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 23 стих. «И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но «если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?»
0: Принято считать, что Иоанн дожил до глубокой старости и стал для церкви символом ожидания второго пришествия Христа. О нем сложилось такое мнение, что он не умрет до самого возвращения Господа. Павел тоже желал, чтобы Господь скоро пришел, и чтобы он не умер, а во мгновение ока изменился и был восхищен Господом на облаках. Однако Иоанн был реалистом и понимал, что обещание Христа не означает, что он

0: его.
1: В этом стихе нам открываются четыре важных истины. Во-первых, автор этого Евангелия был еще жив, когда оно начало распространяться. Его хорошо знали в грекоязычных церквах. Это был ученик Иисуса, следовавший за ним от дней Иоанна Крестителя до его вознесения на небо. Во-вторых, Иоанн был очевидцем жизни Иисуса Христа. Он лично слышал слова Иисуса, записанные в этом Евангелии, и воочию видел его дела. Евангелие написано не каким-то более поздним членом церкви второго поколения, а самим Иоанном, приближенным учеником, которого любил Иисус. В-третьих, возможно, Иоанн недостаточно хорошо владел греческим языком и диктовал свои мысли одному из последователей Христа, искусному в языке. В любом случае, смысл сохранился ясным, а истина неизменной. Те, кто жили этим Евангелием, в один голос утверждали, что свидетельство Иоанна – истина. Это признание очень важно, поскольку Евангелие от Иоанна в сущности отличалось от трех других Евангелий. Мы рады, что это Евангелие, написанное возлюбленным учеником Иисуса, является одним из наших сокровищ. В-четвертых, все, кто распространял это Евангелие, испытали истину Христову на себе. Приняв Иисуса, они, верующие во имя Его, получили власть быть детьми Божьими. Они обрели дар различения духов и могли отличить истину от лжи и преувеличений. Они приняли Духа Утешителя, который наставлял их на всякую истину.
0: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих. «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь».
1: Некоторые притыкаются на том, что Евангелие четыре, а не одно. Если же посчитать послание Павла за отдельное Евангелие, согласно его утверждениям, то у нас окажется целых пять Евангелий. Кроме того, жизнь каждого настоящего христианина сама по себе является Евангелием. Иоанн признается, что слышал так много слов и видел так много дел Иисуса, что не мог написать обо всем, ибо во Христе пребывает вся полнота Божья. Христос жив и сегодня, пребывая в Своей Церкви и указывая ей путь. Если бы мы попытались написать обо всем, что сделал воскресший Иисус от начала до наших дней, то нам не хватило бы книг. Христианам не хватит вечности, чтобы постичь всю высоту и широту, долготу и глубину любви Христовой, проявившейся в человеческой истории. Наш живой Господь действует через Свое Слово, оставленное в Новом Завете. Мы почитаем себя счастливыми, что слышим Его голос, постигаем Его мысли и откликаемся на Его призыв. Евангелист Иоанн нарисовал для нас картину любви и милости Иисуса Христа. И все, кто внимательно читают его Евангелие в духе молитвы, говорят вместе с ним: «Мы видели славу его, славу единородного от Отца, исполненного благодати и истины. И от полноты его все мы приняли благодать на благодать». Вопрос 134. О чем свидетельствуют те, кто распространял Евангелие от Иоанна?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия.

Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Нафанаил, доктор Пести.
2: Вы слушаете оригинальную запись его проповеди.
3: Я хотел бы с вами познакомиться с человеком, упомянутым в первой главе Евангелия от Иоанна, встретившимся с Иисусом Христом. Это был Нафанаил. О нем и о его обращении мы читаем в последних 7 стихах этой первой главы Евангелия от Иоанна. Хотя с именем Нафанаил мы встречаемся только в Евангелии от Иоанна, все же нам известно, что он стал одним из 12 апостолов и назван другими евангелистами Варфоломей. Следует также отметить другой интересный факт, что в каждом случае, будь оно в Евангелии от Иоанна, Матфея, Марка или Луки, Нафанаил Варфоломей всегда упомянут вместе с Филиппом. И не мудрено, так как он тот, который привел его к Иисусу Христу. Об Иисусе Христе впервые Нафанаил услышал из уст Филиппа. Он ему сказал: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Мы знаем, что в основном есть только два рода людей – спасенные и неспасенные, дети Божии и дети мира, возрожденные и невозрожденные. И при том мы знаем на основании Слова Божия, что человек может стать чадом Божьим только рождением свыше. Сам Спаситель сказал: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». И дальше Слово Божие ясно говорит, что все согрешили и все лишены славы Божией, нет праведного, нет ни одного. Но сказав это, мы обнаружим, что в своей притче о сеятеле Христос указывает на разные качества почв. В этой притче говорится о семени, павшей при дороге, то есть на потоптанную землю, иное на каменистые, другое в заросшие тернями, а иное в добрую землю. Эту последнюю добрую землю Христос уподобил доброму и чистому сердцу. Эта чистота и доброта сердца, однако, недостаточна для спасения. Не в этом смысле следует нам понимать эту почву, но что она приготовлена к воспринятию Евангелия. Есть люди, которые готовы принять Христа, им только нужно услышать и узнать о Нем, и они готовы Его верить и принять Его как своего личного Спасителя. Да, это души, которые ищут Бога, и их Господь называет доброй землей. Нафанаил был именно таковым. И об этом мы слышим прямо из уст Спасителя. Когда Христос увидел его, то говорит ему: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства». Это не был извилистый, хитрый, скользкий, двухличный человек. Такие люди говорят одно, а думают другое. Нафанаил не был таковым. Это была открытая, истинная и прямая душа. Это был человек без лукавства. В нем не было никакого лицемерия. Он был прост, как ребенок, и прозрачен, как хрусталь. Да, Бог принимает самого худшего грешника. И нет такого, которого благодать Божия не могла бы спасти. Но в то же время, если грешник не искренен и не честен перед Богом, то Бог ничего с ним не может сделать. «Вот на кого я презрю, — говорит Господь, — на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Тот, кто приходит к Богу в сокрушении, исповедуя свой грех, ему принадлежат слова, сказанные в первой главе пророка Исаии: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». И вот мы видим в Нафанаиле искреннего и честного искателя истины, и к нему Христос идет навстречу. Да, мы знаем, что Филипп привел его к Иисусу, но заметьте, что Христос сказал Нафанаилу: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Да, Филипп его приводит к Христу, но Христос его заметил еще до этого. По всей вероятности, Иисус до своей встречи с ним не видел Нафанаила своими физическими глазами, и все же он все знал о нем. «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства», — говорит он ему при первой встрече. Как мог он это знать? Притом он говорит: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Кто может так знать и видеть? А только Бог. Это знание и это видение именно и убедило Нафанаила, что Иисус из Назарета никто иной, как сам Сын Божий. Рави, восклицает Нафанаил, ты Сын Божий, Царь Израилев. И тут следует отметить одну интересную истину. Хотя Христос его и знал, и видел прежде, чем Филипп ему сказал о нем, тем не менее Филипп должен был сказать Нафанаилу о Христе и привести его к нему. Что это говорит нам? А то, возлюбленные, что есть души, готовые принять благую весть. Они готовы верить и принять Христа. Не достает только одного, чтобы кто-нибудь пошел к ним и сказал им об Иисусе. Да, Господь видит эту жаждущую душу. Там, под ее смоковницей, который только ожидает, когда ты подойдешь и укажешь ей путь спасения. Но ты говоришь, я такой слабый и несовершенный. Я не умею говорить. Я еще так мало знаю о Христе. О, дорогой друг, эти извинения без основания. Андрей не был проповедником, он не был богословом, ни опытным долголетним верующим. И все же он привел своего брата Симона ко Христу. И посмотрите, какую рыбу он поймал. Это была не рыба, а целый кит. Да, ведь Христос сказал, я сделаю вас ловцами человеков, и вы будете мне свидетелями. Как скоро начал Андрей свидетельствовать? На следующий же день. На следующий же день он побежал к своему брату и сказал, «Мы нашли Мессию». Это все, что он сказал. Но это было достаточно, чтобы убедить Симона, что его младший брат знал, о чем он говорит. Дорогой друг, тебе не надо быть проповедником, чтобы приводить души ко Христу. Тебе нужно только самому быть его чадом. Но мы видим также, что приведение человеческих душ ко Христу не зависит от совершенства нашего свидетельства. Хотя Филипп старался точно и детально изложить Нафанаилу о Христе, он, тем не менее, в своем свидетельстве допускает очень серьезную ошибку. И при том ошибку о личности Иисуса Христа. «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки Иисуса». Да, до сих пор все в порядке, все правильно и точно. Но слушайте, что он дальше говорит. «Сына Иосифова из Назарета». Это была серьезная ошибка. Иисус не был сыном Иосифова. Он был сыном Божьим. И как ни странно, несмотря на эту грубую ошибку, Нафанаил уверовал. Это не значит, что безразлично, говорим ли мы точно или нет. Но в данном случае Филипп лучшего не знал. Причина его ошибки была его невежество. Что в нем похвально, это то, что он говорил то, что знал. Знание его было ограничено, и, как мы обнаружили, часть его знания была ложным, но это не помешало ему засвидетельствовать о своем Спасителе. Он не сказал «Мы нашли Сына Божия», но прошу отметить, что когда Нафанаил его встретил, то сразу он говорит «Ты Сын Божий». О, дал бы Господь каждому из нас ревность по приведению душ ко Христу. Мой друг, если ты спасен, один только день. Тебе не нужно больше ждать, чтобы сказать кому-нибудь о Христе. Если ты познал Христа, как бы ни было бы ограничено твое знание о Нем, ты имеешь полное право говорить другим о Нем и приводить души ко Христу. И когда они придут к Нему, то они сами Его познают и тоже скажут «Ты, Христос, Сын Бога Живого!» Да, Филипп ему не только сказал, что он знал о Христе, но он привел Нафанаила к Иисусу. Но заметьте, что Нафанаил, хотя и был человек без лукавства, он все же не был без пристрастия. Он имел свои предубеждения, и они ему помешали бы, но Филипп с ним разумно поступил. Вы заметили, как Нафанаил ответил Филиппу? «Из Назарета может ли быть что доброе?» Он был убежден, что нет. И тут мы видим человека, в котором, хотя и не было лукавства, он, тем не менее, не был без пристрастия. Он имел свои предубеждения. И Филипп, вместо того, чтобы с ним спорить, просто говорит «пойди и посмотри». И Нафанаил доказал свою искренность, что в нем не было лукавства тем, что он пошел к Иисусу. Сердце Нафанаила было приготовлено. Он искал истину, он жаждал познать Бога. И когда Филипп ему сказал «пойди и посмотри», Нафанаил сразу откликнулся «пойду и посмотрю». Что лучшего Можем мы предложить грешнику, как не прийти к Христу и самому узнать? Псалмопевец говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Все аргументы, все предрассудки и пристрастия кончаются, когда грешник приходит к Иисусу Христу. Нафанаил был до того искренен, что, несмотря на свои предрассудки, он пошел, чтобы узнать, верно ли то, что Филипп ему сказал. Если человек не искренен и не честен, то никакие аргументы, доводы и доказательства его не убедят. Он всегда найдет какое-нибудь извинение, чтобы не верить. Мой дорогой друг, если ты имеешь какие-либо предубеждения относительно Евангелия, то лучшее, что я тебе могу сказать, это прийти к Иисусу Христу самому. Ничто, как личная встреча с Христом, не может устранить все эти преграды. Приди и увидишь, как благ Господь. Что Нафанаил сразу же поверил, это мы видим как из его свидетельства, а также из слов Христа. Заметьте, коль скоро Нафанаил говорит: «Рави, ты сын Божий, ты царь Израилев», Иисус ему отвечает: «Ты веришь, потому что я тебе сказал? Я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». Дорогие друзья, когда мы вступаем в союз со Христом верой, то это только начало. Ты, который познал Христа и принял Его как своего личного Спасителя и Господа, перед тобою самая захватывающая жизнь. Отныне, говорит Христос, будете видеть небо открытым. До сих пор небо было закрыто. Но когда Христос входит в нашу жизнь, в наше сердце, небо над нами открывается. Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Дорогие друзья, Христос, и Он один, является посредником между Богом и человеком. Это Он, который раскрыл для нас небеса. Человек иначе не имел бы доступа к Богу, но Христос пришел, чтобы установить раз и навсегда эту связь. Он сам сказал: «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Да, дорогие друзья, Христос все знает о нас, точно так же, как Он знал о Нафанаиле. Он видел каждую мысль Нафанаила там, где он сидел в одиночестве под своей смоковницей. Дорогие друзья, каждый из нас имеет свою смоковницу. Это наши тайные мысли, желания и стремления, о которых никто не знает, только один Бог. О, мой друг, знай, что каждую твою слезу, каждый твой вздох, который исходит из глубины твоего скорбящего сердца, который никто не видит и никто не слышит, видит и слышит Господь. Прежде чем ты услышал эту передачу, Господь уже увидел твои слезы. Они все сочитаны у Него. Да, Он видел тебя, Он знает каждую твою мысль и твое желание. Точно так же, как Он все знал о Самарянке, о Закхее, о Нафанаиле, до их встречи с Ним, так Он знает все и о тебе. Тебе остается только одно – иметь личную встречу с Ним, поручить целиком свою жизнь Ему, и тогда над тобою тоже откроются небеса, и ты увидишь больше всего того, чего мог бы себе и представить. Как Филипп некогда сказал Нафанаилу, так я хочу сказать тебе, мой дорогой друг, пойди и посмотри. Или как псалмопевец говорит: «Вкуси и увидишь, как благ Господь».

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 11. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской, от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Глава 12. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз. И пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому, одно-то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14-го дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21-го дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашим ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им: выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху. И возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». И понуждали египтяне народ, чтоб скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саккоф, до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет, в этот самый день, вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону: «Вот устав Пасхи. Никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте. Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. И в этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Глава 13. И сказал Господь Моисею, говоря: «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». И сказал Моисей народу: «Помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцев. 7 дней ешьте пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря: «Это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложесно, и всякое первородное из скота, какой у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его. И каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросят тебя сын твой, говоря: «Что это?», то скажи ему: «Рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесно мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта». Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною, Черному морю, и вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: «Посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда». И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа и расположились станом в Вефаме в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахирофом между Мигдолом и между морем пред Ваал-Цифоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я же ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь». И сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратило сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: «Что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян? Чтобы они не работали нам?» Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокой. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды им были стеною по правую и по левую сторону. и избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава 15. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника его вергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его, Господь муж брани и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя». Ты дунул духом Твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как Ты, Господи, между богами? Кто, как Ты, величествен святостью, досточтим хвалами? Творец чудес, Ты простер десницу Твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью Твоею народ сей, который Ты избавил, сопровождаешь силою Твоею в жилище святыни Твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы Твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ Твой, Господи, доколе проходит сей народ, который Ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния Твоего, на месте, которое Ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки Твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: В нашем изучении книги «Исход» мы подошли к самому важному и решающему событию всего повествования. Это событие – Пасха, за которой последует исход из Египта. В 12 главе 2 книги Моисея даются подробные указания о том, как нужно совершать Пасху. С 1 по 11 стихи речь идет о порядке приготовления Агнца и о том, что знамением спасения будет кровь на косяках дверей. Уверовавшие в защиту Господа израильтяне должны были помазать кровью Агнца косяки дверей. «И увижу кровь, и пройду мимо вас, когда буду поражать землю египетскую», — говорит Господь. Кстати, еврейское название Пасхи «Песах» в переводе означает «пройти мимо». Далее, с 14 стиха речь идет о том, что этот день освобождения, праздник Пасхи, нужно отмечать ежегодно, во все роды, то есть всегда. Еще одним тесно связанным с Пасхой праздником был праздник опресноков, который тоже надлежало отмечать ежегодно. В эти дни 7 дней нужно было употреблять в пищу только пресный хлеб. Все квасное, то есть приготовленное с помощью закваски или дрожжей, следовало удалить из домов, потому что эта закваска была символом греха. Отсутствие закваски означало, что те, кто пребывали под защитой пролитой крови, не развращались грехом. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 12 главы книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на 16 стихе 12 главы книги «Исход». Прочтем теперь 17 стих этой главы. «Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное». Израильтяне ели пресный хлеб во время странствований по пустыне, потому что в ночь Пасхи их выгнали из Египта. И ели они этот хлеб 7 дней. Не забывайте, что это был пресный хлеб. Если бы они ели хлеб из дрожжевого теста, то никакого общения с Богом у них никогда бы не наладилось. В стихах с 14 по 20 из 12 главы слово «закваска» упоминается 8 раз. Прочтем 19 и 20 стихи. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества израильтян, пришлец ли то или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. Закваска – это сущность зла и порока. В 13 главе Евангелия от Матфея Господь рассказывает притчу о женщине, которая положила закваску в 3 меры муки. Закваска здесь отнюдь не Евангелие, ведь она отождествляется с сущностью зла. 3 меры муки представляют собой Слово Божье, и вот в него женщина положила закваску, то есть зло. Поразительно, как много проповедников неправильно толкуют эту притчу, и как много людей им верят. Закваску смешивают с учением Слова Божье. Библию используют многие лжехристианские культы и секты, но к ней они примешивают свою собственную лживую закваску. Именно этого необходимо было опасаться детям Израилевым. Господь наш ясно изложил вопрос о закваске. В Евангелии от Матфея, 6 стих 16 главы, говорится: «Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». И далее 11 стих. «Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Ученики Господа считали, что Он имеет в виду обычный хлеб. И только позже они поняли, что Господь говорил об учении фарисеев, которое порочно само по себе. Пресный хлеб не очень приятен на вкус. Точно так же очень многим не нравится серьезное изучение Библии, которое есть чистое, незагрязненное примесями Слова Божье. Многим нравится приходить в церковь, чтобы приятно провести время, пообщаться, послушать музыку, быть может, полюбоваться архитектурными достоинствами здания. Но они приходят в Дом Божий совсем не ради Слова Божьего. Слово Божие им ни к чему, у них нет к нему интереса. Я однажды был в Израиле во время праздника опресноков. Никогда в жизни мне так не надоедал пресный хлеб, как тогда в Иерусалиме. Ведь я вырос на юге, где все очень любят горячие сдобные булочки. Как же я радовался, когда праздник наконец закончился и вынесли настоящий хлеб, который, конечно же, обычному человеку больше по душе. Да, пресный хлеб не так вкусен, но Слово Божие – это хорошая, полезная и крайне нужная пища для детей Божьих. Читаем 22 и 23 стихи 12 главы. «И возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей». И не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Вот мы видим, как именно израильтяне мазали перекладину и косяки в своих домах. Иссоп – это маленькая душистая травка, растущая вокруг камней. Для меня она символизирует веру. Именно так кровь Христа попадает в ваше сердце и в вашу жизнь. Вы верите в то, что сделал Христос, когда Он умер ради вас? Теперь мы вплотную подходим к десятой казни – смерти первенцев. Это последняя казнь и последнее наказание, которое поразит землю египетскую. Бог приготовил свой народ к этому испытанию. Земля Гесем избежала трех последних казней, независимо от деятельности людей, ее населяющих, а эту казнь она сможет избежать, если только израильтяне помажут кровью косяки своих дверей. И любой египтянин мог последовать их примеру, помазать кровью косяки своих дверей и уверовать в спасение Бога. И тогда ангел смерти не тронул бы первенцев в его семье. Многие удивятся, когда узнают, что Господь Иисус не будет никого спрашивать, к какой церкви они принадлежат. Если вы уверовали во Христа как в своего Спасителя, то Дух Святой крестил вас в тело верующих, и вы стали членом истинной церкви. Читаем 29 и 30 стихи. «Полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской от первенца фараона».

кто создал жизнь, имеет право забрать ее. Что же произошло дальше? Прочтем 31 и 32 стихи. «И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: „Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня“». Фараону пришлось в конце концов сдаться. До сих пор он не хотел уступать требованиям Моисея, но эта последняя казнь поразила его собственного сына. Заметьте, Бог не начал с уничтожения первенцев. Он начал борьбу с фараоном, превратив жезл Аарона в змея. И если бы фараон поверил Богу, дети Израилевы давно ушли бы из земли египетской, а он бы уберег свой народ от наказания. Бога таким образом винить не в чем. Я читаю 33 стих. «И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: „Мы все помрем“». Египтяне знали, когда остановятся наказания Бога. Бог уже взял их первенцев. А что он сделает дальше? Может быть, он готовит смерть всем египтянам? И вот фараон. И весь египетский народ, опасаясь за свою жизнь, требует, чтобы израильтяне немедленно ушли. Прочтем 34 и 35 стихи. «И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных, и вещей золотых, и одежд. Бог дал израильтянам милость в глазах египтян, и те просто отдавали израильтянам все, что они просили. Бог помог собрать всю плату за долгие годы рабского труда. А задолжали израильтянам так много, что им пришлось унести с собой большую часть египетских сокровищ». Прочтем 37 и 38 стихи. «И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». Можно приблизительно подсчитать, что из Египта вышло более миллиона людей. Только пеших мужчин было до 600 тысяч, а ведь еще были женщины и дети. И далее следует интересная деталь. Вместе с израильтянами из Египта вышло множество иноплеменников. Они станут источником многих неприятностей в стане израильтян. Более подробно мы узнаем об этих смутьянах в книге «Чисел». Они родились от смешанных браков. Ведь случалось, что египтянин женился на еврейке или еврей женился на египтянке. Их потомству предстояло сделать выбор – уходить из Египта с израильтянами или оставаться с египтянами. Многие из них остались, но многие и ушли. Ушедшие с израильтянами часто сомневались, не сделали ли они ошибки. Но когда начались трудности и беды, то они первыми начали жаловаться и роптать. Как видим, они не были истинными израильтянами. Одна из главных проблем Израиля сегодня – множество иноплеменников, то есть те, у кого один из родителей не еврей. Можно ли их считать настоящими израильтянами? Такая же проблема возникает и в церкви, когда туда приходят люди, которые не спасены. Я уже много лет служу пастором и до сих пор не верю, что смутьяны, сеющие раздор в церкви, могут быть истинными детьми Божьими. Подробнее о том, кого же именно я называю смутьянами, мы узнаем, когда обратимся к 11 главе книги «Чисел». А теперь давайте прочтем стихи с 39 по 42 из 12 главы книги «Исход».

0: исход. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. Как мы уже убедились, праздник Пасхи уходит корнями в прошлое, то есть ко времени выхода Израиля из земли египетской. Израильтяне никогда не забудут, что Господь Бог сделал для них. Они будут помнить о своем избавлении из плена вплоть до того дня, когда Царь и Мессия Иисус Христос вновь придет на землю и установит тысячелетнее царство. И только после этого они забудут о неспосланном избавлении. Но об этом мы узнаем позже. А сейчас давайте прочитаем 47 и 48 стихи. «Все общество Израиля должно совершать Пасху. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее». Как видим, совершать Пасху мог только тот, кто верой причислял себя к народу Божьему. И если язычник желал принять веру Израиля и стать одним из детей Божьих, то это только приветствовалось. Прочтем последние стихи этой главы с 49 по 51. «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». «И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Далее в нашем изучении Священного Писания мы последуем за детьми Израилевыми из Египта к Черному морю, а затем в пустыню. И узнаем много такого, чему можно найти параллели и в сегодняшней христианской жизни. В следующей 13 главы книги «Исход» мы узнаем о посвящении Богу первенцев в Израиле, о совершении Пасхи, о том, как было отделено все первородное от скота, о том, как израильтяне уходят из Египта и приходят в Ефам. А Бог показывает путь детям Израилевым днем столпом облачным, а ночью столпом огненным. В начале этой главы мы читаем о том, как освящает первенцев Израиля. Вот стихи с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря: освети мне каждого первенца, разверзающего всякий ложесна между сынами Израилевыми от человека до скота. Мои они. И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства. Ибо рукою крепкою вывел вас Господь от Толе, и не ешьте квасного». Египетские боги всегда считали первенцев своей собственностью. И египетские первенцы погибли. Теперь Бог призывает к себе первенцев Израиля. Сегодня Он тоже хочет видеть всех первенцев из христианских семей. Однако многие христиане не ставят Бога на первое место. Бог призывает к себе самых лучших из нас. Но несмотря на то, что Бог хочет занимать первое место в нашей жизни, многие верующие ставят его на последнее место. И это приводит к проблемам. Когда у нас есть время, мы работаем для Господа. Однако в основном мы занимаемся своими собственными делами и развлекаемся. А Господу мы обычно отдаем то, что остается. Как-то много лет назад один мой знакомый, которого звали Билли Санди, рассказал историю. Однажды он ехал в поезде с Уильямом Ригли, королем жевательных резинок. Ригли был христианином, и он рассказал Билли Санди о том, что взял за правило отдавать Господу 1/10 всей прибыли, которую получает. И он добавил, что отдает Господу всегда 1/10. Обратите внимание, как Господь благословил и обогатил его. Бог никому не обещает материального процветания, но все же можно заметить, как Он благословляет тех, кто ставит Его на первое место в своей жизни, ставит не на словах, а на деле. Дети Израилевы только что вышли из Египта, где они долгие годы находились в рабстве, и Бог немедленно требует себе их первенцев. Многие, наверное, возразили: «Господи, Ты ведь только что избавил нас от рабства, и тут же требуешь себе наших первенцев». А Господь Иисус Христос делает то же самое по отношению и к вам, и ко мне. Он спасает нас из рабства греха и отпускает на свободу. В 36 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна говорится: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Господь хочет, чтобы мы всецело посвятили Ему себя. Вы восклицаете: «Я свободен». Но действительно ли вы свободны? За вас заплатили большую цену, драгоценную кровь Христову. И благословение к вам придет только тогда, когда вы добровольно отдадите себя Ему, и Он станет для вас превыше всего. Прочтем 5 стих. «И когда введет тебя Господь в землю Хананеев, и Хиттеев, и Амореев, и Евеев, и Евусеев, о которой Он клялся отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение всем месяце». Другими словами, израильтяне должны будут соблюдать Пасху и праздника пресноков. Читаем далее 6 и 7 стихи. 7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. Когда израильтяне ушли из Египта, они взяли с собой квашни с тестом. Тесто было на дрожжах, и Бог сказал: «Вы должны выбросить его. Пресный хлеб следует есть 7 дней, и не должно находиться у вас квасного хлеба, и не должно находиться у вас квасного во всех пределах ваших». Прочтем 8 стих. «И объявив день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта». Такой обычай должен будет передаваться из поколения в поколение, чтобы люди всегда помнили, как Бог вывел их из земли египетской. Сегодня наша передача заканчивается. Если вы будете слушать нас и последующие дни, вы узнаете еще больше о праздновании Пасхи. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход». Итак, до новых встреч!
1: Вы прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о последней, 10-й казни – которая постигла египтян, смерти их первенцев. Причем все дома израильтян были защищены тем, что на косяках их домов была кровь. Интересно, что если бы египтяне последовали примеру израильтян и помазали косяки дверей кровью пасхального агнца, то мимо их домов прошел бы ангел-губитель. И это бы означало то, что египтяне поверили в Бога. Но так не случилось. Несмотря на все пережитое, они так и не уверовали в Бога. Причем заметьте, что для спасения нужна была только вера, ведь израильтяне спаслись независимо от того, насколько плохими или хорошими они были. Так и мы с вами спасаемся только верой в Иисуса Христа. В 8 и 9 стихах 2 главы послания к Ефесянам сказано: «Ибо благодатью вы спасены, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». А то, что добрые дела свойственны христианам, по мнению апостола Павла, само собой разумеется. Вот что он пишет в следующем, 10 стихе этой главы. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». После того, как ангел-губитель поразил египетских первенцев, народ с поспешностью покинул пределы Египта. И уже после этого Бог призвал Моисея освятить каждого первенца из народа израильского. Египетские боги считали первенцев своей собственностью, а теперь Бог Израиля призывает к себе первенцев Израиля. Бог призывает к себе самое лучшее, и сегодня Он ждет от нас того, чтобы и мы отдавали Ему самое лучшее в нашей жизни. Это означало бы, что в нашей жизни мы ставим Бога на первое место. Какое место занимает Бог в вашей жизни? Что отдаете Ему вы, самое лучшее или то, что останется? Бог отдал нам самое дорогое, что Он имеет, Сына Своего Единородного, для того, чтобы те, кто уверует в Него, могли получить спасение. Он не посчитался с ценой, которую заплатил за нас, потому что все мы, каждый из нас, очень дорог в очах Его. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит: «Вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Будем же прославлять Бога всей жизнью нашей».

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
2: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Чернякова. Сегодня наш гость – Валентин Афонин. Валентин, здравствуйте!
3: Здравствуйте, Наталья!
2: Валентин – тюремный служитель, и, в общем-то, звучит достаточно грозно. Сразу видится какой-нибудь военный с пикой, с саблей в руке. Как это в вашей жизни выглядит?
3: Нет, у меня немножко по-другому, конечно. Я больше занимался другими делами, вот, и с пиками, там, с саблями, как старался не ходить. Но я хочу сначала, но рассказать. Я родился в Тверской губернии, как сейчас она называется. Раньше она была Калининская. И когда мне было 3 года, родители привезли меня в Тульскую область, и я там рос 3 года, с 3 лет и до возраста 16. Я также учился, как, наверное, все. У меня хорошие были родители, ну, рабочие, ну, хорошие, любящие, которые заботились. Собственно говоря, ну, я имел достаток, пищу, крышу над головой, но любил хулиганить. И, естественно, если когда человек занят чем-то другим, школы не очень хотелось-то, хотя способности были хорошие к учебе, но я мало этому уделял внимания. Все больше бегал с ребятами там, прочее.
2: Скажите, детские годы на какой период пришлись?
3: 60-е. Ну, далее я пошел учиться в училище, и мое первое преступление, за которое меня посадили, это было кража магазина с друзьями. Мы обокрали, и меня, как я пошел паровозом, нам дали мне 3 года, друзьям моим 2,5, их 2 было со мной. Вот. И я начал учиться познавать жизнь. Ну, как учиться? Я думал, что люди которые меня будут окружать, они смогут дать мне ту информацию, ну, чтобы мне научиться быть профессионалом в своем деле. И, естественно, ну, я начал учиться. Все, кто со мной, ну, попадали, я спрашивал, кто за что сидел, и по каким причинам они попали, и так далее, далее все учился. И однажды в калужской тюрьме я еще, будучи малолеткой, ну, очень интересовался жаргонами и также, конечно, как лучше украсть.
2: Валентин, почему эта профессия вас привлекла?
3: Ну, я однажды услышал, что кради у государства, оно не обедняет. Вот в этом, ну, я начал расти. И однажды, еще малолетками, будучи в боксике, в тюрьме в Калужской, посадили к нам, к малолеткам, одного особо опасного рецидивиста. Мне очень понравилась его форма, меня так впечатлила его полосатая одежда, и мне так это захотелось. И еще когда он начал нам рассказывать разные свои истории, и то, что он тоже, ну, крал, это, обкрадывал магазины, постоянно сидел, и мне очень захотелось, ну, продолжать свое дело, которое я начал. И он мне рассказал, как надо лучше проникать в магазины. И один из методов этот был через трубу. В дальнейшем я пользовался этим. Но жизнь шла, и я как бы двигался в этом. Кради у государства, оно не обедняет. Я освободился после малолетки, по новой меня опять посадили через 4 месяца. Вот, еще мне дали 3 года, которые я также отсидел и освободился. Мне уже не очень хотелось воровать, но я держал свой имидж, что, думаю, еще раз я украду и буду завязывать. Почему-то что-то не клеилось, что-то не так строилось в моей жизни. Ну, украл там, ну, это затянуло еще кражи. Потом меня опять посадили. И дали уже 5 лет. В процессе времени, ну, у меня не было, наверное, другого выхода, как бы думать о дальнейшем, чтобы действительно свою жизнь как-то лучше наладить. И, конечно, мысли были разные. Хотелось все-таки жить хорошо. Но тогда еще о Боге мало чего говорилось. Если говорилось, то это было как бы скрыто. Если люди молились там или крестились, но они делали это тоже скрыто, потому что стыдно было.
2: Ну и в любом случае в те годы Бог отождествлялся с традиционной церковью. То есть
3: да,
2: вот
3: конечно.
2: Она церковь, вот там Бог.
3: Да.
2: А как-то придумать себе на нарах молиться сложно было, да?
3: Очень сложно, конечно. Да и такого могли засмеять просто или мало ли что. Свой как бы авторитет тоже не хотелось так ронять как бы в глазах других. А сердце все равно, оно затрагивалось так или иначе, но мы что-то все равно слышали о Боге, и я в том числе. И в дальнейшем, когда я освободился... На свободе был 2 года с лишним. Потом мне дали еще 6 лет уже особого режима. Кстати, все время я также садился за эти кражи.
2: Валентин, ну я считаю, сижу. 2 года, 3 года, 5 лет и 6.
3: 6, еще это... 2, и потом еще.
2: Валентин, так в скольких годах? Уже вот столько было отсижено.
3: Ну, в общем, отсижено 22 года. И
2: с 16.
3: С 16 лет, да, я садился. Ну, конечно, были перерывы. И после этого, будучи в Архангельской области, когда на особом режиме, наверное, там есть станция Ерцево такое, поселок Боровое. И там я выписывал журнал «Наука и религия». И я читал, естественно, меня интересовали разные вопросы жизни.
2: Да, но журнал этот был против Бога. Как
3: нет,
2: я помню.
3: Он наука в то религии. Время как раз было время перестройки,
2: уже?
3: И в нем печаталось все.
2: Но до перестройки такие журналы, они как раз пытались подтверждать,
3: да,
2: что
3: да,
2: Бога нет.
3: Да, ну это, конечно, направлено было. А в тот период как раз печаталось все. Там печаталось не только, ну, допустим, о христианстве, там и печаталось и о Коране, там и мусульманская вера, и буддизм, и другие, и даже это... Ну, сатанинские такие вещи, как экстрасенсорика, там, медитация и так далее, далее, много чего. И в то время я читал там отрывки некоторые из книг Нового Завета и Ветхого Завета, книги Библии. И однажды я прочитал обращение к Иисусу Христу. Ну, так или иначе, я сердцем своим, конечно, я уже взывал к Богу, потому что, ну, тяготы жизни и, ну, нежелание с некоторыми вещами мириться, потому что что-то не получалось в жизни и не хотелось так жить, а хотелось изменить. А вот действительно узнать ту правду, тот путь, это не было возможности. И когда она предоставилась, естественно, я начал это узнавать. И обращение к Иисусу Христу. И я, значит, прочитал эту молитву, там было написано очень коротко, и что «Христос, я знаю, что ты умер за грехи мои, и войди в мою жизнь, прости меня, я признаю, что я грешник».
2: И вы вот и каждое слово считали для себя приемлемым.
3: Да, да, действительно, внизу под этой молитвой было написано, если тебе подходит эта молитва, то можешь эту сделать, обращение это, и он придет в твою жизнь. Я даже как-то не стал задумываться, я просто обратился. Я прочитал эту молитву от всего сердца. И, конечно же, я не увидел, что Бог вошел в мою жизнь. Я не понял даже этого. Но в моей жизни что-то начало происходить. И в 93-м году я освободился с особого режима после 6 лет и стоял на остановке, там поезд должен был прийти на станции, я ждал, и меня как бы осенило, ну вот ты и доворовался. А в действительности, к чему я пришел со своим воровством, у меня не стало ничего, пока я сидел, один срок, второй, третий, я потерял всех друзей, которые были, их не стало, кто-то отказался. Первый раз еще они говорили, ну, ошибся, а второй раз говорили, у тебя что-то ненормально,
2: и так
3: как
2: красивая,
3: мы с тобой можем.
2: Та красивая арестантская одежда, которая вам понравилась, надоела, наверное, уже.
3: Да, я тоже задавал себе вопрос, думаю, ну почему меня одели-то в это? И я вроде, ну я не соответствую этому вообще-то. Ну ладно, там люди, они по другой там части могли так в это одеть, ну мне-то зачем? Я забыл, что я хотел этого. Когда увидел, еще будучи малолеткой, в этом боксике этого рецидивиста, который одет был в эту одежду, я пожелал. Мы порой желаем чего-то не того, чтобы нам надо.
2: Вот хочу спросить, все-таки вот это воровство такое неудержимое. Вот вы, кто нас слушал, вы сказали, 2 года дали, 3 года дали, и 5 дали, и 6 дали. Я так понимаю, что были перерывы между всем этим, но без конца, что воровство. Это был спорт или это нужда была?
3: Нет, это не было нуждой, это просто, ну, как бы своего рода кредо такое, как бы выбрал путь, по которому идти. И действительно, я держался этого, и как бы, ну, для меня это было как профессия. Если бы меня спросили сейчас, я бы сказал просто, что я профессионал в этом деле.
2: Ну да, получилось, что вот первых 6 лет, вы рассказывали, вас учили, это был ваш университет, 6-летний университет, вот в начале 2 года, потом еще несколько, вас учили, как это делать.
3: Да, это действительно так, потому что я учился этому. И, конечно, ну, мне другого у меня и не было ничему. Чему я учился, в том я и рос. Конечно, мне все равно, ну, приходилось отвечать за свои дела. И не всегда, конечно, где-то это проскакивало, как говорится, а где-то я просто попадался.
2: Валентин, спасибо. Для всех нас прозвучит песня, и мы продолжим наш разговор.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья и наш гость Валентин Афонин. Ну, как я вначале сказала, тюремный служитель. А пока вот по нашему рассказу никакой не служитель, а тюремный, скажем, завсегдатай такой, да?
1: Да, так. Так получилось в жизни, что много пришлось находиться в местах лишения свободы. И то я не равняю себя с кем-то, говорю много. Много просто от того, что много годов ушло из жизни. А могло бы, может быть, быть по-другому, но слава богу, что есть. И когда, всегда у нас, у меня в частности, было несогласие с тем, как я живу. А несогласие, то, другое. Допустим, я курил. Хотел курить бросить, не мог. Хотел пить бросить, тоже не мог. Сквернословить бросить, тоже не мог.
0: Ну, а почему это вам мешало? Вы жили в таком формате, что в самый раз сквернословить, курить и пить.
1: Но все равно это как-то внутренний мир мой, все-таки он задевался. Не очень-то хотелось, но в этом находиться. Потому что, душа, она ищет более чистоты, правды. В любом случае, даже человек, который лжет постоянно, он все равно
0: отравляется,
1: со
0: временем.
1: Хочет быть все равно он хорошим. Внутренний мир его всегда затрагивается. Даже в детстве, еще будучи маленькими детьми, как пацанами, я помню, курили там. И, конечно, и ругались, прочее. Но мы уже разговаривали между собой. Если бы у меня была жизнь другая, я бы ее начал по-другому. Будучи маленьким таким, я уже думал о какой-то другой жизни. Если бы она была. Я даже не мог представить себе, что она может быть. И в действительности хотелось, конечно, чего-то чистоты. И вот этот поиск, журналы этот «Наука и религия», я читал, и когда я встречал что-то хорошее, оно все время отпечаталось в моем сердце. И обращение к Иисусу Христу в этой молитве, которая была написана, оно тоже не просто так, потому что душа жаждала правды, истины. Жить во лжи, жить во всяком сдавлении, таком трудностях не очень легко. И освободившись в 93-м году, когда я стоял и думал, доворовался, ни кола, ни двора, как говорят, я думал, и я ехал просто, не знал, куда ехал. Взял направление в Питер, там у меня сестра живет. И я думаю, то ли переписки у меня не было с ними, и я думал, как в моей жизни, что там будет, я не знал. И поехал, я приехал в Питер, там побыл немножко, и все-таки вернулся опять назад, в Тульскую область, где я жил, к другу. И с другом я там немного жил. Но что-то не устроилось, я также пьянствовал там, и много чего там было нехорошего всякого, и мне это томило в жизни. И один-единственный раз я крал, я был в нетрезвом виде, и я полез там в магазин. И, в общем, я его даже не совершил полностью кражу, в общем, меня... Взяли и говорят, там что-то обстреляли, в общем. Я не помню даже многого.
0: Валентин, утешьте меня, это последняя ходка была?
1: Это последняя, да.
0: И сколько лет дали?
1: 4 года, по милости Божьей.
0: Сколько тогда вам уже лет было, когда вы отправились в последнюю свою эту ходку?
1: 38. И когда, действительно меня посадили, и я уже в камере... Дня 3 прошло, я немножко в себя пришел уже от этой пьянки, от длительной. И когда мне следователь, главное дело, женщина пришла, следователь там, вызвали когда в кабинет, и мне дают эту бумагу расписываться. И что меня так удивило, что она мне дает 89-я и часть 4-я. И я так... Я даже действительно думаю, а что четвертая часть, как будто я не знаю, что...
0: А вы нам расскажите об этой четвертой части, о чем она?
1: Четвертая часть – это рецидивистам, давали четвертую часть сразу, независимо от преступления.
0: Я небольшой эксперт, но я понимаю, что вы рецидивист, это у кого рецидивы.
1: Да, им дают сразу четвертую часть, по крайней мере, по тем кодексам. Сейчас на данное время не могу сказать, потому что я особо не вникаю в это. И для для меня это просто что-то перевернулось внутри. Я понимал, что она идет там от 4 до 15. И я думал, ну, сейчас лет 8-10 дадут, и все, и закончилась моя жизнь. В общем, как я и говорил, уже находясь там в Архангельской области, когда сидел на Боровом, думал, ну, еще десятку дадут, и все, кончилась жизнь. И я пришел, когда в камеру, и я молился, просто открыто молился Богу. Правда, в камере не было никого, я один был. И я говорил, Бог, если действительно ты, ну, что-то можешь, пусть меня или освободят. Мне так не хотелось там сидеть. Или пусть меня освободят, или хотя бы дадут минимальный срок. И все, прошло время какое-то там, все это, закрыли дело, и на суд привезли, когда судья идет, подходит ко мне, я за этим барьером там, и он говорит, вы знаете, с каких у вас срок начинается? И я говорю, знаю, но он говорит, я больше ничего не могу сделать. Прошло время, когда я просто думал, я вроде денег ему не дал, ничего, он мне не родственник, такие вещи мне говорил. И действительно, он дал мне 4 года, судья. И я просто говорил Богу, Бог, если мне дадут минимальный срок, я скажу, тебя отблагодарю и скажу спасибо судье. И я действительно сказал судье спасибо.
0: А Бога как вы собирались отблагодарить? Ну, по тем понятиям.
1: Ну, по тем понятиям. Я, наверное, просто то, что высказал это, свою благодарность. А может быть, я даже и не высказал. Я не помню. Но я помню, что судье я сказал спасибо. А судья мне сказал, за то, что я тебе 4 года дал. Я говорю, да.
0: Он говорит, ну, что
1: а
0: не
1: что, по-твоему, я мог тебе больше дать? Я говорю, конечно, мог и 8, и 9 дать. Он говорит, а вообще-то да. И для меня, конечно, это, ну, тоже было очень интересно. И когда в камеру привезли меня в тюрьме уже в следственном, вниз это опустили, где особые сидят в подвале, я пришел, смотрю, там эти брошюры разные, и о Господе написано. И я так сразу, я говорю, а что это, братва, тут? А он говорит, а вот приходят евангелисты какие-то, приносят все время. Я говорю, так это можно читать? Они говорят, да, конечно. И я начал читать.
0: И какой это год на дворе стоял?
1: Это был 93-й год.
0: Угу. Это была такая хорошая оттепель, когда да. Много литературы, много евангелистов было.
1: И вот я начал читать это, все, что было о Боге, и слушать. Уши мои были так направлены. Сердце мое затрагивалось от одного слова «Господь», если я слышал. И я действительно, меня тянулся. И мне очень хотелось читать Библию. Я еще с детства слышал о ней, но читать мне ее не приходилось. И мне хотелось все-таки узнать, что там есть в этой Библии. И всем сердцем я как бы, ну, желал этого. И однажды мне предоставилась возможность читать Новый Завет. Я его трижды прочитал, потому что мне его надо было отдать. Это не мой был. Мне дал человек просто, читай. Но я трижды его прочитал и отдал. Но немножко чего-то я начал понимать, что-то там для меня открылось. А потом братья прислали мне с Питера Библию полную. И я начал Библию читать. Ну, постепенно я начал чего-то, ну, ознакомливаться, кто Бог и что, как, чего, общаться с некоторыми верующими в зоне. Это я уже, когда был в Пермском крае.
0: Вот. А, Валентин, а вот какой главный дефицит был в душе? Что именно Бог через Библию смог восполнить? Что получил от чтения?
1: Вообще, ну, как бы Библия, она... Книга заполнит вашу пустоту, потому что, ну, действительно, Иисус сказал, я хлеб, шедший с небес.
0: То есть все-таки главное не какое-то там зло специальное, да, у любого преступника, а пустота в душе у каждого.
1: Пустота, конечно, что-то неустроенность, она всегда нас, ну, не устраивает. Если что-то нет удовлетворения, вроде все хорошо. Есть и самогонку гоним тут, и курим, и все. И в действительности внутри пусто. Почему? Потому что это оно не насыщает, оно не дает удовлетворения. И человеку, конечно, нужен свет, нужен хлеб, нужна истина, которая действительно заполнит, которая, ну, не обманывает, а которая дает.
0: Валентин, а вот как вы считаете, это нормальный путь? Часто здесь в студии рассказывают мужчины о том, что целый период времени они и водку пили, и читали, молились, и водку пили, курили, сквернословили и молились. Это нормальный, в принципе, я думаю, путь для человека?
1: Я думаю, нормальный путь, и это, да, действительно, это шаг за шагом, человек просто познает истину.
0: Он
1: его
0: как
1: душа
0: бы выбор делает,
1: очищается.
0: Пробует то и пробует то, да?
1: Да, он как бы, ну, идя шаг за шагом, ну, наполняется жизнью. Действительно, если мы дерево посадим, оно не вырастет сразу за один день, или ту же пшеницу, ей нужно вырасти, и даже когда и зелень есть наверху, но еще нет колоса, а он еще не налился, поэтому, конечно, для этого нужно время его.
0: Валентин, спасибо большое, сейчас еще прозвучит для всех нас одна песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я ведущая программы Наталья Чернякова и наш гость Валентин Афонин из Тульской области. Валентин, тюрьма, мне кажется, вечно длилась в вашей жизни. С 16 лет и лет до 40?
1: Да, до 42. 42 года я освободился. Это последний мой срок был. В 97 году я освободился. Но я хотел бы еще все-таки, когда я был в Пермском крае, рассказать об этом. И, естественно, там, ну, читал Библию я уже как бы. И с некоторыми верующими я имел общение, которые были там. У них молитвенная комната была. Потом вышел указ в 94 году, ну, и начали менять режимы. И мне пришла тоже такая бумага, что я незаконно признан особо опасным рецидивистом. И так как, ну, мне меняют, срок оставляют 4 года, а меняют на строгий режим, меня вывозят в Тульскую область, ну, где я и судился. И привезли в Щекино, зона тут есть строгого режима такая, там, в Тульской области. И там была молитвенная комната, и ходили там, много верующих было, наверное, человек 20, если не больше. И по времени я тоже начал с ними как-то общаться. И в дальнейшем, ну, я узнал некоторых служителей и прочее. И Бог в один прекрасный момент, ну, сделал действительно такое чудо в моей жизни. Я 30 с лишним лет курил, и мне хотелось бросить, но я не мог. Я думал, я завтра встану и не буду курить. А вставал и опять курил. Думал, придет Новый год, покурю и больше не буду. Новый год приходил, а я курил. Шли десятки лет. И когда действительно Бог пришел в мою жизнь, Он освободил меня. Он открылся мне как всемогущий. И для меня было это, ну, очень-очень впечатляюще, потому что Он мог все. Когда я узнал, что Бог может все, я просто ему сказал: ты можешь все, я даже вот не могу курить бросить, даже не могу сквернословить бросить, а ты можешь все. И действительно я узнаю, что мой Бог может все, который спас меня, который умер за людей всех на кресте, который принес себя в жертву, чтобы мы поверили в него и получили этот дар вечной жизни, который он дает. Я говорил о том, что даже в детстве я мечтал, чтобы, ну, у меня жизнь, если была бы вторая, я начал бы ее по-другому. И Бог дал мне этот шанс, когда я к нему обратился, еще будучи в Архангельске. Я не думал тогда, что он там придет в мою жизнь или как, но он пришел, когда я его призвал. Мое сердце было искренне пред ним. Я признал себя грешником. Я сказал: да, я грешен, но ты святой, но приди в мою жизнь, измени ее. Я не хочу так жить, как я живу. И он пришел, и моя жизнь менялась. Она не сразу. Да, я и пил после этого, и крал еще, и блудил, и много чего делал нехорошего, но Бог уже в моей жизни был. Он не оставил меня.
0: Я так понимаю, что уже вы способны были сами себя не то что стреножевать, а как минимум осудить себя сам.
1: Да,
0: то
1: конечно.
0: То есть уже противно было после,
1: конечно,
0: выпивки.
1: Да, мне порой меня уже... Я раньше обычно все собирал, ну, друзей и пошли там, готовил кражи какие-то. А в другой ситуации уже меня звали. И мне не очень-то хотелось идти красть.
0: Как отмирало что-то уже.
1: Да, это уже как бы внутри шло осуждение. Уже как бы... Я не настолько все понимал, потому что разум мой был не обновленный еще. Я мог жить еще ценностями... теми, которыми жил я раньше. Но сердце мое, оно уже говорило, оно кричало ко мне, что не надо этого делать.
0: Валентин, а когда произошло покаяние вот в том смысле, в котором мы его понимаем, вот мы верующие? Обращение такое уже к Богу, уже осознанное.
1: Это было в 96-м году. Я действительно с одним братом, мы молились вместе. Я засвидетельствовал в духовный мир, что я... хочу жить по-другому, потому что, ну, у меня было несогласие, как я живу, там, курю, пью, там, сквернословлю. И действительно, Бог тоже не хотел, чтобы я так жил. И произошло чудо такое, когда после этого обращения и Бог освободил меня от этого, от сквернословия, от курева. И я себя поймал на том, 10 дней прошло после этого, я поймался на том, что я не ругаюсь. И для меня это удивительно было. Но вокруг это в зоне было, и вокруг были меня люди, которые тоже видели эту перемену.
0: Ах, то есть такая перемена произошла не в самых таких удобных еще и условиях, в зоне?
1: Да, в зоне, это в зоне происходило, да, и люди видели это. Действительно, это чудо, которое произошло. Конечно, ну, каждый человек мог по-своему все это видеть. Кто-то говорил, у него крыша поехала, ну, а кто-то по-другому думал. И в процессе, ну, жизни я потом

0: Или вы воспитатель?
1: Я не преподаю, я просто, ну, нахожусь с ними, ну, по времени. Где они, там и я. И, конечно, ну, для меня большая честь служить Богу. Я каждому из тех, кто слышит меня сейчас, просто хочу, ну, пожелать. Пожелать, чтобы вы действительно могли также открыть сердце Богу, открыть сердце свое Христу и сказать Ему простые слова: «Господи, прости меня». Или: «Господи, помилуй». Не надо даже много молитв, и достаточно будет того, чтобы Он пришел в вашу жизнь и действительно изменил ее, как Он изменил мою жизнь. У меня есть, ну, время для того, чтобы, ну, говорить людям еще. Мы также ездим, группа нас верующих, по зонам, по домам престарелым, по детским домам, по школам, по спецучилищам и свидетельствуем по больницам, свидетельствуем, что Бог может каждого изменить, сделать его совсем хорошим, настоящим человеком.
0: Валентин, большое спасибо. Время нашей программы подошло к концу. Я напомню, что в эфире была программа «Выбор», и провела передачу Наталья Чернякова. И наш гость сегодня – Валентин Афонин из Тульской области. Тюремный служитель. Валентин, спасибо.
1: Спасибо и вам. До свидания. И я бы хотел, может быть, как-то поддерживать с вами встречи. Вот. Если это, конечно, возможно.
0: Мы будем очень рады. Потому что фактически мы одно служение несем. Мы помогаем заключенным узнать о том, что выход есть.
1: Да, мне приятно было тоже и свидетельствовать об этом. И действительно приятно было познакомиться и с вами. И очень хорошее служение, которое, ну, действительно многим принесет свет.
0: Спасибо.
1: Я
0: еще раз.
1: Верую в это.
0: Все, кто нас слушал, запишите наш адрес: Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

Бог исполняет свое дело через людей. Когда Он решает что-либо предпринять, Он находит соответствующего человека, через которого осуществляет свои планы. Вспомните историю переселения израильского народа из земли египетской. Об этом мы читаем в Старом Завете в начале книги «Исход». За сотни лет до этого переселения Бог сказал, что потомки Авраама, то есть израильский народ, будут рабами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, но в четвертом роде возвратятся в землю свою. Проходили века, томительно и трудно тянулось время, положение израильского народа становилось все невыносимее. Одно поколение умирало за другим, находясь под тяжелой пятой египетских поработителей, казалось, Бог забыл о них. Но, дорогие друзья, Бог никогда не забывает своих обетований. И когда пришло время исполнить обещанное, Бог сам избрал этого соответствующего человека для исполнения своих планов. Этим человеком в данном случае оказался Моисей. О самом важном моменте в его жизни мы читаем в Новом Завете, и слушайте, как тут сказано. «Верою Моисей, пришед возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой, то есть он отказался от мира и от греха, и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение, ибо он взирал на воздаяние. Это был результат его отклика на первый призыв Божий». И вот в третьей главе книги «Исход» мы читаем о том, что Моисей пас овец у тестя своего Иофара. И однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, и явился ему ангел Господень в пламени огня и среди куста. И здесь Моисей услышал второй призыв Божий. «Я увидел страдания народа моего, — говорит ему Господь, — и услышал вопль его, и иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей. Итак, пойди и выведи из Египта народ мой». На сей раз призыв был к сотрудничеству с Богом. Подумайте, дорогие друзья, что Бог призывает человека быть его сотрудником. И как реагирует Моисей? «Кто я, чтобы мне идти к фараону и вывести из Египта сынов Израилевых?» — говорит он. Он возражает. И это говорит тот же Моисей, который 40 лет тому назад думал своей силой спасти народ Божий от угнетения. А теперь он ищет любой повод, чтобы не браться за это, хотя Бог обещает ему свою помощь и свою поддержку. Обратите внимание на то, как Бог ответил на очередное возражение Моисея. Бог ответил ему вопросом: «Что это в руке у тебя?» Он отвечал: «Жезл». Да, в руках Моисея была обыкновенная палка, пастушеский жезл. Тогда Бог сказал: «Брось этот жезл на землю», и жезл превратился в змея. Видите, все, что не отдано Богу всецело, в нем скрывается змей. И Моисей побежал от него, и сказал Господь Моисею: «Прости руку свою и возьми его за хвост». Он простер руку свою и взял его, и он стал жезлом в руке его. Теперь он уже жезл Божий. Бог сказал ему, что этим жезлом Моисей будет творить знамения и чудеса. В руках его он сделается именно жезлом Божьим. Это говорит нам о том, что Богу не нужно то, что мир считает сильным и значительным, чтобы совершать великое. Через малосильное и незначительное в руках человека, всецело преданного и отданного Богу, Бог совершает невозможное. Именно посредством этого жезла впоследствии совершались египетские казни. И, наконец, по слову Господню, Моисей прострет руку с жезлом, и все полчище египетское потонет в водах Черного моря. Читайте Священное Писание, проследите истории церкви, и вы убедитесь, что самые великие дела Бог совершал через самые слабые и незначительные. Он не дал Моисею меча и скипетра. Он использует то, что уже было в руке его. Это говорит нам о том, дорогие друзья, что Бог совершает свои дела силой своею, а не нашей. Мы встречаемся с этой истиной с давних времен и до наших дней. Вспомните Гедеона и Самсона, Давида и многих других.
побеждавших в немощи неисчерпаемой силой Божией. Так же, как в маленьком желуде скрывается могучий дуб, в каждом чаде Божьем скрывается невероятный потенциал для славы Божией, если оно всецело отдано в руки Божьи. И в этом именно секрет. Помните мальчика с 5 хлебами и 2 рыбками? Ими, отданными в руки Христа, была насыщена 5000-ная толпа голодных людей. Весь секрет, дорогие друзья, в том, что отдать мы должны абсолютно все полностью в руки нашего Спасителя, как бы оно ни было малым и незначительным. Что это в руке у тебя? Прежде чем ответить на этот вопрос, мой друг, отдай себя в руки Божьи, если ты еще этого не сделал. Тогда и ты будешь этим несгорающим кустом, и жезл в руке твоей будет жезлом Божьим. А если ты еще не откликнулся на Божий призыв к спасению, этот первый призыв, то сделай это сейчас. Пусть Господь сам тебе поможет в этом.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 16. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли, и сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов, и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилево. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а тук жертвы за грех воскурит на жертвеннике. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами». Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением — очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея. Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. потому что душа — тело в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, Я Господь Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь. Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее». Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочи ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтоб излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит, глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш». Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в виноградники не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она несвободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых, и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои и исполняйте их. Я Господь. 3 книга Моисея, Левит, глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сие сынам Израилевым: кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти. Мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковый обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своей, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить. Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Третья книга Моисея, Левит, глава 21. И сказал Господь Моисею, «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего». Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя. И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас. Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее». Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. и никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать». Ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых, и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилев Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я Господь.

эфире программа «Вечная истина». Слово Божье верно. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. И потому вникайте в учение. Представьте себе молодого юношу-пастушка. Целыми днями он пасет овец.

0: Над ним голубое небо, медленно плывут облака, и где-то там есть Бог. Его сердце переполнено любви к нему. В душе часто звучит музыка. И вот юноша берет инструмент, и рождается песнь. Речь идет о Давиде, великом сочинителе гимнов. Половину псалмов написано им. Сегодня наш пастор расскажет об этой книге. У микрофона Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную радиопередачу программы «Вечная истина». На этих радиозанятиях мы рассматриваем самую важную в мире книгу – Божье Слово, Библию. Наш обзор привел нас ко второй из пяти поэтических книг Ветхого Завета – Святой, Вдохновенной Божией книги гимнов. Это значит, что мы начинаем разбор одной из прекраснейших книг Библии – книги «Псалтырь». Когда сегодня вы в своей церкви открываете песенник или книгу гимнов, то вы можете найти некую схожесть с псалтырем. Если присмотреться, то в книге псалмов можно найти указания относительно музыкального сопровождения. Они могут быть указаны в начале некоторых псалмов. Например, вступление к псалмам 4 и 5 содержит указание того, что их следует исполнять на струнных или духовых орудиях, то есть инструментах. В 6-м псалме есть фраза «на восьмиструнном». Таким образом, этот псалом следует исполнять на октаву ниже. Эти слова являются указаниями музыкантам, которые сопровождали пение этих великих гимнов. В тексте оригинала часто встречается слово «силах». Это буквально означает «остановиться» для того, чтобы задуматься над этим, сделать паузу, чтобы глубоко осмыслить это. Слово «силах» могло бы также означать паузу для передышки, как и в музыке сегодня. Читая псалтырь, представьте себе, что эти указания, как ноты и аккорды перед лидерами прославления или органными исполнителями, которые сопровождают песнопение в вашей церкви. Большинство людей в вашем церковном хоре или группе прославления не обращают особого внимания на эти заметки, которые так важны для музыкантов, которые сопровождают пение. Певцы больше внимания обращают на слова в песеннике или на экране, чтобы знать, какие гимны они поют. Книга псалмов – это как бы песенник с некоторыми заметками о том, как эти гимны должны исполняться на музыкальных инструментах. Читая тексты гимнов в песеннике, а особенно читая псалмы из Библии, мы сталкиваемся с прекрасной поэзией. В ваших песенниках, как и в псалтыре, автор обычно делает одно из трех последующих. Иногда он говорит с Богом о Боге. Это называется хвала и прославление. Иногда псалмопевец и сочинитель гимнов говорят с Богом о человеке. Разговор с Богом о человеке – это молитва. Иногда в словах псалма или гимна вы замечаете, что псалмопевец или поэт вовсе не говорят с Богом. Они говорят человеку о Боге. Говорить человеку о Боге – это проповедование. Читая псалом или гимн, всегда задавайтесь таким вопросом: к кому обращается автор и о ком он говорит? Иногда автор гимна или псалмопевец словословит, говоря с Богом о Боге. Иногда он молится, потому что он говорит с Богом о человеке. Иногда он говорит человеку о Боге, то есть проповедует. Задавая себе эти вопросы и отвечая на них, вы сможете глубже понять наставление псалма или гимна, который вы читаете. К тому, что уже было сказано, хочу добавить, что через весь псалтырь проходят определенные темы. Основополагающая тема, которая встречается чаще всего, это тема блаженства. Это тема, отвечающая на вопрос, что такое счастье. Ее можно наблюдать в псалмах 1, 22, 127 и во многих других. Тема блаженства, проходящая через всю Библию, несет в себе приблизительно такую мысль. Благословение блаженного человека – не случайность. Благословение – это не совпадение. Блаженство человека – это не простое стечение обстоятельств. Благословения блаженного человека являются пиром последствий. Роберт Льюис Стивенсон сказал: «Рано или поздно каждому человеку надлежит сесть к столу последствий». Почему блаженный человек блажен? Он благословен не случайно, это не совпадение, его благословение не по стечению обстоятельств, его благословение – это последствия. Они имеют место вследствие принятия им решений, а его выбор в этих решениях истекает из его убеждений. Именно поэтому он и является блаженным человеком. Все это показано в псалмах о блаженстве. Другая тема, которую можно проследить во всей книге, это псалмы эмоций или переживаний. Многие из этих псалмов описывают эмоциональные переживания. Я не знаю, какие переживания могут переполнять вас, когда вы открываете книгу «Псалтырь», но одно я могу гарантировать вам точно. В каком бы эмоциональном состоянии вы ни находились, где-то в книге псалмов вы сможете открыть для себя переживания, соответствующие вашему внутреннему климату. Если у вас депрессия, то вы сможете прочитать псалмы, где псалмопевец тоже переживал депрессию. Если вы раздражены, если вы переживаете стрессовую ситуацию, вы откроете для себя псалмы, в которых автор тоже раздражен или переживает сильный стресс. В книге «Псалтырь» вы столкнетесь со знакомыми вам эмоциями. Читая подобные псалмы и находя, что псалмопевец описывает эмоции, которые вы переживаете сейчас или переживали на собственном опыте раньше, задайте себе вопрос, что псалмопевец сделал, столкнувшись с подобными эмоциями? Что он делал в то время, когда его одолевал страх или стресс, или какие-то другие эмоции? Пусть псалмопевец будет вашим примером. Возможно, он подскажет вам, как выйти из подобной ситуации, которая сложилась в вашей жизни. Некоторыми примерами подобных псалмов эмоций и переживаний могут послужить Псалом 3, 4, 33, 50, 54. Еще одна важная тема в книге «Псалтырь» – это тема поклонения. Это когда псалмопевец говорит с Богом о Боге. Заглянув в свой песенник, вы сможете заметить, что немного гимнов говорят с Богом о Боге. Вы заметите, что много песен – это обращение к Богу относительно человека. Там может быть много проповеднических гимнов, то есть таких, которые говорят человеку о Боге. Но гимнов, которые говорят с Богом о Боге, весьма мало в песенниках. В книге «Псалтырь» их, наоборот, очень много. Много псалмов говорят с Богом о Боге. Если вы будете внимательно читать псалмы прославления, то вы заметите, что псалмопевец не просто славословит, но он также показывает, что такое прославление и как нужно славить Бога. Он покажет вам, что должно произойти, когда вы прославляете Бога. Обратите внимание на подобные вещи, когда вы будете читать псалмы прославления. Это такие псалмы, как 8, 62, 99, 102, 107. Когда вы читаете псалмы о благословениях, эмоциональные псалмы и псалмы прославления, то среди них вы иногда можете находить молитвы псалмопевца. В середине псалма он может прервать свой рассказ для того, чтобы помолиться о своих врагах. Псалмопевец может высказывать самые недоброжелательные вещи в адрес своих врагов. Он может просить Бога погубить его врагов. Можно подумать, что что-то здесь не так, ведь подобные слова никак не вписываются в контекст псалма. Помните, что автор писал эту книгу за 1000 лет до Нагорной проповеди. Общепринятой этикой в то время было «возлюби ближнего своего и возненавидь врага своего». Вы можете найти отрывки, в которых Давид после прекрасно изложенных мыслей о посвящении Богу говорит «мне ли не возненавидеть ненавидящих тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на тебя? Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне». Давид просил Бога дать ему сил для того, чтобы разрушить своих врагов. Для того, чтобы понимать эти молитвы, помещенные в псалмах, нам нужно знать историю. Другая тема, которая проходит через всю книгу псалмов, это так называемые мессианские псалмы. Псалмопевец часто писал как пророк. Некоторые псалмы, особенно псалом 15, 21, 8 и 2, содержат пророчество о пришествии Мессии. В день Пятидесятницы, проповедуя в Иерусалиме, Петр сказал, что Давид был пророком. В день Пятидесятницы Петр проповедовал слова из 15-го псалма, где предсказывалось не только первое пришествие Иисуса Христа, но и конкретно указывалось, что ему надлежало воскреснуть. Некоторые псалмы прямо говорят, что Давид предвидел и первое, и второе пришествие Иисуса Христа. Помните, как при разборе исторических книг мы говорили о том, что исторический контекст многих псалмов можно найти в первой и второй книгах царств, а также в книгах Паралипоменон? Это потому, что около половины псалмов были написаны Давидом, а именно в этих 4 исторических книгах описывается его биография. Иногда в самом содержании псалма, в заглавии к нему или в первом стихе дается указание на то, где он был и что делал, когда написал конкретный псалом. Если, читая псалтырь, вы обратитесь к биографии Давида, то это поможет вам лучше ее понять, потому что вы сможете получить гораздо больше информации о том, что происходило в сердце этого человека, когда он писал. Эта дополнительная информация поможет вам интерпретировать и применять прочитанные псалмы. До того, как Ветхий Завет был переведен на греческий язык, что произошло за 200 лет до Рождества Христова, Псалтырь был разделен на 5 отдельных книг. Эти книги были Псалом с 1 по 40, Псалом с 41 по 71, Псалом 72 по 89, Псалом 90 по 106, Псалом 107 по 150. 73 из этих псалмов приписываются Давиду. Асаф называется автором 12 и сыновья Кореевы 11 псалмов. Исследователи Библии полагают, что Иезекия написал 10 псалмов. Моисей, Ездра и Соломон написали по одному псалму. Как я уже упоминал, многие псалмы анонимны. Псалмы неизвестных авторов были, скорее всего, написаны левитами, которые были музыкальными служителями, назначенными Давидом. Или же сам Давид мог их написать. Кто бы ни был автором псалма, нам необходимо помнить, что книга «Псалтырь» является частью Божьего Слова, а поэтому все, что мы читаем в ней, это слова, вдохновленные Богом. Когда вы будете читать псалмы, говорящие о блаженстве, то есть о счастье человека, не думайте, что это просто взгляд какого-то человека, Давида или Соломона или сынов Кореевых. Это взгляд самого Бога. По своей великой любви и милости Бог спас нас, заплатив за все наши грехи смертью Сына Своего. И Бог открыл нам, как быть счастливыми в этой жизни. Бог желает, чтобы наша жизнь была полноценной, плодотворной, счастливой, и поэтому Он дал нам псалмы блаженства. Когда вы будете читать псалмы эмоций или переживаний, и вы увидите совет псалмопевца, как справиться со своими эмоциями или как выйти из той трудной ситуации, в которой он находится, знайте, его совет – это совет, вдохновленный Богом. Прислушайтесь к нему, поступите согласно этому совету, и вы увидите действие Бога в вашей жизни. Когда вы читаете мессианские псалмы, то есть такие, которые говорят о Христе, о жизни Христа, о Его делах, о Его смерти и о Его воскресении, вы можете спросить, откуда псалмопевец мог все это знать? Есть только один ответ – от Бога. Книга псалмов – это книга, вдохновленная Богом. За словами Давида, Соломона, сынов Кореевых, стоял сам Господь. Попробуйте сегодня же начать читать или перечитывать книгу «Псалтырь», и я верю, что вы услышите голос Бога, обращенный к вам, и оцените все величие этой прекрасной книги. На этом вступлении я вынужден прервать мой рассказ об этой прекрасной книге Библии. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, когда я раскрою чудесную главу из этой прекрасной книги из Библии. Всего в Библии 1199 глав, и моя любимая начинается словами «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». На нашем следующем занятии я расскажу вам, почему Псалом 22 является моей любимой главой во всей Библии. Я расскажу вам о том, что означает этот псалом для меня. А сейчас, дорогой радиослушатель, я хотел бы поблагодарить Бога за чудесную книгу «Псалтырь». Если тебе знакома эта богодухновенная часть Священного Писания, я предлагаю тебе помолиться вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за книгу «Псалтырь». Благодарю Тебя за тех людей, которых Ты вдохновил написать эту книгу. Славлю Тебя, что могу видеть в этой книге ответы на свои трудности и проблемы, которые возникают в моей жизни. Славлю Тебя, что в словах этой книги слышу голос Твой, обращенный ко мне. Ты достоин хвалы, Господи, и пусть так будет всегда. Аминь.
0: Сколько раз в мольбе усердной я к Тебе, Господь, взывал, отчего же, милосердный, ты мольбе не отвечал? Отчего на все взывания ты молчишь так много дней? Есть ли это испытание слабой верности моей? Или во мне так мало веры, или в сердце есть кумир, или нет в желаниях меры, или с кем нарушен мир? Укажи, Господь, мне ясно, что, зачем и почему, и рассей рукою властной мрак унынья сердце тьму. В испытаниях дай мне силу, мало веры, ты умножь. В чем виновен, ты помилуй, есть кумир, ты уничтожь. О, ответь, ответь скорее, чтоб я больше не стонал, чтобы в вере, став сильнее, я в тебе возликовал. Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: У жительницы Детмальда Лены Кулик, приехавшей несколько лет назад в Германию из украинского города Харьков, 11 июля – день рождения. Коллеги по работе из клиники города Детмальд поздравляют Лену и от всей души желают ей милости и благости от Господа Бога, необходимого здоровья, радости житейской и духовной и Божьего благословения. Стихотворение, которое вы сейчас услышите, а также 12 стих из 7 псалма и песня под названием «Мы каждый день встречаемся вновь» сегодня тоже звучат для Лены Кулик. «Я знаю, что у Бога не бывает напрасных испытаний или встреч, и из того, что Он нам посылает, мы с мудростью урок должны извлечь. Я верю, что Господь нас укрепляет, идущих по тернистому пути. Кто упадет, Он снова поднимает, лишь бы стремились истину найти. Я знаю, только Бог нас научает словам «возьми», «спасибо» и «прости». И то, что своей властью допускает, нам суждено без ропота пройти. Я знаю, что Господь нас ободряет, не даст сверх сил ни горя, ни скорбей. Для жизни вечной нас приготовляет, омыв однажды кровью своей.
1: Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий.

0: 13 июля – день рождения у жительницы Пифицайда Нины Квиринг. И для нее сегодня звучит поздравление от братьев и сестер из библейской группы. Они желают Нине сил духовных и физических для прохождения земными путями, радости в Господе, благодати от Него и безмерного, безграничного Божьего благословения. Жизнь – удивительная вещь, и счастлив тот, кто это понял. Коней своей судьбы не гонит, и просто счастлив, что он есть. Он рад и солнцу, и дождю, и видит в том благословение, Творца к нему благоволение, чередование и красоту. Не смотрит он на путь чужой, по дням своим шагает смело, пусть не всегда идет умело, в душе его небес покой. И благодарен он Отцу за все, что в жизни получает, что все ко благу сердцем знает, готовит Бог его к венцу. Живет он небом, не землей, он видит цель и к ней стремится. Порывов ветра не боится, ведь знает, что идет домой.
1: Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое.
0: Псалом 9, стих 38. Песня, которая называется «Жизнь земная, словно море», сегодня тоже звучит для сестры по вере Нины Квиринг.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Для семьи Сулаковых в Болгарию звучит это послание. «Мы желаем, чтобы Господь укрепил вас, чтобы надежда на Него принесла свои плоды, чтобы никакие превратности судьбы не вырвали вас из Его руки. Желаем вам благополучно устроиться на новом месте, освоить еще один незнакомый вам язык общения и воздать Богу хвалу за Его присутствие в вашей жизни и Его вождение. Да хранит вас Господь на всех жизненных дорогах, все устроит для вас и обильно благословит там, где вы будете обитать». Также для семьи Сулаковых сегодня прозвучат коротенький отрывок из стихотворения, 32 и 33 стихи из 17-го псалма и песня, она называется «Когда сердце стоит на коленях». Храни вас Бог на всех путях дорогах, храни вас Бог и летом, и зимой. Таких людей, как вы, совсем немного, но Бог ведет вас сам своей рукой. Пусть Бог устроит все для вас во благо, и радость совершенную пошлет. Да, будет не одна еще атака, но пусть вас сохранит Господь.
1: Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь.

0: На утро завтрашнего дня мы строим планы. От этих планов протираются диваны. И почему-то избегается сегодня, как будто стало вдруг для нас совсем негодным. Или бывает, что грустим о днях прошедших, давно в годах, как прошлогодний цвет отцветших. Когда же жить, когда в мечтах своих летаем? И настоящего сейчас не замечаем. Улыбки ближних, как взрослеют наши дети, и время года за окошком на планете. Неблагодарность часто сердце заполняет, о новом завтра на диванчике мечтаем. А нужно просто жить, приняв свое сегодня. Нам все ко благу подает рука Господня.
1: Утверди шаги мои на путях твоих, да не поколеблются стопы мои, а я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим.
0: Псалом 16, стихи 5 и 15. Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Есть много путей».

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp, набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509. Можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на нашей волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Степана приставили к другому офицеру. Последний был человек положительный, женатый, любил много читать. Когда он заметил, что Степан тоже много читает, он стал давать ему книги и газеты. Читая их, Степан еще более пришел к убеждению, что нет ни Бога, ни вечности, ни ада. Следовательно, люди должны заботиться только о том, чтобы им хорошо жилось здесь, на земле, так как загробной жизни не существует. Это его обрадовало, потому что до сих пор его еще смущало чувство боязни перед невидимым. Теперь же он безбоязненно мог делать все то, что делали другие. Тайновидца Бога не было. Нужно быть лишь настороже, чтобы дурного не заметили люди. В следующее воскресенье Степан напился, затем начал со всеми играть в карты. Так все глубже и глубже он стал погружаться в грех. Внешний вид его изменился, свежесть лица исчезла, не стало его прежнего прямого и серьезного взгляда. Его взор блуждал, как у человека, что-то скрывающего. Но кому было дело до бедного солдата? На что солдату бессмертная душа? Было бы у него лишь здоровье, тело и голова на плечах. Теперь Степан не отставал от своих распутных товарищей. На третьем году службы он отличался от других лишь тем, что не имел связей с женщинами. «Ни одна из них не останется мне верной», – думал он, – «а обманывать себя я не допущу». «Чего же ты хочешь?» – приставали к нему товарищи. «Хочешь быть лучше нас?» Они так долго насмехались над ним, что, наконец, и в нем стало пробуждаться стремление к новому греху. Было воскресенье. Пользуясь свободными часами, солдаты шли в город. Степан пошел в трактир, чтобы потом пойти туда, где он навеки хотел похоронить свое достоинство и честь. Проходя мимо одного дома, Степан вдруг услышал пение. Он остановился. Как истинный словак, он очень любил пение. Пели давно не слышанную им знакомую песню. Доносившиеся звуки напоминали ему далекое прошлое, когда жизнь его была лучше и чище. Степан взглянул на освещенные окна и вспомнил, что был пост. В это время открылась дверь, и в дом вошло несколько человек. Степан успел заметить, что внутри сидели мужчины и женщины. Шло богослужение, хотя это была не церковь. Люди служили Богу, в которого перестал верить Степан. Степан уже сделал шаг, чтобы уйти, как вдруг детская ручонка потянула его за рукав, и веселый голосок произнес: «Пойдем туда!» «Разве сюда может каждый заходить?» – спросил Степан. «Конечно, пойдем!» Взяв Степана за руку, мальчик ввел его в освещенную теплую комнату. Пение закончилось, и на небольшую кафедру поднялся престарелый мужчина. Он открыл Библию и начал читать. «Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль, ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши». Книга Амоса, 4 глава, 12 стих. 5 глава, 12 стих. Проповедник говорил с большим убеждением. Слова его западали в сердце Степана. О грехе он отозвался именно так, как его познал Степан, ничего не прибавляя и не убавляя. Ему казалось, что все собрание смотрело на него, когда проповедник воскликнул: «И ты, заблудший, ты, отрекшийся от Бога человек, ты, неверующий в Бога, Знай, что Бог существует. Он есть, Он всемогущ и свят, всеведущ и верен. Знай, что однажды тебе придется встретиться с Ним. Приготовься к сретению Бога твоего. Он знает все твои грехи, Он все слышал и видел. Он и теперь видит твое сердце и знает, что ты сегодня намереваешься делать. Проповедник говорил еще, но Степан больше ничего не слышал. Он был бледен, все слышанное глубоко поразило его. Ошеломленный, он вышел вслед за другими на улицу. В кабак он в этот вечер идти не мог. И всю следующую неделю он не мог ходить с друзьями на вечеринки. Он был словно в аду. Его неотвязно преследовали слова «Приготовься к сретению Бога твоего». Есть он не хотел, все стало противно, и сон бежал от него. Грязные разговоры товарищей сделались ему отвратительны. Он знал, что Бог существует, и что однажды он непременно встретится с Ним. В продолжении всей недели вспоминал Степан один за другим свои грехи. Он сознавал, что ими оскорбил Бога. В отчаянии он не раз повторял: «Зачем я пошел на это собрание?» В следующее воскресенье Степан опять пошел туда же. Одним из первых он занял место на передней скамье. Собрание еще не началось, и присутствующие перешептывались между собой. К Степану подсел молодой человек и с участием спросил его, может ли он чем-то помочь ему. Степан ничего не смог ему ответить. Тогда тот стал говорить ему о Сыне Божием. Еще ни разу не слыхал Степан, чтобы так кто-то говорил о Христе. Сам того не сознавая, он начал рассказывать своему собеседнику о мучивших его мыслях. Много он рассказать не успел, так как началось пение. На этот раз на кафедру поднялся молодой проповедник. Он прочел: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Стих этот был Степану знаком с детства, но только теперь он впервые понял его. Только теперь испытывал он, что значит быть труждающимся и обремененным. Никогда раньше не думал он о том, кто призывает его, что зовет его Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира. А как дивен был Спаситель! Проповедник с такой любовью говорил о Спасителе, что Степану казалось, что он видит его пред собою, простирающим к нему объятия и говорящим «Приди ко мне». «Иисус Христос хочет спасти тебя», — продолжал проповедник. «Приди к Нему. Ты обременен грехами. Грех губит тебя. Приди к Нему».

но теперь уже грешник помилованный, получивший полное прощение во имя Иисуса Христа. На следующий день Степан купил Евангелие. В свободные часы стал ревностно посещать собрания. Настал, наконец, последний год военной службы. Раньше Степан мечтал навсегда остаться на военной службе. Теперь же он не мог дождаться конца. Ему сильно хотелось домой, чтобы рассказать односельчанам об Иисусе Христе, о Божьей любви. В себе он видел только того гадаринского бесноватого, которого исцелил Иисус. И ему теперь говорил Спаситель: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». И вот, наконец, Степан дома. Велика была радость родителей, родных и товарищей. Мать не могла вдоволь насмотреться на сына. Как он возмужал за это время, каким стройным стал, а как он умно говорит. Но прошло несколько недель, и соседи стали между собой перешептываться о том, что Степан привез с военной службы какую-то новую веру. Он больше не пьет, не ходит на гулянья, а по утрам и вечерам читает Евангелие и молится. Никто из соседей не слыхал от него грубого слова, и мало осталось людей, с которыми бы он не говорил о Христе. Казалось, что весь день Степан только и помышляет об Иисусе. Первые дни храцкие не возражали сыну, но когда он предложил им вместе читать Евангелие, отцу это не понравилось. Еще больше рассердился отец, когда Степан стал увещевать его оставить ругань и примириться с Блажко, с которым тот был в ссоре. Когда Андрей возвращался домой пьяным, Степан уговаривал его бросить пить. За эти обличения Андрей с женой сердились на Степана. Наконец и мать восстала на него, потому что он и ей говорил, что она грешит, сбывая за спиной отца разный товар. Так вся семья отшатнулась от Степана. Один только дедушка Андрей всегда готов был слушать те чудные слова, которые читал ему Степан. Но днем у них часто не было свободного времени, и они читали иногда ночью. В первые дни после приезда Степан пошел навестить Блажко. Последний был человек серьезный. Он усердно читал книгу Иова, Иисуса Навина об воскресении и проповеди. Блажко слыл среди соседей за умного человека, да и сам себя считал таковым. Но то, что говорил об Иисусе Христе Степан, было для Блажко ново. Он видел, что Степан лучше понимает Священное Писание, и это его раздражало. Он стал презирать Степана, стараясь вступить с ним в спор. Однажды подобный спор Блажко закончил такими словами: «Если человек уповает на Бога и старается честно прожить жизнь, то Бог, конечно, все простит ему за гробом. Но кто из живущих может знать, что грехи его прощены?» «Я знаю», — радостно отозвался Степан. «Молчи и не хули Бога», — сердито отвечал Блажко. «Я не хулю Бога», — ответил Степан. «Иисус Христос говорит: придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Если вы зовете к себе гостя и хотите его угостить, вы ведь его к себе действительно ожидаете. Когда он придет, вы его угощаете, и гость знает, что именно вы его накормили. Точно так было и со мной. Иисус Христос позвал меня, и я поверил ему и пришел к нему, получив от него милость и прощение грехов. Я был связан грехами, но он снял с меня это бремя, и я теперь свободен. Итак, всякий человек может и должен знать, что Спаситель простил ему грехи. Если же он этого не знает, значит, он еще не принял его прощения». «Самодовольный фарисей, праздный мечтатель!» — закричал на него Блажко. Мальчишки, услыхав

0: Слова Блажко передали их другим. И так появилось в Дубравке прозвище «Мечтатель». Глава третья. Встреча. Был солнечный зимний день. Природа напоминала невесту в белоснежном наряде, украшенном жемчугом и алмазами. Солнечные лучи ласкали красавицу природу. Снег блестел и искрился в солнечных лучах. Земля как бы облачилась в ризу невинности и покоя. В этой сказочной тишине на заснеженном мосту показалась Марьюшка Блажко. Она была нарядна и чисто одета. Было воскресенье, и она торопилась на гулянье. Идя через мост, она взглянула на домик Храцких, и вдруг ей стало грустно. Она идет на гулянье, но своего старого товарища Степана там не увидит. Она знала, что никогда больше там с ним не встретится. Лучше бы ему умереть, чем так измениться. Кто бы мог подумать, что такой веселый парень превратится всем на посмешище в мечтателя? Ах, жаль и думать об этом. Марьюшка с нескрываемым страданием смотрела на дом Храцких. Что делает теперь Степан? Она слышала, что дома он больше не смеет молиться. Все на каждом шагу ставят ему преграды. Слыхала она, что и в церковь он больше не ходит с тех пор, как молодые люди осмеяли его раз, когда он излагал им свое учение. Бедный Степан! Как могли подобные глупости запасть ему в голову? Недаром он всегда был столь задумчив. «Пожалуй, — продолжала свои размышления Марьюшка, — если бы отец не запретил мне говорить с ним, он меня послушался бы. Я расспросила бы его, как он дошел до таких заблуждений, отвела бы его от них. Дома все так недоброжелательно относятся к нему, что он упорствует и стоит на своем. Как ждала она его все эти годы, как радовалась его возвращению. И вот уже несколько недель он дома, а она еще ни слова не слыхала от него. Погруженная в раздумья, Марьюшка шла, опустив голову. Дорога вела через лес, нарядно убранный снегом. Затем сворачивала к мельнице. Вблизи замерзшего водопада стоял старый развалившийся дом. Раньше здесь была бумажная фабрика. Еще и ныне виднелись некоторые полуразрушенные пристройки. Летом стены зарастали хмелем и другими вьющимися растениями. Теперь все было занесено снегом и покрыто льдом, блестевшим на солнце, как хрусталь. Летом вокруг развалин струился ручеек. Над ручьем нависла скала, над которой был виден крест в память совершившегося здесь когда-то события. Невинный праведник отдал жизнь за своего виновного брата. Марьюшка оглянулась по сторонам. Ей стало жутко в этом глухом месте. Рассказывали, что все женщины, колдовавшие в Дубравке, а их было немало, ходили колдовать именно сюда. Вдруг послышался скрип снега и чьи-то шаги. Марьюшка в страхе оглянулась и увидела Степана. Сердце ее сжалось, и она почувствовала странное смешение грусти и радости. Он шел, освещенный солнцем, наслаждаясь красотой, которая ему открылась через просеку леса. «Что же я медлю?» — думала девушка. — Теперь как раз удобное место и время заговорить с ним. Сам Бог послал мне его навстречу. Пойду к нему и приглашу его на гулянье. — Здравствуй, Степан! Что ты тут делаешь? — приветливо обратилась она к Степану. Погруженный в раздумье, юноша вздрогнул. — Это ты, Марьюшка? Здравствуй, здравствуй! Он перепрыгнул через ручей и подал руку подруге детства. «Пойдем со мной, Степан!» «Куда?» «Куда?» «Да туда, куда все идут, на гулянье!» «Ты идешь на гулянье, Марьюшка?» Грустно спросил он ее. «Конечно, пойдем со мной. Я не заставлю тебя плясать, если не хочешь. Покажись только там, чтобы люди увидели тебя и убедились, что ты не пустой мечтатель, и не назвали тебя так. Пойдем со мной, Степан!» Она взяла его за руку, глядя ему в глаза ласковым взором, которым в детстве достигала всего от своих трех товарищей, особенно от Степана. Да, перед Степаном стояла она, эта дорогая ему с раннего детства подруга, которую он никогда не забывал. И вот теперь она говорила ему: «Пойдем вместе, Степан!» Он побледнел. Ему было странно после стольких недель услышать первые ласковые слова именно из этих уст. Но он покачал головой и твердо произнес: «Я не пойду туда». «Но отчего, Степан? Что мы такое сделали, что ты презираешь нас?» «Не думай, Марьюшка, что я вас презираю», — возразил Степан, глядя печально на свою собеседницу. «Но я так много нагрешил в жизни на этих воскресных гуляниях, что когда увидел всю свою греховность, она как камень легла на мое сердце. Я не смел и глаз поднять к небу, но Господь помиловал меня, смыл с меня всю эту нечистоту. Мне ли теперь снова пятнать образ Божий и огорчать Отца Небесного? Нет, никогда». «Ты полагаешь, что мы этим очень гневим Бога?» — раздраженно спросила его Марьюшка. «Если это действительно грех, отчего же пастор не запрещает нам ходить на гулянье? Он же лучше тебя должен знать Священное Писание. Отчего же на днях, когда я возвращалась с гулянья и встретила пастора, он любезно спросил меня: много ли плясали, Марьюшка? Отец говорит, что в церкви нас учат добру. Для того и существует духовенство, чтобы указывать, что нам следует делать, чтобы попасть в Царство Небесное». «Ты права, Марьюшка. Именно для этого поставлены эти люди. Конечно, между ними есть и такие, которые ревностно исполняют свой долг. Но бывают и такие, о которых Спаситель говорил, что если слепой ведет слепого, то они оба упадут в яму. Подумай, ведь священники заставили Пилата распять Иисуса, настаивая на его смерти. Не все, что проповедует и делает пастор, устоит пред Богом. И не все пасторы так святы и верны Богу, чтобы я мог руководствоваться только их мнениями. Вот тебе пример. Пастор желает идти через лес, но он не всеведущ, как Бог, и дороги не знает, потому что в этом лесу он никогда не был. Мне же эта дорога через лес хорошо известна, потому что я по ней иду уже не впервые. Ты, скажем, приходишь в этот лес. Кому ты себя доверишь? Ему ли, чтобы блуждать по лесу вместе с ним, или мне, чтобы пройти через лес благополучно? Будучи еще дома, я, Марьюшка, доверял себя руководству нашего пастора. Но он не знал пути через Голгофу, и мы блуждали оба. Теперь же я не даю ему вести себя слепо, потому что у меня есть лучший руководитель, говорящий мне: «Следуй за мной. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». «Но Степан!» — снова раздраженно возразила Марьюшка. «Как ты можешь так превозноситься над другими и утверждать, что пастор не знает истинного пути, а знаешь его только ты?» «Я не говорю, что я один знаю этот путь», — ответил Степан. «Есть много душ и пасторов, которые знают истинный путь. Я только говорю, что наш пастор этого пути не знает, иначе он вел бы вас лучше и сам шел бы впереди. Он не одобрял бы то, что утром вы идете на богослужение, а вечером в трактир. Надо правду сказать, вы служите дьяволу и греху. Он вам тогда объяснил бы, что хотел сказать Спаситель, говоря: никто не может служить двум господам. Он не мог бы равнодушно видеть, как его паства погибает от пьянства, так как пьяницы Царство Божие не наследуют. Не станем, однако, больше спорить об этом. Я никого не хочу судить. Но тебя я прошу, Марьюшка, не смотри только на людей. Ведь написано: «Проклят всякий, надеющийся на человека». Подумай над тем, что говорит Бог. «Будьте святы, потому что я свят». Может ли человек, желающий быть святым, идти в кабак, в этот табачный смрад с пьяным шумом и запахом водки? Может ли он там пить, плясать, слушать грязные речи и принимать в них участие? Можешь ты себе представить, что Мария или другие святые жены, следовавшие за Иисусом и жертвенно служившие Ему, пошли теперь с тобою в трактир? А они были такими же людьми, как и мы, только это были святые, потому что веровали в Спасителя, слушались Его, служили Ему и любили Его. И все это ты можешь и должна получить, Марьюшка. С тех пор, как я помню тебя, ты всегда была добра к людям. Когда же ты будешь такова и к Спасителю? Когда ты полюбишь Его от всего сердца, от всей души и станешь служить Ему? Двум господам ты не можешь служить разом. Можно служить или миру, или Ему. Если бы ты знала, что значит быть избавленным от служения миру и принадлежать Христу. Видишь, дома все от меня отвернулись, потому что служат миру, а я хочу служить Богу. Кроме дедушки, у меня никого не осталось, хотя у меня есть родители, братья, сестры и много родных. И вы, мои товарищи детства, покинули меня. Вы бежите от меня, как от чумы. Никто не остановится, чтобы хотя бы сказать словечко.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: 14 главе Евангелия от Иоанна, в первом стихе Иисус сказал:
1: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте».
2: Мы живем в мире постоянной борьбы. Порою мы себя спрашиваем, сможем ли мы устоять в это тяжелое время?
0: Но как напоминают нам, верующим, слова Христа, что истинное основание нашей жизни поколебаться не может, ибо оно покоится на Божьем обетовании, которое неизменно.
2: Ребенок всегда полагается на своего отца. Так и мы, христиане, должны во всем полагаться на Небесного Отца, потому что Он знает наш путь.

0: В 10 главе, в 4 стихе Евангелия от Иоанна есть такие слова.
1: «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его».
2: Такую характеристику истинному пастырю дал Иисус Христос, наш добрый пастырь.
0: Взирая на доброго пастыря, идущего впереди нас, будем помнить, что Он видит прежде нас все то, что ожидает нас в жизни. Глазами веры мы всегда можем видеть Его священный образ, охраняющий нас Своим присутствием.
2: Какое это утешительное сознание, что Он Сам прошел все то, что нам предназначено испытать. Он изведал все страдания и понес болезни наши. Он прокладывает путь, а нам остается доверчиво идти за Ним, не заглядывая тревожно вперед, и не страшась за следующий шаг, не возлагая на себя бремени будущих переживаний.
0: Он идет перед нами, если мы доверились Его водительству. Тот, кто идет за Христом, не споткнется.
3: Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу, Христос.

его бал и такой благодатной молитвой. Были слезы мои, растворившие слово «прости».

Я прошу вас, друзья, никогда никого не судите. Научитесь всегда согрешающим людям прощать.

0: В некоторых районах Южной Франции занимаются овцеводством. Обычно пастухи водят своих овец на зеленые пажити, но иногда пастухи выводят своих овец на каменистые берега океана, где почти нет зелени. Однажды одного пастуха спросили, почему он привел свое стадо на такое опасное место. Некоторые из овец уже изранились, хотя пастух тут же оказал им помощь. Пастух ответил:
1: «Я тоже не люблю эти места, но овцам время от времени это место необходимо. Им нужна соль, морская соль, которую они слизывают с прибрежных камней».
2: Так бывает и в жизни христиан. Для исцеления духовных недугов пастырь иногда водит своих овец на каменистые места.

рождается, твое настало время. Христос у двери сердца твоего. Он хочет, чтоб грехов большое бремя ты сбросил и сложил

Тебе он шел через тысячелетия, и ради грешного тебя Господь оставил небеса, сошел на землю и принял человеческую плоть.

0: Отец и Бог. Создатель мироздания был в нищете, гонениях, скорбях. Он испытал все муки и страдания и умер на Голгофе за тебя.
1: Воскрес для твоего же оправдания. Тебя с небесным примирил Отцом и кротко ждет, когда же с покаянием ты вспомнишь о Спасителе своем.
0: И вот стоит ходатай и посредник, тебя простить он и спасти готов. И дай, Господь, чтобы не стал последним твой день, твой час и этот кроткий

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. В этой жизни есть нечто, о чем нам забыли рассказать. Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Я хочу, чтобы жена сделала меня счастливым, а сотрудники всегда интересовались моим мнением. Я хочу, чтобы погода была хорошей, на дорогах не было пробок, а правительство все делало, чтобы услужить мне. Самореклама, самозащита, самовыражение. Я – центр Вселенной. Нам сказали, что так надо и так правильно, и мы согласились. Мы думали, что выпячивание и утверждение собственной личности сделают нас счастливыми. Какой же хаос творит подобная философия? Неудивительно, что у нас в семье столько крика и шума, а занятия бизнесом полны стрессов. Мы гонялись за несколькими тощими зайцами сразу, но упустили одного самого жирного – богоцентричную жизнь. Жизнь имеет смысл только тогда, когда мы согласны занять в ней отведенное нам место, когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил. Тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Эти передачи помогут поменять нам жизненный фокус, убежать от жизни полной эгоизма и начать жизнь полную смысла. Сегодня мы начинаем цикл передач по книге Макса Лукада «И я не центр Вселенной».

Наша тема сегодня – бегство от жизни полной эгоизма. Во всем виноват Коперник. Пока в 1543 году за дело не взялся он, мы, жители Земли, наслаждались сознанием собственной центральности. Папаши, бывало, обнимали детишек, направляли палец в ночное небо и произносили: «Вселенная вращается вокруг нас». Ступица планетарного колеса, пуп небесного мира. Ткни указкой в середину звездной карты, и ты попадешь в Землю. Приклеена на мертво. И более того, до сих пор так никто и не может сдвинуть. Прочие планеты блуждают где-то в небесах, но не мы. Нет, сэр, мы уже на месте. Мы предсказуемы, как Рождество. Никакого вращения, никаких перемен. Некоторые ненадежные планетки так и вертятся на 180 градусов за день. Но мы и не такие. Мы непоколебимы, как Гибралтарская скала. Так давайте же воздадим овации нашей Земле, якорю всей Вселенной. Но тут появился Николай Коперник. Со своими картами, схемами, костлявым носом, польским акцентом и нудными вопросами. Ах, что это были за вопросы? Кто-нибудь может объяснить смену времен года? А почему одни звезды появляются днем, а другие ночью? А кто-нибудь знает, как далеко может заплыть корабль, прежде чем свалиться с края Земли? Ну что за глупости, хихикали люди. У кого найдется время на такие проблемы? Просто улыбнитесь ему, помашите ручкой. У нас же есть более срочные дела. Но Коперник был настойчив. Он словно за нас всех расправлял плечи и прочищал горло. Простите мне мою смелость, но... И с поднятым к солнцу указательным пальцем заявлял: вот он, центр Солнечной системы. Более полувека люди не желали обращать внимания на факты. Когда же появился Галилео Галилей, правители мира сего постарались упрятать его в темницу, а церковь исключила ученого из своих рядов. Можно было подумать, будто он назвал какого-то принца крови незаконорожденным, а папу римского объявил баптистом. Тогда люди не очень хорошо воспринимали понижение в должности. Впрочем, мы и сейчас ведем себя так же. То, что Коперник сделал для Земли, Бог делает для наших душ. За всех нас Он расправляет плечи, прочищает горло и указывает на Своего Сына. Бог говорит: «Вот Он, центр всего бытия». И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви. Послание Ефесянам, 1 глава. Глядя на центр Вселенной, Бог смотрит не на тебя. Когда рабочие небесной сцены направляют прожекторы на звезду шоу, мне не нужны солнцезащитные очки. На меня свет не падает. Мельчайшие небесные тела — вот кто мы такие. Нас уважают, ценят, нежно любят. Но место в центре? Главенство? Основа всего? Нет уж. Извините, словно противоречие Птолемею, все еще живущему где-то внутри нас, мир отказывается вращаться вокруг людей. Наш комфорт не является чем-то приоритетным в Божьих глазах. А случись вдруг такое, все пошло бы в кривь и в кось. Но если вы действительно чувствуете себя центром мироздания, тогда объясните такие земные вызовы, как смерть, боль,
экономический кризис, землетрясения. Раз уж Бог существует для того, чтобы угождать нам, тогда все в этой жизни должно быть действительно нам угодно. Могло ли открытие Коперника восстановить порядок? Может, наше место и в самом деле не в центре Вселенной? Оказывается, и Бог существует не для того, чтобы все время возиться с нами. Но это мы должны возиться с Ним. Выходит, не мы в центре Вселенной и мир в

Ты же не слышал, чтобы Луна жаловалась? Даже если на нее прыгнет корова или приземлится астронавт, она не возражает. И пусть солнечный свет так почитаем, а лунный — лишь объект для насмешек. Вы не услышите от спутника Земли старческого ворчания. Луна живет в мире сама с собой, потому что нашла свое место в жизни, и потому что даже ночью нежный свет льется на темную землю. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня – бегство от жизни, полной эгоизма. Что бы произошло, займи мы место отражателей света Божьего Сына. Впрочем, такие перемены никогда не бывают легкими. Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Топали ножками, неужели все мы рождаемся с этим дефектом эгоизма? Я хочу, чтобы жена сделала меня счастливым, а сотрудники всегда интересовались моим мнением. Я хочу хорошую погоду, чтобы на дорогах не было пробок, а правительство все делало, чтобы услужить мне, чтобы все было ради меня. Похоже на газетное объявление в разделе «Для мужчин, считающих, что мир вращается вокруг них». Или вот, например, выдающаяся актриса оправдывает свое появление в порножурнале. «Я хотела таким образом выразить себя». Самореклама, самозащита, самомнение, самовыражение. Все ради себя самого. Нас ведь так и воспитывали, не правда ли? Разве не заставляли всегда стремиться быть первыми? Завоевать место под солнцем, делать себе имя. Мы думали, самовозвеличивание сделает нас счастливыми. Какой же хаос творит подобная философия? А что, если симфонический оркестр последовал бы ей? Можете представить себе оркестрантов, каждый с отношением «я» в центре Вселенной? Все ищут самовыражение. Одни безостановочно гудят на трубах, клавишники стараются привлечь внимание к себе. Виолончелист и флейтист толкаются друг с другом, чтобы занять место поближе к залу. А трубач забрался на стул дирижера и трубит, что есть сил. На партитуру внимания никто не обращает, о дирижере забыли. Впечатление, будто попал на бесконечную предконцертную настройку инструментов. Гармония? Вряд ли. Радость? Да разве могут музыканты быть счастливы, что работают в таком оркестре? Вовсе нет. Кто же получит удовольствие, производя какофонию? Ты не получишь. Мы все не получим. Мы не для того созданы. Но только ли в этом наша проблема? Неудивительно, что у нас дома столько крика и шума. Занятия бизнесом полны стрессов, а правительство беспощадно к своим подданным. Так редко встретишь гармонию. Вы думаете, что вы центр Вселенной? А я думаю, что я. В результате нет никакой надежды сыграть мелодию вместе. Мы гонялись за несколькими тощими зайцами сразу, но упустили одного самого жирного. Богоцентричную жизнь. Что бы произошло, займи мы каждый свое место и начни играть свою партию. Если бы мы исполняли музыку, написанную маэстро, если бы его песню поставили первым номером в программе, увидели бы мы изменения в жизни своих семей, по крайней мере, услышали бы. Стало бы меньше заявлений вроде «Вот чего я хочу», и больше «А чего от меня хочет Бог?» Если бы бизнесмены переняли такой взгляд на жизнь, отложили бы в сторонку планы по деланию денег и стремлению к славе и задумались бы, как отразить в своей жизни Бога. А наши тела?

Мышление Птолемея утверждает: «Жизнь создана для меня, я буду наслаждаться ей». А богоцентричное мышление устроено иначе. «Жизнь создана Богом, и я должен уважать Его владычество». Мы бы и к нашим страданиям относились иначе. Утверждение вроде «моя боль доказывает, что Бога нет» сменилось бы, к примеру, на «моя боль глубже открывает мне Божьи цели». Давайте говорить об изменениях в стиле Коперника, о здоровых изменениях. Жизнь имеет смысл, когда мы занимаем в ней свое место. Удовольствие, проблемы — все для него. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Но как же нам измениться? Как нам вытолкнуть самих себя из центра собственного внимания? Съездите на семинар? Повыть на Луну? Прочесть книжку Лукада? Ничего подобного, хотя последняя идея автору приятна. Мы перемещаемся от эгоцентричности к богоцентричности, размышляя о нем, свидетельствуя о нем, следуя совету апостола Павла. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Созерцание Господа изменяет нас. Сможем ли мы воспользоваться этим изменением? В любом случае, пусть оно произойдет. Кто знает, может быть, мы просто найдем свое место во Вселенной.

Давайте коротко обобщим все, что мы сегодня слышали. То, что Коперник сделал для Земли, Бог делает для наших душ. Он указывает на своего Сына. Бог говорит, Он — центр всего бытия. Он — солнце, а мы — луна. В нас нет своего света, но мы можем отражать свет солнца. Все, что делал Христос как человек, открывало любовь и премудрость Сына Божьего. Так как его человеческое естество по своей сути принадлежит божественной личности Слова. Сын Божий сообщает таким образом своему человечеству свой собственный личный образ существования в Пресвятой Троице. Так Христос и в своей душе, и в своем теле человечески выражает божественные свойства Троицы. Человеческими руками он трудится, человеческим разумом он мыслит, человеческой волей он действовал, человеческим сердцем он любил. Рожденный от Девы Марии, он истинно стал одним из нас, уподобившись нам во всем, кроме греха. Поэтому, чтобы отражать образ Христа, нужно направить свои духовные очи на его образ и всматриваться, созерцать. Созерцание — это ощущение божественных тайн, которые скрыты в вещах и их причинах. Созерцание состоит в тонкой деятельности ума и в божественном размышлении, равно как и в пребывании в молитве. Оно просветляет разумную часть души. От этого в нем возникает наслаждение Богом, воспламенение любви к Нему. С помощью созерцания ум растет и возносится откровениями, которые превосходят человеческую природу. Одним словом, человеку предлагают все божественные созерцания и духовные откровения. Почему Бог сотворил человека? И вообще, зачем мы живем на земле? Создавая нас с вами, Бог руководился целью открыть свою славу и совершенство. И вот, чтобы показать, насколько он велик и славен, Бог создает человека по своему образу. Мы — своего рода отражение того, кем является Бог. Конечно же, само собой разумеется, что создание никогда не может быть на одном уровне с Создателем. Но Бог наделил нас определенными качествами и способностями, которые указывали бы на его сверхъестественные божественные черты. Бог дал человеку власть над землей. Это открывает силу Божью, силу владыки и властелина Вселенной. Бог дал человеку замечательные умственные способности, что говорит о Боге как о всезнающем, премудром. Совесть человека и его моральное сознание — это отражение совершенной Божьей праведности и святости. Можно продолжать приводить подобные примеры, но я думаю, достаточно. Наша жизнь имеет смысл только тогда, когда мы занимаем в мироздании свое место, отведенное нам Богом. Мы призваны отражать Божью славу все больше и больше. Каким образом? Созерцать славу Господню значит самим видеть Господа. Отражать славу Господню значит делать так, чтобы другие видели Его через нас. Мы подобны зеркалам, созерцающим и отражающим славу Господню. Будучи животворящим духом, Он обитает в нас, чтобы делать для нас действительным себя и все, что Он совершил, приобрел и чего Он достиг, благодаря чему мы становимся едины с Ним и преобразовываемся в тот же образ, что и у Господа, от славы к славе. Когда мы с открытым лицом созерцаем и отражаем славу Господа, Он наполняет нас элементами того, чем Он является. Таким образом, мы преобразовываемся в Его образ. Преобразование начинается с обновления нашего ума. Разум — это ведущая часть души, и по мере обновления разума воля и чувства обновляются. Мы будем видеть, распознавать и проверять, что есть воля Божия.
По мере того, как мы это делаем, мы перемещаемся от эгоцентричности к богоцентричности. Жизнь создана Богом, и я должен уважать Его владычество.

сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкал. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Я рад сегодня иметь общение вместе с вами, и мы уже восьмой раз встречаемся, чтобы рассуждать о Духе Святом. Предлагаю три места Священного Писания для рассуждения. Первая глава, с 5 по 8 стих, Деяния апостолов. 20 глава, Евангелия Иоанна, 22 стих. И Деяния апостолов, 2 глава, 4 стих. Эти места Писания помогут нам рассуждать о теме, как понимать значение слов крещение, исполнение, печать, помазание, запечатление или другие определения. Итак, читаю первое место, Деяния апостолов, 1 глава, с 5 стиха и ниже. «Ибо Иоанн крестил водою, — говорит Христос, — а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии, и даже до края земли». Воскресший Иисус Христос явился ученикам Своим и сказал. Мы читаем в 20 главе Евангелия Иоанна, 22 стих. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Третье место Священного Писания говорит нам о празднике Пятидесятницы. Вторая глава Деяний апостолов, 4 стих. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Три места Священного Писания. Что они открывают нам? Во-первых, хотелось бы обратить внимание на то, что первым условием для принятия крещения, исполнения Духом Святым, Христос ставит рождение свыше. Ибо совершенно ясно, что никакого крещения, никакого исполнения, никаких знамений и помазаний не может быть у человека, если он не обратился к Богу сердцем, если не стал дитя Его. Бог не будет иметь дело с грешником. У него одно дело с грешником – призвать его к покаянию и простить грехи. Но пока человек еще не обращен, пока в нем нет Духа Святого, пока он не верит Слову Его, ни о каком крещении не может быть и речи. Это святая истина, думаю, что понятно всем. Но удивительно, дорогие друзья, среди верующих и сейчас можно встретить примитивные понятия о рождении свыше. Кто-то говорит, родиться от воды – это принять водное крещение, а родиться от Духа – это получить Духа Святого. А кто-то говорит, родиться свыше – это получить духовное крещение, то есть заговорить иными языками. Ни первое, ни второе толкование не соответствует Святому Писанию. Вникнем в этот вопрос глубже. Библия говорит по этому поводу следующее. «Родиться от воды, то есть от Слова Божия, и Духа, значит Духа Святого, это уверовать во Христа, раскаявшись во грехах, получить прощение и примирение с Богом». Кто это не понимает? Пожалуй, это понимают все. Отдать сердце свое Христу, чтобы Слово Его и Дух Святой родили в человеке новую тварь, способную стать Детем Божьим. Разве это непонятно нам? Иоанн пишет в своем Евангелии, в 1 главе, 12 стихом, «А тем, которые приняли Его, то есть Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились». Господь дал власть чадами Божьими только тем, которые уверовали, приняли и от Него родились. Ученики
приняли Его по-настоящему только по Его воскресении из мертвых. Вас это удивляет? Не удивляйтесь. Они были со Христом. Они видели Его. Они слышали слова Его. Но они не были возрождены свыше. И потому жизнь у них была вот такая, как есть. Из конца в конец. Сегодня так, а завтра эдак. Разве мы не видим это, то, что написано в Святом Писании, какими были ученики еще до страдания, до смерти Иисуса Христа? То они были готовы отдать жизнь за Него, то они разбегались от какого-то угрожающего слова. Да, друзья мои, ученики Христа приняли Его по-настоящему только по Его воскресении из мертвых. Да, они по-настоящему тогда только раскаялись в своем неверии и измене Ему от всего сердца. Давайте прочитаем подтверждение, если, может быть, кому-то это непонятно. 1 Петра, 1 глава, 3 стих. Внимательно слушайте, что же здесь мы читаем? Петр апостол говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Господа нашего Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Благословен Бог, возродивший нас воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Когда они собрались в горнице, прячась от людей, Господь предстал пред ними и сказал: «Мир вам!» Они испугались. Они думали, что видят призрака. Он показал им руки, показал ноги, успокоил их, и как отец своих детей увещевал и выговаривал им за их жестокосердие и неверие. И когда они глубоко раскаялись, уверовали в Него, что Он действительно живой, что Он действительно Господь, тогда они были рождены от Слова Божия и Духа Святого. Тогда Господь, видя веру их, сказал: «Примите Духа Святого». Тогда только они стали настоящими детьми Божьими. Именно этот день апостол Петр называет днем возрождения. Примите Духа Святого. И Дух Святой может войти в сердце только прощенного, очищенного от греха человека. До их возрождения Дух Христа с ними пребывал. То есть Христос жил с ними, учил их, как мы в прошлый раз говорили, но в них стал жить Духом Святым только позже. Друзья мои, я думаю, полезно будет прочитать еще раз из 14 главы Евангелия Иоанна, как мы читали раньше. Христос говорит: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его». Еще обращаю внимание: «А вы знаете Его». Он говорил это о себе, потому что Дух Святой жил во Христе Иисусе, а вы знаете Его, и Он с вами пребывает. И добавляет: «И в вас будет». 16 стих: «Да пребудет с вами вовек». 17: «И в вас будет». Когда? Когда будет Пятидесятница, когда Он сойдет в обильной мере, когда крестит Церковь Святую в свое тело, тогда Он с вами будет и в вас будет. Крещение Духом Святым было делом Христа, делом погружения в тело Его, в сферу влияния Духа Святого всей Церкви Его в день Пятидесятницы. О, это был большой праздник. Это был не только великий праздник евреев, это был праздник рождения Церкви. Итак, Христос является крестителем, то есть погружателем верных своих в Дух Святой или Духом Святым. В Дух Христа, в Его духовное тело, где Он является главой. Рождение свыше и запечатление Духом Святым есть первоначальная ступень личного погружения в Дух Святой, в тело Христа. Надо помнить об этом. Рождение свыше и запечатление
это происходит одновременно, когда Господь человека называет своим. Мы уже говорили с вами, что значение слова «крещение» есть погружение. После первой ступени крещения или погружения, как мы ее называем, как запечатление Духом Святым, должна начаться и вторая ступень, друзья мои. Вторая ступень крещения или погружения в Дух Святой – это исполнение Духом Святым. Давайте будем помнить, что первые ученики, апостолы, возрожденные и принявшие Духа Святого в день своего искупления, как говорим, приняли Духа Святого и были запечатлены Духом Святым. Да, это правда. Но исполнились им в полной мере только в день Пятидесятницы для совершения свидетельства о Христе. Христос так сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Он говорил о будущем, о дне Пятидесятницы. Однако же они уже приняли Духа Святого, потому что Христос им сказал: «Примите Духа Святого». Это было в горнице. А в день Пятидесятницы было исполнение. Исполнение в той мере, о которой даже они не предполагали. Это было настоящее крещение Духом Святым. Это было погружение в сферу влияния Духа Святого, третьей личности Божества. О, как это драгоценно, иметь Духа Святого в сердце своем! Как нужно беречь отношения с Ним, не оскорблять Его! Очень важное место Священного Писания. Внимательно слушайте. Ефесянам 4:30. Павел апостол говорит: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Которым вы запечатлены в день искупления. Дух Святой запечатлел в день прощения, в день искупления, в день принятия человека. Бог, искупив грешника от власти греха и погибели, принимает его как своего сына или как свою дочь и ставит на нем, на человеке, свою печать. 2 Тимофею 2:19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать свою, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Господь поставил печать на каждом человеке, кто принял его от всего сердца. Печать, мы знаем, ставится на любом документе, подтверждая его истинность и дееспособность. Запечатление – это заключительный этап принятия или признания какого-то решения. После запечатления дело принимает силу для продолжения или развития. Бог возродил и запечатлел нас Духом Святым в день нашего искупления. С этого момента мы стали полноправными гражданами Царства Божия. На нас стоит печать. И печать эта говорит нам: познал Господь своих. То есть Он нас назвал своими. Если Он Бог, то называет нас детьми Божьими. Вот печать. И теперь кто может иметь право смущать нас, что мы не дети Божьи, если сам Бог говорит об этом? Что же дальше? Успокоиться теперь? Узнать, что мы теперь дети Божьи, блаженствовать и трутничать, так что ли? Нет, не для того избрал нас Господь, не для того сделал нас своими детьми. Нет, нужно идти вперед, исполняя волю Его, а воля Его... Воля Божия есть освящение наше. Освящение – это процесс ежедневного служения Христу, который называется исполнением Духом Святым. Каждый день, каждый час мы можем исполняться Духом Святым. Исполнение Духом Святым, третья мысль, зависит от нашего хождения. Сосуд, перевернутый вверх дном, не наполняется, если даже стоит в воде. Исполняться Духом Святым может только тот человек, который уже принял Духа Святого, уверовавший однажды.
Деяния апостолов, во 2 главе 4 стихом мы читаем: «И исполнились все Духа Святого». В 4 главе этого же повествования мы читаем: «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, встал и стал говорить». И в этой же главе: «И исполнились все Духа Святого», мы читаем. Павел апостол когда-то проповедовал, в 13 главе Деяния апостола мы читаем: «Павел, исполнившись Духа Святого, стал делать то и другое». Но разве исполнение Духом Святым не есть и получение Духа Святого? Могут так спросить. Да, это так, конечно. Принятие и исполнение – это звенья одной цепи, называемой трудом Духа Святого. Разница лишь в том, что возрождение, принятие впервые Духа Святого, запечатление Духом Святым совершается с человеком однажды. А исполнение Духом Святым происходит многократно в зависимости от труда, условий служения или от нужды христианина. Исполняться Духом Святым значит наполнять сердце свое Его силой. Иисус Христос уходил на гору молиться, чтобы Отец исполнил Его новой и новой силой. Так мы читаем Писание. Ученики молились в тесноте нужды, и Бог поколебал место, где они молились, и все были что? Все были исполнены Духа Святого и говорили слово дерзновением. Так мы читаем Писание. Любой возрожденный от Бога христианин, исполняясь Святым Духом, утверждается в том, что он имеет силу Его, веруя, что если Бог живет в нем, что он имеет Дух Христов, то он и крещен Духом Святым. И поэтому не стоит спорить нам о значении слов крещение, исполнение, печати, помазание, запечатление Духом Святым. Все стоит на своем месте. Любое это определение – это звенья одной цепи, которую Господь сотворил для нас. И это цепь крещения Духом Святым. Это значит погружение глубже и глубже в сферу влияния Духа Святого. Погружение в Дух Святой. Отвергать эту истину, вопреки Святого Писания, значит обольщаться и оскорблять Духа Святого, которым мы запечатлены уже в день искупления. Поступать так опасно. Это значит то же, что утверждать, если ребенок пока еще не может говорить слов «мама» или «папа», не может быть сыном или дочерью своих родителей. Это абсурд. Если Бог называет нас своими детьми, то хотя бы многого еще чего не понимаем, Бог не отказывается от нас. Иисус Христос сделал нас способными называть себя детьми Божьими. Иисус Христос сам называет нас детьми Божьими. Он единственный наш авторитет, который разъясняет смысл крещения, исполнения печати, помазания и запечатления Духом Святым. У нас теперь одна задача, уже крещенных Духом Святым, думать о постоянном пополнении сил духовных, исполнением Духом Святым. Как это можно иметь? В глубокой молитве, в глубоком сокрушении перед Богом, в глубоком исследовании Святого Писания, в глубоком чистом хождении перед Богом. Бог исполняет нас Духом Святым даже тогда, когда мы об этом не просим. Потому что Он знает, когда исполнит нас Духом Святым и для чего это нужно совершить. Об этом в следующих наших радиопередачах. Итак, друзья мои, будем ценить авторитет Господа нашего Иисуса Христа, который называет нас своими детьми и ведет нас путем освящения. Богу нашему, который соделал нам великую милость, назвав нас детьми своими, принесем в жизни своей служение честь, славу и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Вечер в семье Каратаевых. Люда и Вера заняты шитьем, а младшие дети еще на улице. Ирина готовит ужин на кухне.
1: Не вертись, Люда, стой смирно, а то уколю.
2: Стою.
1: Вот здесь надо сделать веточки поглубже. Вот так. Заколем их булавочками. И пройму рукава надо увеличить. Ну-ка, подними руку. Не тянет?
2: Нет, все в порядке.
1: Так. А теперь займемся длиной юбки. Я думаю, так будет достаточно, да? Смотри.
2: Нет, это очень длинная юбка.
1: И ничего не длинная, ты же наклоняешься. Вот она и кажется длинной. Ну, вроде все. Мама, посмотри, пожалуйста, не упустила ли я чего в примерке?
3: Ну-ка. Так, поверни сюда. Ну что ж, по-моему, все правильно. Верочка, а талию ты не слишком низковато взяла, а? Чуть-чуть сделай повыше.
1: Ага, вот так?
3: Да, так будет значительно лучше.
2: Ну все, можно переодеваться, а то мне уже надоело стоять по стойке смирно.
3: Терпи, Людочка. От того, насколько тщательно сделана примерка, будет зависеть, удачно ли сшито платье.
2: Сарафан.
3: Ну, это все равно. Ну что же, Вера, по-моему, ты делаешь определенные успехи в шитье. Ты вырастаешь в хорошую помощницу.
2: А я, мам, что, я не гожу в портнихи?
3: Ну что ты, Людочка, я вовсе не хотела этого сказать. Ты прекрасно все схватываешь. И у Веры это получается тоже очень хорошо. И по части приготовления обедов ты у нас на первом месте. Никто, кроме тебя, так быстро и красиво не накроет на стол. И не накормит обедом гостей так хорошо. Господь дает каждому по его силе.
1: Знаешь, Люд, давай малышам что-нибудь придумаем сшить.
2: А из чего? В магазине никаких материалов нет.
1: Да у нас с тобой столько вещей, из которых мы уже выросли. Давай попробуем сначала самому маленькому, Юре, из моего старого плаща куртку сшить, а? Мам, как ты смотришь на это дело? Положительно?
3: Конечно, очень положительно. Действительно, старых вещей у нас предостаточно, а вот руки до всего у меня не доходят. Вы здорово поможете мне, если возьметесь за это дело.
2: Да, надо что-то придумать. А то на Юре штанишки просто горят. Хоть заплаты ставь.
1: Мы, мама, сегодня переберем свои старые вещи и подумаем, что сгодится на переделку.
3: Вот и хорошо. Это будет настоящим подспорьем для нашей семьи.
1: Пойду открою. Это, наверное, малыши вернулись с улицы. Так есть.
4: Смотри.
1: Нагулялись?
4: Угу. Шевелится.
1: Раздевайтесь, мойте руки, скоро обедать будем.
4: Вера, дай нам, пожалуйста, молока.
1: Что, пить захотели?
4: Не мы пить захотели.
1: А кто же, если не вы? Я тоже не хочу.
4: А вот отгадай, кто хочет молока?
1: Ничего не понимаю. Так кого вы хотите напоить молоком?
2: А что у тебя в руках за коробка?
4: А если догадаетесь, кто в ней, то и узнаете, кто молока хочет.
3: О, Юра, сплошные загадки. Ну, как же мы догадаемся, что там лежит у вас в коробке?
4: Не что, а кто?
3: Кто? Да кого же вы туда спрятали, котенка, что ли? Так он бы давно уже голос подал, мяукать бы стал.
5: А это не котенок. Думайте, думайте хорошенько.
3: Ну, что за загадки?
1: Ой, мама.
2: Но мы никак не можем догадаться. Ну скажите, пожалуйста, что, вернее, кто там у вас в коробке?
4: что, сдаетесь? Ладно, так и быть, покажем. Смотрите.
1: Ой, мама, посмотри, кого принесли.
2: Где вы его поймали?
3: Да кого же, наконец? Ну-ка, покажите.
4: Смотри, смотри, мама, только не испугайся.
3: Ёжик. Ну, конечно же, ёжик.
5: Мама, ты послушай, как он шипит. Пугает нас.
6: Мордочку спрятал в иголке.
4: Не бери в руки, он колючий.
5: Я попробовал дотронуться, да все пальцы исколол об него. Вон какие царапины.
4: Мам, дай ему молока, он очень проголодался.
2: На, вот я налила на блюдце. Осторожно, не разлей.
4: На, маленький, пей, пожалуйста. А чего он не пьет?
1: Потому что боится нас.
3: Давайте, дети, отпустим его из коробки в вашу спальню. Пусть он немного освоится, хорошо?
7: Хорошо.
4: Да он же убежит куда-нибудь и спрячется.
2: Конечно, спрячется. Ты думаешь, ему у нас понравится?
3: Он привык к лесу. Но молочка он все-таки попьет. Если будет знать, что он один. Давайте все уйдем из спальни.
4: Я буду тихо-тихо стоять. И посмотрю, как он будет пить.
3: Юрочка, как бы ты тихо ни стоял, он почувствует, что ты здесь, и ни за что не вылезет из своего укрытия. Давай осторожно вытряхни его из коробки и выйдемся отсюда.
4: Сейчас! Да иди, иди! Ой, мама, под кровать убежал!
3: Ну, пойдем из комнаты. Давайте все пойдем. Пусть осваивается. А вообще, Юра, он привык жить в лесу. Ему у нас не понравится. Надо будет что-нибудь придумать.
1: А чего придумывать? Отвезем его на дачу. Пусть там и живет.
5: А где же он молоко там найдет?
2: А мы будем его около крылечка оставлять. На тарелочке.
4: Там где-то еды для него.
3: Юрочка, создавая ежика, Бог позаботился и о его пище. В природе ее для него столько, что он вряд ли будет нуждаться в молоке.
4: А я не хочу его выпускать. Пусть он живет в нашем доме. И я сам буду поить его молоком.
3: Юра, ну неужели ты хочешь, чтобы в угоду твоим капризам ежику было плохо? Он привык добывать себе пищу сам. Он привык жить в лесу. У нас ему будет плохо и скучно. Ты ведь не хочешь, чтобы он заболел и умер?
4: Нет, не хочу.
3: Значит, придется отпустить его на волю. А где ты его взял?
4: Мне девочка дала. Ее мама велела выкинуть ежика на улицу. А она нам его подарила. Только не велела мучить.
5: Да уж, попробуй его помучь. Я его травой хотел покормить, а он чуть за палец меня не укусил. И колючий такой, что не погладишь совсем.
1: А теперь мойте-ка руки. Вы, наверное, проголодались?
6: А что, мы одни будем обедать? Без старших?
3: Наверное, мы вас сейчас покормим, а сами будем обедать, когда придут с работы наши мужчины.
5: Так сегодня же суббота. Какая может быть работа?
3: Максим, всех старших мальчиков папа взял на работу в молитвенный дом. Сегодня обещали кирпич подвезти. Надо было машину дождаться и разгрузить.
4: Вот всегда так. Как работают, так старшие. А как обедать, так мы. Я тоже хочу кирпич грузить.
3: Ну, для этого, Юрочка, тебе нужно немного подрасти.
6: А можно мы всех подождем?
5: И все вместе будем обедать.
3: Ну, а если ждать придется долго?
4: Ничего, мы подождем. Зато будет так весело, когда все соберутся.
3: А сейчас чем вы будете заниматься?
4: Как чем? Все сядем на диван. А Вера нам почитает вот эту книжку.
1: Да ведь я вам уже читала ее.
4: Ничего, что читала.
5: Про Иисуса, Вера, можно послушать еще раз.
1: А знаете что? Сейчас мы постелим на стол клеенку, разложим краски, кисточки, бумагу и будем рисовать.
4: Так что мы будем делать? Рисовать или читать?
1: И рисовать, и читать. Я буду вам рассказ читать, а вы будете слушать и рисовать то, что я читаю. Договорились?
4: Договорились.
7: О, звонят, звонят!
1: Это, наверное, папа с ребятами.
7: И мы пойдем встречать.
5: Ой, здравствуйте.
3: Можно?
1: Здравствуйте, проходите, пожалуйста.
3: Здравствуйте.
1: Мама, ты посмотри. Мама, ты посмотри, сколько гостей.
3: О, сестра Женя, Катенька. Какая приятная неожиданность. А куда ж вы Хельми оставили?
0: Да вы знаете, Хельми проехала прямо домой. А мы решили с Катенькой вас навестить. Вы знаете, Катя на собрании на детском все уши прожужжала. Говорит, пойдем, но пойдем к Каратаевым. У них так много деток, я хочу с ними поиграть.
3: Ну, молодцы, что пришли. Катенька, здравствуй.
4: Здравствуй.
3: Как ты выросла. Если бы я тебя встретила на улице, прямо не узнала бы. А вы, Женя, надолго к Хельме приехали?
0: Да вы знаете, наверное, на все лето.
3: Ой, прекрасно.
0: Да, я вот у себя в собрании вела детские собрания наши. Ну, а вот и здесь решила тоже заняться немножко с детками.
3: Очень
0: пока у вас некому.
3: Хорошо, прекрасно. Проходите, садитесь.
0: Спасибо. Давай сюда, Катенька, сядем.
1: Мама, детки за тетей Женя прямо по пятам ходят в молитвенном доме. Она знает много детских стихов.
0: Да что вы все обо мне, да обо мне. Ирина, познакомьте нас, пожалуйста, с вашими младшими детками.
3: Ну что ж, пожалуйста, видите, теперь у нас семейство прибавилось. Вот Максим старший, Илюша помладше.
0: А это, наверное...

0: Ну, это хорошо. Знаете, я недавно прочла в одном старом-старом журнале очень интересные стихи. Называются они «Повесть о двух попутчиках». Рассаживайтесь, а я вам буду читать.
1: Катя, давай сюда на стульчик.
0: Говорят, однажды где-то по широку белу свету с плотью связана земною шла душа своей стезёю. Потихоньку шла, без шума, ни в молчании угрюмом, ни в веселье беспричинном, шла, как все, довольно чинно, ни добра и ни сердита, ни глупа, ни даровита, ни украла, ни убила, даже кое-кого любила. Как-то раз на той дороге ей подумалось обое, и причудилось ей где-то в вышине небес просветы, будто щель там стала шире и светлее стала в мире, и с высот, как из окошка, до земли велась дорожка. «Подожди, — душа сказала, — может, нам свернуть направо?» «Нет, налево! Что за споры?» — закричала плоть с задором, раскричалась, рассердилась, и душа ей покорилась. На раздумье тратить силы плоть ей грозно запретила. «Я сама найду дорогу», — объявила она строго. «Нам с тобой в земных пределах без того немало дела». И затеять перепалку с несговорчивой товаркой, с озорным сварливым телом та душонка не посмела. И душонка с той минуты в три погибели согнута, под ермом пошла телесным, по дорогам неизвестным. Были пыльны те дороги, а попутчики убоги. Но душа хоть задыхалась, спорить больше не решалась. Плоти дерзостной в угоду, в зной палящей, в непогоду, в ураган, под стон метели, шли они к какой-то цели. Но другие шли туда же, шли быстрее, как будто даже, и однажды чьи-то ноги эту плоть смели с дороги. Да не просто на сторонку, а в глубокую воронку. И упал на дно колодца трупик жалкого уродца. Только был он недобитым, и во мраке ядовитом, с каждым мигом умирая, плоть стонала, причитая. «За какие преступления я несу мои мучения? Я всю жизнь мою трудилась, постоянно торопилась, отдавала дань прогрессу и научным интересам. Где же правда, справедливость? Перед кем я провинилась?» «Предо мной», — душа шепнула, распрямилась и вздохнула. «По земле, идя с тобою, стала я твоей рабою. Ты трудилась и старалась, но со мною не считалась. И при всем твоем отличье вкус у нас совсем различный. И вот тут, во тьме кромешной, ты слабее меня грешной. И теперь с тобой, убогой, я пойду моей дорогой». И свой облик человечий подняла душа на плечи, встала на ноги смелее, перед нею путь аллея. И душа тут не смутилась, о прощении помолилась и вступила твердой верой на дорогу эту смело. Ненавидя мира речи, посадила плоть на плечи, поднялась из преисподней на последний зов Господний. С той поры душа не в рабстве, а живет в небесном братстве, совершая путь свой дальний в град небесный, в град хрустальный.
1: У меня тоже есть душа. Мне моя бабушка говорила. И еще она говорила,
2: что наша плоть любит полежать, поспать.

0: Хорошо покушать.
1: И что, если слушать, попадешь прямо в ад.
2: О, да вы все знаете, какие вы молодцы.
3: Да, мы все знаем. Нам папа и мама уже обо всем, обо всем, обо всем рассказали.
2: Хорошо.
1: И об Иисусе.
0: Ты что, об Иисусе помнишь, кто нам первый рассказал? Петя.
3: Да, Петя нам рассказал про Иисуса. И мы ему помолились.
2: Ну и что же Иисус? Он ответил на ваши молитвы?
3: А как же, не видите, что ли?
2: А что я должна увидеть, Юрочка?
3: Ну как же вы не видите? Мы сказали Иисусу, что у нас нет ни папы, ни мамы. И он нам сразу их дал. Вот как он нас любит.
2: Ой, прекрасно.
1: И мы его очень-очень любим.
0: Потому что он настоящий друг детей.
4: Это правда. У нас мама однажды так болела, так болела. Она лежала и плакала.
3: Надо было вызвать скорую помощь. Эх ты!
4: Я еще не умею звонить по телефону.
3: Ну тогда бы папа позвонил.
4: Папа был на работе.
0: А я знаю, что надо было сделать.
1: И я.
0: Катя, тебе надо было позвать на помощь Иисуса.
4: Я так и сделала. Я стала на колени около маминой кровати и позвала Иисуса Христа.
3: Ну и что было дальше?
4: А вот что. Мама поплакала немного. А вдыхала, потом крепко уснула.
3: И все?
4: Нет, не все. А когда мама проснулась, то у нее уже ничего не болело. Вот.
3: Вот это здорово. Теперь, если кто из вас заболеет, я уж точно знаю, что надо делать.
2: Знаете, дети, я вот сейчас вас послушала, и заметила себе, что вы очень-очень верно рассуждаете. Ведь действительно, наша молитва – это наш с вами звонок в скорую помощь, где самым главным доктором является Бог. Только, Юра, знаешь что?
3: Что, тетя Женя?
2: Когда ты будешь молиться, не забудь прежде всего попросить у Господа прощение за все свои грехи.
3: Даже если я согрешил нечаянно?
2: Конечно, Юра. Даже если у тебя получилось это нечаянно. Для Бога очень важно, чтобы ты осознал свою ошибку. Да? Угу. Вот и хорошо. А теперь я вам расскажу о белых птицах.
3: А что это за белые птицы?
2: А белыми птицами автор этого рассказа называет наши с вами молитвы. Ведь когда мы молимся, наша белая птица-молитва должна полететь к Богу за облака и должна обязательно долететь к Нему. Ну, слушайте. Когда-то я читал о человеке, который видел такой сон. Он увидел ангела, позвавшего его пойти с ним в церковь. Там было 5 человек, и они молились. Перед каждым из них сидела белая птица. «Слушай, как молятся эти люди», — сказал ангел, «и смотри, что будет с птицами». У передней скамейки молилась на коленях хорошо одетая женщина. У нее был смиренный вид, слова слетали с ее губ. Ее белая птица была самая большая, красивая, красивее всех остальных и белее. Но хотя женщина молилась, птица не шелохнулась. «Потрогай птицу», — сказал ангел. Человек осторожно дотронулся до птицы и быстро убрал руку. Она, наверное, мертва? Да, ответил ангел печально. Она почти мертва. Эта женщина с малых лет ходит в церковь. Она одевается в лучшую одежду и знает много заученных молитв. Ее слова красивые, но она не вкладывает в них живого смысла. Она уйдет отсюда и сразу же забудет все, что здесь говорила. Она не думает, что говорит. Посмотри, она смотрит на туфли соседки и думает, сколько же они могут стоить. Человек подошел к следующему. Было видно, что этот человек молится с верой. Белая птица перед ним взмахнула крыльями и взлетела вверх. Человек заметил, что церковь без крыши. Птица полетела к облакам. Но вдруг лицо мужчины изменилось. В его взгляде появилась злоба и ненависть. Белая птица упала с высоты мертвой на пол. Молясь, он вспомнил, сказал ангел, что его обидели. Его сердце наполнилось ненавистью. Он не хочет забыть и простить. Посмотри, он торопится кончить. Его молитва не достигла Отца Небесного. Человек подошел к третьей. Старушка прислонилась к стене. На ее щеках следы слез. Она молилась, и белая птица поднялась, но упала. Опять поднялась и опять упала. Она была уже близка к тому, чтобы разбиться, но все-таки набралась сил и полетела высоко-высоко в небо и исчезла из вида. Ангел улыбнулся. У этой женщины большое-большое горе. У нее не было сил верить. Она думала, что Господь ее бросил, оставил и не любит ее больше. Но она рассказала Богу о своих сомнениях, и ее вера укрепилась. Ее молитва полетела к Богу. Он сам спустился, чтобы успокоить ее и помочь ей. Посмотри, посмотри, она улыбается. Четвертый казался бродягой, и перед ним сидела маленькая, серая от грязи птица. Казалось, она никогда не сможет подняться в небо. Человек не говорил ничего, он был очень усталый. Но слабые крылышки птицы все же подняли ее. Когда она вылетела из церкви, ее крылья в лучах солнца блестели, как снег. И ангел возрадовался. Этот человек совсем не умел молиться. Он никогда в жизни этого не делал, но грех мучит его душу, и он хочет просить прощения и спасения. Он воззвал Господу, и он простил его. Именно в этот миг ангелы Божии радуются, грешник вернулся домой. Последним был маленький мальчик. Перед ним сидела маленькая-маленькая птичка. Ребенок скрестил руки. «Прости, что я бил сестру. Я поступал очень плохо, Иисус. Исцели маму, она болеет. И знаешь что, Иисус, помоги мне, пожалуйста, в школе». Еще ребенок благодарил Бога за новый футбольный мяч. Птичка полетела прямо вверх и радостно запела. А мальчик весело выбежал на улицу и поспешил домой, чтобы поиграть в футбол с друзьями. По пути он вдруг остановился и посмотрел ангелу прямо в глаза. Сколько молящихся, столько и молитв. Для Бога не важно, как ты молишься, стоишь или ходишь. Ему важнее всего то, что в твоем сердце.
5: Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04-251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04-251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Сперджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь сделать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Сперджина. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Молитва Христа о Петре» на текст из Евангелия от Луки, 22 глава, 32 стих. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Но прежде давайте немного вспомним, о чем мы слышали в прошлый раз. Вы помните, что как только наш Спаситель крестился, Он сразу же был возведен Духом в пустыню для искушения от дьявола. То же самое происходит с теми, чьи тяжелейшие испытания приходятся на начало их общественного служения. Другие вступают в свои самые ужасающие схватки в середине своей жизни, когда они, возможно, особенно склонны считать себя застрахованными от нападок сатаны и думают, что их знаний и опыта достаточно для того, чтобы оградить их от его козней. Далее, снедаемый ненавистью сатана изо всех сил старается затолкать верующих в свое решето и сеять их, как пшеницу. Не для того, чтобы очистить их от мекины, но для того, чтобы их просто сотрясти. Вы видите, что происходит с зерном в решете, как оно там прыгает и мечется. Ни одно его ядрышко не остается на месте, но каждое из них втянуто в общий вихрь и сумятицу. И человек, в руках которого решето, трясет его сначала в одном направлении, потом в другом, а затем во всех направлениях сразу. Именно так, когда предоставляется случай, обходится сатана с теми, кого он ненавидит. Он сеет их всеми мыслимыми способами, повергая все их существо в смятение и хаос. Оказавшись у него в руках, мы в полном смысле слова проходим через потрясение и просеивание. И он делает все, чтобы мы при этом не знали ни сна, ни отдыха. Таким образом, сатана желает сеять святых в своем решете, и Бог иногда удовлетворяет его желание. Если вы раскроете Библию и обратите внимание на параллельные места, то сможете понять истинный смысл того, что сатана выпросил, а вернее, выпросив, получил власть сеять Петра как пшеницу. Бог иногда позволяет сатане сеять как пшеницу тех, кто, несомненно, является народом Божьим. И тогда сатана воистину трясет и сотрясает. Сцена, описанная в книге Иова, когда сатана предстал перед Богом, точно повторилась в случае с Петром, потому что разрешение искусить и испытать хвастливого беднягу Петра дьявол получил от Бога. И если бы в этот ответ на свое ходатайство Христос не получил от Бога обещание сохранить Петра, плохо пришлось бы самоуверенному апостолу. Бог допускает сатане испытывать так своих людей, потому что он знает, как обратить все это себе во славу и им во благо. Есть определенные благодати, которые никогда не проявляются в христианстве в значительной степени, кроме как в результате сурового испытания. Прежде всего, обращаю ваше внимание на указанный в нашем тексте главный объект нападений сатаны. Мы видим, что он находится там, где Иисус воздвигает самую мощную линию обороны. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Значит, главной мишенью сатаны верующим является вера. Во-вторых, уясните себе особую опасность, которой подвержена вера. чтобы не оскудела вера твоя. Вот она опасность, чтобы вера не просто ослабла или поколебалась, но чтобы не оскудела. И в-третьих, посмотрите, что служит для верующего великой защитой. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Во-первых, в том, что вера есть средоточие жизни христианина. Мы привиты ко Христу верой, и вера — это точка, где верующая душа соединяется с живым Христом. Без веры угодить Богу невозможно. Поэтому, если бы дьявол смог лишить нас веры, мы перестали бы быть угодны Богу и не были бы больше облагодатствованы возлюбленным. Поэтому, братья, старательно наблюдайте за своей верой. Она есть подлинная голова и сердце вашего хождения перед Богом. Даже Господь, чтобы она никогда в вас не оскудела. Я считаю, что сатана нападает на веру также и потому, что она — главная из всех наших благодатей. Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. Стреляйте в веру, и если сможете, убейте ее. Если убита вера, то куда девается любовь, надежда, покаяние, долготерпение? Вера — это благодать, призванная защищать другие благодати. Ничто не может сравниться с ней. И поэтому неудивительно, что сатана атакует именно веру, когда видите ее влиятельное положение и особую важность в своем граде души человеческой. Не могу не сказать, что меня не удивляют нападки сатаны на веру еще и потому, что она есть эффективная или действенная благодать. Вы ведь знаете, как изумительна эта 11 глава послания к евреям. Это триумфальная арка, воздвигнутая в чью честь? В честь веры. Согласно данной главе, вера совершила все. Она угашала силу огня, заграждала уста львов, прогоняла полки чужих, получала умерших воскресшими и так далее. Вера — это правая рука души. Вера действует любовью, но тем не менее действует именно вера, и вы не сможете совершить ничего угодного Богу, пока не совершите это именно этой правой рукой, то есть верой. Итак, помните, главный объект нападок сатаны — это вера. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Во-вторых, помните об особой опасности, угрожающей вере, чтобы не оскудела вера твоя. Оскудела ли вера Петра? И да, и нет. В какой-то мере она оскудела, но она не оскудела полностью. Она оскудела в какой-то мере, потому что Петр был человеком. Но она не оскудела полностью, потому что за нею стояла сверхчеловеческая сила, приходящая через молитву Христа. Бедный Петр. Он отрекся от своего учителя, но его вера все-таки не оскудела совершенно. И я покажу вам, почему так произошло. Если когда-нибудь мне или вам, возлюбленные, будет позволено обесчестить Бога или отречься от нашего Господа, как это сделал Петр, то пусть все же Бог милосердно хранит нас от полного оскудения веры, как Он сохранил Петра. Вспомните прежде всего, что у Петра в душе еще оставалась вера, даже когда он отрекся от своего учителя, потому что, когда Господь, обратившись, взглянул на Петра, он вышел вон и горько заплакал. Если бы в Петре не осталось истинной веры, учителю долго пришлось бы смотреть на него, прежде чем по щекам Петра прокатилась бы слеза. Господь не только смотрел на Иуду, Он позволил ему обмакивать с ним кусок в блюдо и даже разрешил предателю поцеловать себя, но все это не имело на Иуду никакого действия. Причина, по которой взгляд Христа так больно полоснул Петра, заключалась в том, что в Петре еще оставалась вера. Вы можете сколько угодно дуть на холодные угли, но вы так и не раздуете в них огонь. С другой стороны, я часто наблюдаю, как горничная, став на колени пред камином, в углу которого едва тлеют угольки, начинает осторожно и нежно дуть, стараясь вернуть пламя к жизни. «Огонь еще не погас», — говорит она, — «и в конце концов разгорается яркое пламя. Дай же нам Бог, чтобы мы никогда не впадали в такое плачевное состояние. Но если это и случится с нами, то пусть Он по благодати Своей позволит остаться в нас этой благословенной крошечной вере, этой слабой и немощной вере, которая благодаря дуновению на нее Духа Божьего будет снова раздута в пламя. Мы уверены, что в Петре еще пребывала эта вера, иначе разве повел бы он себя именно так? Ведь как повел себя Иуда? Он совершил две вещи. Сначала он пошел к священнику или к священникам и во всем им признался, а потом пошел и повесился. Эти два поступка были странным образом соединены. Петр не совершил ни одного из них. Однако, если бы у него не было веры, он мог бы сделать и то, и другое. Троекратное при всем народе отречение от своего учителя, подкрепленное клятвами, и это в тот момент, когда учитель был так близко и так нуждался в помощи, все это должно быть ввергло Петра в ужаснейшую опасность. И если бы в его сердце не было веры в то, что его учитель может еще простить и восстановить его, он мог бы в отчаянии совершить точно то, что совершил предатель Иуда. Или же, если бы он не дошел до этой крайности осознания вины, он мог бы навсегда скрыться от остальных апостолов. Но вместо этого мы вскоре снова видим его рядом с Иоанном. Я не удивляюсь, что он был именно с Иоанном. Они были старыми друзьями. Но, ко всему прочему, возлюбленный Иоанн так часто склонял голову на грудь учителя, что пропитался нежностью Спасителя. И был именно тем человеком, общение с которым было благодатно для Петра. Я думаю, что если бы я так открыто отвергал моего Господа, как сделал это Петр, я бы убежал подальше от глаз всех моих прежних товарищей. Но Петр, как видите, поступил по-другому. Должно быть, он сказал себе: «Учитель с его любящим, нежным сердцем еще простит и примет меня». И он крепче примыкает к друзьям, особенно к Иоанну. И заметьте, в день воскресения нашего Господа Петр был первым, кто вошел в гробницу. Потому что, несмотря на то, что другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первым, он не входил во гроб, пока первым не вошел туда Петр. Господь истинно воскрес и явился Симону. Это замечательные слова. Павел, когда он пишет о воскресении Христа, говорит, что он явился Кифе, то есть Петру. Не случайным было то, что наш благословенный Господь отдельно явился пребывавшему в ожидании Симону Петру и даровал ему честь личного свидетельства. Это доказывало, что именно молитвы Спасителя сохраняли его веру от оскудения. Теперь, возлюбленные, я больше не буду говорить о Петре, но поговорю о вашей личной вере. Кого-то из вас постигла беда? Тогда я молюсь о том, чтобы вера ваша не оскудела. Она потрясается, она проходит сейчас через суровые испытания, но дай Бог, чтобы она не оскудела. Что-то шепчет вам из глубины сердца: брось всю эту религию, она обман. Но на эту ложь отвечайте: отойди, сатана, ибо религия, вера Иисуса Христа вечна, несомненно и непогрешима истина. Держитесь ее, так как это ваша жизнь, или же, возможно, бес вам нашептывает: она достаточно истина для других, но она не предназначена для тебя, ты не принадлежишь к людям Господним. Что ж, если ты не можешь прийти к Господу святым, приди к Нему грешникам. если ты не осмеливаешься приходить ребенком, чье место за столом, приди, как пес, что собирает под столом падающие с него крошки. Только обязательно приходи, никогда не изменяй своей вере. Если снова раздастся шепот архидьявола, ты обманщик, твое исповедание — сплошное заблуждение и ложь. Скажи ему, если даже и так, то во Христе есть прощение для всех, кто через Него приходит к Богу. Возможно, ты приступаешь к Спасителю в первый раз. Ты намерен возложить всего себя на кровь и заслуги Иисуса, даже если ты никогда не делал этого прежде. Я молюсь за тебя, дорогая приступающая к Иисусу душа. О, милосердный Спаситель, не позволяй сатане сокрушить веру даже слабейшего из людей твоих. Благословенный ходатай, помолись об этом несчастном, в котором вот-вот угаснет вера. Великий первосвященник, вступись за него, чтобы его вера не оскудела полностью, и чтобы он по-прежнему был предан тебе. Что станет с нами, если у нас не будет веры в Иисуса? Я знаю, что есть такие, кто, кажется, прекрасно обходятся без нее. Это, например, собаки или, например, дикие звери. Они прекрасно обходятся без детских одежд, без детского питания, но мы с вами не можем. Во всякий миг, когда я не верую, я несчастен. И вера во Христа для меня не пустой звук. Это моя жизнь, это моя сила, это моя радость. Если я лишен этой привилегии, веры, то я погибший человек, и лучше бы мне вообще не родиться. Отказаться от веры? Вспомните, что сказал сатана о Иове. Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. А наша жизнь заключена в нашей вере во Христа. Мы не можем отдать ее, и мы не отдадим ее. Слышите, бесы ада или насмешники земли? Мы не отдадим ее, мы будем крепко держать ее, ибо она есть часть самой основы и сердцевины нашего существа. Мы веруем в Бога и в Его Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И наше великое устремление заключается в том, чтобы вера наша была под надежной защитой и охраной. Ибо мы не знаем особую опасность, которой она подвержена, когда на нее нападает сатана. А теперь я заканчиваю и только несколько минут поговорю о великой охране и защите верующего. Что же является великим защитным средством нашей веры? Ходатайство нашего Спасителя. Молитва всегда благо. Это всегда благословенная вещь, но обратите внимание на это слово, написанное в тексте с большой буквы. «Я молился о тебе». Именно ходатайство Христа сохраняет нашу веру, и в нем есть три качества, которые делают его драгоценным превыше всякой цены. Оно превозмогающее, опережающее и меткое. Во-первых, оно превозмогающее, потому что если Христос взывает к Богу в молитве, то Он обязательно превозможет. Оно опережающее, потому что до того, как Петра постигает искушение, Иисус говорит: «Я молился о тебе». Сатана своей просьбой получил таки разрешение искушать тебя, но я уже молился о тебе. И, наконец, оно было метким, то есть бьющим прямо в точку, касаясь самого существа дела. Христос молился самой лучшей молитвой, чтобы не оскудела вера твоя. Петр никогда бы не подумал, что вера будет главным объектом нападения сатаны. Он мог бы подумать, что сатана нападет на его любовь. Господь, кажется, намекнул ему на это его мысль, спросив впоследствии: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Но Спаситель знал, что самая жаркая битва разгорится вокруг крепости веры, и поэтому молился о том, чтобы эта крепость никогда не была захвачена врагом, и она не была захвачена. Всегда, когда я начинаю говорить вам о заступничестве Христа, я чувствую в себе желание сесть и предоставить вам возможность поразмышлять, поднять ваш взор к небу и вслушиваться, пока, наконец, не будет услышан этот несравненный в своей мелодичности голос, взывающий, взывающий и взывающий к Отцу. Это дало бы вам намного больше понимания, чем могут дать мои слова. Благословенно слышать, как молится чья-то мать. Случайно, как мы говорим, проходя мимо полуоткрытой двери, услышать, как мать возносит за своего сына или дочь молитвы. Как трогательно звучат из детских уст слова молитвы за отца или горячие, выдыхаемые из сердца жены, мольбы о любимом муже. Я не знаю ничего более чарующего, чем случайно услышанная молитва, предназначенная не для земли, а только для неба. Я люблю такие подслушивания. Но вслушайтесь же, это молится сам Иисус. Он показывает свои раны. Он представляет свой подвиг великого жертвоприношения. И чудо из чудес, Он молит о тебе и обо мне. Счастлив тот мужчина, счастлива та женщина, чью веру хранит такая могучая, оберегающая сила — ходатайство Христа. Хочется обратить ваше особое внимание на то, что это ходатайство есть моление того, кто в данном стихе, кажется, прямо противопоставляет себя великому противнику. Сатана своей просьбой получил тебя, чтобы сеять тебя, как пшеницу. Но я своей просьбой получил тебя, чтобы вера твоя не оскудела. Вон стоит сатана. Ты не видишь его, и тебе лучше вообще его не видеть. Но это жестокое чудовище, повергшее в трепет царей и князей, вырвавшее из обителей света ангелов и низринувшее их с небес в ад, приготовилось напасть на тебя. И тебе есть от чего прийти в ужас, ибо сеять тебя разрешает ему сам Бог. Но смотри, там стоит также и вечно блаженный, перед которым ангел и небесный, и падший так мал, как мала по сравнению с солнцем крошечная искра. Вон он стоит, припоясанный золотым поясом своей верности, облаченный в прекрасную белую одежду своей непревзойденной праведности, свинцом славы на голове, блеск которого затмевает все созвездия звезд и солнц, и демоническим домогательством падшего противопоставляет он свою божественную мольбу. Тебе сейчас страшно? Для меня составляет невыразимое блаженство поверх написанного «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу» видеть вот это. Но я молился о тебе. О, это благословенное «но»! Как явно оно отбрасывает падшего ангела назад в бездную пропасть, связывает его там цепями и плотно опечатывает его темницу. Но я молился о тебе. Искушай же, дьявол, искушай изо всех твоих черных сил, ибо теперь, когда этот прекрасный золотой щит Спасителя целиком укрывает несчастного искушаемого, теперь нет страха. Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И вот теперь мое последнее слово. Это ходатайство, которому непременно гарантирован абсолютный успех. И действительно, представляющий его предвкушает его успешность и рассчитывает именно на нее, заповедуя своему ученику следующее. «И ты, некогда обратившись...» Несомненный залог того, что он действительно обратится, что он вернется назад, как бы далеко не увели его заблуждения... «Когда ты будешь восстановлен, утверди братьев твоих». Значит, он наверняка будет восстановлен, иначе Спаситель не дал бы ему это поручение, исполнение которого зависело бы от стечения маловероятных обстоятельств. О ты, который есть истинное Дитя Божие, ты можешь упасть в воду, но ты никогда не утонешь. О воин креста! Раскаленные стрелы могут, как лесная поросль, густо усеять твой щит, но ни одна из них никогда не попадет тебе в сердце. Ты можешь быть ранен в голову, в руку и в ногу, ты можешь превратиться в сплошные шрамы, но твоя жизнь дарована тебе. Христу ты отдан в качестве военной добычи, и Христовой силой ты выйдешь живым даже из челюстей смерти и одолеешь сатану. Только доверься Христу, только положись на Него. Держись своей веры, возлюбленный, держись своей веры. Мне хочется поближе подойти к тому юноше, который в последнее время слушает учителей-скептиков, и шепнуть ему на ухо: держись своей веры, юноша, потому что, потеряв ее, ты потеряешь все. Тому же, кто после открытого исповедания своей веры, увы, впал в грех, позвольте сказать следующее. Как бы далеко ты ни сбился с пути, продолжай верить, что Иисус может простить тебя, и возвращайся к Нему, ища Его милости прямо сейчас. И ты, мой седовласый брат, чьи волосы белеют и белеют для небес, ты жестоко страдаешь от разных искушений. Что ж, дай мне руку, ибо я тоже знаю, что значит эта брань. Будем же веровать в Бога, брат мой. Будем оба веровать в Бога, даже если Он с неведомой до этого силой сокрушит нас, даже если Он превратит нас в мишень и позволит дьяволу выпустить в нас все стрелы из Его колчана, то и тогда будем веровать в Бога. И да придешь ты к тому же, к чему часто приходила моя душа, и к чему в древности пришел Иов. Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Как бы он ни обошелся со мной, даже если он никогда больше не улыбнется мне, я все равно буду веровать в него. Я не могу иначе. Я не смею сомневаться в нем. Я должен доверять ему. Где еще можно найти основу для уверенности, если не в Боге, который не может лгать? Во Христе, Вечного Завета, которого Он воздвиг для умилостивления за грехи человеческие, в Духе Святом, чей труд заключается в том, чтобы взять у Христа и явить нам. Да спасет и сохранит нас всех благословенная Троица ради нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве. До свидания. До следующей встречи.

Здравствуйте. Вам не приходилось наблюдать за куском дерева, несомым вниз по течению реки? Поток ударяет его о камни, затягивает и вращает в водоворотах, несет его как щепку, без всякого смысла и цели. Герой нашего рассказа плыл по реке жизни, подобно этому бревну. Но он стал словно дерево у потока вод, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

все произошло не случайно, а явилось итогом долгой дороги в никуда, по которой человек шел уже около 30 лет. Шансов выжить у героя нашего рассказа было немного. Сегодня в цикле передач «Освобожденные» мы предоставляем вниманию слушателей правдивый рассказ об Эрвине Макнейле.

0: Мне еще не было и 20 лет, как я записался в армию добровольцем. А вскоре меня послали во Вьетнам. Как и многие другие ребята, воевавшие там, я пристрастился к марихуане. А через 4 года вернулся на родину. В нашу часть прибыло пополнение. Один из новобранцев был очень обеспокоен моим увлечением наркотиками.
1: Я куплю тебе еще бутылку вина, если это только заменит тебе наркотики, сержант.
2: Что такого в том, что я балуюсь травкой?
1: Ну, понимаешь, когда ты не накачан, ты очень хороший, симпатичный парень. Мне так жаль, что ты себя убиваешь этой дрянью.
0: Ну, пойми, иначе я никак не могу расслабиться. Вот сейчас у меня накрылась машина.
1: А что с ней случилось?
0: Одолжил приятелю на пару деньков.
1: Он разбил твой форт?
0: А вес его знает.
1: Так что случилось?
0: Да он просто сел за руль и уехал. И больше я не видел ни его, ни машины.
1: Ну, не переживай, его обязательно найдут.
0: Вряд ли. Я просто не знал, что его уже уволили за злоупотребление наркотиками.
1: А, вот видишь, я же тебе говорю, что эти вещи до добра не доводят.
0: Согласен. Но если бы ты знал, какое это наслаждение.
1: Послушай, если ты перестанешь вкалывать героин, я дам тебе водить свою тачку. Она у меня совершенно новая.
0: У меня такой никогда не было. Ну ладно. Ладно, хорошо. Ради тебя. Ради тебя. Я завязываю с этим делом.
1: Ну, наконец-то. Бармен, принесите еще бутылку.
0: И вот так постепенно, чтобы избавиться от героина, я перешел на спиртное. И постепенно мы с другом совершенно спились. В декабре 75-го года я демобилизовался и вернулся к родным в Бостон.
3: Здрасте, здрасте.
4: Ой, а какое пальто!
0: Из верблюжьей шерсти. Я выложил за него 250 баксов.
4: Ой, ну это же огромные деньги, сынок.
0: Да, мне не снилось, что я когда-нибудь смогу зарабатывать на такие вещи. Ну, мам, ты помнишь, как после школы я работал на гроши? На гроши на ферме разнорабочим, помнишь?
4: А чем ты собираешься заняться сейчас, после увольнения?
0: Я узнал, что можно арендовать такси всего за $25 на 12 часов.
4: $2 в час? Это совсем немного.
0: Ну, конечно. Я смогу прилично подзаработать.
4: Надеюсь, у тебя все получится.
0: Но большую часть заработанных денег я пропивал. За год я умудрился разбить 3 машины. В общем, семья была от меня не в восторге. И я уехал жить с одной женщиной на Род-Айленд. Я как мог пытался нормально обустроить свою жизнь.
5: Алло?
0: Алло, мама? Привет, мама, это я, Эрвин.
5: Откуда ты звонишь, Эрвин?
0: С Род-Айленд. Мам, у меня все в порядке. Сейчас у меня прекрасная работа. Вот заканчиваю курсы по ремонту двигателей подводных лодок.
5: Подводных лодок? Не знаю. Что скажет папа?
0: Ну, здесь намечается стабильный заработок. Это по правительственному контракту.
5: Ты все продолжаешь пить?
0: Могу тебя обрадовать, мама. Уже 2 месяца я нахожусь на излечении от алкоголизма.
5: Ты молодец, сынок. Держись так и дальше.
0: Ну, увы. Как только контракт закончился, я остался без работы. Я снова начал пить. Но однажды ночью я вдруг увидел себя как бы со стороны. Это было ужасное зрелище. Кто я был такой? Алкаш, неудачник. Меня охватило жуткое отчаяние. И я решил свести счеты с жизнью. С той жизнью, в которой мне не было места. И которая была абсолютно бессмысленной. Но я не хотел, чтобы об этом узнали мои родственники, и не желая их расстраивать, я уехал подальше, в Канзас-Сити, где жил один мой старый приятель. Когда я сошел с автобуса, я был уже вдрызг пьян, начал шуметь, и меня забрали в полицию. Выпустили меня накануне Рождества. Я заложил свое шикарное дорогое пальто, а на вырученные деньги я до Нового года с утра до ночи глушил виски. А закончилось все тем, что я оказался в больнице. И там я узнал об организации «Анонимные алкоголики».
4: О, Эрвин, добрый день. Я рада видеть вас на нашей встрече.
0: Добрый день. Не желаете ли по чашечке кофе? Я не вижу здесь ничего более крепкого.
4: С удовольствием. А как у вас дела?
0: Лучше не бывает. Вот устроился на работу в отделении парков и развлечений.
4: Прекрасно.
0: И знаете, я обнаружил, что если не пьешь, то в этом тоже есть свои положительные моменты. Ну, пусть немного, но все-таки есть.
4: Да, вы имеете в виду возможность получить и сохранить за собой хорошую работу?
0: Да, да. И теперь я, наконец, смогу снять себе отдельную квартиру.
4: Но, кажется, вы уже купили себе и машину, да?
0: Да, да, стараюсь. Как видите, я не теряю времени зря.
4: Я рада за вас и желаю вам всего лучшего, Эрвин.
0: Было все отлично. У меня была работа, машина, квартира, симпатичная подруга. Я не брал в рот и капли спиртного уже целых полгода. Но однажды, во время работы, я напоролся ногой на гвоздь и должен был несколько дней сидеть дома на больничном.
4: Тебе не надоело сидеть целый день, задрав ногу под потолок, а?
0: Да, это не сахар. Входи.
4: А я принесла тебе кое-что для поднятия настроения.
0: Здорово. А что у тебя там, а?
4: А ты угадай.
0: Пиво. Ну ладно, ну может быть не стоит, а?
4: Не бойся. Ты же начал опять курить травку.
0: Да, я не скрываю.
4: Вот видишь, в общем, открывай. Пахнет неплохо, правда?
0: Ну еще бы.
4: Ну так, за твое здоровье, малыш. Вот, опять мы все выпили.
0: Слушай, давай сдадим пустые бутылки и купим еще, а?
4: Слушай, а как насчет твоей встречи?
0: Какой встречи?
4: Собрание в анонимных алкоголиках!
0: Я не пойду. Вся эта их система лечения не помогает.
4: Я всегда была в этом уверена. Слушай, в общем, кутить-то.
0: Я беспробудно пил целый месяц. Потом меня уволили с работы. Но я не выходил из запоя, пока не промотал все до последнего цента. В жизни каждого человека может наступить момент, когда становится ясно, что идти дальше некуда. И я понял, для меня такой момент уже наступил. На что мне было надеяться? Свой последний шанс освободиться из когтей зеленого змея я упустил. Все. Пора было заканчивать. Я обратился в больницу для ветеранов войны во Вьетнаме. Там я попытался разобраться в своих проблемах.
3: Эрвин, как ты считаешь, о чем может говорить твое поведение, все твои поступки?
0: Ну, если смотреть на себя со стороны, я бы сказал, что этот парень ненавидит себя.
3: Ну, это слишком, но отчасти ты прав. В этом и состоит суть проблемы. А отчего у тебя такая низкая самооценка? С тобой плохо обращались в детстве?
0: Да нет, все было нормально.
3: Скажи, ты не испытывал трудностей в общении, ну, с детьми, сверстниками?
0: Такое было.
3: Как ты думаешь, из-за чего это происходило?
0: Ну, понимаете, в детстве я был очень неуклюж. Меня из-за этого не уважали.
3: Понятно. А отношения с девочками?
0: Что вы. Тогда я казался себе таким странным, нелепым. Я боялся, что девчонки будут смеяться надо мной.
3: Ты боялся, что тебя отвергнут?
0: Ну, если хотите, можно и так.
3: В общем, так. Эрвин, мы предлагаем тебе пройти программу по реабилитации. Она рассчитана на 2 месяца. Надеюсь, что после этого курса ты сможешь относиться к себе лучше.
0: Через 1,5 месяца лечения я чувствовал себя уже гораздо лучше. За это время я устроился в один ресторан мыть посуду и смог выплатить долг и вернуть машину. Но в октябре, в один из выходных, я сорвался. Напившись, я устроил шумный дебош, и меня забрали в полицию. На утро я предстал перед судом.
6: Мистер Макнейл, принимая...

0: Послушайте, зачем? Зачем вы это сделали?
1: Я не знаю.
0: Ну, молодой человек, вы не оставляете мне выбора. А посему приговаривайтесь к 4 месяцам принудительных работ на ферме.
1: Но через 3 недели я оттуда сбежал. В ближайшем городке я просил милостыню и пил. Так прошло 10 дней. Потом я ввязался в какую-то разборку, меня жестоко избили. И тогда я вернулся на ферму. После всего этого, совершенно отчаявшись, я заплакал и воззвал Господу. Я молил Его о помощи. Прошло 3 месяца. И 17 февраля 79 года меня выпустили на свободу. Я поехал в гости к своей подруге.
2: Гарвин? Заходи, что ты стоишь? Куда ты пропал? Что случилось?
1: Просто опять пытался завязать с выпивкой, вот и все.
2: Ты опять лечился?
1: Да. Проходил программу по реабилитации для ветеранов. Вот только что закончил.
2: Да ты садись.
1: Спасибо.
2: И где ты остановился?
1: Да так, пока нигде.
2: Знаешь, ты можешь пожить у меня, пока найдешь работу.
1: Спасибо, Мэри. Послушай, может быть, ты одолжишь свою машину, ну, чтобы поездить, поискать место, где устроиться?
2: Конечно, без проблем. Да ты не переживай, все будет хорошо.
1: Но мне снова не повезло. Я разбил машину, и Мэри вышвырнула меня на улицу. И так впервые в жизни я очутился без крыши над головой. Нет, мне решительно не везло. Потеряв голову от отчаяния, я украл мотоцикл, думая, что смогу его продать. Но я даже не знал, как его завести. Тогда я попробовал ограбить магазин. Но кассир не поверил, что у меня действительно был пистолет. И мне пришлось бежать. Я тогда еле ушел от полиции. Однажды вечером в баре я познакомился с одним из посетителей.
3: Послушай, парень, мне кажется, ты сможешь мне помочь.
1: Вы о чем?
3: Понимаешь, я проездом в Канзас-Сити. В вашем городе ничего не знаю. Ну и где можно приобрести травочку?
1: Травочку? Да есть тут неподалеку одно место.
3: Отлично.
1: Ну, идем, я покажу.
3: Похоже, дома никого нет. А может, есть другое место?
1: Да нет, я других не знаю. Слушай, неплохо бы где-нибудь присесть, выпить. Что-то горло у меня совсем пересохло.
3: Неплохая идея. Давай зайдем вот в тот бар через дорогу. Я плачу.
1: А ты славный малый.
3: Слушай, Эрвин, у меня к тебе есть один маленький вопросик.
1: Ну?
3: Ты можешь водить грузовик?
1: Ну, разумеется, могу.
3: Понимаешь, мне к субботе надо быть в Чикаго. Если ты поедешь со мной и будешь подменять меня, то я ставлю тебе 2 бутылки виски. Согласен?
1: В Чикаго?
3: Да.
1: А почему бы и нет? Я согласен. Хоть я и был пьян, но мне пришлось крутить баранку почти всю дорогу до Чикаго. Только в городе Джим сменил меня, я тут же отрубился. А когда я пришел в себя, напарника уже не было. А полиция вытаскивала меня из кабины. В участке меня допросили, но никаких улик не было, и меня отпустили. Я так и не понял, почему полицейские так интересовались этим грузовиком, и куда же делся Джим? Я оказался совсем один в огромном незнакомом городе.

0: городе. Всю ночь я бродил по улицам, а утром, совершенно замерзший, зашел в кафе. Откуда мне было ждать помощи? И тогда мне пришло в голову разыграть спектакль. Я взял и бухнулся на пол. Это сработало. В больнице я рассказал о своих злоключениях какому-то служащему из отдела социальной помощи.
1: Эрвин, ты действительно всерьез решил излечиться от алкоголизма?
0: Да, на этот раз всерьез. И ты знаешь, я бы не хотел снова начать употреблять наркотики.
1: Хорошо, очень хорошо. Если ты только искренен в своем желании, то я знаю, куда тебе обратиться. Ты пойдешь со мной?
0: Сколько я уже всего перепробовал. Может, хоть в этот раз у меня что-то получится. Я согласен.
1: Это здесь, на углу.
0: Вот это здание с большим крестом и надписью «Иисус спасет вас»?
1: Да. Мы приехали в Pacific Garden Mission.
0: Удивительно. Ты знаешь, несколько недель тому назад, когда меня посадили за решетку в Канзас-Сити, я молился. Может быть, это и есть ответ Господа на мои просьбы о помощи? В миссии меня встретили очень радушно. Это было так необычно. Ведь большинство окружающих видели во мне лишь изгоя. После вечерней службы я подошел поговорить с пастором. Его теплые, проникновенные слова отогрели мое истосковавшееся по любви сердце.
2: Меня зовут Том Синклер. А тебя?
0: Макнейл. Эрвин Макнейл.
2: Какая красивая шотландская фамилия.
0: Спасибо.
2: Эрвин, давай начнем сразу с самого главного. Ты признаешь себя грешником?
0: Да, безусловно.
2: Если так, то я тебя поздравляю.
0: С чем?
2: Божье слово предлагает тебе добрую, благую весть. Вот посмотри, что сказано в первом послании Тимофею, глава 1, стих 15.
0: Вот отсюда, да?
2: Да.
0: Верно. И всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. А что, разве есть еще кто-то более грешный, чем я?
2: Ты ничем не отличаешься от любого другого человека. Все согрешили и лишены славы Божией.
0: Да. Вы знаете, а в детстве я ходил в воскресную школу. Да. Даже выучил наизусть первый псалом. Сейчас попробую вспомнить. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он и день, и ночь.
2: А ты следовал этим словам в своей жизни, Эрвин?
0: Нет. Просто я считал, что все это относилось лишь к белым. А до меня Богу не было никакого дела.
2: У Господа нет цвета кожи, потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Читай вот здесь. Деяния, начиная с главы 10, стих 38.
0: Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. и мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Прощение?
2: Да. Наши грехи искуплены кровью Иисуса Христа на кресте.
0: Скажите мне, а что должен сделать я?
2: Тебе остается только принять дар божеской любви.
0: Это значит бросить пить и перестать обкуриваться?
2: В Библии говорится: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое».
0: Тогда я хочу быть во Христе. В тот вечер я принял Иисуса как своего личного Спасителя. И я тут же почувствовал невыразимое блаженство. Это не могло идти ни в какое сравнение с наслаждением от наркотиков. Это было наслаждение в Святом Духе, настоящее, небесное блаженство. Я остался в миссии, начал изучать Библию. Моя жизнь совершенно переменилась.
3: Алло.
4: Алло. Добрый день, мама. Ты узнала меня, это я. Это я, твой блудный сын. Я вернулся домой.
3: Эрвин, боже! Я 100 лет уже не получала от тебя невесточки. Я так за тебя переживала.
4: Мамочка, теперь ты можешь успокоиться. Я спасен.
3: Да ты что? Правда?
4: Да.
3: Хвала Господу, Эрвин. Он услышал мои молитвы.
4: Мама, ты молилась обо мне?
3: Каждый день, Эрвин.
4: О, мама, Господь не оставил без ответа твоей молитвы.
3: Вот папа-то обрадуется.
4: Ты представляешь, мама, я раньше ведь вообще не знал, как молиться. Я всегда хотел стать таким, как ты и папа. Я просил об этом Господа, но у меня ничего не получалось.
3: Ты нуждался в Иисусе,
4: да,
3: сынок.
4: Да, сейчас мне это абсолютно ясно. Но это еще не все, мама. Я хочу стать проповедником. Я хочу рассказывать о Христе и о том, как Он мне помог. Всем хочу рассказывать.
3: Как я счастлива, если бы ты знал.
4: Мама, я должен тебе еще кое-что рассказать. Здесь, в миссии, я познакомился с одной удивительной женщиной. Она пришла сюда с группой от своей церкви. Я собираюсь предложить ей выйти за меня замуж.
3: А как ее зовут?
4: Флосси.
3: Слава Богу! Сколько хороших новостей за один раз!
4: Да, мама. Но все они стали возможны лишь благодаря Иисусу.
0: Я получил спасение 25 марта 79 года. Через год мы с Флосси сыграли свадьбу. Я работал в миссии до 88 года, когда мы переехали в Индиану, где я поступил в библейский колледж. В 95 году я вернулся в Pacific Garden Mission и с тех пор служу Господу священником. А Флосси отвечает за программу «Освобожденные».
5: Друзья, мы надеемся, что рассказ Макнейла вдохновил вас на то, чтобы довериться Господу. Бог нелицеприятен, и это означает, что Он спасет вас так же, как спас и Эрвина. В первом псалме обещано: «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Пригласите войти Христа в ваше сердце и жизнь прямо сегодня, и да благословит вас Господь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Слушать, думать, понимать». У микрофона Виталий Кливер. Передача подготовлена в радиостудии «Волна надежды». Мы продолжаем цикл передач по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Сегодня вы услышите о использовании наставлений.

В нашей предыдущей передаче мы рассмотрели тему использования предостережения и говорили о том, что быть почти христианином не только невыгодно и неприятно, но и чрезвычайно опасно. Затем подвели итог, о котором я хочу сейчас напомнить. Если то, что человек является почти христианином, препятствует истинной работе обращения, если это состояние легко спутать с обращением, если это степень богохульства, если это приводит человека к непростительному греху, если из-за этого мы более подвержены к отступничеству, если это вынуждает Бога вынести нам духовный приговор, и если это чрезвычайно усиливает наше осуждение, значит, быть почти христианином очень опасно.

Тема нашей сегодняшней передачи – использование наставления. Необходимо ли вам какие-либо еще побуждения, чтобы вы быстрее выполнили эту важную обязанность стать истинным христианином? Первое размышление. Совершенное соответствие сердца и жизни Богу – в этом сущность всех заповедей, как Ветхого Завета, так и Нового. Как распутная женщина настаивала на разделении ребенка, так сатана стоит за разделение сердца. Он хотел бы, чтобы наша любовь и желания были разделены между Христом и нашими похотями. Он знает, Христос считает, что мы не любим Его совсем, если не любим Его превыше всего. Бог будет иметь либо все, либо ничего. «Сын мой, отдай сердце свое мне» – притча 23:26. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всеми силами твоими» – Второзаконие 6:5. Размышление второе. Откройте Священное Писание и посмотрите, что стоит за этим словом «только». Вы увидите, что Бог закрепил это слово за теми великими обязанностями, которые направлены на совершенствование вашего состояния как христиан. Бог закрепил «только» за верой. «Только веруй». За послушанием. «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи» от Матфея 4:10. Итак, «только» закреплено Богом за этими двумя великими обязанностями – веровать и проявлять послушание, ибо они направлены на совершенствование вашего состояния как христиан. Таким образом, если Бог велит, разве мы не послушаемся? Может ли существовать еще более высокий мотив, чем власть великого Бога, чья воля – это вечное правление праведности? О, давайте будем бояться Бога и хранить Его заповеди, ибо в этом весь человек. Размышление третье. Господь Иисус Христос – Спаситель во всех отношениях. Совершенный посредник. Он не пролил только половину своей крови, не наполовину удовлетворил справедливость Божию и не наполовину искупил грешников. Нет, Он взял все на Себя. Он понес все наши грехи и пролил всю свою кровь. Он умер, удовлетворил справедливость Божью до конца, искупил грешников до конца. И сейчас Он на небесах ходатайствует за нас и способен спасти нас до конца. Заметьте, наш Господь Иисус Христос, пребывая на земле, не исцелял наполовину. Но кого бы ни приносили к Нему для исцеления, Он исцелял полностью. И принесли к Нему всех больных, и просили Его, чтобы только прикоснуться к краю одежды Его, и которые прикасались, исцелялись. От Матфея 14:35-36. О, какой совершенный доктор находится здесь! Нет ни одного подобного Ему. Он исцеляет безотказно. Не было никого, кто пришел бы к Нему за исцелением и ушел бы ни с чем. От Его руки исцелялись все. Он исцеляет мгновенно. Как только человек касался Его одежды, он тут же получал исцеление. Прокаженный, как только коснулся, немедленно же исцелился. От Матфея 8:3. Два слепца, как только прикоснулись, немедленно открыли свои глаза. От Матфея 20:34. Он исцеляет совершенно. И которые прикасались, исцелялись. От Матфея 14:36.
Итак, все это было сделано, чтобы показать, каким совершенным Спасителем является Иисус Христос для всех грешников, которые приходят к Нему. Они находят исцеление в Его крови, добродетель в Его праведности, прощение всех грехов, какими бы они ни были. Посмотрите, как Христос исцелял любые болезни тех, кто приходил к Нему, когда Он был на земле. Также Он прощает все грехи и исцеляет все раны тех душ, которые приходят к Нему сейчас, когда Он на небесах. Он Спаситель во всех отношениях. И разве мы не должны быть святыми во всем? Если Он в полной мере Искупитель, то не будем ли и мы до конца верующими? О, какой стыд, если это не так! Размышление четвертое. Вера призывает нас стать истинными христианами, что принесет нам благо и утешение, к чему мы и стремимся, ибо благодать приносит и то, и другое. Религия – это выгодное дело, и это важный эффективный мотив. Выгода – это Бог, которому поклоняется мир. Чего не сделает человек? Чего он не перенесет ради выгоды? В какие путешествия отправляются люди по суше и в какие плавания по морям? Преодолевая жару и холод, штормы и палящее солнце, борясь со страхом и терпя неудобства, и все ради выгоды. Итак, нет более выгодного призыва, чем призыв религии, на какую мы только можем наняться. Благочестие на все полезно. 1 Тимофею 4:8. Это великий источник дохода. Если точно следовать призыву веры, то мы получим самый великий доход. Некоторые люди религиозны ради мира. Такие, конечно же, не приобретут блага, но тот, кто религиозен ради веры, не потеряет награды. Небо и земля вознаградят его, ибо благочестие на все полезно, имея обетование жизни и настоящей, и будущей. 1 Тимофею 4:8. О, кто не хотел бы быть христианином, если выгода благочестия так велика? Люди достигают многого в своем мирском призвании, но польза, которую извлекает верующий из одного часа общения с Богом во Христе, больше всей выгоды мира. Проклят будет тот человек, кто считает, что вся выгода мира стоит одного часа общения с Богом, сказал благородный маркиз Галеции Карациола. В Священном Писании нет такого места, где бы было сказано: «Счастлив тот, кто найдет серебро и кто получит золото». Их невозможно сравнить с храмом. Но сказано: «Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум, потому что приобретение ее лучше приобретения серебра, и прибыль от нее больше, нежели от золота». Притчи 3, 13 и 14. С мудростью и пониманием мы должны подходить к благодати Христа. Дух Божий истолковывает это так: «Вот, страх Господень есть истинная премудрость, и удаление от зла – разум». Иов 28:28. Итак, из всех купцов богатейшим является только тот, кто обладает мудростью и пониманием. Одно зерно благочестия перевешивает все золото Офира.

Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин».

0: Поговорим об уникальности богатства благодати. Нет большего богатства, чем богатство в благодати. Во-первых, это самое необходимое богатство. Другие не так важны. Серебро и золото не настолько необходимы, мы можем быть счастливыми и без них. Существует только одна необходимая вещь, и это благодать Иисуса Христа в сердце. Имейте это, и будете иметь все. Не будете иметь этого, захотите всего остального. Во-вторых, это наиболее существенная выгода. Вещи этого мира больше являются тенью, чем сущностью. Удовольствие, честь и выгода включают в себя все, что существует в этом мире, и поэтому являются плотской человеческой троицей. Апостол Иоанн называет их «похоть плоти», «похоть очей» и «гордость житейская» 1 Иоанна 2:16. «И это, — сказал он, — все, что есть в мире». Верно. Если это все, то это все — ничего. Ибо что такое удовольствие, как не сон и обман? Что такое честь, как не воображение и человеческое мнение? Что такое выгода, как не пустяк? Не заботься о том, чтобы нажить богатство. Устремишь глаза твои на него, и его уже нет. Притчи 23, 4 и 5. Вещи этого мира не имеют в себе здоровой сущности, хотя неразумные плотские люди называют их сущностью. Но благодать — это более существенное благо. Так говорит наш Господь Иисус Христос. «Чтобы доставить любящим меня существенное благо» притчи 8:28, «чтобы наследовать то, что существует». Благодать — это реальность, все остальное — только видимость и фантазия. В-третьих, благочестие — это самая безопасная выгода. Выгода мирских вещей всегда достигается с трудом и редко с безопасностью. Душа часто рискует в тревожной погоне за мирскими благами. Более того, тысячи людей закладывают, проигрывают и губят свою бесценную душу в вечности за маленькие кусочки серебра и золота, которые являются всего лишь только отбросами и мусором земли. И какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Матфея 16:26. Но выгода благочестия всегда безопасна для души. Более того, без благочестия душа потеряна и погублена, не спасена, потому что спасается она, только приобретя благочестие. Душа без благодати находится в потерянном, гибнущем состоянии. Риск потерять вечность никогда не кончается, пока мы не найдем благодать Иисуса Христа, пока она не будет созидаться в нас. В-четвертых, благочестие – самая надежная польза. Насколько она безопасна, настолько же она и надежна. Люди идут на большой риск ради мира, но все зыждется у них на неопределенности. Они рискуют многим и ждут долго, однако не получают вознаграждения, но только разочарование. Они сеют много, но ничего не пожинают. Выгода благочестия надежна. Сеющему правду награда верная. Притчи 11:18. Насколько вещи этого мира трудно получить, настолько же они ненадежны и в хранении. Если люди не потеряют их, то моль уничтожит. Если грабители не похитят, ржавчина поглотит. Если ржавчина не поглотит, огонь охватит, под который попадают все земные сокровища, как учит нас наш Господь Иисус Христос. Матфея 6:19. Соломон приравнивает земное к крыльям. Богатство сделает себе крылья и как орел улетит к небу. Притча 23:5. Человек может быть богатым сегодня и стать бедным, как Лазарь, завтра. О, насколько неопределенны вещи этого мира! Но истинные сокровища благодати находятся в нашем сердце, и их нельзя потерять. Они недостижимы ни для ржавчины, ни для грабителей. Тот, кто приобретает мир, приобретает добро, которое он не может сохранить. Но тот, кто приобретает благодать, не потеряет ее никогда. В-пятых, польза от благочестия находится не только в мире настоящем, но и в мире грядущем. Все другие выгоды находятся только в этом мире. Богатство, честь и другие называются благами в этом мире. Но богатство благочестия главным образом являются богатствами века грядущего. В радости с Богом, Иисусом Христом и Духом Святым, среди святых и ангелов в славе. Подумать только, каков результат благочестия. Такую честь имеют все святые. В-шестых, польза от благочестия длительная и вечная. Все блага этого мира приходящие. Приходящие удовольствия, честь и комфорт. Потому что богатство не навек. Притча 27:24. Иов сказал: «Входил ли ты в хранилище снега?» Иов 38:22. Что заставляет детей так соскребать снег и скатывать снежки, которые, как только сделаешь, сразу же тают от солнечного тепла и превращаются в ничто? Почему сокровища мирских людей — это только сокровища снега? Когда приходит смерть и суд, они тают и превращаются в ничто. Не поможет богатство в день гнева. Притча 11:4. Здесь вы видите значительное преимущество благочестия. Если мы ищем пользу, то найдем ее достаточно в вере, чтобы это обязывало нас быть истинными христианами. Если мы ищем утешение, вера — это само утешение. Нет таких утешений, которые были бы сравнимы с утешениями благодати и благочестия. Ну а теперь о чертах мирского утешения. Мирское утешение является только внешним. Оно не глубже толщины нашей кожи. Среди смеха сердце печально. Но утешение, которое исходит из благочестия, является внутренним утешением, духовной радостью. Поэтому оно называется радостью сердечной. «Ты исполнил сердце мое весельем» — Псалом 4:8. Другие радости отображаются только на лице, но это наполняет грудь. Мирское утешение имеет низкий источник. Источник мирского утешения находится в творении, в каком-либо мирском наслаждении, и поэтому утешение неверующих нечисто и грязно. Нечистый фонтан не может извергать чистую воду. Духовное утешение имеет более высокий источник. Утешение, которое сопровождает благочестие, вытекает из проявления любви Божьей во Христе. Из деятельности благословенного Духа в сердце, который сначала является душепопечителем, а затем утешителем. Поэтому утешения святых чисты, не загрязнены, ибо они истекают из чистого источника. Мирское утешение проходит, оно временно. Веселье беззаконных кратковременно. И радость лицемера мгновенна. Иов 20:5. Соломон сравнивает смех глупых с треском тернового хвороста под котлом. Екклесиаст 7:6. Это только пламя, которое скоро потухнет. Таково утешение плотских сердец. Черты благочестивого утешения. Утешение благочестия длительное. Ваше сердце возрадуется, и никто не сможет отнять вашу радость. Утешение благочестия продолжительное и вечное. Оно пребывает рядом с нами в жизни, в смерти и после смерти. Благочестие пребывает рядом с вами в жизни. Благодать и мир неотъемлемы. Благочестие приносит с собой утешение и мир. Результатом праведности будет мир. О первых христианах сказано: «И ходя в страхе Господнем, и при утешении от Святого Духа». Деяние 9.31. Любая обязанность, выполненная в праведности и искренности, приносит некоторое утешение для души. В соблюдении их великая награда. Псалом 18.12. Не только награда за их соблюдение, но и в их соблюдении. Обязанность, как цветок, несет сладость и освежает собой.
1: Возражение. Но кто более удручен и безутешен, чем святые верующие, чья жизнь больше стеснена, чем их жизнь? Чьи уста еще более наполнены сетованиями, чем уста святых, если состояние благочестия и христианство — это состояние большого утешения, тогда почему у верующих обстоит все так?
0: Решение. Я признаю, что часто Божий народ не имеет утешения. Дети Божьи могут идти во тьме и не иметь света, но это не результат благочестия. Благодать не приносит таких плодов, как эти. Почему святые иногда не имеют утешения? Существует тройной аспект и источник этого. Грех внутри, оставление, имеется в виду, что когда человек грешит, Бог оставляет его, и искушение снаружи. Но об этом мы поговорим в нашей следующей передаче. Вы прослушали передачу «Слушать, думать, понимать», подготовленную в радиостудии «Волна надежды» по книге Мэттью Мида «Обнаружен почти христианин». Мы надеемся, что эти передачи силой Духа Святого благодатно повлияют на вас. Передачу подготовила Ольга Эрленбуш, звукооператор Петр Гам. У микрофона Виталий Кливер. До свидания. Храни и благослови вас Бог.

0: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.
3: Две новых хирургических операции, в частности, пересадка железы в мышце руки.
4: Еще одна страница научной фантастики становится научной былью.
5: Несколько новых взглядов на вулканы, в том числе и на гору Святой Елены.
6: В эфире еженедельный радиожурнал «Поиски и открытия». Мы приглашаем вас в удивительный мир науки. Мир упорных поисков, увлекательных исследований, неизбежных разочарований и неожиданных находок. Нашу программу открывает научный дневник.
3: Когда человеческая нервная система перестает посылать регулярные импульсы, вызывающие биение сердца, эту обязанность иногда берут на себя созданные человеком электронные приборы. Однако, такие сердечные стимуляторы нуждаются в энергии. На практике это означает батарейки, которые периодически нужно перезаряжать. В 1970 году хирурги начали применять стимуляторы на атомной энергии. Главное их преимущество заключается в том, что такой источник энергии не нуждается в замене в течение всей жизни больного. Однако доктор Камаль Мансур, специалист по операциям на сердце, считает, что атомные батарейки чересчур долговечны. Он указывает, что период полураспада плутония 238, который применяется в батарейках, равен 87 годам. И если не принять соответствующие меры безопасности, то такая батарейка может стать источником опасной радиации на многие годы после смерти больного. Профессор Мансур занимается проблемами хирургии на сердце в медицинском институте города Атланта, штат Джорджия. Он говорит своим студентам: нельзя просто взять и закопать атомный стимулятор вместе с больным. Нужно его извлечь и вернуть изготовителю. Профессор Мансур отдает предпочтение стимуляторам, работающим на литии. Они появились недавно, и пока трудно определить срок их действия. Специалисты считают, что их будет хватать лет на 12-15. Стимулятор на литии стоит около 1/3 стоимости плутониевого стимулятора, при значительно меньшей опасности побочных эффектов.
4: Начиная с 1973 года, доктор Сэмюэл Уэллс, сотрудник университета штата Северная Каролина, сделал 36 операций по пересадке органов, о которых пока мало кто знает. У всех 36 больных были увеличены паращитовидные железы. Они вырабатывали слишком большое количество гормонов, тем самым нарушая баланс кальция и фосфора в организме и вызывая другие болезненные симптомы. Обычное лечение предусматривает частичное удаление 4 паращитовидных желез с тем, чтобы их оставшиеся части вырабатывали нужное количество гормонов. Но определить, какую именно часть желез нужно удалить, очень трудно. Если удалить слишком большую часть, возникает гормональная недостаточность, которая часто приводит к серьезным осложнениям. В лекции, прочитанной на ежегодном заседании Американского эндокринологического общества, доктор Уэллс рассказал, что он удаляет из шеи пациента все 4 пары щитовидной железы. Затем он нарезает их на мелкие дольки, пересаживает часть из них в мышечные карманы предплечья, а остальные дольки сохраняет путем глубокой заморозки. Через несколько лет после операции уровень гормонов часто снова повышается и возникает необходимость в дополнительном удалении желез. Когда в естественных условиях железа расположена на шее, операция бывает достаточно сложной. В то же время удаление пересаженных в предплечье кусочков железы сопряжено с меньшими сложностями и меньшим риском. Если возникает необходимость в дополнительной паращитовидной ткани, ее легко взять из замороженных запасов. Поскольку эта ткань исходно удалена из тела этого же больного, опасность отторжения очень мала.
3: Почему многие люди впадают в депрессии, когда перестают заниматься физкультурой? Может быть, дело как раз в гормонах? Доктор Гейб Миркин, ассистент профессора на кафедре спортивной медицины в Университете штата Мэриленд. В ходе своих исследований он обратил внимание, что регулярные физические упражнения способствуют полноценному отдыху и снимают нервные напряжения. Он занялся изучением этого явления и установил, что существует взаимосвязь между хорошим настроением и уровнем в крови гормона норепинефрина. Этот гормон выделяется надпочечной железой, когда человек делает усилия, например, во время занятий физкультурой.
4: Еще один герой, рожденный научной фантастикой, стал частью научной повседневности. Сейчас роботы работают в местах, где для человека уровень радиоактивности превышает норму безопасности. Они очень помогли в изучении и решении проблемы, которая возникла в 1979 году на атомной электростанции в городке Три-Майл-Айленд, штат Пенсильвания. Робот по имени Герман входил в помещение электростанции, где уровень радиации был слишком высоким для человека. Робот этот сделан как копия человека. Он выносил образцы воды и других материалов для лабораторного анализа. На этой электростанции был также испробован 4-тонный счетчик, позволявший определить, какому уровню радиации подверглись жители окружающего района. Этот счетчик позволяет проверить целиком поверхность человеческого тела. Радиоактивные детекторы были установлены в 237 различных точках – на телефонных столбах, в домах, на заборах и на фермах на всей территории по соседству с электростанцией.
3: Некоторые врачи говорят своим пациентам, что самый быстрый способ похудеть – это сесть на чисто белковую диету. Однако доктор Джозеф Де Хейвен и его коллеги по медицинскому факультету Йельского университета обнаружили серьезные побочные эффекты такой диеты. Эти врачи исследовали диету, в которой все калории имеют чисто белковое происхождение, и сравнили ее с диетой, в которой половина калорий обеспечивалась белками, а половина – углеводами. Они обнаружили, что чисто белковая диета в течение 3 недель приводит к большей потере веса – к 10 килограмм по сравнению с 8 килограммами при смешанной диете. Однако чисто белковая диета, которая способствовала потере дополнительных 2 килограмм, также приводила к потере значительного количества натрия – и к уменьшению на 40% химических веществ, которые являются передатчиками нервных сигналов в человеческом теле. Эти химические изменения вызывали головокружение и сокращение деятельности симпатической нервной системы. В результате этих опытов исследователи рекомендуют добавлять углеводы к диете, предназначенной для потери лишнего веса.
6: В эфире еженедельный радиожурнал «Поиски и открытия». На страницах журнала мы рассказываем о самом новом в мире науки и техники, о самом интересном, о самом важном.
4: В течение полутора месяцев Вулканологи внимательно наблюдали за дымком, курившимся над вершиной горы Святой Елены. Они пытались определить, что это. Может быть, вулкан, который молчал в течение 123 лет, просто начал дымиться? А может быть, назревает новое массивное извержение?
7: 18 мая 1980 года ответ пришел сам с собой. Началось извержение, сила которого, по подсчетам ученых, соответствует силе взрыва 750 первых атомных бомб. Огненные сполохи летели со скоростью, достигавшей 190 км в час. По трем направлениям от вулкана они валили деревья, находившиеся на расстоянии 23 км. Вулканическими породами заполнилось озеро длиною в 6 километров. Речная долина завалена вулканическими материалами и обломками на глубину 60 метров. Президент Картер назвал извержение вулкана Святой Елены самым ужасным стихийным бедствием в истории Соединенных Штатов.
4: Большинство сообщений в прессе, по радио и по телевидению описывали ущерб и разрушения, причиненные извержением. При этом все репортеры отмечали, как удивительно мало людей погибло во время извержения. Меня с самого начала волновал один вопрос. Отчего это извержение произошло именно в этом месте и именно в это время? Почему центром стала гора Святой Елены, а не какой-нибудь другой вулкан? Почему оно началось 18 мая? Почему оно не произошло несколькими днями или годами раньше или позже?
7: Группа ученых, в которую входило около 20 человек, начала снимать систематические измерения за 6 недель до начала извержения. Теперь в основном данные этих измерений обработаны, и вулканологи начинают разрабатывать определенные теории.
4: Когда я думаю о геологии, мне в первую очередь приходит в голову теория тектонических пластов. По этой теории поверхность Земли состоит из ряда скоплений твердых материалов, плавающих по раскаленному веществу, расположенному ближе к центру Земли. Это имеет какое-нибудь отношение к извержению Святой Елены?
7: Ответ на этот вопрос зависит от того, какому геологу вы его зададите. Думаю, что большинство из них ответит утвердительно. Гора Святой Елены расположена на стыке двух тектонических пластов – плато Хуана де Фука в Тихом океане и североамериканского плато. Одно из них перекрывается другим, и оконечность нижнего плато под давлением верхнего пласта приходит в соприкосновение с глубинными раскаленными слоями. Под воздействием высоких температур часть скальных пород плавится, образуя магму и газы. Они стремятся подняться на поверхность, оказывая огромные силы давления на верхние слои.
4: От чего же зависит точка, в которой магма вырывается на поверхность?
7: По этой теории, место, в котором магма вырывается на поверхность, в широком смысле определяется расположением участка, где в глубинах Земли плавятся скальные породы. А конкретно извержение происходит в самой слабой точке в данной местности. Эта слабая точка часто оказывается именно там, где в прошлом уже бывали извержения. Вершина горы Святой Елены состояла из застывшей лавы, которая осталась там со времен предыдущего извержения. Затвердевшая лава образовала купол, который играл роль пробки на бутылке. Когда давление, рвущееся на поверхность магмы, достигает определенной величины,

0: что сначала появилось слегка окрашенное облако до того, как обломился и пополз склон горы. Какие еще остаются вопросы? Разве здесь уже не заключен ответ о причине и следствии?
1: Но сначала надо ответить на второй вопрос. Может быть, это было огненное облако, а может быть, это было облако пыли, образовавшееся в самом начале оползня. Огненное облако могло вызвать оползень, а облако пыли могло быть всего лишь его результатом.
0: Я всегда думала, что ученые знают ответы на все вопросы.
1: За многие века найдено немало ответов. Но я часто вспоминаю фразу ученого-генетика, лауреата Нобелевской премии Джорджа Бидла из его книги «Язык жизни». «Наука — это бесконечное раскупоривание запечатанных коробок, в каждой из которых оказывается несколько новых запечатанных коробок. Чем больше мы узнаем, тем больше нам остается узнать. Последнего слова не бывает». Доктор Пол Хаммонд, вулканолог, он работает в университете в городе Портленде. Он нанес на карту более 2800 вулканических центров на западном побережье Канады и Америки. Он обратил внимание, что менее 1% от этих 2800 вулканов являются высокими горами типа горы Святой Елены. Остальные 99% – это низкие вулканы, имеющие форму купола. Он также считает, что извержение горы Святой Елены могло начаться из-за того, что в глубинах Земли в соприкосновение пришли два типа магмы.
0: А каким образом соприкосновение двух видов магмы могло вызвать извержение?
1: Магма первого типа содержит значительно большее количество взрывчатого газа, но в нормальных условиях она плавится при более низких температурах. Магма второго типа сама по себе менее взрывчата, но она плавится при гораздо более высоких температурах.
0: Ага, теперь кажется понятно. Когда два этих типа магмы приходят в соприкосновение, одна из них приносит с собой высокую температуру, а другая – газ, который взрывается при высокой температуре. Когда эти магмы сталкиваются, происходит взрыв.
1: Это одна из теорий. Вероятно также, что между ними происходит какая-то химическая реакция. По-видимому, чтобы принять или опровергнуть эти теории, необходимы дополнительные наблюдения. В частности, это означает наблюдение за извергающимся вулканом с близкого расстояния. Достаточно ли вас интересует, что в действительности там происходит, чтобы участвовать в этих наблюдениях?
0: Да, надо подумать. Нет, наверное, я оставлю эту запечатанную коробку другим. Пусть лучше они ее открывают.
2: Вы слушаете радиожурнал «Поиски и открытия». В программу включены сообщения специалистов об исследованиях и находках в различных областях знаний и выводы, которым открытие приводит ученых.
3: Часто извержения вулканов становятся просто темой для очередной журнальной статьи. Публика не очень-то интересуется такими сообщениями. Однако извержение горы Святой Елены привлекло внимание массы людей. Мало какие вулканы в прошлом могут похвастаться такой славой. Почему? Может быть, это было какое-то особенно мощное извержение? Профессор Уильям Таннер, член ученого совета геологического факультета при университете в городе Таллахасси, штат Флорида. Беседа, которую вы сейчас услышите, была подготовлена при участии профессора Таннера.
4: Извержение вулкана Святой Елены в американском штате Вашингтон в 1980 году привлекло внимание мирового общественного мнения к вулканам и их деятельности. Истории известно немало извержений, по силе не уступающих извержению Святой Елены, а также ряд извержений значительно более мощных. Том Симкин, сотрудник Смитсонинского института, считает, что извержения, подобные извержению Святой Елены, случаются примерно раз в 10 лет. Однако средства массовой информации уделили ему больше места, чем любому другому вулканическому извержению XX века.

0: Как извержение святой Елены выглядит по сравнению с извержениями сопки Безымянной на Камчатском полуострове в Сибири? Сибирский вулкан действовал в 1955, 64 и 75 годах.
1: Эти три извержения сопки Безымянной по масштабам сравнимы с извержением святой Елены. Тот факт, что они происходили примерно раз в 10 лет в середине 50-х, 60-х и 70-х годов, подтверждает замечание Симкина о десятилетней периодичности извержений такого масштаба.
0: Так почему же извержение горы Святой Елены привлекло такое внимание?
1: Во-первых, это можно объяснить тем, что вулкан в густонаселенной местности всегда представляет большую опасность. Ведь в штате Вашингтон все же несколько человек погибло, а опасность для жизни всегда вызывает больше интерес, чем происшествие, случившееся в сравнительно безлюдной местности. Людей волнует всегда безопасность людей, а не просто сейсмические события. Вторая причина заключается в большей доступности района извержения для фотографов, пилотов, журналистов и телерепортеров. В то же время большая заселенность района облегчала ведение подробных наблюдений.
0: Когда я думаю о разрушительных извержениях, я вспоминаю об извержении Везувия в 79 году нашей эры, который залил лавой город Помпей. В каком соотношении с извержениями 20 века, о которых мы говорим, находится знаменитое извержение Везувия?
1: С геологической точки зрения, по своим масштабам, извержение Везувия можно отнести примерно к той же категории, что и извержение сопки Безымянной и горы Святой Елены. Извержение такого рода происходит примерно раз в 10 лет. Везувий занимает такое выдающееся место в учебниках истории, потому что во время его извержения погибло 20 тысяч человек.
0: Да, Везувий занял в истории место гораздо более значительное, чем того заслуживали количество извергнутой лавы или степень сейсмической активности, если считать по шкале Рихтера. Гибель тысяч людей сделала это извержение в глазах историков более значительным, чем сравнимые с ним по мощности извержения в малонаселенных районах.
1: Да, если бы мы могли разработать психологическую шкалу Рихтера, чтобы измерять, насколько стихийное бедствие затрагивает нас, то эта шкала учитывала бы не просто физические колебания. Важным фактором является то, каким образом то или иное событие влияет на людей. Это одна из субъективных причин, по которым известность геологических событий не всегда пропорциональна их энергетическому уровню.
0: Вы могли бы, как профессиональный геолог, перечислить выдающиеся с вашей точки зрения извержения?
1: Вероятно, самый крупный след извержения вулкана на поверхности Земли заслуженно носит название «Валья Гранде», что по-испански означает «большая долина». Она находится в американском штате Нью-Мексико, и на ее территории расположен кратер, внутренний диаметр которого равен 25 километрам. Район, пораженный извержением этого вулкана, более чем в 1000 раз превышает район поражения вулкана Святой Елены. К югу от штата Вашингтон, где находится вулкан Святой Елены, расположен штат Орегон. Вершина горы Мазама была сорвана вулканическим взрывом, и на ее месте, в кратере, имеющем форму чаши, теперь возникло озеро.
0: Да, я когда-то читал об этом. Это озеро расположено прямо на вершине, да?
1: Да. И судя по размерам кратера, этот вулканический взрыв, вероятно, был раз в 50 сильнее, чем извержение Святой Елены, которое, в общем, было рядовым по сравнению с известными нам крупными вулканическими взрывами.
0: У меня есть несколько знакомых христиан, которые, как мне кажется, усматривают в извержениях и землетрясениях знак того, что приближается конец света. Как вы, геолог, трактуете события, за которыми вы наблюдаете?
1: Действительно, я встречал слово «землетрясение» в нескольких пророчествах, в том числе и в словах Иисуса Христа в 24 главе Евангелия от Матфея. Однако слово «вулкан» я там не помню. Некоторые религиозные мыслители стремились обнаружить усиление в интенсивности и частоте геологических событий, видя в этом знак близящегося возвращения Иисуса на землю. Как я уже говорил, большая часть крупных вулканических извержений, судя по всему, произошла много тысячелетий тому назад. Те из них, которые происходят на наших глазах, кажутся в сравнении с ними незначительными. Поэтому я не уверен, что геологическим признакам стоит придавать какое-то сверхъестественное значение. Однако есть все основания полагать, что некоторые факторы, не имеющие отношения к геологии, являются исполнением пророчеств о конце света, сделанных Иисусом. Вероятно, наиболее ярким примером является образование государства Израиль после перерыва почти в 19 веков. В Библии совершенно определенно сказано, что это знак, и что Иисус Христос вернется и воцарится на земле вскоре после того, как это произойдет. Поскольку это уже произошло, Иисус Христос может спуститься на землю в любой момент.
0: Надеюсь, я верно передаю вашу мысль. Вы не допускаете, что Бог хочет запугать людей, чтобы они уверовали в Него из страха.
1: Ну, Бог предпочитает, чтобы мы полюбили Его и чувствовали себя с Ним легко и просто. А этого можно добиться только на основе добровольного подчинения с нашей стороны. Божья любовь к людям, я думаю, единственная причина, почему извержения вулканов так редко происходят в густонаселенных районах. Я убежден, что вся Вселенная, в том числе и наша Земля, и все ее геологические и вулканические процессы, это творение Бога. Богу ничего не стоило бы использовать извержения и землетрясения, чтобы привести людей в ужас и заставить их делать все, что он хочет. Ему было бы достаточно просто захотеть этого. Но Бог не хочет, чтобы люди отзывались на его призыв только из страха, что может начаться извержение вулкана, в котором они погибнут. Он указывает нам другие, гораздо более прекрасные основания, чтобы прийти к нему. Бог сильнее вулканов, им же сотворенных. Но именно притягательной силой своей любви, а вовсе не насильственным принуждением, хочет он обратить нас к себе. Он хочет, чтобы мы подчинялись ему, любили его, были его друзьями и спутниками, просто потому, что он Бог, и потому, что он добр.
2: На этом мы заканчиваем очередной выпуск научно-популярного и религиозного радиожурнала «Поиски и открытия».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Размышления. Лето жизни уносится. Юности розы быстро вянут, склоняясь все ниже к земле. Дней цепочка теряется где-то во мгле. В бездну вечности время жемчужные слезы непрестанно роняет, несбывчивы грезы зыбкой юности. Их разрушают собой волн житейских безжалостный грозный прибой. Кто ты есть, человек? Ты явился откуда? Для чего ты живешь и куда ты идешь? Мало мыслить об этом сейчас молодежь. На земле очень много различного люда, но не распят за них Магомед или Будда. Что есть истина? Вот самый важный вопрос. На него дал ответ лишь Спаситель Христос. Землянин, сбрось скорее безнадежности ношу и к источнику истины Божьей прильни. Не напрасно прошли, чтоб твоей жизни дни. Потерял, может быть, ты их много, но все же в храм поэзии духа вести тебя может Иисус в любом возрасте. Только поверь. И прими его верою в сердце теперь. В Иисусе померкнет бесцельности ужас. Пусть льет время потоки обильные слез. За тебя пострадал и воскрес Царь Христос. Понапрасно лютует безбожная стужа, понапрасну неверья вороны кружат. Вера Божья — победа над смертью и злом. Счастье — вечный союз с Иисусом Христом. Жизнь земная для верного есть ряд прелюдий к тому гимну, который в восторге поют дети Божьи, нашедшие вечный приют в синем небе. Восстаньте ж из праха, о люди! Благовестие набат вас давно уже будет. Может быть, скоро смолкнет евангельский зов. Вырывайтесь скорей из греховных оков.

Край родной, край родной, незабвенный приют детских лет, уголок удивительной русской природы. Мои годы промчались, как вешние воды, жизнь оставила в сердце трагический след. Узник я, и, казалось бы, радости нет за тюремной решеткой, но гимны свободы не могу я не петь даже в трудные годы. Край родной, ты открыл предо мной красоту, тайный смысл в гармонию песни творенья. А когда вдруг созрело святое стремление свою жизнь посвятить Иисусу Христу, затворил в юном сердце твою я мечту, путь найти в поэтический храм вдохновенья и воспеть всеблагого Творца откровенья. Я пел гимны любви и благую весть нес, возлюбившим Христа отдавал свои знания. Путь мой вскоре прошел через долину страданья. Сколько было скорбей, сколько пролито слез, но всегда предо мной шел Спаситель Христос. Созидал Он церковное вечное здание и меня звал достигнуть небесного звания. Скоро должен закончиться путь мой земной. Так хотел бы родных и друзей видеть лица. Стало солнышко жизни к закату клониться. Как хочу я взглянуть на тебя, край родной, но с тобой я разлучен высокой стеной. Верных Господу скрыла сырая темница, но их к небу ведет Иисуса десница. Может быть, я тебя не увижу, мой край. Для души возрожденной нет в этом трагедии. Я иду через страдания к великой победе. Не тоскуй, о душа, на Христа лишь взирай. Тебя ждет в синем небе божественный рай. Скоро, скоро минуют страдания эти. С Иисусом ты будешь в немеркнущем свете.

Песня о возрасте. Не ищите излишнюю сложность в неспокойный наш атомный век. Возраст — это только оплошность, если молод душой человек. Пусть вы даже и сгорбились малость, и сгустились морщинки у век. Возраст — это только формальность, если молод душой человек. Пусть лицо озаряет улыбка, даже если седины, как снег. Возраст — это только ошибка, если молод душой человек. Пусть любовь нерушима, как крепость, пусть не старится сердце вовек. Возраст — это только нелепость, если молод душой человек. Разве солнце убавит свеченье? Разве звезды замедлят свой бег? Разве возраст имеет значение, если молод душой человек?

щедрость Творца. Все больше греет год от года, все чаще красят нам житье простые таинства природы, щедроты дивные ее. Когда железо в небо пело, она твердила: жизнь жива, и полз к нам ландыш оробелый по кромке танкового рва. Когда же в сумрачной больнице нас черный омут звал на дно, слыхало сердце, что стучится жизнь сквозь больничное окно. Жизнь с благодатью тополиной, с озоном августовских роз, с неудержимою лавиной тревог и радостей и слез. И наши мысли в час восхода вслух повторяли соловьи: Творец немеркнущей природы, дары бесчисленны твои.

Новогодняя молитва. За недругов моих, не знающих Тебя, вокруг меня, что строят козни. Господь, молиться научи, любя, врагов не видя в людях розни. Не проклинать хочу нелюбящих меня, а лишь желать благословенья. Ведь поносили, мой Господь, Тебя, когда терпел ты на кресте мученья. От раскаленных стрел лукавого врага пусть защищает грудь мою щит веры, и, рассекая грех оружием духовного меча, я Божий мир готов нести во все пределы. Язык — большое зло по слову твоему, и укротить его здесь людям невозможно. Господь, мои уста я посвящаю одному — благословлять тебя и славить непреложно. Хочу свободным быть от мысли злого мщенья, когда за истину преследуют враги. Дай вспомнить о твоем, Господь, прощенье и подражать твоей святой любви. И если горький корень злого осужденья мне в грудь селится братьев унижать, ты мне пошли святое умиленье учиться от тебя любить, терпеть, прощать.

Молитва. Услышь, Христос, мое моленье, мой дух собою озари, и сердца бурного волненье, как зыбь морскую смири. Тебе во след идти готовый, молю, чтоб дух мой подкрепил, хочу носить венец терновый, ты сам, Христос, его носил. Тревожной совестью угрозы, о, милосердный, успокой! Ты видишь покаянья слезы, молю, не вниди в суд со мной. О, дай, чтоб верою святою рассеял я туман страстей, и чтоб смиренною душою прощал врагам, любил друзей. Чтоб луч отрадный упованья всегда мне в сердце проникал, чтоб помнил я благодеяния и чтоб обиды забывал.

той вере, брат мой, непоколебимо, не смущаясь, в вере стой. И Христос, Господь любимый, сам развеет мрак густой. Перед Ним утихнут волны, превратится буря в тишь. Говорит Он, мира полный, только ты Его услышь. Пусть колеблется стихия, пусть все рушится вокруг. Времена пройдут лихие, будет шире жизни круг. Нам дано любить и верить в обещания Христа. Его милость не измерить, Он любить нас не устал. Кающихся Он прощает, велика Его любовь. Счастлив, кто не извращает правду вечных Божьих слов.

пароль. Если поколеблются вершины древних гор и сдвинутся холмы, Господа заветы нерушимы, и вовек слова Его верны. Путник, потерявший направление, рад лучу звезды во тьме ночной. Так сердца находят утешенье в Слове Божьем, мой завет с тобой. Это слово темень разгоняет, выведет на верную тропу, в сердце наше скорбное вливает упование свежую струю. Как же слову царскому не верить, если потерял ты путь домой? Вот пароль, откроет он все двери, моя милость вечно над тобой.

Создателя Вселенной. Весь мир от звезд до колоска он движет и колышет, и мне в паденье лепестка гул мирозданья слышен. И схлынет свет, сойдет на нет, в безмолвие теряясь. Но вспять волна ушла, и свет нахлынул, повторяясь, неся нам радостную весть, что жизнь неодолима, что смерти нет, а только есть приливы и отливы.

Где же место? Нет места приятнее на земле, где мы можем слиться в единой семье. Мы славим того, кто нас всех возлюбил, кто горькую чашу до капли испил. Там люди читают Господнее слово, там песни поются и стройно, и ново. Там есть для души моей мир и покой. Там славлю Христа я молитвой святой. Он словом своим умудряет простых. Я там забываю о болях моих. А где же то место? Пред нами вопрос. А там, где на троне Спаситель Христос.

только он. Снова вспомнил родную мать, ее голос: «Сыночек милый, вот лежит предо мною опять фотоснимок ее могилы». Много лет пронеслось с тех пор, а береза стоит все та же, и листочки ведут разговор. Но о чем, мне никто не скажет. Я поныне в мой край влюблен, на свидание приехать рад бы. Вот смотрю, как скучает клен на отцовской пустой усадьбе. И летит, как стрела мечта, через горы, леса, океаны. Но угасли мои лета с незажившей глубокой раной. Кто мне снимет тяжелый груз этой древней тоски тягучей? Только он, Иисус, надо мной разгоняет тучи.

Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

На место камертона брат Йоганн Паульс спел нам песню, которая подходит к его свидетельству о поездке по Сибири.

0: Рассказ для детей. Написала и читает Анна Лукс. США.
1: К водам тихим. Продолжение рассказа. Господь, пастырь мой. Прошел год. Алеша полюбил Господа всей душой. В школе уже все знали, что Алексей Вольцев — христианин. Первое чувство смущения и плотского страха перед товарищами и учителями давно минуло. Алеша открыто и искренне исповедовал доверие Христу как Господу. Он любил читать Библию, особенно Новый Завет, где апостолы писали о жизни его любимого Иисуса, Бога-человека, оставившего красоту и величие небес ради спасения грешного человечества. Алеша восхищался простотой и мудростью Спасителя. Часто, вечерами, он погружался в чтение библейских историй, описывающих жизнь Сына Божьего на земле. Когда он читал о том, как Господь Иисус исцелял людей, давал зрение слепым и освобождал одержимых, его сердце трепетно билось, и ему казалось, что он присутствует на месте проявления Господнего всемогущества. Читая об ужасных пытках, которым подвергали Господа римские воины, и потом о распятии Иисуса, его предсмертных мучениях на кресте, Алеша плакал, плакал надрывно, сжав ладони в кулаки и прикусив губы, чтобы сдержать стоны, готовые вырваться наружу. Его исполненное состраданием сердце и юный разум не могли вместить человеческого безумия и жестокости, с которой люди, созданные для любви и добра, безжалостно терзали тело своего Творца. Отложив Библию, он склонялся на колени и благодарил Господа за прощение, за данную им возможность узнать об истинном пути, ведущем к Богу, к чистоте и добру. Он благодарил за Слово Божье, которое открывало ему святое сердце Небесного Отца, исполненное любовью к погибшему человеку и ненавистью ко греху. Посещая дом молитвы, Алеша задавал много вопросов старшим братьям, стараясь узнать как можно больше о Спасителе и глубже проникнуть в его освящающее слово, которое изменяло его жизнь. Он любил говорить с бабушкой по телефону, и, казалось, разговору не будет конца. Он делился с ней своими новыми чувствами и познаниями, рассказывал об отношениях с товарищами и просил ее молиться о тех, кто особенно противился благой вести. Иногда бабушка писала длинные письма, наставляя внука быть твердым в следовании за Господом, чаще преклонять колени, когда к его сердцу подступают искушения. Она не уставала повторять, чтобы Алеша не сам сражался в духовном борении, но, призывая имя Иисуса, верил, что его божественный друг никогда не опоздает и всегда вовремя даст мальчику силу для преодоления трудных переходов на его земной узкой тропе. «Молись Господу о тех, кто противится его благой вести», — писала бабушка. «Они многого себя лишают, пренебрегая Иисусом. Помни, что в душе у каждого есть спокойный и тихий уголок, куда Бог может добраться, минуя шум и ярость, бушующие в человеке. Ты, Алеша, уже читал об апостоле Павле, который говорит о себе как о первом из грешников, но и его достигла благодать нашего Господа. Итак, прощение и милость могут наполнить сердце любого. Апостол Павел служит примером нам, чтобы мы не теряли веры и постоянства в стремлении приводить к Богу души несчастных и строптивых людей. Только необходимым оружием для этого сражения является доверие Богу и добрая совесть», — писала бабушка своему дорогому внуку. Она напоминала ему снова и снова, что каждый новый день Господь создает для радости, и убеждала Алешу принимать все, что происходит с ним, спокойно, с благодарностью, веря, что это дано ему самим Христом для блага его духовного становления. Алеша уже много раз убеждался, что советы бабушки верны и работают замечательно. Он любил молиться всюду, и за закрытой дверью, и по дороге в школу, и в короткие перемены, кратко обращаясь к Иисусу с просьбой или просто говоря ему слова благодарности. Он неутомимо молился о папе и маме, так как они по-прежнему оставались медлительными сердцами и, казалось, не задумывались о серьезности стоящих перед ними важных, судьбоносных вопросов. Правда, папа два раза ходил с Алешей на собрание верующих, соглашался, что все там стройно и разумно, но сам не проявлял особого интереса к искреннему поиску единственной вечной истины, которая есть сам Господь Иисус. Большой радостью для Алеши было согласие Маришки посетить дом молитвы. Ей очень понравилось там, и вот уже несколько раз она приходила вместе со своей младшей сестренкой и мамой. На Рождество в церкви готовилась рождественская постановка, и Алеша пригласил в дом молитвы весь свой класс и даже классного руководителя. Он просил Господа благословить их сердца. За несколько дней до намеченного рождественского служения произошло одно событие, которое, впрочем, все по порядку. Учительница русского языка Валентина Ивановна предупредила класс, что по программе они должны писать изложение на зимнюю тему. Для облегчения задания она предложила каждому ученику подобрать картину с изображением зимнего пейзажа и объявила, что оценка будет влиять на итоговую четвертную. Но в день обещанной контрольной работы она заболела. Класс уже было обрадовался, что контрольная отменяется, но кто-то каким-то образом узнал, что урок будет вести зауч школы. Гриша Котовский, один из самых проблемных учеников школы, страшно сдрейфил и решил сбежать с урока. Но, конечно же, не один. Он прихватил с собой еще двух своих дружков, которые, боясь возразить своему заводиле, пошли с ним. Когда они шли по коридору, зауч выходила из учительской. Звонок еще не прозвенел, и мальчики, боясь нежелательной встречи, юркнули в туалет. Зауч увидела их маневр, но, не подавая вида, прошла в класс. В это время прозвенел звонок к началу урока. «Контрольная состоится, к вашему сожалению», — с металлическими нотками в голосе объявила зауч. «Я видела вашу неразлучную тройку во главе с Котовским. Они скрылись в туалете. Я думаю, что они там еще и сейчас. Сегодня дежурит по коридору физрук Иван Петрович, а, как вы знаете, он ни одного не выпустит из школы во время урока. Так вот...» Она обвела взглядом весь класс и остановилась на Алеше Вольцеве. Зауч знала, что Алеша ходит в дом молитвы, и знала также, что у него уже не раз случались серьезные стычки с Котовским, который по причине и без мог прицепиться к любому ученику. Но сейчас в ней заговорила неприязнь ко всем верующим. И вот представился случай поставить Алешу в трудное положение. Она улыбнулась своим мыслям и велела Алёше пойти и привести прогульщиков в класс. Но Володя, сосед по парте, Алёшин, который очень уважал своего друга за смелость отстаивать свои взгляды, вдруг поднялся с места и обратился к заучу. «Ольга Сергеевна, Гришка всякого, кто входит в туалет, когда он там, заставляет курить и не выпускает, пока тот этого не сделает или бьет его». «Очень хорошо. Вольцев, ты же курить не будешь, как я понимаю? Или ты боишься быть побитым? Неужели Котовский и тебя держит в страхе?» Алёша поднялся. Он понимал, что сейчас один из тех моментов, когда нужно проявить силу своего христианского характера. «Нет, Ольга Сергеевна, я не боюсь Гришу». Он шел через весь класс к выходу и чувствовал, что взоры всех сопровождают его. Закрыв за собой дверь, Алёша медленно направился к мужскому туалету. Сердце его колотилось в груди. На лбу выступила испарина. «Иисус, Господь всех сил, Ты со мной, я верю в это. Помоги мне убедить ребят вернуться в класс. Пожалуйста, Иисус!» Мысленно взмолился он и ускорил шаг. Открыв дверь в туалет, он увидел Гришу, сидящего на подоконнике, картинно выпускающего сигаретный дым из ноздрей. Рядом стояли двое других ребят и ожидали своей очереди затянуться. «Ребята, я за вами!» Произнося эту короткую фразу, Алёша поперхнулся, но все-таки сумел овладеть собой и продолжил. «Меня послала Ольга Сергеевна. Весь класс ждет вас. Контрольная будет».
2: «Ага, мышиный заступник пожаловал. Надо же, кого не ожидали. Собственной персоной здесь. Контрольная, говоришь?»
1: Котовский спрыгнул с подоконника и выдохнул следующую порцию дыма прямо в лицо Алёши. Мальчишки расхохотались.

0: Гриша, неужели тебе нравится быть таким грубым? Ты же себя самого не уважаешь. Я не буду отвечать тебе твоими методами. Не потому, что боюсь тебя, а потому, что ты человек, за которого умер Иисус. Сам Бог любит тебя. Только ты этого еще не знаешь или не понял, поэтому так поступаешь. Плохо поступаешь. Ты сам себе вредишь. Ты сам первый враг себе. И мне тебя очень жаль, Гриша. Бог создал тебя для добрых дел. И вас, Витя и Димка, тоже. Злыми быть легко, но злые не могут быть счастливы. Скажите, разве вам сейчас хорошо? Вы же сами боитесь. Зло всегда сопровождается страхом. Котовский смотрел на Алешу и часто-часто моргал, совершенно обескураженный, спокойной, доброжелательной Алешиной речью. Наконец он словно проснулся, выпрямился и почти вежливо спросил: «Так ты говоришь, что меня любит Бог?» «Да, Гриша, Бог любит тебя. Так написано в Библии. Слушай. Ибо так возлюбил Бог Гришу, что отдал Сына Своего Единородного, дабы Гриша, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Именно за тебя умер Иисус, чтобы ты, Гриша, Котовский, имел жизнь вечную. Я тебе потом покажу, где это написано». Котовский воодушевленно кивнул головой и сделал шаг по направлению к выходу из туалета, потом обернулся и, ничего не объясняя, скомандовал растерявшимся в конец ребятам: «Следуйте за мной в класс. Будем писать контрольную». По коридору все шли молча. Только Алеша, смущенный и обрадованный одновременно, шептал слова сердечной благодарности своему верному пастырю, всемогущему Господу Иисусу. Один за другим ребята вошли в класс. Алеша был завершающим. Ольга Сергеевна вскинула брови, но сдержала свое удивление по поводу произошедшего. Только и произнесла немного разочарованно: «Садитесь все и работайте». Когда прозвенел звонок с урока, Ольга Сергеевна собрала тетради и пригласила Алешу пройти в учительскую. Там она, наконец, задала свой вопрос. «Ну, Вольцев, что же ты такое сделал с Котовским, что он вернулся в класс?»
1: «Ничего я не сделал, Ольга Сергеевна. Я только попросила Иисуса Христа пойти со мной и помочь мне привести ребят». Без слабой тени превосходства просто ответил Алеша. «И он мне помог».
0: «Хм, ну что ж, можешь быть свободен, Вольцев». И, сделав небольшую паузу, добавила: «Алексей Вольцев». Возвращаясь в класс, Алеша увидел стоящего у дверей Котовского. Он переминался с ноги на ногу, видимо, поджидая Алешу. «Ну, Вольцев, я жду. Покажи мне, где написано, что меня Бог любит».
1: «Это же в Библии написано. Я же тебе сказал, Гриша. У меня с собой ее нет».
0: «Может, ты все выдумал, а?»
1: «Нет, я сказал тебе правду. Знаешь, Гриша, я тебя приглашаю на праздник. Послезавтра в 17:00 приходи в дом молитвы. Там будет очень-очень интересно. Будем отмечать день рождения Господа Иисуса Христа. Тебе понравится. Там я и покажу тебе место, где написано про любовь Бога к тебе. И даже подарю эту книгу, если захочешь».
0: «Ну вот еще, в дом молитвы, к баптистам! Что я там потерял?»
1: Ничего ты там не потерял. Но найти можешь. Впрочем, я не настаиваю. Выбор твой. Я могу Библию принести в школу и показать тебе здесь. Вот и принеси. Завтра. — скомандовал Котовский, перекрикивая раздавшийся звонок на урок, и поспешил в класс. Утром следующего дня Алеша еще раз проверил содержимое портфеля и, убедившись, что все приготовлено для уроков, положил туда и Библию. Родителей дома уже не было. Их рабочий день начинался рано. На столе стоял завтрак, приготовленный заботливой мамой. С тех пор, как бабушка преподала ему урок молитвы перед принятием пищи, Алеша никогда не забывал поблагодарить Господа за еду и благословлял мамины руки, так вкусно готовившие разные блюда. По дороге в школу Алеша разговаривал с Иисусом. Разговаривал просто, открывая ему свои желания и прося руководства на новый день. «Господь Иисус, пожалуйста, храни мои мысли и мою речь в чистоте. Все, что бы я ни делал, пусть будет правильным и добрым. Ты знаешь, Господи, что нужно сказать Грише. Помоги мне сам. Коснись его сердца, пожалуйста. Помоги ему поверить, что ты его любишь. Я думаю, он такой злой потому, что его не любят и всегда ругают. А с тобой так хорошо, Иисус!» Первым уроком была физкультура, которую любили многие, ведь все 45 минут урока можно играть в мяч или тренироваться на спортивных снарядах. Здорово! Переодевшись в спортивную форму, ребята поспешили в спортзал. «Алеха, постой!» — раздался за спиной Алеши командный голос Котовского. — Ты принес, что обещал? — Принес, конечно, принес. — Ну, давай, показывай это место про любовь ко мне. Алеша вернулся в класс в сопровождении Гриши. Достал из портфеля Библию и открыл Евангелие от Иоанна, 3 главу. Котовский внимательно следил за Алешей, и когда Алеша указывал пальцем место в Библии, стал читать вслух. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Дочитав стих, указанный Алешей до конца, Гриша недоумевающе посмотрел на него и разочарованно произнес: «Ну и где тут сказано, что Бог меня любит? Нет такого! Ты враль! Вот ты кто!» Алеша вздохнул и сел за парту. «Садись, Гриша. Ну, пожалуйста, сядь. Ты прочитал. Бог так возлюбил мир». Все люди включены в это маленькое слово «мир». И ты тоже там. Я поставил твое имя вместо слова «мир». Разве это неправильно? Разве я что-то выдумал? Разве ты не относишься к этому миру людей?
2: Ну, допустим, так отношусь.
1: Дальше ты читал: «Отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Смотри, вот слово «всякий». Это уже конкретно о каждом человеке. «Всякий» — это я, ты, Ольга Сергеевна. На это место можно поставить любое имя, и будет правильно. Бог любит каждого. Он хочет всем подарить жизнь вечную. Но здесь есть одно очень важное условие. Смотри, верующий. Чтобы иметь жизнь вечную, нужно стать верующим. Верующим в Сына Божьего, в Иисуса Христа. Иначе человек не может жить вечно.
2: Слушай, Вольцев, ты мне тут свои баптистские басни рассказываешь, а я должен верить? Жить вечно? Как же! Покажи мне хотя бы одного человека, который живет, ну, хотя бы 200 лет.
1: Гриша, эта книга — священное писание. Автор ее — сам Творец, Господь Бог. Если Он сказал, что всякий, верующий в Иисуса Христа, будет жить вечно, значит, так и будет. Или ты скажешь, что Бог — враль?
2: Отстань, Вольцев. Ты можешь верить во что хочешь, но я не такой глупец.
1: Котовский отвернулся от Алеши и пошел вон из класса.
2: «Послушай, Гриша, именно сейчас ты делаешь настоящую глупость. Слушай Слово Божие. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».
1: Котовский на мгновение задержался в дверях, но не обернулся и, ничего не ответив, вышел из класса.

0: Эммануил.
1: В исполнении самого автора Ольги Май.
0: Он искал меня и ждал, очень долго нежно звал. Он грехи мои простил, мой Господь Эммануил. Никого не позабыл, всех людей он возлюбил. К нам на землю приходил пастырь наш Эммануил. Ради нас с небес спустился, в яслях бедных он родился. Всех нас с Богом примирил наш Христос Эммануил. В муках на кресте страдал, жизнь свою за нас отдал, своей кровью искупил Иисус Эммануил.

Христианские новости со всего мира. Мусульмане становятся последователями Христа. На Ближнем Востоке, который в последнее время чаще ассоциируется с насилием и исламом, десятки тысяч мусульман приходят к вере во Христа. Об этом сказал основатель крупной христианской организации служения «Элам» Сам Эйк-Назар, выступивший на Третьем Лозаннском конгрессе. Проповедь Евангелия миру в городе Кейптауне, Южноафриканская республика. По словам Эйк-Назара, в 1974 году, когда проходил первый Лозаннский конгресс, насчитывалось примерно 500 обращенных из ислама иранских христиан. Но за последующие 30 лет во Христа уверовали столько мусульман, сколько не уверовали за последние 1300 лет. Они, иранцы, преданы правительствам, разочарованы в своей религии и не ждут от будущего ничего хорошего. Но когда они узнают о Господе Иисусе Христе, то полностью преображаются. Они прославляют Христа на рыночных площадях. Целые семьи, мужчины и женщины, обращаются ко Христу, сказал он, добавив, что 2 недели назад двое членов его организации были арестованы, и за 1 неделю в тюрьме они уже обратили ко Христу 6 человек. В свою очередь, представитель одной из христианских церквей Палестины выразил мнение, что настоящий мир на Ближнем Востоке может быть достигнут только через Христа. По его словам, палестинские христиане, зная о крестных страданиях Спасителя, уклоняются от яда ненависти и открывают свои сердца озлобленным соседям-мусульманам и вселяющим страх израильским солдатам. Выступивший на конгрессе христианский пастор из Северной Африки, в частности, сказал, что быть христианином в североафриканских странах означает претерпевать ежедневные гонения со стороны мусульман и постоянно подвергать свою жизнь опасности. По его словам, несмотря на это, число христиан на севере Африки постоянно растет, а в таких странах, как Марокко, Алжир и Тунис, большинство христиан – это новообращенные из ислама местные жители. По некоторым данным, сегодня в Северной Африке проживают десятки тысяч христиан. Главными темами выступлений участников Третьего Лозаннского конгресса является проповедь Евангелия в разных странах мира, а также проблемы, с которыми сегодня сталкивается церковь, среди которых секуляризация, ислам, загрязнение окружающей среды и СПИД, сообщает Православие.ру. Третий конгресс Лозаннского движения, объединяющего евангеликов разных стран и традиций, проходил в Кейптауне. Конгресс стартовал 16 и продлился до 25 октября. Во встрече приняли участие около 4500 делегатов, примерно 70% которых из стран Южного полушария. Всего в конгрессе участвуют представители 200 стран. В конгрессе должны были принять участие около 200 христиан из Китая. Однако власти не выпустили их из страны. Родители оденут своих детей в костюмы святых. Родители-католики в Англии и Уэльсе в Хэллоуин должны одевать своих детей в костюмы известных святых вместо ведьм и прочей нечисти, сообщает Седмица.ру со ссылкой на CNS. Взрослые со своей стороны должны, по мнению прилатов, поощрять размещение огней в окнах, как знак прохожим, что наш дом христианский и Христос наш свет. Дети не должны вырезать угрожающие или страшные лица из тыкв. Вместо этого нужно придать им улыбающиеся выражения. И вырезать кресты советуют епископы. В Туркменистане осужден пастор. Протестантский пастор Ильмурат Нурлиев 21 октября был приговорен городским судом города Мары к 4 годам лишения свободы, сообщает Форум 18.
Вероятно, он будет отправлен в исправительно-трудовой лагерь общего режима в Сейди. Жена пастора Нурлиева и члены его общины отрицают обвинения властей и серьезно беспокоятся за здоровье пастора, так как ему назначили принудительное лечение от якобы наркотической зависимости. Они рассказали, что пастор, страдающий диабетом, на суде выглядел чрезвычайно бледным и истощенным. Среди свидетелей, представленных властями, была женщина, находящаяся в тюрьме по обвинению в уголовном преступлении. По мнению друзей пастора, присутствовавших на суде, было ясно, что дело сфабриковано. Пастор Нурлиев обвиняется в вымогательстве у граждан крупной суммы денег. Члены общины настаивают на невиновности пастора. По их мнению, он подвергается преследованиям за свои религиозные убеждения. Раздел ведет Катерина Гертель, источник «Благовест.Инфо».

«Экология души». Та самая Юлия. Юлия Ванкович, племянница моей подруги Валентины Л. Подруга моя любит слушать о Господе, но ходит в православную церковь только два раза в год. Молиться же она всегда меня просит, то за дочерей, то за внуков, то за сестру. И вот однажды звонит и просит молиться за племянницу Юлю, которой сделали операцию. На входе в пищевод был нарыв. Состояние после операции было почти безнадежным. Молодая женщина, двое детей, сын и дочь, школьники, 10 и 12 лет. Мужа нет, вела разгульный образ жизни. Выпить было всегда, а закусить нет. Вот и получился нарыв. В юности она презирала верующих, оскорбляла дочь моей подруги, когда та стала ходить в церковь и вышла замуж за верующего. Я просьбу о молитве приняла, подала записку в церкви о молитве за осознание Юлей своей вины. Через подругу постоянно передавала трактаты о Господе, Евангелие от Иоанна. Написала ей письмо, рассказав о покаянии. Она читала, стала понимать, что сама виновата в том, что

случилось с ней. Почти месяц она ела очень плохо. Это было в мае 2009 года. Потом стала есть, немного поправляться. Дух Святой по молитвам церкви начал работать в ее душе. Юля стала говорить своей тете Валентине, что очень много нагрешила, что Бог вряд ли ее простит. Валентина все передавала мне. А когда Юля стала просить, чтобы пригласили священника для исповеди, к ней совершенно неожиданно зашла наша сестричка Алена. Юля в это время лежала в тубдиспансере. Из-за сильной слабости у нее подозревали туберкулез, но анализы не подтвердились, и ее снова перевели в хирургию. А Алена, наша сестричка из церкви, уже много лет регулярно посещает тубдиспансер с благовестием. И вот именно тогда, когда Юля попросила священника у моей подруги Валентины, Алена зашла в палату с благовестием. Алена даже не знала, что это именно та Юля, за которую молится церковь. И Юля покаялась, молилась вместе с Аленой, за все просила прощения у Господа. Стала спокойнее, стала понемногу ходить. Был уже август, захотела домой. Детей ведь в школу надо, но врачи не отпускали. Детей Юлии оформили в детдом. В сентябре Юля все же выпросилась домой. Побыла дома всего неделю. Начались боли, поднялась температура. Скорая в больницу уже не взяла. Юля понимала, что умирает, но была абсолютно спокойна, чем очень удивляла своих родных. Боль переносила тихо, не паникуя и никого не тревожа. Умерла спокойно, как уснула. Когда я об этом объявила в церкви, вот тут и выяснилось, что та самая Юля, которая покаялась в тубдиспансере, когда ее навестила Алена. Так душа была спасена. Слава Господу за его милость к Юле. Дети Лена и Алеша в детдоме. Юлина сестра их проведывает. Они говорят, что им нравится там. А это мое стихотворение о Юле Ванкович. «Прикасаясь к сердцу». Когда в палате тяжелобольной и ходят все на цыпочках, чуть слышно. Надежда остается все живой, ведь держит жизнь в своих руках Всевышний. Он нежно прикасается к сердцам и ждет, чтобы к нему воззвали. Он любящий и милосердный там, где торжествуют скорби и печали. Надежды нет, твердят родным врачи. Но нет, неправда, пульса есть биенье, еще потоки крови горячи, и значит, есть надежда на спасенье. О, как кружил грехом водоворот, земную жизнь безжалостно калеча, в огне греха дни корчились, и вот стоит за дверью, ожидая вечность. И жизнь, как грозный селевой поток, перед глазами мысленно промчалась. О, сколько грязи, милосердный Бог! О, если бы мне жизнь начать сначала! Все существо пропитано грехом. Прости, очисти, милосердный Боже! Греха поток, я утонула в нем. О, как же пред тобою я ничтожна! И совершилось чудо. В тот же миг души покой тихонечко коснулся. Господь был рядом, он ее простил, даруя жизнь ей с остановкой пульса. Господь, надежда наша, и она не постыжает, в деле безупречна. Она глазами плоти не видна, но душу умиротворением лечит. Как хочет Бог, чтоб грешный человек пред вечной тьмой грехи свои оставил и покаянием совершил разбег в небесные заоблачные дали. Валентина Пермякова-Маматова, Казахстан.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Вы слушаете «Забытый алтарь» за февраль 2013 года. «Се стою у двери и стучу». Откровение, 3 глава, 20 стих. Бескрылая душа. Хочу поделиться пережитым. Подарили мне дети попугайчика в прошлом году. Дело было летом. Так как окна часто открываю, насекомых много летает. Решила повесить липучку для мух. А голос в душе говорит: «Твоя птичка будет летать и прилипнет». А я себя успокаиваю. Она же увидит липучку. Ну и выпустила я птичку, убирать в клетке стала. Вдруг слышу ее крик. Пока подошла, она вся завернулась в эту липучку. Пока ее выстригла из этой липкой ленты, у самой пальцы слиплись. Просила у Бога прощения за свое непослушание. В итоге осталась птичка без перьев и без хвоста. И тогда у меня, как пелена с глаз, упала. Ведь так выглядит душа у человека, когда он не слушается и делает плохое, а потом мучается его бескрылая душа и плачет о соделанном. И голос в сердце говорит: «Ты все своим детям и внукам расскажи». Я птичку обработала, почистила. Она неделю молчала. Теперь оперилась, жива и здорова. Мы с ней хорошо проводим время. Когда молюсь, и она свой голос подает. А когда CD слушаю, она тоже щебечет. Агнес Ха.

без виз и билетов. Мне стало известно, что у нас в Украине, в городе Харькове, находится 14 женщин, пожизненно заключенных. Вот готовлю этим женщинам письмо, свою книгу и забытый алтарь. Пусть и к ним придет свет надежды с его страниц. Какое счастье для тех, кто трудится в алтаре без виз и дорогих поездок, посетить так много ждущих любви и просто доброго слова. А посещение людей в тюрьмах – это процедура, ой, какая непростая. Но вы это делаете. Знаю, не по теории, что исполнять волю Бога – это не прогулка в апрельском тихом саду. Да укрепит вас Господь пройти этот путь и сдать экзамен на верность, на отлично. Еще хочу поделиться стихом, который мне прислала женщина из тюрьмы еще в 90-х годах. Он записан в моей Библии. Автор этого стиха неизвестен. Катерина Сотник, Украина. От редакции. Автор этого стихотворения Галина Вольф. И вот так оно звучит в оригинале. «Не дай нам в сытости, Господь, забыть голодных, в довольствии не дай забыть о тех, кто бесприютен в злую непогоду, кого обходят счастье и успех. Не дай, Господь, нам позабыть о ближних, построив свой благополучный дом, забыть о тех, с кем вместе в путь мы вышли, но разными дорожками идем. Мы все сыны Твои, все для Тебя бесценны, и всех людей зовет Твоя любовь. Нет силы в этом мире, что отменит голгофскую спасающую кровь. Прозревшим нам не дай забыть ослепших, и слышащим не дай забыть глухих. И в жизни, что дается нам полегче, не дай создать тельца нам из трухи. И поклониться нам не дай богатству, и Библию, поставив среди книг, не дай на мелочи нам разменяться, не дай услышать нам «Вы не мои». В отчаянии кромсает кто-то вены, на плаху чье-то сердце полегло. Ты дал нам свет бесценного прозрения, так помоги же разделить его. Галина Вольф.

Шли мальчишки сквозь тайгу. Родился я в Казахстане в 1925 году. Родители были крепкими хозяевами, занимались земледелием и животноводством. С нами жили бабушка с дедушкой и старший брат. Детство мое было безмятежным, рос непослушным, но охотно помогал родителям в хозяйстве. Особенно я любил сенокосную пору. В 1930 году наша семья переехала в село Бородинка, а в 1931 году в село Сергеевка. В это время начали образовывать колхозы. Не все хотели в них вступать, и мои родители тоже. В 1934 году у нас все забрали силой. Мы защищали свое хозяйство как могли, но у нас забрали и скот, и инвентарь в колхоз имени Карла Маркса. В школу я пошел босиком, так как забрали все, что могли унести. В четвертый класс пошли в соседнее село. Мы шли гурьбой, так как дорога шла через лес. Зимой были волки, и мы всю дорогу бежали с факелами и кричали. Очень боялись. В январе 1940 года при родах умерла мама, оставив нас четверых детей. Две сестры и мы с братом. Позже отец женился, но эта женщина на маму не заменила. Брат ушел из дома в соседнее село, где устроился бухгалтером. Началась война. В селе стоял стон и плач. Пришел приказ отправить одного молодого человека в ВЗО, школа фабрично-заводского обучения. И выбор пал на меня. Я боялся, так как никогда не покидал свою деревню. Когда с отцом поехали за направлением, нам пришлось ночевать на постоялом дворе, где я наслушался страшных рассказов о ВЗО. Я твердо решил в ВЗО не поступать. Боялись, что за отказ посадят в тюрьму. Но в июле 1942 меня и брата забрали в трудармию. Мама говорила нам о Боге, учила молиться и всегда во всем уповать только на Бога. С тяжелым сердцем я уезжал из дома. В Омске нас погрузили в телячьи вагоны, и мы прибыли в город Осинники, угольная шахта номер 4. Попали с братом на одну шахту, но в разные смены. Первое время работали без охраны. Работа моя была легкой, но опасной. Мне надо было перед работой со старой шахты приносить ведро угольной пыли и кусок глины для взрыва в новой шахте. За то, что работа была опасной, я получал двойную порцию питания. Ежемесячно нам выдавали хлебные карточки. Однажды я потерял кошелек с хлебными карточками. Это было трагедией. Голодать целый месяц, и пошел я искать кошелек в старую шахту. Мой фонарь потух, и я оказался в кромешной тьме под землей, не зная, куда идти. Шахта имела много рукавов, никто не знал, где я. Меня объял такой страх смерти, что я вспомнил все, чему учила меня мама. Я плакал и громко молился, и Бог меня услышал. Он вывел меня. Кошелек не нашел. Вдруг один мальчик вышел из ближайшего барака и направляется прямо ко мне, спрашивает: «Ты Александр? Ты потерял кошелек? Моя мама его нашла и велела тебе отдать». Как Господь был милостив ко мне. Потом режим усилился. Я за старшим напарником должны были делать переходы от одной угольной ветки к другой. Однажды огромный камень чуть было не придавил моего напарника. Он плакал, как дитя, увидев, как близко смерть была. Затем меня поставили на тяжелую работу, и я решил бежать с шахты в город. Думал, лучше буду милостыню просить, чем здесь медленно умирать от голода, холода и непосильного труда. Но и милостыню никто не давал. И так я вернулся обратно. Теперь еще и паёк в наказание за побег срезали. Надо мною усилили охрану.
стало невыносимо трудно. Все чаще вспоминал маму и ее наставление о любящем Боге. Брат мой стал вести разговоры о побеге. Я не соглашался. Но побеги случались. Люди прятались в угле, которые грузили в вагоны. Однажды в мае я все-таки решил бежать. Идя в столовую, услышал в сердце голос: «Не иди на шахту». От волнения я не мог есть. Думал, раз слышу голос, то, может, смерть поджидает меня на шахте. В момент, когда у дверей столовой не оказалось охраны, я побежал. Вслед слышу: «Стой, стрелять буду!» Бежал без оглядки до подножья горы, где стоял овощной склад. В нем я решил отдохнуть. Что делать? Куда идти? Чем питаться? Что будет, если поймают? Все эти вопросы я задавал Богу в молитве. Хлебные карточки были при мне, но на них печать 4-й шахты. Ко всему я был очень легко одет. Пошел в город на базар. Там встретил знакомого, тоже беглеца. Он уговорил меня бежать с ним на Алтай, уверяя, что знает хорошо дорогу. Но как нам перейти реку, ведь мосты охранялись? Мы пошли вдоль реки. Нам повстречался мальчик, который за хлебные карточки переправил нас на другой берег. Он рассказал нам, что несколько минут назад тут были всадники и искали беглецов. По тайге мы вышли на железную дорогу. Шли очень долго. Потом вышли на дорогу, которая привела нас в село. Стали просить милостыню. Нас гнали, ничего не давали. Как-то мы нашли небольшое ведро, прихватили его с собой. Это ведро мы все-таки обменяли на немного картошки. Преследуемые страхом, мы с Давидом шли дальше. Кругом тайга. Мы мерзли, голодали, питались молодой травой, диким чесноком. Однажды мы услышали мычание коров и блеяние овец. Вышли на село. Нас так мучил голод, что пришла мысль украсть овцу. Но что с ней делать? Ни ножа, ни котелка. Так сохранил Господь от греха. Нам ничего не оставалось, как идти в село и спросить, где мы находимся и куда нам идти. Решили обращаться к пожилым людям, надеясь на их сострадание. Пошли через село, но ни одной души не встретили. Потом повстречалась девочка, которая объяснила нам, что мы идем в обратную сторону. Спросила у нас документы, которых у нас не было. Тогда она побежала в село. Мы с Давидом побежали через реку в горы. Но тут навстречу вооруженный паренек кричит нам: «Стойте!» И сил бежать не было, и боялись мы, что он будет стрелять. Паренек повел нас в село, в школу, где собралось много женщин. Мы им честно все рассказали, они сильно плакали. Потом принесли нам поесть и сказали: «Если б мы пошли дальше, то погибли бы, так как дальше только тайга». Вдруг пришла одна еще женщина и приказала пареньку вести нас в сельский совет. Женщины стали ее умолять отпустить нас, но нас под конвоем отвели в сельсовет. Там в тепле мы заснули. В сельсовете мы все честно рассказали о жизни на шахте. На предложение остаться в колхозе мы согласились работать за пропитание и одежду. Председатель ушел искать нам жилье, а мы в это время, потеряв бдительность, снова уснули. Вдруг нас разбудил милиционер. Он повел нас в отделение милиции, где посадил в КПЗ. Оттуда мы попали в Скорокузнецкую тюрьму. Судили нас военным трибуналом, дали до 7 лет. Нас таких было здесь 112 человек. Всех погрузили в скотские вагоны и привезли почему-то в женскую тюрьму. Так я снова попал в лагерь. Тоска по дому разъедала мое сердце, голод, холод, унижение и страх смерти преследовал нас. Для начала нас отправили в изолятор на обследование. Тех, кто был покрепче, сразу послали на тяжелые работы. Совсем слабых — в барак спать, набираться сил.
Как это сделать на пустой похлебке? Я попал в отряд слабых, но я не мог спать голодным, поэтому попросился на работу, где немного лучше кормили. Мы впрягались по 5 человек в повозку и возили уголь, дрова, иногда и умерших. Проходя мимо полей, украдкой брали капусту, картошку, все это прятали в повозке под грузом. Зимой стало хуже. На свиноферме мыли картофель для свиней, воду выливали, и мы заметили, что иногда там попадался мерзлый картофель. Как рады мы были найти такую картофелину! Голод постоянно мучил нас. Попросился я работать с лошадьми. Теперь мог есть овсяную кашу, сваренную на воде. К этому времени нам давали уже немного денег, и можно было купить немного хлеба. Жили уже не под конвоем, но свободы не давали. Я очень тосковал по дому. Решил идти в бюро и попросить отпуск. Секретарь была знакомая. Она согласилась оформить документы, когда начальник будет в отпуске. Когда я собрался в дорогу, то не мог достать билета на поезд. Когда поезд тронулся, я вскочил на подножку тамбура. От контролера меня солдаты спрятали. Так, по милости Божьей, я добрался до Омска, где уже был мой брат. Через несколько дней я поехал в село к отцу, мачехе и сестрам. Дом наш был разрушен, родные скитались по чужим углам. Бабушки с дедушкой уже не было в живых. Ничто не напоминало мне о детстве. С сестренками мы построили себе кое-какое жилье. Отпуск мой закончился. Отец уговорил меня остаться, и я очень боялся тюрьмы, но председатель колхоза обещал уладить мое дело в областном центре. Но ведь у меня не было паспорта. Получить его было большой проблемой, и только заплатив 100 рублей, я получил паспорт на 5-летний срок. Теперь мне надо было позаботиться о профессии. В колхозе нужен был шофер. Выучиться на него можно было только с согласия всех членов колхоза. И мне предложили сдать в правление колхоза паспорт на время учебы. Паспорт я не отдал. Мечта стать шофером не осуществилась. Очень хотел иметь семью. Понравилась мне девушка-сирота. Сразу-то она мне отказала. Обо мне говорили, раз сидел в тюрьме, значит преступник. Но потом все-таки согласилась. В 1950 году мы с Лидией вступили в брак. В начале 50-х началось большое пробуждение. Люди истосковались по Богу, по вере, стали собираться по домам. Приезжали братья, проповедовали слово. Библии у нас ни у кого не было, но церковь росла. Нас не смущало, что над нами смеются. Мы ходили и в соседние села, евангелизировали. Меня мучило, что я состою в комсомоле, а тут еще вызвали в контору и предложили вступить в партию. Мне сулили хорошую жизнь, но я выбрал другой путь, путь с Богом, и автоматически выбыл из комсомола. Дьяволу не нравилось, что все больше людей тянется к Богу. Началось давление со стороны властей. Даже родственники восстали против меня за веру. Но Бог дал нам силы твердо стоять в вере. Начались увольнения с работы. Мы с женой переехали в другое село. В 1961 году там образовалась новая церковь. Нас притесняли, детей ущемляли, грозились забрать их у нас. Устраивали собрания, на которых нас всячески унижали. Только один человек заступился, сказав, что мы хорошие люди, но только заблудились. В 1993 году мы переехали в Германию, а в 1994 году ушла к Господу моя любимая Лидия. Мне уже 86 лет, но пока еще могу ездить на служение. Живу с дочерью. Я от всего сердца благодарю Бога за то, что Он охранял меня всю жизнь и тогда, когда я жил без Него, что Он обильно поливал семена, заложенные мамой в детстве. Через страдания это семя возросло.
Александр Эльберт», записала Людмила Франц.

уже брежет рассвет. Мир во все времена делился на верующих и неверующих, и во все времена верующих не понимали. В их адрес часто летят насмешки, злые реплики, а порой и угрозы. Теперь мы живем в христианской стране, но опять мы не поняты. Нам говорят фанатики. Как иначе может назвать мир людей, жизнь которых вся сконцентрирована на служении Богу? Они считают, что можно обойтись посещением церкви на Пасху и Рождество. А ведь молитву «Отче наш» в Германии знает почти что каждый. «Отче наш». «Отец» значит. Как можно считать себя правильным человеком, если навещать своего отца всего два раза в год? Об этом мое стихотворение. И снова слышно в раз очередной. Перегибаете, вы просто бред несете. Так верить в Бога может лишь больной. В каком же веке вы еще живете? Казалось бы, как просто «да» сказать, с формальной верой в Бога согласиться, а может, вере вовсе отказать и разве что по праздникам молиться. Но тот, кто это в сердце пережил, как жизнь в присутствии Христа проходит, душой, поверьте, небо сторожил, хотя и по земле ногами ходит. И ни кнутом, ни пряником его нельзя заставить разочароваться. Он просто знает Бога своего и потому не может с ним расстаться. Случись, беда придет нежданно в дом, он перед Богом склонится в молитве и будет ждать с надеждой, как потом Бог ангелов пошлет на поле битвы. Есть тысячи свидетелей тому, как помогал Бог в трудные минуты. Жизнь спас в беде он чудом одному, другого сохранил в дни страшной смуты. Как часто телефонные звонки летят к друзьям в другие части света и слышится «Молитвой помоги!» и молится вокруг цепочка эта. А позже слышим «Да, Господь помог! Спасибо вам! Благодарите Бога!» Вот так становится среди тревог все тверже веры в Господа дорога. А как же те, которых благодать нашла, когда их жизнь теряла цену? Кому осталось лишь себя продать, в душе глуша предательство, измену? Висела жизнь на кончике шприца, в тумане чахло вечного похмелья, у жизни уже не было лица, и человеческого не было веселья. Но к ним пришел их любящий Господь, поднял из грязи, приласкал, очистил, помог зависимость перебороть, простить друзей безжалостных, корыстных. Бог новой жизни мир им подарил. Их не узнать, в глазах их столько света, и знают точно, кто их изменил, и не разубедить их в вере в это. А Библия? Уже одна она тем, что в своих страницах предсказала, смогла бы людям доказать сполна, что Бог всему и всем вокруг начало. Начало и конец. И хочется желать, чтобы сейчас еще, в час века поздний, не перестал бы к правде призывать нас этот вечный мир над нами звездный. Анна Вельк.

взыщите. Ибо так говорит Господь, взыщите меня, и будете живы. Амос 5.4. Всей детской верой Иисуса взыщите, к Нему поспешите, друзья, поспешите, откройте Ему сердце все уголочки, где лягут живые страницы и строчки. Все ветхое, старое Он обнаружит и кровью омоет внутри и снаружи, чтоб так улыбаться, как девочка эта, себя как источник подарит Он света. Взыщите Иисуса, и будете живы, ведь Господа слово не может быть лживо. Он жизнью Своею наполнит до края того, кто наполнится ею желает. Господь говорит всем, взыщите Меня, жить будете вечно в блаженных краях. Татьяна Жембровская.

Божьи дети. Как хорошо, что есть на свете простые люди, Божьи дети. Они особенный народ, они собою не гордятся, они служить другим стремятся, их слава мира не влечет, они, являясь светом миру, земным богатством,

Псалом 139. Обращаюсь я в молитве к Спасителю. Сохрани меня от злого притеснителя. Они злое мыслят в сердце каждый день. Я к Тебе прильну и спрячусь в Твою тень. Изощряют свой язык, словно змея. Но от яда Ты избавишь, Бог, меня. Соблюди меня, Господь, не дай врагам, чтобы мыслили вредить моим шагам, чтоб не ставили силки и петли мне на дорогах, что ведут меня к Тебе. Я воззвал к Тебе, Спаситель мой и Бог, и услышал Ты мольбу и мне помог. Ты есть сила, Бог, спасения моего. Ты покрыл главу мне в брани от того, кто восстал по злому замыслу, гордясь, и втоптать желал меня по горло в грязь. Человек не утвердится на земле, коль других он притеснять будет во зле. Но скорее будет все наоборот, зло его в погибель приведет. Угнетенным, Боже, суд ты сотворишь, справедливостью ты бедных наградишь. Тебе праведные славу будут петь, непорочным дашь лицо твое узреть. Андреас Бец.

Всемогущий Бог вселенной, бесконечной и бескрайней, наполняешь светом землю, как былинку в океане, как былинку светом Божьим, наполняющим все небо, лишь с тобою счастье может быть бескрайним, где б я не был. Помоги, Спаситель дивный, чтоб во тьму не окунуться, ну а если что случится, мне опять к тебе вернуться. А. Б. Казахстан.

0: но слов таки.
1: Слова любви. Человек — это плоть, человек — это прах. Ты — великий Господь, ты — живущий в веках. Кто сравнится с тобой во вселенной большой? Нет подобной души, не найдешь ни одной. Ты — создатель миров, всемогущий творец, но важнее всего — ты — мой нежный отец. Знаю все, что я персть, что не твердо стою, ты с любовью с небес даришь милость свою. Простираешь ко мне нежно руки, любя, помогу, поддержу, лишь меня позови. Буду вечно с тобой, подниму, укреплю, только верь, я тебя очень сильно люблю. И в ответ сердце стук раздается в ночи. О, любимый мой друг, говори, не молчи. Ты меня проведи сквозь пучину всех бед. Где-то там впереди уже брежет рассвет. Лишь тобой я пройду сквозь долину невзгод, и тогда надо мной солнце правды взойдет. Будет радость вокруг, и в чудесных лучах слезы высохнут вдруг, растворится печаль. Исцеление свет засияет внутри. Говори мне, мой Бог, о любви, говори. Ольга Пидорич, Караганда.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Мир вам от Господа, дорогие наши друзья, братья и сестры. Каждую неделю в это время мы с радостью передаем программу «Новая жизнь». Посредством этой радиопередачи мы стараемся пояснить вам библейскую истину, что тот, кто во Христе, новая тварь. Тот, кто во Христе, перешел от смерти в жизнь.

Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы построили нашу радиопрограмму таким образом, чтобы познакомить вас с несколькими новыми брошюрами, которые вышли в Америке на русском языке. Конечно, должен заметить, что они довольно простые, но все-таки очень-очень любопытные, особенно для тех, кто никогда не слышал о любви Христа до этого, о поисках Бога, о том, какие вещи необходимо знать человеку в этой жизни. Итак, первая из этих брошюр называется «Любовь Иисуса». «Приносили к Нему детей, чтобы Он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им: „Пустите детей ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него“. И, обняв их, возложил руки на них и благословил». Евангелие от Марка, 10 глава. Иисус заботится и любит всех девчонок и мальчишек на земле. Он хочет жить в ваших сердцах, руководить вашей жизнью. И для каждого из вас у Него есть свой замысел, или, как еще говорят в переводе с английского, план. Как-то разговаривая с друзьями, Иисус сказал, что мальчики и девочки, ну, вы гораздо важнее для Бога, чем птицы и цветы. Птицы не сеют семена, не запасают продовольствия, Бог кормит их. Он помогает им находить зерна и насекомых для еды. Цветы живут лишь несколько дней, а Бог одарил их чудесным видом, красочными расцветками. Но вы во много раз важнее для Него, чем они. Вы можете прочитать это в Евангелии от Матфея, в 6 главе, в стихах с 25 по 33. Если Бог заботится о птицах и цветах, Он, безусловно, заботится о всех детях, помогая им быть, ну, хорошими, вежливыми, обходительными, добрыми. Вам необходимо довериться Ему, так как Он знает, что лучше для вас. Он любящий Бог и стремится помочь всем, кто в нужде. Когда у вас, ну, могут случиться неприятности, и вас постигнет какой-нибудь горе или болезнь, Он обязательно поможет вам. Библия говорит вот что в первом послании Иоанна, в 5 главе, 14 стих: «Когда просим чего по воле Его, Он слушает нас». И вот такая история. У отца было два сына. Младший сын, обращаясь к отцу, сказал: «Пожалуйста, отдай мне причитающуюся часть денег из наследства». Отец отдал, и сын отправился в дальние края. Там вместе с друзьями он растратил все деньги, ведя беззаботную, праздную, глупую жизнь. Вскоре он оказался в нужде, и друзья бросили его. Один хозяин даже нанял его на работу, знаете какую, кормить свиней. Но даже вот этому работнику есть было нечего, и он ел из корыта вместе со свиньями, вот так был голоден. Тогда он подумал: «Услуг моего отца много еды, я пойду домой и скажу ему: „Отец, я согрешил перед тобой и недостоин называться твоим сыном, можно я буду работать у тебя как слуга“?» И вот он подумал об этом и отправился домой. А отец всегда ждал возвращения сына, он очень скучал по нему, и когда он увидел его, идущего по дороге, то побежал ему навстречу, обнял и поцеловал. И сын сказал: «Отче, отец, значит, я согрешил перед небом и перед тобой, недостоин называться сыном твоим, прими меня работником». Но отец уже простил его, он сказал, обращаясь к слугам: «Да принесите ему лучшую одежду и обувь, и закалите откормленного теленка, и все вместе мы отпразднуем радостный праздник. Так как мой сын был мертв и ожил, пропал и нашелся». Эта история о возвращении блудного сына известна всему миру, и записана она в оригинале
как следует в Евангелии от Луки. Понайдите Библию, Новый Завет, Евангелие от Луки, найдите эту историю. Она показывает, как Иисус любит нас, грешников. Библия говорит, бывает радость у ангелов Божьих и об одном грешнике, кающемся. Это тоже записано в Евангелии от Луки в 15 главе, 10 стихе. Кстати, эта история о блудном сыне тоже в 15 главе. Библия повествует и другую историю о том, как Бог любит каждого из нас. Однажды человек, идя по безлюдной пустынной дороге, попался, как говорится, разбойникам. Они избили, ограбили его, ранили, сняли одежду, ну, забрали деньги и скрылись, конечно. Человек не мог даже подняться, он был едва жив. И вот той дорогой шел священник, увидел израненного человека, но не подошел и не помог ему, а поспешно ушел. Потому что вот не хотел, наверное, связываться, как мы бы сказали сейчас, с властями. Затем прошел левит, тоже священнослужитель, посмотрел на избитого человека, тоже не оказал помощи и прошел мимо, потому что по закону он в тот день не должен был ничего делать, кроме молитвы, кроме того, как совершать молитву. Ну вот на дороге появился самарянин на оснике. Самаряне – это, в общем, была нация очень близкая к евреям, но, в общем-то, немного отличающаяся. И вот, увидев ограбленного, он остановился, чтобы помочь ему. Он вымыл раны, как тогда вместо спирта, маслом специальным, вытер их, посадил пострадавшего на осла и повез в ближайшую гостиницу. Утром добрый самарянин, давая хозяину гостиницы деньги, сказал, позаботься о нем, если сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Это Лука тоже рассказал нам, евангелист Лука, в своей 10 главе своего Евангелия. Иисус хочет, чтобы мы были любящими, добрыми, отзывчивыми, внимательными ко всем, кто в нужде. Если любовь Иисуса живет в наших сердцах, мы никогда не поступим эгоистично, бездушно, скромно и смиренно. Мы больше будем думать о других, чем о себе, заботиться не только о своих интересах, но будем пытаться понять чувства других. Библия говорит, любовью служите друг другу. Это в послании к Галатам, в 5 главе. Мы должны любить своих врагов, прощать тем, кто несправедлив к нам, и никогда не отвечать злом на зло. Тогда мы можем называть себя детьми Христа. Когда любовь Иисуса живет в наших сердцах, мы доброжелательны, внимательны, добры к нашим друзьям, повинуемся родителям и с радостью рассказываем нашим сверстникам, друзьям, что Господь сделал для нас. Иисус любит нас так сильно, что умер на ужасном кресте, ужасной смертью за наши с вами грехи. Теперь мы должны любить Его так, чтобы отдать Ему наши сердца и жизнь. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас, как писал апостол Иоанн в своем первом послании в 4 главе. А вот в заключение моей маленькой беседы, стихотворение, присланное из Советского Союза, оно очень как бы немножко нескладное, но я постараюсь его прочитать, потому что оно очень искреннее. Называется оно «Бог, любящий отец». Наверное, написал его какой-нибудь мальчик или девочка. Я думаю, что девочка. Ну, давайте послушаем. «Бог любит детей повсюду, где бы ни жили они. Их окружает забота и вечное чувство любви. Любит тех, кто в далеких странах, которых я никогда не видал, и тех, кто рядом со мною свой жизненный путь начинал. Я счастлив, что Бог Отец наш любит детей везде, поэтому мы Его любим в радости, горе, труде». Вот такая небольшая история, которую мы получили из Советского Союза. История очень простая, но очень искренняя. А сейчас, после небольшого музыкального антракта, перерыва, мы снова
продолжим рассказ еще одной истории, полученной нами из Советского Союза, которая называется «Самая важная история, которую нужно знать». А сейчас, дорогие ребята и взрослые, послушаем песню и музыку.

Итак, еще одна история, полученная нами из Советского Союза. Называется она «Самая важная история, которую нужно знать». Ну вот послушайте, ребята, когда-то в мире не было ничего. Ни рыб, ни звезд, ни морей. Ни вот этих замечательных, славных, а иногда очень красивых цветов. Вокруг царил непроглядный мрак и пустота. Но был Бог, тот же Бог, которому мы молимся сегодня. И у Бога был замечательный, ну просто замечательный замысел. Он задумал создать прекрасный мир. И создал его, сотворив из ничего, потому что ведь он Бог. Когда Бог создавал что-то, он лишь произносил: «Да будет так». И вот это возникало мгновенно. Вот он создал свет. По его мановению появились реки, моря, животные, птицы, деревья. И земля покрылась зеленой травой. А последними он сотворил мужчину и жену для него, женщину. Их назвали Адамом и Евой. Бог горячо их любил. Каждый вечер он навещал их в чудесном саду, там, где они жили. И им был предоставлен в пользование весь сад, кроме одного дерева, которому Бог запретил прикасаться. И Адам и Ева были счастливы до тех пор, пока однажды дьявол, а вы знаете, что дьявол – это враг Бога, еще его по-русски называют сатана, и так пока сатана не соблазнил их. Они решили, знаете что? Они решили попробовать плоды от дерева, запрещенного Богом. И этим согрешили. Потому что, что значит грех? Грех – это поступок, запрещенный Богом. И впервые они ощутили печаль и почувствовали стыд. И больше они уже не могли обращаться к Богу. С этого времени им предстояло узнать боль, неприятности и смерть. И Библия нам рассказывает, а Библия – это Слово Божие, рассказывает, как Адам и Ева сожалели об этом. Но любовь Бога безгранична. Бог очень милостив. Хотя наказания иногда бывают в нашей жизни, про которые Он знает. Но все-таки милость Его безгранична. И вот Он сказал, обращаясь к Адаму и Еве: «Когда наступит время, я пошлю моего Сына, Иисуса, в мир. Он снизойдет на землю с нашего небесного дома. Иисус возьмет ваши грехи, которые на вас. Но, совершая это, Он будет ужасно страдать, и Он умрет за вас». Конечно, эта новость, с одной стороны, прекрасная, с другой стороны, горькая. Но я думаю, что по своему человеческому эгоизму Адам и Ева обрадовались словам Бога о том, что к ним придет Спаситель. У Адама и Евы были дети и внуки, и вскоре появилось много людей в мире. Бог хотел, чтобы каждый человек был счастлив и учил их, как им следует жить, людям. Вот перечень правил, которыми люди должны руководствоваться и выполнять их. Ну, например, да нет, не например, это 10 основных правил, как мы говорим, 10 заповедей. «Да не будет у тебя другого Бога пред лицом моим. Не делай себе кумира. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его. Почитай отца твоего и мать твою. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не желай дома ближнего твоего. Ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла, ничего, что у ближнего твоего». Эти заповеди записаны в Библии,
Их можно прочитать. Повинуясь им и выполняя их, мы будем счастливы. Но дьявол не хочет, чтобы мы следовали этим законам. Поэтому он иногда подстрекает нас стащить что-нибудь, когда никто не видит. Бывает такое, вы знаете. Но Бог знает и видит все. Порой сатана, он же дьявол, соблазняет нас сказать неправду, солгать, убеждая, никто об этом никогда не узнает. Но Бог знает, он слышит все. Поступая нехорошо, мы внутренне чувствуем угрызение нашей совести. Бог любит нас, хочет помочь нам стать лучшими. Вот почему он послал Иисуса в мир. А он помнит свое обещание. Бог всегда помнит все свои обещания. И спустя много лет родился младенец Иисус. Он вырос, стал мужчиной и совершил массу замечательных дел. Исцелял больных, возвращал слепым зрение, благословлял детей. Иисус никогда не сделал ничего неправильного, дурного. Он рассказывал людям о Боге и о том, как повиноваться Ему. После этого враги Иисуса пригвоздили Его к кресту, и Он умер. Помните, Бог говорил, что Он будет страдать, Сын Его. И так и получилось. Он говорил, будет страдать за грехи наши, за грехи людей. И вот Он умер. И Он страдал и умер за грехи людей, даже тех, кто распял Его на кресте. Иисус был погребен, но случилось нечто изумительное. Он не остался в могиле, он воскрес из мертвых. Вскоре Бог забрал его на облака, обратно к себе, в небо. Когда друзья видели его умирающим на кресте, ангел сказал им, что Иисус возвратится вновь. Я повторяю, Иисус умер за наши грехи. Он хочет, чтобы мы признали их и раскаялись. Он готов простить нас. Мы можем с вами молиться Богу в любое время. Он слышит каждое слово. Ему известна любая наша мысль. Прощая наши грехи, Он наполняет нас внутренним счастьем. И у нас возникает желание делать только хорошее, быть доброжелательными, сердечными. Если мы изберем путь неповиновения Богу и будем служить дьяволу или сатане, то когда мы умрем, дьявол затащит нас в ад. Ад — это огненное пекло, где огонь горит вечно, где люди мучаются вечно. Но если мы любим Иисуса, повинуемся Ему, то тогда Он, Иисус, вернется. Он заберет нас в небо, к себе. Небеса — это чудесный дом Бога и Его Сына Иисуса. Это дом, где царит любовь и свет, и где мы с вами будем счастливы всегда. И вот еще одно очень, может быть, наивное стихотворение, сделанное не по правилам поэзии, но все-таки я его прочитаю, его тоже написал кто-то из тех, кто любит Бога. Я думаю, что это тоже мальчик или девочка. «Я знаю, Иисус меня любит. Мне это поведала Библия. Мы все его слабые дети, а он, как всегда, всемогущ. Иисус меня любит, я знаю. Он умер, открыв врата рая. Он смоет грехи и пороки, чтоб детям, войдя в них, не ведать печали. Я знаю, Иисус меня любит, когда я хороший и добрый, но любит меня и таким, переносящим печаль, плохим. Я знаю, Иисус меня любит слабым, больным, из трона небесных высот следит за здоровьем моим. Я знаю, Иисус меня любит, Он постоянно со мной, и если, любя Его, я умираю, меня заберет Он с собой». Ну вот, я прочитал вам, в поэтическом смысле, может быть, очень слабое стихотворение, но зато в духовном, христианском смысле, в любви к Иисусу,
очень сильное стихотворение. И я желаю вам, дорогие ребята, любить Иисуса и помнить, знать, что Иисус вас любит. На этом, дорогие друзья, ребята, взрослые, я заканчиваю нашу радиопрограмму «Новая жизнь». Напомню вам, что вы можете ее слушать каждую неделю в то время, по которому она передается, и об этом вам скажут в конце нашей радиопрограммы работники радиостанции. Всего вам доброго, до свидания, пишите нам, до следующих встреч.

дорогие друзья, наступил час прощаться с вами. Вы только что прослушали программу «Новая жизнь» радио «Голос Союзов» русско-украинских евангельских христиан-баптистов в Соединенных Штатах Америки и в Канаде. Слушайте нас вновь через неделю в это же время. Письма ваши и отзывы направляйте нам по адресу этой радиостанции. А сейчас говорим всем до свидания. Храни и благослови вас Господь.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушатели этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна. В. Иисус пророчествует о будущем. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 20 по 23 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, стихи с 20 по 22. Петр же, обратившись, видит идущего за ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, преклонившись к груди его, сказал: «Господи, кто предаст тебя?» Его увидев, Петр говорит Иисусу: «Господи, а он что?» Иисус говорит ему: «Если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того? Ты иди за мною».
0: Петр услышал призыв Христа пасти его овец. Но поскольку Иоанн был самым младшим из учеников, Петра интересовало, как Иисус поступит с Иоанном. Отправит ли он его домой, как слишком молодого, или же позволит остаться с ним, как помощнику в их смертельной битве? Возможно, в словах Петра прослушивалась скрытая зависть, ведь он знал, что Иисус любил Иоанна больше всех остальных. На тайной вечере Петр дал знак Иоанну, чтобы он спросил у Христа имя предателя. Иисус позволял Иоанну, как самому младшему, возлежать у его груди. Иоанн был настолько привязан к Иисусу, что стоял у креста, рискуя жизнью на виду врагов Господа. Он первым поверил в воскресение Христова и первым узнал его во время ловли рыбы на озере. Когда Иисус призвал Петра, Иоанн уже следовал за Христом. Его сердце было едино с Господом. Он был ближе всех к Иисусу. Возможно, Петр спрашивал Иисуса о том, будет ли у Иоанна такой же конец, как у него, или эта особая честь дана лишь ему одному? На это Иисус ответил предводителю апостолов, что он не поставил его главенствовать и властвовать над остальными. Петр должен стать для них старшим братом, первым среди равных. Ему не следует беспокоиться о судьбе Иоанна, ибо он последователь Господа, а не Петра. Каждый верующий имеет прямую связь со своим Господом. Мы видим, как эти два ученика впоследствии действовали сообща, как столпы церкви. Петр всегда говорил от имени апостолов, а Иоанн молчал и с нежной любовью поддерживал его своими молитвами и долготерпением в борьбе за здравое учение в церкви, влияя на ее духовный рост силою своих молитв. Книга «Деяния апостолов», 3 глава, 1 стих, и послание к Галатам, 2 глава, 9 стих. Из слов Иисуса об Иоанне можно сделать вывод, что неважно, проживем ли мы долгую жизнь в служении Христу или умрем в расцвете лет. Гораздо важнее наша верность и постоянное послушание Христу в вере. Иисус не производит учеников по шаблону, а готовит каждому особый путь во славу Господа. У нас нет сведений о том, распяли ли Иоанна или нет. Вероятно, он умер своей смертью. Иоанн не считал себя важной личностью и даже ни разу не упомянул собственного имени в своем Евангелии. Иисус велел Петру смотреть только на него и не беспокоиться о других учениках. Не значит ли это, что и мы с вами не должны негодовать на ошибки других верующих, а стремиться узнавать волю Бога о нашей собственной жизни и следовать за Ним, не ставя Ему никаких условий. Верно следовать за Христом – вот истинный девиз каждого христианина. Иисус в простых словах рассказал ученикам о своем втором пришествии. Между ними не было споров о том, придет ли он или нет. Христос никогда не обманывает. Его второе пришествие непременно произойдет. Оно – конечная цель мировой истории. Все мысли учеников были охвачены этим грядущим событием. Когда Бог поселится среди людей, исполнится чаяние всех народов всех времен. Иисус грядет во славе. Ожидаешь ли ты Его прихода? Готовишь ли путь этому событию своими молитвами, служением, свидетельством и святой жизнью? Мы все вместе приближаемся к пришествию Христа и желаем скорой встречи с Ним. Тогда мы соединимся с огромным числом верующих, которые верой следовали за Ним.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 23 стих. «И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал ему, что не умрет, но, если я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?»
0: Принято считать, что Иоанн дожил до глубокой старости и стал для церкви символом ожидания второго пришествия Христа. О нем сложилось такое мнение, что он не умрет до самого возвращения Господа. Павел тоже желал, чтобы Господь скоро пришел, и чтобы он не умер, а во мгновение ока изменился и был восхищен Господом на облаках. Однако Иоанн был реалистом и понимал, что обещание Христа не означает, что он не вкусит смерти до того дня, когда откроются небеса и Спаситель явится во славе. Господь остался добрым пастырем и вел каждого ученика особым, предназначенным ему путем. Вопрос 133. Что означают последние слова Христа в Евангелии от Иоанна? Г. Свидетельство Иоанна и его Евангелие. Евангелие от Иоанна, 21 глава, с 24 по 25 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 24 стих. «Сей ученик и свидетельствует о сём, и написал сие, и знаем, что истина свидетельство его».
0: В этом стихе нам открываются четыре важных истины. Во-первых, автор этого Евангелия был еще жив, когда оно начало распространяться. Его хорошо знали в грекоязычных церквах. Это был ученик Иисуса, следовавший за ним от дней Иоанна Крестителя до его вознесения на небо. Во-вторых, Иоанн был очевидцем жизни Иисуса Христа. Он лично слышал слова Иисуса, записанные в этом Евангелии, и воочию видел его дела. Евангелие написано не каким-то более поздним членом церкви второго поколения, а самим Иоанном, приближенным учеником, которого любил Иисус. В-третьих, возможно, Иоанн недостаточно хорошо владел греческим языком и диктовал свои мысли одному из последователей Христа, искусному в языке. В любом случае, смысл сохранился ясным, а истина неизменной. Те, кто жили этим Евангелием, в один голос утверждали, что свидетельство Иоанна – истина. Это признание очень важно, поскольку Евангелие от Иоанна в сущности отличалось от трех других Евангелий. Мы рады, что это Евангелие, написанное возлюбленным учеником Иисуса, является одним из наших сокровищ. В-четвертых, все, кто распространял это Евангелие, испытали истину Христову на себе. Приняв Иисуса, они, верующие во имя Его, получили власть быть детьми Божьими. Они обрели дар различения духов и могли отличить истину от лжи и преувеличений. Они приняли Духа Утешителя, который наставлял их на всякую истину.
1: Евангелие от Иоанна, 21 глава, 25 стих. «Многое и другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Аминь.
0: Некоторые притыкаются на том, что Евангелие 4, а не одно. Если же посчитать послание Павла за отдельное Евангелие, согласно его утверждениям, то у нас окажется целых 5 Евангелий. Кроме того, жизнь каждого настоящего христианина сама по себе является Евангелием. Иоанн признается, что слышал так много слов и видел так много дел Иисуса, что не мог написать обо всем, ибо во Христе пребывает вся полнота Божья. Христос жив и сегодня, пребывая в Своей Церкви и указывая ей путь. Если бы мы попытались написать обо всем, что сделал воскресший Иисус от начала до наших дней, то нам не хватило бы книг. Христианам не хватит вечности, чтобы постичь всю высоту и широту, долготу и глубину любви Христовой, проявившейся в человеческой истории. Наш живой Господь действует через Свое Слово, оставленное в Новом Завете. Мы почитаем себя счастливыми, что слышим Его голос, постигаем Его мысли и откликаемся на Его призыв. Евангелист Иоанн нарисовал для нас картину любви и милости Иисуса Христа. И все, кто внимательно читают Его Евангелие в духе молитвы, говорят вместе с Ним: «Мы видели славу Его, славу единородного от Отца, исполненного благодати и истины. И от полноты Его все мы приняли благодать на благодать». Вопрос 134. О чем свидетельствуют те, кто распространял Евангелие от Иоанна?

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Нафанаил, доктор Пести.
2: Вы слушаете оригинальную запись его проповеди.
3: Я хотел бы с вами познакомиться с человеком, упомянутым в первой главе Евангелия от Иоанна, встретившимся с Иисусом Христом. Это был Нафанаил. О нем и о его обращении мы читаем в последних 7 стихах этой первой главы Евангелия от Иоанна. Хотя с именем Нафанаил мы встречаемся только в Евангелии от Иоанна, все же нам известно, что он стал одним из 12 апостолов и назван другими евангелистами Варфоломей. Следует также отметить другой интересный факт, что в каждом случае, будь оно в Евангелии от Иоанна, Матфея, Марка или Луки, Нафанаил Варфоломей всегда упомянут вместе с Филиппом. И не мудрено, так как он тот, который привел его к Иисусу Христу. Об Иисусе Христе впервые Нафанаил услышал из уст Филиппа. Он ему сказал: «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Мы знаем, что в основном есть только два рода людей – спасенные и неспасенные, дети Божии и дети мира, возрожденные и невозрожденные. И притом мы знаем на основании Слова Божия, что человек может стать чадом Божьим только рождением свыше. Сам Спаситель сказал: «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие». И дальше Слово Божие ясно говорит, что все согрешили и все лишены славы Божией, нет праведного, нет ни одного. Но сказав это, мы обнаружим, что в своей притче о сеятеле Христос указывает на разные качества почв. В этой притче говорится о семени, павшей при дороге, то есть на потоптанную землю, иное на каменистые, другое заросшие тернями, а иное в добрую землю. Эту последнюю добрую землю Христос уподобил доброму и чистому сердцу. Эта чистота и доброта сердца, однако, недостаточна для спасения. Не в этом смысле следует нам понимать эту почву, но что она приготовлена к воспринятию.

не было никакого лицемерия. Он был прост, как ребенок, и прозрачен, как хрусталь. Да, Бог принимает самого худшего грешника. И нет такого, которого благодать Божия не могла бы спасти. Но в то же время, если грешник не искренен и не честен перед Богом, то Бог ничего с ним не может сделать. Вот на кого я презрю, говорит Господь, на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего перед Словом Моим. Тот, кто приходит к Богу в сокрушение, исповедуя свой грех, ему принадлежат слова, сказанные в первой главе пророка Исаии: «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». И вот мы видим в Нафанаиле искреннего и честного искателя истины, и к нему Христос идет навстречу. Да, мы знаем, что Филипп привел его к Иисусу, но заметьте, что Христос сказал Нафанаилу: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Да, Филипп его приводит к Христу, но Христос его заметил еще до этого. По всей вероятности, Иисус до своей встречи с ним не видел Нафанаила своими физическими глазами, и все же он все знал о нем. «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавства», — говорит он ему при первой встрече. Как мог он это знать? Притом он говорит: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Кто может так знать и видеть? А только Бог. Это знание и это видение именно и убедило Нафанаила, что Иисус из Назарета никто иной, как сам Сын Божий. «Рави!» — восклицает Нафанаил. «Ты, Сын Божий, Царь Израилев». И тут следует отметить одну интересную истину. Хотя Христос его и знал, и видел прежде, чем Филипп ему сказал о нем, тем не менее Филипп должен был сказать Нафанаилу о Христе и привести его к нему. Что это говорит нам? А то, возлюбленные, что есть души, готовые принять благую весть. Они готовы верить и принять Христа. Не достает только одного, чтобы кто-нибудь пошел к ним и сказал им об Иисусе. Да, Господь видит эту жаждущую душу. Там, под ее смоковницей, который только ожидает, когда ты подойдешь и укажешь ей путь спасения. Но ты говоришь: «Я такой слабый и несовершенный. Я не умею говорить. Я еще так мало знаю о Христе». О, дорогой друг, эти извинения без основания. Андрей не был проповедником, он не был богословом, ни опытным долголетним верующим. И все же он привел своего брата Симона ко Христу. И посмотрите, какую рыбу он поймал. Это была не рыба, а целый кит. Да, ведь Христос сказал: «Я сделаю вас ловцами человеков, и вы будете мне свидетелями». Как скоро начал Андрей свидетельствовать? На следующий же день. На следующий же день он побежал к своему брату и сказал: «Мы нашли Мессию». Это все, что он сказал. Но это было достаточно, чтобы убедить Симона, что его младший брат знал, о чем он говорит. Дорогой друг, тебе не надо быть проповедником, чтобы приводить души ко Христу. Тебе нужно только самому быть его чадом. Но мы видим также, что приведение человеческих душ ко Христу не зависит от совершенства нашего свидетельства. Хотя Филипп старался точно и детально изложить Нафанаилу о Христе, он, тем не менее, в своем свидетельстве допускает очень серьезную ошибку. И притом ошибку о личности Иисуса Христа. «Мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки Иисуса». Да, до сих пор все в порядке, все правильно и точно. Но слушайте, что он дальше говорит. «Сына Иосифова из Назарета». Это была серьезная ошибка. Иисус не был сыном Иосифова. Он был сыном Божьим. И как ни странно, несмотря на эту грубую ошибку, Нафанаил уверовал. Это не значит, что безразлично, говорим ли мы точно или нет. Но в данном случае Филипп лучшего не знал. Причина его ошибки была его невежество. Что в нем похвально, это то, что он говорил то, что знал. Знание его было ограничено, и, как мы обнаружили, часть его знания была ложным, но это не помешало ему засвидетельствовать о своем Спасителе. Он не сказал: «Мы нашли Сына Божия». Но прошу отметить, что когда Нафанаил его встретил, то сразу он говорит: «Ты Сын Божий». О, дал бы Господь каждому из нас ревность

по приведению душ ко Христу. Мой друг, если ты спасен, один только день. Тебе не нужно больше ждать, чтобы сказать кому-нибудь о Христе. Если ты познал Христа, как бы ни было бы ограничено твое знание о Нем, ты имеешь полное право говорить другим о Нем и приводить души ко Христу. И когда они придут к Нему, то они сами Его познают и тоже скажут: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Да, Филипп ему не только сказал, что он знал о Христе, но он привел Нафанаила к Иисусу. Но заметьте, что Нафанаил, хотя и был человек без лукавства, он все же не был без пристрастия. Он имел свои предубеждения, и они ему помешали бы, но Филипп с ним разумно поступил. Вы заметили, как Нафанаил ответил Филиппу? «Из Назарета может ли быть что доброе?» Он был убежден, что нет. И тут мы видим человека, в котором, хотя и не было лукавства, он, тем не менее, не был без пристрастия. Он имел свои предубеждения. И Филипп, вместо того, чтобы с ним спорить, просто говорит: «Пойди и посмотри». И Нафанаил доказал свою искренность, что в нем не было лукавства тем, что он пошел к Иисусу. Сердце Нафанаила было приготовлено. Он искал истину, он жаждал познать Бога. И когда Филипп ему сказал: «Пойди и посмотри», Нафанаил сразу откликнулся: «Пойду и посмотрю». Что лучшего можем мы предложить грешнику, как не прийти к Христу и самому узнать? Псалмопевец говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Все аргументы, все предрассудки и пристрастия кончаются, когда грешник приходит к Иисусу Христу. Нафанаил был до того искренен, что, несмотря на свои предрассудки, он пошел, чтобы узнать, верно ли то, что Филипп ему сказал. Если человек не искренен и не честен, то никакие аргументы, доводы и доказательства его не убедят. Он всегда найдет какое-нибудь извинение, чтобы не верить. Мой дорогой друг, если ты имеешь какие-либо предубеждения относительно Евангелия, то лучшее, что я тебе могу сказать, это прийти к Иисусу Христу самому. Ничто, как личная встреча с Христом, не может устранить все эти преграды. Приди и увидишь, как благ Господь. Что Нафанаил сразу же поверил, это мы видим как из его свидетельства, а также из слов Христа. Заметьте, коль скоро Нафанаил говорит: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев», Иисус ему отвечает: «Ты веришь, потому что я тебе сказал? Я видел тебя под смоковницей, увидишь больше всего». Дорогие друзья, когда мы вступаем в союз со Христом верой, то это только начало. Ты, который познал Христа и принял Его как своего личного Спасителя и Господа, перед тобою самая захватывающая жизнь. «Отныне, — говорит Христос, — будете видеть небо открытым». До сих пор небо было закрыто. Но когда Христос входит в нашу жизнь, в наше сердце, небо над нами открывается. «Отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божьих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Дорогие друзья, Христос, и Он один, является посредником между Богом и человеком. Это Он, который раскрыл для нас небеса. Человек иначе не имел бы доступа к Богу, но Христос пришел, чтобы установить раз и навсегда эту связь. Он сам сказал: «Я есть путь и истинная жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Да, дорогие друзья, Христос все знает о нас, точно так же, как Он знал о Нафанаиле. Он видел каждую мысль Нафанаила там, где он сидел в одиночестве под своей смоковницей. Дорогие друзья, каждый из нас имеет свою смоковницу. Это наши тайные мысли, желания и стремления, о которых никто не знает, только один Бог. О, мой друг, знай, что каждую твою слезу, каждый твой вздох, который исходит из глубины твоего скорбящего сердца, который никто не видит и никто не слышит, видит и слышит Господь. Прежде чем ты услышал эту передачу, Господь уже увидел твои слезы. Они все сочитаны у Него. Да, Он видел тебя, Он знает каждую твою мысль и твое желание. Точно так же, как Он все знал о Самарянке, о Закхее, о Нафанаиле, до их встречи с Ним, так Он знает все и о тебе. Тебе остается только одно —
иметь личную встречу с Ним, поручить целиком свою жизнь Ему, и тогда над тобою тоже откроются небеса, и ты увидишь больше всего того, чего мог бы себе и представить. Как Филипп некогда сказал Нафанаилу, так я хочу сказать тебе, мой дорогой друг, пойди и посмотри. Или как псалмопевец говорит, вкуси и увидишь, как благ Господь.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 11. «И сказал Господь Моисею: еще одну казнь я наведу на фараона и на египтян, после того он отпустит вас отсюда. Когда же он будет отпускать, с поспешностью будет гнать вас отсюда. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. И дал Господь милость народу своему в глазах египтян, да и Моисей был весьма велик в земле египетской, в глазах рабов фараоновых и в глазах народа. И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь я пройду посреди Египта, и умрет всякий первенец в земле египетской от первенца фараона, который сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах, и все первородное из скота. И будет вопль великий по всей земле египетской, какого не бывало и какого не будет более. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между египтянами и между израильтянами. И придут все рабы твои сии ко мне и поклонятся мне, говоря: выйди ты и весь народ, которым ты предводительствуешь, после сего я и выйду. И вышел Моисей от фараона с гневом. И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились чудеса мои в земле египетской. Моисей и Аарон сделали все сии чудеса пред фараоном, но Господь ожесточил сердце фараона, и он не отпустил сынов Израилевых из земли своей. Глава 12. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря: месяц сей да будет у вас началом месяцев, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израилевых: в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. А если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим ближайшим к дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз, и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пусть съедят мясо его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне, голову с ногами и внутренностями. Не оставляйте от него до утра, но оставшиеся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь. И увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте вон и праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его. 7 дней ешьте пресный хлеб, самого первого дня уничтожьте квасное в домах ваших, ибо кто будет есть квасное с первого дня до 7-го дня, душа та истреблена будет из среды Израиля. И в первый день да будет у вас священное собрание, и в 7-й день священное собрание. Никакой работы не должно делать в них, только что есть каждому, одно-то можно делать вам. Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное. С 14-го дня первого месяца с вечера ешьте пресный хлеб до вечера 21-го дня того же месяца. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа-то истреблена будет из общества сынов Израилевых, пришелец ли или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашим ешьте пресный хлеб. И созвал Моисей всех старейшин сынов Израилевых и сказал им: «Выберите и возьмите себе агнцев по семействам вашим, и закалите Пасху. И возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы никто не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Когда войдете в землю, которую Господь даст вам, как Он говорил, соблюдайте сие служение. И когда скажут вам дети ваши, что это за служение, скажите: это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил. И преклонился народ и поклонился. И пошли сыны Израилевы, и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В полночь Господь поразил всех первенцев в земле египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. и мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня. И понуждали египтяне народ, чтоб скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: мы все помрем. И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло. Вошни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправились сыны Израилевы из Рамсеса в Саккоф до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей. И множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет, в этот самый день, вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею и Аарону: вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее, а всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее. Поселенец и наемник не должен есть ее. В одном доме должно есть ее. Не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте. Все общество сынов Израиля должно совершать ее. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. И в этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Глава 13. И сказал Господь Моисею, говоря: освети мне каждого первенца, разверзающего всякие ложесна между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они. И сказал Моисей народу: помните сей день, в который вы вышли из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепкою вывел вас Господь оттоле, и не ешьте квасного. Сегодня выходите вы в месяце Авиве. И когда ведет тебя Господь в землю Хананеев, и Хитеев, и Амореев, и Евеев, и Иевусеев, о которой клялся он отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение в 7 месяцев. 7 дней ешьте пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. И объяви в день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта. И да будет тебе это знаком на руке твоей и памятником пред глазами твоими, дабы закон Господень был в устах твоих, ибо рукою крепкою вывел тебя Господь из Египта. Исполняй же устав сей в назначенное время из года в год. И когда введет тебя Господь в землю ханаанскую, как Он клялся тебе и отцам твоим, и даст ее тебе, отделяй Господу все разверзающее ложесно, и всякое первородное из скота, какое у тебя будет мужского пола, Господу. А всякого из ослов, разверзающего утробу, заменяй агнцем. А если не заменишь, выкупи его, и каждого первенца человеческого из сынов твоих выкупай. И когда после спросят тебя сын твой, говоря: что это? То скажи ему: рукою крепкою вывел нас Господь из Египта, из дома рабства. Ибо когда фараон упорствовал отпустить нас, Господь умертвил всех первенцев в земле египетской, от первенца человеческого до первенца из скота. Посему я приношу в жертву Господу все разверзающее ложесно мужского пола, а всякого первенца из сынов моих выкупаю. И да будет это знаком на руке твоей и вместо повязки над глазами твоими, ибо рукою крепкою Господь вывел нас из Египта. Когда же фараон отпустил народ, Бог не повел его по дороге земли филистимской, потому что она близка, ибо сказал Бог, чтобы не раскаялся народ, увидев войну, и не возвратился в Египет. И обвел Бог народ дорогою пустынною, Черному морю. И вышли сыны Израилевы, вооруженные из земли египетской. И взял Моисей с собою кости Иосифа, ибо Иосиф клятвою заклял сынов Израилевых, сказав: посетит вас Бог, и вы с собою вынесете кости мои отсюда. И двинулись сыны Израилевы из Сакхофа и расположились станом в Ефаме, в конце пустыни. Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном светя им, дабы идти им днем и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Глава 14. И сказал Господь Моисею, говоря: скажи сынам Израилевым, чтобы они обратились и расположились станом пред Пигахирофом между Мигдолом и между морем пред Ваал-Цифоном. Напротив его поставьте стан у моря. И скажет фараон о сынах Израилевых: они заблудились в земле сей, заперла их пустыня. А я же ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь, и сделали так. И возвещено было царю египетскому, что народ бежал, и обратило сердце фараона и рабов его против народа сего, и они сказали: что это мы сделали? Зачем отпустили израильтян, чтобы они не работали нам? Фараон запряг колесницу свою, и народ свой взял с собою, и взял 600 колесниц отборных и все колесницы египетские, и начальников над всеми ими. И ожесточил Господь сердце фараона, царя египетского, и он погнался за сынами Израилевыми. Сыны же Израилевы шли под рукою высокою. И погнались за ними египтяне, и все кони с колесницами фараона, и всадники, и все войско его, и настигли их, расположившихся у моря, при Пигахерофе, пред Ваал-Цефоном. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, выведя нас из Египта? Не это ли самое говорили мы тебе в Египте, сказав: оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве у египтян, нежели умереть в пустыне?» Но Моисей сказал народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. А ты подними жезл твой и простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за вами и покажут славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его и на всадниках его». И двинулся ангел Божий, шедший пред станом сынов Израилевых, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом сынов Израилевых, и был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими во всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь, и сделал море сушею, и расступились воды. И пошли сыны Израилевы среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из толпа огненного и облачного и привел в замешательство стан египтян. И отнял колеса у колесниц их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: «Побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян». И сказал Господь Моисею: «Простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их». И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря. И вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря. Воды им были стеною по правую и по левую сторону. и избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Тогда Моисей и сыны Израилевы воспели Господу песнь сию и говорили. Глава 15. Пою Господу, ибо Он высоко превознесся, коня и всадника Его вергнул в море. Господь крепость моя и слава моя, Он был мне спасением, Он Бог мой, и прославлю Его, Бог Отца моего, и превознесу Его. Господь муж брани, и Иегова имя Ему. Колесницы фараона и войско его вергнул он в море, и избранные военачальники его потонули в Черном море. Пучины покрыли их, они пошли в глубину, как камень. Десница Твоя, Господи, прославилась силою, десница Твоя, Господи, сразила врага. Величием славы Твоей Ты низложил восставших против Тебя. Ты послал гнев Твой, и Он попалил их, как солому. От дуновения Твоего расступились воды, влага стала, как стена. Огустели пучины в сердце моря. Враг сказал: «Погонюсь, настигну, разделю добычу, насытится ими душа моя, обнажу меч мой, истребит их рука моя. Ты дунул духом твоим, и покрыло их море, они погрузились, как свинец в великих водах. Кто, как ты, Господи, между богами? Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами? Творец чудес, ты простер десницу твою, поглотила их земля. Ты ведешь милостью твоею народ сей, который ты избавил, сопровождаешь силою твоею в жилище святыни твоей. Услышали народы и трепещут, ужас объял жителей филистимских. Тогда смутились князья Эдомовы, трепет объял вождей моавитских, уныли все жители Ханаана. Да нападет на них страх и ужас от величия мышцы твоей, да онемеют они, как камень, доколе проходит народ твой, Господи, доколе проходит сей народ, который ты приобрел. Введи его и насади его на горе достояния твоего, на месте, которое ты сделал жилищем себе, Господи, во святилище, которое создали руки твои, Владыка. Господь будет царствовать вовеки и в вечность». Когда вошли кони фараона с колесницами его и с всадниками его в море, то Господь обратил на них воды морские, а сыны Израилевы прошли по суше среди моря.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: В нашем изучении книги «Исход» мы подошли к самому важному и решающему событию всего повествования. Это событие – Пасха, за которой последует исход из Египта. В 12 главе 2 книги Моисея даются подробные указания о том, как нужно совершать Пасху. С 1 по 11 стихи речь идет о порядке приготовления Агнца и о том, что знамением спасения – будет кровь на косяках дверей. Уверовавшие в защиту Господа израильтяне должны были помазать кровью Агнца косяки дверей. «И увижу кровь, и пройду мимо вас, когда буду поражать землю египетскую», — говорит Господь. Кстати, еврейское название Пасхи — Песах — в переводе означает «пройти мимо». Далее, с 14 стиха, речь идет о том, что этот день освобождения, праздник Пасхи, нужно отмечать ежегодно, во все роды, то есть всегда. Еще одним тесно связанным с Пасхой праздником был праздник опресноков, который тоже надлежало отмечать ежегодно. В эти дни 7 дней нужно было употреблять в пищу только пресный хлеб. Все квасное, то есть приготовленное с помощью закваски или дрожжей, следовало удалить из домов, потому что эта закваска была символом греха. Отсутствие закваски означало, что те, кто пребывали под защитой пролитой крови, не развращались грехом. Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение 12 главы книги «Исход». Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы остановились на 16 стихе 12 главы книги «Исход». Прочтем теперь 17 стих этой главы. «Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской, и наблюдайте день сей в роды ваши, как установление вечное». Израильтяне ели пресный хлеб во время странствования по пустыне, потому что в ночь Пасхи их выгнали из Египта. И ели они этот хлеб 7 дней. Не забывайте, что это был пресный хлеб. Если бы они ели хлеб из дрожжевого теста, то никакого общения с Богом у них никогда бы не наладилось. В стихах с 14 по 20 из 12 главы слово «закваска» упоминается 8 раз. Прочтем 19 и 20 стихи. 7 дней не должно быть закваски в домах ваших, ибо кто будет есть квасное, душа та истреблена будет из общества израильтян, пришлец ли то или природный житель земли той. Ничего квасного не ешьте, во всяком местопребывании вашем ешьте пресный хлеб. Закваска – это сущность зла и порока. В 13 главе Евангелия от Матфея Господь рассказывает притчу о женщине, которая положила закваску в 3 меры муки. Закваска здесь отнюдь не Евангелие, ведь она отождествляется с сущностью зла. 3 меры муки представляют собой Слово Божье, и вот в него женщина положила закваску, то есть зло. Поразительно, как много проповедников неправильно толкуют эту притчу, и как много людей им верят. Закваску смешивают с учением Слова Божия. Библию используют многие лжехристианские культы и секты, но к ней они примешивают свою собственную лживую закваску. Именно этого необходимо было опасаться детям Израилевым. Господь наш ясно изложил вопрос о закваске. В Евангелии от Матфея, 6 стих 16 главы, говорится: «Иисус сказал им: смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». И далее 11 стих: «Как не разумеете, что не о хлебе сказал я вам? Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской». Ученики Господа считали, что Он имеет в виду обычный хлеб, и только позже они поняли, что Господь говорил об учении фарисеев, которое порочно само по себе. Пресный хлеб не очень приятен на вкус. Точно так же очень многим не нравится серьезное изучение Библии, которое есть чистое, незагрязненное примесями Слова Божье. Многим нравится приходить в церковь, чтобы приятно провести время, пообщаться, послушать музыку, быть может, полюбоваться архитектурными достоинствами здания. Но они приходят в Дом Божий совсем не ради Слова Божьего. Слово Божие им ни к чему, у них нет к нему интереса. Я однажды был в Израиле во время праздника опресноков. Никогда в жизни мне так не надоедал пресный хлеб, как тогда в Иерусалиме. Ведь я вырос на юге, где все очень любят горячие сдобные булочки. Как же я радовался, когда праздник наконец закончился и вынесли настоящий хлеб, который, конечно же, обычному человеку больше по душе. Да, пресный хлеб не так вкусен, но Слово Божие – это хорошая, полезная и крайне нужная пища для детей Божьих. Читаем 22 и 23 стихи 12 главы. «И возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и помажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде. А вы, никто, не выходите за двери дома своего до утра. И пойдет Господь поражать Египет, и увидит кровь на перекладине и на обоих косяках, и пройдет Господь мимо дверей, и не попустит губителю войти в домы ваши для поражения». Вот мы видим, как именно израильтяне мазали перекладину и косяки в своих домах. Иссоп – это маленькая душистая травка, растущая вокруг камней. Для меня она символизирует веру. Именно так кровь Христа попадает в ваше сердце и в вашу жизнь. Вы верите в то, что сделал Христос, когда Он умер ради вас? Теперь мы вплотную подходим к десятой казни – смерти первенцев. Это последняя казнь и последнее наказание, которое поразит землю египетскую. Бог приготовил свой народ к этому испытанию. Земля Гесем избежала трех последних казней, независимо от деятельности людей, ее населяющих, а эту казнь она сможет избежать, если только израильтяне помажут кровью косяки своих дверей. И любой египтянин мог последовать их примеру, помазать кровью косяки своих дверей и уверовать в спасение Бога. И тогда ангел смерти не тронул бы первенцев в его семье. Многие удивятся, когда узнают, что Господь Иисус не будет никого спрашивать, к какой церкви они принадлежат. Если вы уверовали во Христа как в своего Спасителя, то Дух Святой крестил вас в тело верующих, и вы стали членом истинной церкви. Читаем 29 и 30 стихи. «Полночь Господь поразил всех первенцев земли египетской, от первенца фараона, сидевшего на престоле своем, до первенца узника, находившегося в темнице, и все первородное из скота. И встал фараон ночью, сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца». Последнее наказание унесло жизни первенцев в каждом египетском доме. До этого момента Бог не трогал человека. И вот теперь Он касается людей. Господь дает, и Господь забирает. Благословенно да будет имя Господа. Тот, кто создал жизнь, имеет право и забрать ее. Что же произошло дальше? Прочтем 31 и 32 стихи. «И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: „Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы. И мелкий и крупный скот ваш возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». Фараону пришлось в конце концов сдаться. До сих пор он не хотел уступать требованиям Моисея, но эта последняя казнь поразила его собственного сына. Заметьте, Бог не начал с уничтожения первенцев. Он начал борьбу с фараоном, превратив жезл Аарона в змея. И если бы фараон поверил Богу, дети Израилевы давно ушли бы из земли египетской, а он бы уберег свой народ от наказания. Бога таким образом винить не в чем. Я читаю 33 стих. «И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они, мы все помрем». Египтяне знали, когда остановятся наказания Бога. Бог уже взял их первенцев. А что он сделает дальше? Может быть, он готовит смерть всем египтянам? И вот фараон. И весь египетский народ, опасаясь за свою жизнь, требует, чтобы израильтяне немедленно ушли. Прочтем 34 и 35 стихи. «И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Бог дал израильтянам милость в глазах египтян, и те просто отдавали израильтянам все, что они просили. Бог помог собрать всю плату за долгие годы рабского труда. А задолжали израильтянам так много, что им пришлось унести с собой большую часть египетских сокровищ. Прочтем 37 и 38 стихи. «И отправились сыны Израилевы из Раамсеса в Сакхов до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое». Можно приблизительно подсчитать, что из Египта вышло более 1 000 000 людей. Только пеших мужчин было до 600 тысяч, а ведь еще были женщины и дети. И далее следует интересная деталь. Вместе с израильтянами из Египта вышло множество иноплеменников. Они станут источником многих неприятностей в стане израильтян. Более подробно мы узнаем об этих смутьянах в книге чисел. Они родились от смешанных браков. Ведь случалось, что египтянин женился на еврейке или еврей женился на египтянке. Их потомству предстояло сделать выбор. Уходить из Египта с израильтянами или оставаться с египтянами. Многие из них остались, но многие и ушли. Ушедшие с израильтянами часто сомневались, не сделали ли они ошибки. Но когда начались трудности и беды, то они первыми начали жаловаться и роптать. Как видим, они не были истинными израильтянами. Одна из главных проблем Израиля сегодня – множество иноплеменников, то есть те, у кого один из родителей не еврей. Можно ли их считать настоящими израильтянами? Такая же проблема возникает и в церкви, когда туда приходят люди, которые не спасены. Я уже много лет служу пастором и до сих пор не верю, что смутьяны, сеющие раздор в церкви, могут быть истинными детьми Божьими. Подробнее о том, кого же именно я называю смутьянами, мы узнаем, когда обратимся к 11 главе книги чисел. А теперь давайте прочтем стихи с 39 по 42 из 12 главы книги «Исход». «И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израилевы обитали в Египте, было 430 лет. По прошествии 430 лет В этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. Как мы уже убедились, праздник Пасхи уходит корнями в прошлое, то есть ко времени выхода Израиля из земли египетской. Израильтяне никогда не забудут, что Господь Бог сделал для них. Они будут помнить о своем избавлении из плена вплоть до того дня, когда Царь и Мессия Иисус Христос вновь придет на землю и установит тысячелетнее царство. И только после этого они забудут о неспосланном избавлении. Но об этом мы узнаем позже. А сейчас давайте прочитаем 47 и 48 стихи. «Все общество Израиля должно совершать Пасху. Если же поселится у тебя пришлец и захочет совершить Пасху Господу, то обрежь у него всех мужеского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее». Как видим, совершать Пасху мог только тот, кто верой причислял себя к народу Божьему. И если язычник желал принять веру Израиля и стать одним из детей Божьих, то это только приветствовалось. Прочтем последние стихи этой главы с 49 по 51. «Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами». «И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их». Далее в нашем изучении Священного Писания мы последуем за детьми Израилевыми из Египта к Черному морю, а затем в пустыню, и узнаем много такого, чему можно найти параллели и в сегодняшней христианской жизни. В следующей 13 главе книги «Исход» мы узнаем о посвящении Богу первенцев в Израиле, о совершении Пасхи, о том, как было отделено все первородное от скота, о том, как израильтяне уходят из Египта и приходят в Ефам. А Бог показывает путь детям Израилевым днем столпом облачным, а ночью столпом огненным. В начале этой главы мы читаем о том, как освящает первенцев Израиля. Вот стихи с 1 по 3. «И сказал Господь Моисею, говоря: «Освети мне каждого первенца, разверзающего всякий ложесна между сынами Израилевыми от человека до скота. Мои они». И сказал Моисей народу: «Помните сей день, в который вышли вы из Египта, из дома рабства, ибо рукою крепко

0: приводит к проблемам. Когда у нас есть время, мы работаем для Господа. Однако в основном мы занимаемся своими собственными делами и развлекаемся. А Господу мы обычно отдаем то, что остается. Как-то много лет назад один мой знакомый, которого звали Билли Санди, рассказал историю. Однажды он ехал в поезде с Уильямом Ригли, королем жевательных резинок. Ригли был христианином, и он рассказал Билли Санди о том, что взял за правило отдавать Господу 1/10 всей прибыли, которую получает. И он добавил, что отдает Господу всегда 1/10. Обратите внимание, как Господь благословил и обогатил его. Бог никому не обещает материального процветания. Но все же можно заметить, как Он благословляет тех, кто ставит Его на первое место в своей жизни, ставит не на словах, а на деле. Дети Израилевы только что вышли из Египта, где они долгие годы находились в рабстве. И Бог немедленно требует себе их первенцев. Многие, наверное, возразили: «Господи, Ты ведь только что избавил нас от рабства, и тут же требуешь себе наших первенцев». А Господь Иисус Христос делает то же самое по отношению и к вам, и ко мне. Он спасает нас из рабства греха и отпускает на свободу. В 36 стихе 8 главы Евангелия от Иоанна говорится: «Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете». Господь хочет, чтобы мы всецело посвятили Ему себя. Вы восклицаете: «Я свободен». Но действительно ли вы свободны? За вас заплатили большую цену, драгоценную кровь Христову. И благословение к вам придет только тогда, когда вы добровольно отдадите себя Ему, и Он станет для вас превыше всего. Прочтем 5 стих. «И когда введет тебя Господь в землю Хананеев и Хиттеев, и Амореев, и Евеев, и Евусеев, о которой Он клялся отцам твоим, что даст тебе землю, где течет молоко и мед, то совершай сие служение всем месяце». Другими словами, израильтяне должны будут соблюдать Пасху и праздник опресноков. Читаем далее 6 и 7 стихи. 7 дней ешь пресный хлеб, и в 7-й день праздник Господу. Пресный хлеб должно есть 7 дней, и не должно находиться у тебя квасного хлеба, и не должно находиться у тебя квасного во всех пределах твоих. Когда израильтяне ушли из Египта, они взяли с собой квашни с тестом. Тесто было на дрожжах. И Бог сказал: «Вы должны выбросить его. Пресный хлеб следует есть 7 дней, и не должно находиться у вас квасного хлеба, и не должно находиться у вас квасного во всех пределах ваших». Прочтем 8 стих. «И объявив день тот сыну твоему, говоря: это ради того, что Господь сделал со мною, когда я вышел из Египта». Такой обычай должен будет передаваться из поколения в поколение, чтобы люди всегда помнили, как Бог вывел их из земли египетской. Сегодня наша передача заканчивается. Если вы будете слушать нас и последующие дни, вы узнаете еще больше о праздновании Пасхи. В следующей передаче мы продолжим изучение книги «Исход». Итак, до новых встреч!
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы говорили о последней.

десятой казни, которая постигла египтян, смерти их первенцев. Причем все дома израильтян были защищены тем, что на косяках их домов была кровь. Интересно, что если бы египтяне последовали примеру израильтян и помазали косяки дверей кровью пасхального агнца, то мимо их домов прошел бы ангел-губитель. И это бы означало то, что египтяне поверили в Бога. Но так не случилось. Несмотря на все пережитое, они так и не уверовали в Бога. Причем заметьте, что для спасения нужна была только вера, ведь израильтяне спаслись независимо от того, насколько плохими или хорошими они были. Так и мы с вами спасаемся только верой в Иисуса Христа. В 8 и 9 стихах 2 главы послания к Ефесянам сказано: «Ибо благодатью вы спасены, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». А то, что добрые дела свойственны христианам, по мнению апостола Павла, само собой разумеется. Вот что он пишет в следующем, 10 стихе этой главы. «Ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». После того, как ангел-губитель поразил египетских первенцев, народ с поспешностью покинул пределы Египта. И уже после этого Бог призвал Моисея осветить каждого первенца из народа израильского. Египетские боги считали первенцев своей собственностью, а теперь Бог Израиля призывает к себе первенцев Израиля. Бог призывает к себе самое лучшее, и сегодня Он ждет от нас того, чтобы и мы отдавали Ему самое лучшее в нашей жизни. Это означало бы, что в нашей жизни мы ставим Бога на первое место. Какое место занимает Бог в вашей жизни? Что отдаете Ему вы, самое лучшее или то, что останется? Бог отдал нам самое дорогое, что Он имеет, Сына Своего Единородного, для того, чтобы те, кто уверует в Него, могли получить спасение. Он не посчитался с ценой, которую заплатил за нас, потому что все мы, каждый из нас, очень дорог в очах Его. Апостол Павел в первом послании к Коринфянам говорит: «Вы куплены дорогою ценою, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божьи. Будем же прославлять Бога всей жизнью нашей».

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: У жительницы Детмальда Лены Кулик, приехавшей несколько лет назад в Германию из украинского города Харьков, 11 июля – день рождения. Коллеги по работе из клиники города Детмальд поздравляют Лену и от всей души желают ей милости и благости от Господа Бога, необходимого здоровья, радости житейской и духовной и Божьего благословения. Стихотворение, которое вы сейчас услышите, а также 12 стих из 7 псалма и песня под названием «Мы каждый день встречаемся вновь» сегодня тоже звучат для Лены Кулик. «Я знаю, что у Бога не бывает напрасных испытаний или встреч, и из того, что Он нам посылает, мы с мудростью урок должны извлечь. Я верю, что Господь нас укрепляет, идущих по тернистому пути. Кто упадет, Он снова поднимает, лишь бы стремились истину найти. Я знаю, только Бог нас научает словам «возьми», «спасибо» и «прости». И то, что своей властью допускает, нам суждено без ропота пройти. Я знаю, что Господь нас ободряет, не даст сверх сил ни горя, ни скорбей. Для жизни вечной нас приготовляет, омыв однажды кровью своей.
1: Бог – судья праведный, и Бог – всякий день строго взыскивающий.

0: 13 июля – день рождения у жительницы Пифицайда Нины Квиринг. И для нее сегодня звучит поздравление от братьев и сестер из библейской группы. Они желают Нине сил духовных и физических для прохождения земными путями, радости в Господе, благодати от Него и безмерного, безграничного Божьего благословения. Жизнь – удивительная вещь, и счастлив тот, кто это понял. Коней своей судьбы не гонит, и просто счастлив, что он есть. Он рад и солнцу, и дождю, и видит в том благословение, Творца к нему благоволение, чередование и красоту. Не смотрит он на путь чужой, по дням своим шагает смело, пусть не всегда идет умело, в душе его небес покой. И благодарен он Отцу за все, что в жизни получает, что все ко благу сердцем знает, готовит Бог его к венцу. Живет он небом, не землей, он видит цель и к ней стремится. Порывов ветра не боится, ведь знает, что идет домой.
1: Господи, Ты слышишь желания смиренных, укрепи сердце их, открой ухо Твое.
0: Псалом 9, стих 38. Песня, которая называется «Жизнь земная, словно море», сегодня тоже звучит для сестры по вере Нины Квиринг.

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». Для семьи Сулаковых в Болгарию звучит это послание. «Мы желаем, чтобы Господь укрепил вас, чтобы надежда на Него принесла свои плоды, чтобы никакие превратности судьбы не вырвали вас из Его руки. Желаем вам благополучно устроиться на новом месте, освоить еще один незнакомый вам язык общения и воздать Богу хвалу за Его присутствие в вашей жизни и Его вождение. Да хранит вас Господь на всех жизненных дорогах, все устроит для вас и обильно благословит там, где вы будете обитать». Также для семьи Сулаковых сегодня прозвучат коротенький отрывок из стихотворения, 32 и 33 стихи из 17-го псалма и песня, она называется «Когда сердце стоит на коленях». Храни вас Бог на всех путях-дорогах, храни вас Бог и летом, и зимой, таких людей, как вы, совсем немного, но Бог ведет вас сам своей рукой. Пусть Бог устроит все для вас во благо, и радость совершенную пошлет. Да, будет не одна еще атака, но пусть вас сохранит Господь.
1: Ибо кто Бог, кроме Господа, и кто защита, кроме Бога нашего? Бог припоясывает меня силою и устрояет мне верный путь.

0: На утро завтрашнего дня мы строим планы. От этих планов протираются диваны. И почему-то избегается сегодня, как будто стало вдруг для нас совсем негодным. Или бывает, что грустим о днях прошедших, давно в годах, как прошлогодний цвет отцветших. Когда же жить, когда в мечтах своих летаем? И настоящего сейчас не замечаем. Улыбки ближних, как взрослеют наши дети, и время года за окошком на планете. Неблагодарность часто сердце заполняет, о новом завтра на диванчике мечтаем. А нужно просто жить, приняв свое сегодня. Нам все ко благу подает рука Господня.
1: Утверди шаги мои на путях твоих, да не поколеблются стопы мои, а я в правде буду взирать на лицо твое, пробудившись, буду насыщаться образом твоим.
0: Псалом 16, стихи 5 и 15. Песня, которая сейчас прозвучит, называется «Есть много путей».

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052 31 701 7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на нашей волне надежды.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Степана приставили к другому офицеру. Последний был человек положительный, женатый, любил много читать. Когда он заметил, что Степан тоже много читает, он стал давать ему книги и газеты. Читая их, Степан еще более пришел к убеждению, что нет ни Бога, ни вечности, ни ада. Следовательно, люди должны заботиться только о том, чтобы им хорошо жилось здесь, на земле, так как загробной жизни не существует. Это его обрадовало, потому что до сих пор его еще смущало чувство боязни перед невидимым. Теперь же он безбоязненно мог делать все то, что делали другие. Тайновидца Бога не было. Нужно быть лишь настороже, чтобы дурного не заметили люди. В следующее воскресенье Степан напился, затем начал со всеми играть в карты. Так все глубже и глубже он стал погружаться в грех. Внешний вид его изменился, свежесть лица исчезла, не стало его прежнего прямого и серьезного взгляда. Его взор блуждал, как у человека, что-то скрывающего. Но кому было дело до бедного солдата? На что солдату бессмертная душа? Было бы у него лишь здоровье, тело и голова на плечах. Теперь Степан не отставал от своих распутных товарищей. На третьем году службы он отличался от других лишь тем, что не имел связи с женщинами. «Ни одна из них не останется мне верной», – думал он, – «а обманывать себя я не допущу». «Чего же ты хочешь?» – приставали к нему товарищи. «Хочешь быть лучше нас?» Они так долго насмехались над ним, что, наконец, и в нем стало пробуждаться стремление к новому греху. Было воскресенье. Пользуясь свободными часами, солдаты шли в город. Степан пошел в трактир, чтобы потом пойти туда, где он навеки хотел похоронить свое достоинство и честь. Проходя мимо одного дома, Степан вдруг услышал пение. Он остановился. Как истинный словак, он очень любил пение. Пели давно неслышанную им знакомую песню. Доносившиеся звуки напоминали ему далекое прошлое, когда жизнь его была лучше и чище. Степан взглянул на освещенные окна и вспомнил, что был пост. В это время открылась дверь, и в дом вошло несколько человек. Степан успел заметить, что внутри сидели мужчины и женщины. Шло богослужение, хотя это была не церковь. Люди служили Богу, в которого перестал верить Степан. Степан уже сделал шаг, чтобы уйти, как вдруг детская ручонка потянула его за рукав, и веселый голосок произнес: «Пойдем туда!» «Разве сюда может каждый заходить?» – спросил Степан. «Конечно, пойдем!» Взяв Степана за руку, мальчик ввел его в освещенную теплую комнату. Пение закончилось, и на небольшую кафедру поднялся престарелый мужчина. Он открыл Библию и начал читать. «Приготовься к сретению Бога твоего, Израиль, ибо я знаю, как многочисленны преступления ваши и как тяжки грехи ваши». Книга Амоса, 4 глава, 12 стих. 5 глава, 12 стих. Проповедник говорил с большим убеждением. Слова его западали в сердце Степана. О грехе он отозвался именно так, как его познал Степан, ничего не прибавляя и не убавляя. Ему казалось, что все собрание смотрело на него, когда проповедник воскликнул: «И ты, заблудший, ты, отрекшийся от Бога человек, ты, неверующий в Бога, Знай, что Бог существует. Он есть, Он всемогущ и свят, всеведущ и верен. Знай, что однажды тебе придется встретиться с Ним. Приготовься к встретению Бога твоего. Он знает все твои грехи, Он все слышал и видел. Он и теперь видит твое сердце и знает, что ты сегодня намереваешься делать. Проповедник говорил еще, но Степан больше ничего не слышал. Он был бледен, все слышанное глубоко поразило его. Ошеломленный, он вышел вслед за другими на улицу. В кабак он в этот вечер идти не мог. И всю следующую неделю он не мог ходить с друзьями на вечеринки. Он был словно в аду. Его неотвязно преследовали слова: «Приготовься к встретению Бога твоего». Есть он не хотел, все стало противно, и сон бежал от него. Грязные разговоры товарищей сделались ему отвратительны. Он знал, что Бог существует, и что однажды он непременно встретится с Ним. В продолжении всей недели вспоминал Степан один за другим свои грехи. Он сознавал, что ими оскорбил Бога. В отчаянии он не раз повторял: «Зачем я пошел на это собрание?» В следующее воскресенье Степан опять пошел туда же. Одним из первых он занял место на передней скамье. Собрание еще не началось, и присутствующие перешептывались между собой. К Степану подсел молодой человек и с участием спросил его, может ли он чем-то помочь ему. Степан ничего не смог ему ответить. Тогда тот стал говорить ему о Сыне Божием. Еще ни разу не слыхал Степан, чтобы так кто-то говорил о Христе. Сам того не сознавая, он начал рассказывать своему собеседнику о мучивших его мыслях. Много он рассказать не успел, так как началось пение. На этот раз на кафедру поднялся молодой проповедник. Он прочел: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Стих этот был Степану знаком с детства, но только теперь он впервые понял его. Только теперь испытывал он, что значит быть труждающимся и обремененным. Никогда раньше не думал он о том, кто призывает его, что зовет его Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель мира. А как дивен был Спаситель! Проповедник с такой любовью говорил о Спасителе, что Степану казалось, что он видит его пред собою, простирающим к нему объятия и говорящим: «Приди ко мне». «Иисус Христос хочет спасти тебя», — продолжал проповедник. «Приди к Нему. Ты обременен грехами. Грех губит тебя. Приди к Нему. Сознай свой грех, и Он снимет с тебя твое бремя. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Степан верил, что Сын Божий зовет его устами раба своего. Убеждение это было так сильно, что когда другие начали петь, он упал на колени и сознался пред Господом во всех своих грехах, обливаясь слезами раскаяния и умоляя Бога о прощении и помиловании. Как луч солнца, который прорвался сквозь темные тучи и разогнал их, так под влиянием молитвы из сердца Степана исчез страх. Степан знал, что он грешник, но теперь уже грешник помилованный, получивший полное прощение во имя Иисуса Христа. На следующий день Степан купил Евангелие. В свободные часы стал ревностно посещать собрания. Настал, наконец, последний год военной службы. Раньше Степан мечтал навсегда остаться на военной службе. Теперь же он не мог дождаться конца. Ему сильно хотелось домой, чтобы рассказать односельчанам об Иисусе Христе, о Божьей любви. В себе он видел только того гадаринского бесноватого, которого исцелил Иисус. И ему теперь говорил Спаситель: «Возвратись в дом твой и расскажи, что сотворил тебе Бог». И вот, наконец, Степан дома. Велика была радость родителей, родных и товарищей. Мать не могла вдоволь насмотреться на сына. Как он возмужал за это время, каким стройным стал, а как он умно говорит. Но прошло несколько недель, и соседи стали между собой перешептываться о том, что Степан привез с военной службы какую-то новую веру. Он больше не пьет, не ходит на гулянья, а по утрам и вечерам читает Евангелие и молится. Никто из соседей не слыхал от него грубого слова, и мало осталось людей, с которыми бы он не говорил о Христе. Казалось, что весь день Степан только и помышляет об Иисусе. Первые дни храцкие не возражали сыну, но когда он предложил им вместе читать Евангелие, отцу это не понравилось. Еще больше рассердился отец, когда Степан стал увещевать его оставить ругань и примириться с Блажко, с которым тот был в ссоре. Когда Андрей возвращался домой пьяным, Степан уговаривал его бросить пить. За эти обличения Андрей с женой сердились на Степана. Наконец и мать восстала на него, потому что он и ей говорил, что она грешит, сбывая за спиной отца разный товар. Так вся семья отшатнулась от Степана. Один только дедушка Андрей всегда готов был слушать те чудные слова, которые читал ему Степан. Но днем у них часто не было свободного времени, и они читали иногда ночью. В первые дни после приезда Степан пошел навестить Блажко. Последний был человек серьезный. Он усердно читал книгу Иова, Иисуса Навина об воскресении и проповеди. Блажко слыл среди соседей за умного человека, да и сам себя считал таковым. Но то, что говорил об Иисусе Христе Степан, было для Блажко ново. Он видел, что Степан лучше понимает Священное Писание, и это его раздражало. Он стал презирать Степана, стараясь вступить с ним в спор. Однажды подобный спор Блажко закончил такими словами. «Если человек уповает на Бога и старается честно прожить жизнь, то Бог, конечно, все простит ему за гробом. Но кто из живущих может знать, что грехи его прощены?» «Я знаю», – радостно отозвался Степан. «Молчи и не хули Бога», – сердито отвечал Блажко. «Я не хулю Бога», – ответил Степан. «Иисус Христос говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Если вы зовете к себе гостя и хотите его угостить, вы ведь его к себе действительно ожидаете. Когда он придет, вы его угощаете, и гость знает, что именно вы его накормили. Точно так было и со мной. Иисус Христос позвал меня, и я поверил ему и пришел к нему, получив от него милость и прощение грехов. Я был связан грехами, но он снял с меня это бремя, и я теперь свободен. Итак, всякий человек может и должен знать, что Спаситель простил ему грехи. Если же он этого не знает, значит, он еще не принял его прощения». «Самодовольный фарисей, праздный мечтатель!» – закричал на него Блажко. Мальчишки, услыхав слова Блажко, передали их другим. И так появилось в Дубравке прозвище «Мечтатель». Глава третья. Встреча. Был солнечный зимний день. Природа напоминала невесту в белоснежном наряде, украшенном жемчугом и алмазами. Солнечные лучи ласкали красавицу природу. Снег блестел и искрился в солнечных лучах. Земля как бы облачилась в ризу невинности и покоя. В этой сказочной тишине на заснеженном мосту показалась Марьюшка Блажко. Она была нарядна и чисто одета. Было воскресенье, и она торопилась на гулянье. Идя через мост, она взглянула на домик Храцких, и вдруг ей стало грустно. Она идет на гулянье, но своего старого товарища Степана там не увидит. Она знала, что никогда больше там с ним не встретится. Лучше бы ему умереть, чем так измениться. Кто бы мог подумать, что такой веселый парень превратится всем на посмешище в мечтателя? Ах, жаль и думать об этом. Марьюшка с нескрываемым страданием смотрела на дом Храцких. Что делает теперь Степан? Она слышала, что дома он больше не смеет молиться. Все на каждом шагу ставят ему преграды. Слыхала она, что и в церковь он больше не ходит с тех пор, как молодые люди осмеяли его раз, когда он излагал им свое учение. Бедный Степан! Как могли подобные глупости запасть ему в голову? Недаром он всегда был столь задумчив. «Пожалуй, — продолжала свои размышления Марьюшка, — если бы отец не запретил мне говорить с ним, он меня послушался бы. Я расспросила бы его, как он дошел до таких заблуждений, отвела бы его от них. Дома все так недоброжелательно относятся к нему, что он упорствует и стоит на своем. Как ждала она его все эти годы, как радовалась его возвращению.

скала, над которой был виден крест, в память совершившегося здесь когда-то события. Невинный праведник отдал жизнь за своего виновного брата. Марьюшка оглянулась по сторонам. Ей стало жутко в этом глухом месте. Рассказывали, что все женщины, колдовавшие в Дубравке, а их было немало, ходили колдовать именно сюда. Вдруг послышался скрип снега и чьи-то шаги. Марьюшка в страхе оглянулась и увидела Степана. Сердце ее сжалось, и она почувствовала странное смешение грусти и радости. Он шел, освещенный солнцем, наслаждаясь красотой, которая ему открылась через просеку леса. «Что же я медлю?» — думала девушка. «Теперь как раз удобное место и время заговорить с ним. Сам Бог послал мне его навстречу. Пойду к нему и приглашу его на гулянье». «Здравствуй, Степан! Что ты тут делаешь?» Приветливо обратилась она к Степану. Погруженный в раздумье, юноша вздрогнул. «Это ты, Марьюшка? Здравствуй, здравствуй!» Он перепрыгнул через ручей и подал руку подруге детства. «Пойдем со мной, Степан!» «Куда?» «Куда?» «Да туда, куда все идут, на гулянье!» «Ты идешь на гулянье, Марьюшка?» Грустно спросил он ее. «Конечно, пойдем со мной. Я не заставлю тебя плясать, если не хочешь. Покажись только там, чтобы люди увидели тебя и убедились, что ты не пустой мечтатель, и не называли тебя так. Пойдем со мной, Степан!» Она взяла его за руку, глядя ему в глаза ласковым взором, которым в детстве достигала всего от своих трех товарищей, особенно от Степана. Да, перед Степаном стояла она, эта дорогая ему с раннего детства подруга, которую он никогда не забывал. И вот теперь она говорила ему: «Пойдем вместе, Степан!» Он побледнел. Ему было странно после стольких недель услышать первые ласковые слова именно из этих уст. Но он покачал головой и твердо произнес: «Я не пойду туда». «Но отчего, Степан? Что мы такое сделали, что ты презираешь нас?» «Не думай, Марьюшка, что я вас презираю», — возразил Степан, глядя печально на свою собеседницу. «Но я так много нагрешил в жизни на этих воскресных гуляниях, что когда увидел всю свою греховность, она как камень легла на мое сердце. Я не смел и глаз поднять к небу, но Господь помиловал меня, смыл с меня всю эту нечистоту. Мне ли теперь снова пятнать образ Божий и огорчать Отца Небесного? Нет, никогда». «Ты полагаешь, что мы этим очень гневим Бога?» — раздраженно спросила его Марьюшка. «Если это действительно грех, отчего же пастор не запрещает нам ходить на гулянье? Он же лучше тебя должен знать священное писание. Отчего же на днях, когда я возвращалась с гулянья и встретила пастора, он любезно спросил меня: много ли плясали, Марьюшка? Отец говорит, что в церкви нас учат добру. Для того и существует духовенство, чтобы указывать, что нам следует делать, чтобы попасть в Царство Небесное». «Ты права, Марьюшка. Именно для этого поставлены эти люди. Конечно, между ними есть и такие, которые ревностно исполняют свой долг. Но бывают и такие, о которых Спаситель говорил, что если слепой ведет слепого, то они оба упадут в яму. Подумай, ведь священники заставили Пилата распять Иисуса, настаивая на его смерти. Не все, что проповедует и делает пастор, устоит пред Богом. И не все пасторы так святы и верны Богу, чтобы я мог руководствоваться только их мнениями. Вот тебе пример. Пастор желает идти через лес, но он не всеведущ, как Бог, и дороги не знает, потому что в этом лесу он никогда не был. Мне же эта дорога через лес хорошо известна,

0: потому что я по ней иду уже не впервые. Ты, скажем, приходишь в этот лес. Кому ты себя доверишь? Ему ли, чтобы блуждать по лесу вместе с ним? Или мне, чтобы пройти через лес благополучно? Будучи еще дома, я, Марьюшка, доверял себя руководству нашего пастора. Но он не знал пути через Голгофу, и мы блуждали оба. Теперь же я не даю ему вести себя слепо, потому что у меня есть лучший руководитель, говорящий мне: «Следуй за мной». Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни. Но Степан! Снова раздраженно возразила Марьюшка. Как ты можешь так превозноситься над другими и утверждать, что пастор не знает истинного пути, а знаешь его только ты? Я не говорю, что я один знаю этот путь, ответил Степан. Есть много душ и пасторов, которые знают истинный путь. Я только говорю, что наш пастор этого пути не знает, иначе он вел бы вас лучше и сам шел бы впереди. Он не одобрял бы то, что утром вы идете на богослужение, а вечером в трактир. Надо правду сказать, вы служите дьяволу и греху. Он вам тогда объяснил бы, что хотел сказать Спаситель, говоря: «Никто не может служить двум господам». Он не мог бы равнодушно видеть, как его паство погибает от пьянства, так как пьяницы Царство Божие не наследуют. Не станем, однако, больше спорить об этом. Я никого не хочу судить. Но тебя я прошу, Марьюшка, не смотри только на людей. Ведь написано: «Проклят всякий, надеющийся на человека». Подумай над тем, что говорит Бог. «Будьте святы, потому что я свят». Может ли человек, желающий быть святым, идти в кабак, в этот табачный смрад с пьяным шумом и запахом водки? Может ли он там пить, плясать, слушать грязные речи и принимать в них участие? Можешь ты себе представить, что Мария или другие святые жены, следовавшие за Иисусом и жертвенно служившие Ему, пошли теперь с тобою в трактир? А они были такими же людьми, как и мы, только это были святые, потому что веровали в Спасителя, слушались Его, служили Ему и любили Его. И все это ты можешь и должна получить, Марьюшка. С тех пор, как я помню тебя, ты всегда была добра к людям. Когда же ты будешь такова и к Спасителю? Когда ты полюбишь Его от всего сердца, от всей души и станешь служить Ему? Двум господам ты не можешь служить разом. Можно служить или миру, или Ему. Если бы ты знала, что значит быть избавленным от служения миру и принадлежать Христу. Видишь, дома все от меня отвернулись, потому что служат миру, а я хочу служить Богу. Кроме дедушки, у меня никого не осталось, хотя у меня есть родители, братья, сестры и много родных. И вы, мои товарищи детства, покинули меня. Вы бежите от меня, как от чумы. Никто не остановится, чтобы хотя бы сказать словечко.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете – hoffnungswelle

Дорогие друзья, ваши приемники настроены на волну радиопередачи «Новые Нивы». Мы рады объединиться с вами в общении с нашим Господом Иисусом Христом в музыкальной программе «Воспойте Господу».

0: 14 главе Евангелия от Иоанна, в первом стихе Иисус сказал:
1: «Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в Меня веруйте».
2: Мы живем в мире постоянной борьбы. Порою мы себя спрашиваем, сможем ли мы устоять в это тяжелое время?
0: Но как напоминают нам, верующим, слова Христа, что истинное основание нашей жизни поколебаться не может, ибо оно покоится на Божьем обетовании, которое неизменно.
2: Ребенок всегда полагается на своего отца. Так и мы, христиане, должны во всем полагаться на Небесного Отца, потому что Он знает наш путь.

0: В 10 главе, в 4 стихе Евангелия от Иоанна есть такие слова.
1: «И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его».
2: Такую характеристику истинному пастырю дал Иисус Христос, наш добрый пастырь.
0: Взирая на доброго пастыря, идущего впереди нас, будем помнить, что Он видит прежде нас все то, что ожидает нас в жизни. Глазами веры мы всегда можем видеть Его священный образ, охраняющий нас Своим присутствием.
2: Какое это утешительное сознание, что Он Сам прошел все то, что нам предназначено испытать. Он изведал все страдания и понес болезни наши. Он прокладывает путь, а нам остается доверчиво идти за Ним, не заглядывая тревожно вперед, и не страшась за следующий шаг, не возлагая на себя бремени будущих переживаний.
0: Он идет перед нами, если мы доверились Его водительству. Тот, кто идет за Христом, не споткнется.
3: Дверь открылась тихонько, как будто от легкого ветра. На пороге стоял, я узнал его сразу, Христос.

суд идет, прозвучало, сужу за грехи осуждения. Приговор в исполнение сейчас приведу, посмотри.

0: В некоторых районах Южной Франции занимаются овцеводством. Обычно пастухи водят своих овец на зеленые пажити, но иногда пастухи выводят своих овец на каменистые берега океана, где почти нет зелени. Однажды одного пастуха спросили, почему он привел свое стадо на такое опасное место. Некоторые из овец уже изранились, хотя пастух тут же оказал им помощь. Пастух ответил:
1: «Я тоже не люблю эти места, но овцам время от времени это место необходимо. Им нужна соль, морская соль, которую они слизывают с прибрежных камней».
2: Так бывает и в жизни христиан. Для исцеления духовных недугов пастырь иногда водит своих овец на каменистые места.

Твое настало время. Христос у двери сердца твоего. Он хочет, чтоб грехов большое бремя ты сбросил и сложил

Тебе он шел через тысячелетия, и ради грешного Тебя Господь оставил небеса, сошел на землю и принял человеческую плоть.

0: Творец и Бог. Создатель мироздания был в нищете, гонениях, скорбях. Он испытал все муки и страдания и умер на Голгофе за тебя.
1: Воскрес для твоего же оправдания. Тебя с небесным примирил Отцом и кротко ждет, когда же с покаянием ты вспомнишь о Спасителе своем.
0: И вот стоит ходатай и посредник, тебя простить он и спасти готов. И дай, Господь, чтобы не стал последним твой день, твой час и этот кроткий.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. В этой жизни есть нечто, о чем нам забыли рассказать. Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Я хочу, чтобы жена сделала меня счастливым, а сотрудники всегда интересовались моим мнением. Я хочу, чтобы погода была хорошей, на дорогах не было пробок, а правительство все делало, чтобы услужить мне. Самореклама, самозащита, самовыражение. Я – центр Вселенной. Нам сказали, что так надо и так правильно, и мы согласились. Мы думали, что выпячивание и утверждение собственной личности сделают нас счастливыми. Какой же хаос творит подобная философия? Неудивительно, что у нас в семье столько крика и шума, а занятия бизнесом полны стрессов. Мы гонялись за несколькими тощими зайцами сразу, но упустили одного самого жирного – богоцентричную жизнь. Жизнь имеет смысл только тогда, когда мы согласны занять в ней отведенное нам место. Когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил, тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Эти передачи помогут поменять нам жизненный фокус, убежать от жизни полной эгоизма и начать жизнь полную смысла. Сегодня мы начинаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной».

Наша тема сегодня – бегство от жизни полной эгоизма. Во всем виноват Коперник. Пока в 1543 году за дело не взялся он, мы, жители Земли, наслаждались сознанием собственной центральности. Папаши, бывало, обнимали детишек, направляли палец в ночное небо и произносили: «Вселенная вращается вокруг нас». Ступица планетарного колеса, пуп небесного мира, ткни указкой в середину звездной карты, и ты попадешь в Землю. Приклеена на мертво. И более того, до сих пор так никто и не может сдвинуть. Прочие планеты блуждают где-то в небесах, но не мы. Нет, сэр, мы уже на месте. Мы предсказуемы, как Рождество. Никакого вращения, никаких перемен. Некоторые ненадежные планетки так и вертятся на 180 градусов за день. Но мы не такие. Мы непоколебимы, как Гибралтарская скала. Так давайте же воздадим овации нашей Земле, якорю всей Вселенной. Но тут появился Николай Коперник. Со своими картами, схемами, костлявым носом, польским акцентом и нудными вопросами. Ах, что это были за вопросы? Кто-нибудь может объяснить смену времен года? А почему одни звезды появляются днем, а другие ночью? А кто-нибудь знает, как далеко может заплыть корабль, прежде чем свалиться с края Земли? Ну что за глупости, хихикали люди. У кого найдется время на такие проблемы? Просто улыбнитесь ему, помашите ручкой. У нас же есть более срочные дела. Но Коперник был настойчив. Он словно за нас всех расправлял плечи и прочищал горло. Простите мне мою смелость, но... И с поднятым к солнцу указательным пальцем заявлял: вот он, центр Солнечной системы. Более полувека люди не желали обращать внимания на факты. Когда же появился Галилео Галилей, правители мира сего постарались упрятать его в темницу, а церковь исключила ученого из своих рядов. Можно было подумать, будто он назвал какого-то принца крови незаконорожденным, а папу римского объявил баптистом. Тогда люди не очень хорошо воспринимали понижение в должности. Впрочем, мы и сейчас ведем себя так же. То, что Коперник сделал для Земли, Бог делает для наших душ. За всех нас Он расправляет плечи, прочищает горло и указывает на Своего Сына. Бог говорит: «Вот Он, центр всего бытия». И как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, по действию державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви. Послание Ефесянам, 1 глава. Глядя на центр Вселенной, Бог смотрит не на тебя. Когда рабочие небесной сцены направляют прожекторы на звезду шоу, мне не нужны солнцезащитные очки. На меня свет не падает. Мельчайшие небесные тела — вот кто мы такие. Нас уважают, ценят, нежно любят. Но место в центре? Главенство? Основа всего? Нет уж. Извините, словно противоречие Птолемею, все еще живущему где-то внутри нас, мир отказывается вращаться вокруг людей. Наш комфорт не является чем-то приоритетным в Божьих глазах. А случись вдруг такое, все пошло бы в кривь и в кось. Но если вы действительно чувствуете себя центром мироздания, тогда объясните такие земные вызовы, как смерть, боль,
экономический кризис, землетрясение. Раз уж Бог существует для того, чтобы угождать нам, тогда все в этой жизни должно быть действительно нам угодно. Могло ли открытие Коперника восстановить порядок? Может, наше место и в самом деле не в центре Вселенной? Оказывается, и Бог существует не для того, чтобы все время возиться с нами. Но это мы должны возиться с Ним. Выходит, не мы в центре Вселенной, и мир вращается не вокруг нас, а вокруг Него. Наша роль — роль Луны. А какова ее роль? Луна не может светить. Что бы там ни пели в песнях, лунного света не существует. Без солнца луна не более, чем смолянно-черный, испещренный бороздами камень. Но если его поставить на отведенное ему место, он засияет. Позволь луне заняться тем, для чего она создана. Из густок грязи превратиться в источник романтического вдохновения. При этом луна лишь отражает более сильный свет. И она счастлива. Ты же не слышал, чтобы луна жаловалась? Даже если на нее прыгнет корова или приземлится астронавт, она не возражает. И пусть солнечный свет так почитаем, а лунный — лишь объект для насмешек. Вы не услышите от спутника Земли старческого ворчания. Луна живет в мире сама с собой, потому что нашла свое место в жизни, и потому что даже ночью нежный свет льется на темную землю. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня – бегство от жизни полной эгоизма. Что бы произошло, займи мы место отражателей света Божьего Сына. Впрочем, такие перемены никогда не бывают легкими. Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Топали ножками, неужели все мы рождаемся с этим дефектом эгоизма? Я хочу, чтобы жена сделала меня счастливым, а сотрудники всегда интересовались моим мнением. Я хочу хорошую погоду, чтобы на дорогах не было пробок, а правительство все делало, чтобы услужить мне, чтобы все было ради меня. Похоже на газетное объявление в разделе «Для мужчин, считающих, что мир вращается вокруг них». Или вот, например, выдающаяся актриса оправдывает свое появление в порножурнале. Я хотела таким образом выразить себя. Самореклама, самозащита, самомнение, самовыражение. Все ради себя самого. Нас ведь так и воспитывали, не правда ли? Разве не заставляли всегда стремиться быть первыми? Завоевать место под солнцем, делать себе имя. Мы думали, самовозвеличивание сделает нас счастливыми. Какой же хаос творит подобная философия? А что, если симфонический оркестр последовал бы ей? Можете представить себе оркестрантов, каждый с отношением «я» в центре Вселенной? Все ищут самовыражение. Одни безостановочно гудят на трубах, клавишники стараются привлечь внимание к себе. Виолончелист и флейтист толкаются друг с другом, чтобы занять место поближе к залу. А трубач забрался на стул дирижера и трубит, что есть сил. На партитуру внимания никто не обращает, о дирижере забыли. Впечатление, будто попал на бесконечную предконцертную настройку инструментов. Гармония? Вряд ли. Радость? Да разве могут музыканты быть счастливы, что работают в таком оркестре? Вовсе нет. Кто же получит удовольствие, производя какофонию? Ты не получишь. Мы все не получим. Мы не для того созданы.
Но только ли в этом наша проблема? Неудивительно, что у нас дома столько крика и шума. Занятия бизнесом полны стрессов, а правительство беспощадно к своим подданным. Так редко встретишь гармонию. Вы думаете, что вы центр вселенной? А я думаю, что я. В результате нет никакой надежды сыграть мелодию вместе. Мы гонялись за несколькими тощими зайцами сразу, но упустили одного самого жирного — богоцентричную жизнь. Что бы произошло, займи мы каждый свое место и начни играть свою партию. Если бы мы исполняли музыку, написанную маэстро, если бы его песню поставили первым номером в программе, увидели бы мы изменения в жизни своих семей? По крайней мере, услышали бы. Стало бы меньше заявлений вроде «Вот чего я хочу» и больше «А чего от меня хочет Бог?» Если бы бизнесмены переняли такой взгляд на жизнь, отложили бы в сторонку планы по деланию денег и стремлению к славе и задумались бы, как отразить в своей жизни Бога. А наши тела? Мышление Птолемея утверждает: «Жизнь создана для меня, я буду наслаждаться ей». А богоцентричное мышление устроено иначе. «Жизнь создана Богом, и я должен уважать Его владычество». Мы бы и к нашим страданиям относились иначе. Утверждение вроде «моя боль доказывает, что Бога нет» сменилось бы, к примеру, на «моя боль глубже открывает мне Божьи цели». Давайте говорить об изменениях в стиле Коперника, о здоровых изменениях. Жизнь имеет смысл, когда мы занимаем в ней свое место. Удовольствие, проблемы — все для него. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Но как же нам измениться? Как нам вытолкнуть самих себя из центра собственного внимания? Съездите на семинар? Повыть на Луну? Прочесть книжку Лукада? Ничего подобного, хотя последняя идея автору приятна. Мы перемещаемся от эгоцентричности к богоцентричности, размышляя о нем, свидетельствуя о нем, следуя совету апостола Павла. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 18 стих. Созерцание Господа изменяет нас. Сможем ли мы воспользоваться этим изменением? В любом случае, пусть оно произойдет. Кто знает, может быть, мы просто найдем свое место во Вселенной.

Он указывает на своего сына. Бог говорит: «Он — центр всего бытия. Он — солнце, а мы — луна. В нас нет своего света, но мы можем отражать свет солнца». Все, что делал Христос как человек, открывало любовь и премудрость Сына Божьего. Так как его человеческое естество по своей сути принадлежит божественной личности Слова. Сын Божий сообщает таким образом своему человечеству свой собственный личный образ существования в Пресвятой Троице. Так Христос и в своей душе, и в своем теле человечески выражает божественные свойства Троицы. Человеческими руками он трудится, человеческим разумом он мыслит, человеческой волей он действовал, человеческим сердцем он любил. Рожденный от Девы Марии, он истинно стал одним из нас, уподобившись нам во всем, кроме греха. Поэтому, чтобы отражать образ Христа, нужно направить свои духовные очи на его образ и всматриваться, созерцать. Созерцание — это ощущение божественных тайн, которые скрыты в вещах и их причинах. Созерцание состоит в тонкой деятельности ума и в божественном размышлении, равно как и в пребывании в молитве. Оно просветляет разумную часть души. От этого в нем возникает наслаждение Богом, воспламенение любви к Нему. С помощью созерцания ум растет и возносится откровениями, которые превосходят человеческую природу. Одним словом, человеку предлагают все божественные созерцания и духовные откровения. Почему Бог сотворил человека? И вообще, зачем мы живем на земле? Создавая нас с вами, Бог руководился целью открыть свою славу и совершенство. И вот, чтобы показать, насколько он велик и славен, Бог создает человека по своему образу. Мы — своего рода отражение того, кем является Бог. Конечно же, само собой разумеется, что создание никогда не может быть на одном уровне с Создателем. Но Бог наделил нас определенными качествами и способностями, которые указывали бы на его сверхъестественные божественные черты. Бог дал человеку власть над землей. Это открывает силу Божью, силу владыки и властелина Вселенной. Бог дал человеку замечательные умственные способности, что говорит о Боге как о всезнающем, премудром. Совесть человека и его моральное сознание — это отражение совершенной Божьей праведности и святости. Можно продолжать приводить подобные примеры, но я думаю, достаточно. Наша жизнь имеет смысл только тогда, когда мы занимаем в мироздании свое место, отведенное нам Богом. Мы призваны отражать Божью славу все больше и больше. Каким образом? Созерцать славу Господню значит самим видеть Господа. Отражать славу Господню значит делать так, чтобы другие видели Его через нас. Мы подобны зеркалам, созерцающим и отражающим славу Господню. Будучи животворящим духом, Он обитает в нас, чтобы делать для нас действительным Себя и все, что Он совершил, приобрел и чего Он достиг, благодаря чему мы становимся едины с Ним и преобразовываемся в тот же образ, что и у Господа, от славы к славе. Когда мы с открытым лицом созерцаем и отражаем славу Господа, Он наполняет нас элементами того, чем Он является. Таким образом, мы преобразовываемся в Его образ. Преобразование начинается с обновления нашего ума. Разум — это ведущая часть души, и по мере обновления разума воля и чувства обновляются. Мы будем видеть, распознавать и проверять, что есть воля Божия. По мере того, как мы это делаем, мы перемещаемся от эгоцентричности к богоцентричности. Жизнь создана Богом, и я думаю,

должен уважать его владычество.

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Питкал. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Приветствую вас, дорогие друзья, братья и сестры. Я рад сегодня иметь общение вместе с вами, и мы уже восьмой раз встречаемся, чтобы рассуждать о Духе Святом. Предлагаю три места Священного Писания для рассуждения. Первая глава, с 5 по 8 стих, Деяния апостолов. 20 глава, Евангелия Иоанна, 22 стих. И Деяния апостолов, 2 глава, 4 стих. Эти места Писания помогут нам рассуждать о теме, как понимать значение слов крещение, исполнение, печать, помазание, запечатление или другие определения. Итак, читаю первое место, Деяния апостолов, 1 глава, с 5 стиха и ниже. «Ибо Иоанн крестил водою, — говорит Христос, — а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали его, говоря, «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израилю?» Он же сказал им, «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и в Самарии, и даже до края земли». Воскресший Иисус Христос явился ученикам Своим и сказал. Мы читаем в 20 главе Евангелия Иоанна, 22 стих. «Сказав это, дунул и говорит им, примите Духа Святого». Третье место Священного Писания говорит нам о празднике Пятидесятницы. Вторая глава Деяния апостолов, 4 стих. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Три места Священного Писания. Что они открывают нам? Во-первых, хотелось бы обратить внимание на то, что первым условием для принятия крещения, исполнения Духом Святым, Христос ставит рождение свыше. Ибо совершенно ясно, что никакого крещения, никакого исполнения, никаких знамений и помазаний не может быть у человека, если он не обратился к Богу сердцем, если не стал дитя Его. Бог не будет иметь дело с грешником. У него одно дело с грешником – призвать его к покаянию и простить грехи. Но пока человек еще не обращен, пока в нем нет Духа Святого, пока он не верит Слову Его, ни о каком крещении не может быть и речи. Это святая истина, думаю, что понятна всем. Но удивительно, дорогие друзья, среди верующих и сейчас можно встретить примитивные понятия о рождении свыше. Кто-то говорит, родиться от воды – это принять водное крещение, а родиться от Духа – это получить Духа Святого. А кто-то говорит, родиться свыше – это получить духовное крещение, то есть заговорить иными языками. Ни первое, ни второе толкование не соответствует Святому Писанию. Вникнем в этот вопрос глубже. Библия говорит по этому поводу следующее. Родиться от воды, то есть от Слова Божия, и Духа, значит Духа Святого, это уверовать во Христа, раскаявшись во грехах, получить прощение и примирение с Богом. Кто это не понимает? Пожалуй, это понимают все. Отдать сердце свое Христу, чтобы Слово Его и Дух Святой родили в человеке новую тварь, способную стать Детем Божьим. Разве это непонятно нам? Иоанн пишет в своем Евангелии, в 1 главе, 12 стихом, «А тем, которые приняли Его, то есть Христа, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые от Бога родились». Господь дал власть чадами Божьими только тем, которые уверовали, приняли и от Него родились. Ученики
приняли Его по-настоящему только по Его воскресении из мертвых. Вас это удивляет? Не удивляйтесь. Они были со Христом. Они видели Его. Они слышали слова Его. Но они не были возрождены свыше. И потому жизнь у них была вот такая, как есть. Из конца в конец. Сегодня так, а завтра эдак. Разве мы не видим это, то, что написано в Святом Писании, какими были ученики еще до страдания, до смерти Иисуса Христа? То они были готовы отдать жизнь за Него, то они разбегались от какого-то угрожающего слова. Да, друзья мои, ученики Христа приняли Его по-настоящему только по Его воскресении из мертвых. Да, они по-настоящему тогда только раскаялись в своем неверии и измене Ему от всего сердца. Давайте прочитаем подтверждение, если, может быть, кому-то это непонятно. 1 Петра, 1 глава, 3 стих. Внимательно слушайте, что же здесь мы читаем? Петр апостол говорит: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, возродивший нас воскресением Господа нашего Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Благословен Бог, возродивший нас воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Когда они собрались в горнице, прячась от людей, Господь предстал пред ними и сказал: «Мир вам!» Они испугались. Они думали, что видят призрака. Он показал им руки, показал ноги, успокоил их, и как отец своих детей увещевал и выговаривал им за их жестокосердие и неверие. И когда они глубоко раскаялись, уверовали в Него, что Он действительно живой, что Он действительно Господь, тогда они были рождены от Слова Божия и Духа Святого. Тогда Господь, видя веру их, сказал: «Примите Духа Святого». Тогда только они стали настоящими детьми Божьими. Именно этот день апостол Петр называет днем возрождения. Примите Духа Святого. И Дух Святой может войти в сердце только прощенного, очищенного от греха человека. До их возрождения Дух Христа с ними пребывал. То есть Христос жил с ними, учил их, как мы в прошлый раз говорили, но в них стал жить Духом Святым только позже. Друзья мои, я думаю, полезно будет прочитать еще раз из 14 главы Евангелия Иоанна, как мы читали раньше. Христос говорит: «Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек, Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его». Еще обращаю внимание: «А вы знаете Его». Он говорил это о себе, потому что Дух Святой жил во Христе Иисусе, а вы знаете Его, и Он с вами пребывает. И добавляет: «И в вас будет». 16 стих: «Да пребудет с вами вовек». 17: «И в вас будет». Когда? Когда будет Пятидесятница, когда Он сойдет в обильной мере, когда крестит Церковь Святую в свое тело, тогда Он с вами будет и в вас будет. Крещение Духом Святым было делом Христа, делом погружения в тело Его, в сферу влияния Духа Святого всей Церкви Его в день Пятидесятницы. О, это был большой праздник. Это был не только великий праздник евреев, это был праздник рождения Церкви. Итак, Христос является крестителем, то есть погружателем верных своих в Дух Святой или Духом Святым. В Дух Христа, в Его духовное тело, где Он является главой. Рождение свыше и запечатление Духом Святым есть первоначальная ступень личного погружения в Дух Святой, в тело Христа. Надо помнить об этом. Рождение свыше и запечатление
Это происходит одновременно, когда Господь человека называет своим. Мы уже говорили с вами, что значение слова «крещение» есть погружение. После первой ступени крещения или погружения, как мы ее называем, как запечатление Духом Святым, должна начаться и вторая ступень, друзья мои. Вторая ступень крещения или погружения в Дух Святой – это исполнение Духом Святым. Давайте будем помнить, что первые ученики, апостолы, возрожденные и принявшие Духа Святого в день своего искупления, как говорим, приняли Духа Святого и были запечатлены Духом Святым. Да, это правда. Но исполнились им в полной мере только в день Пятидесятницы для совершения свидетельства о Христе. Христос так сказал: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Он говорил о будущем, о дне Пятидесятницы. Однако же они уже приняли Духа Святого, потому что Христос им сказал: «Примите Духа Святого». Это было в горнице. А в день Пятидесятницы было исполнение. Исполнение в той мере, о которой даже они не предполагали. Это было настоящее крещение Духом Святым. Это было погружение в сферу влияния Духа Святого, третьей личности Божества. О, как это драгоценно, иметь Духа Святого в сердце своем! Как нужно беречь отношения с Ним, не оскорблять Его! Очень важное место Священного Писания. Внимательно слушайте. Ефесянам 4:30. Павел апостол говорит: «И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Которым вы запечатлены в день искупления. Дух Святой запечатлел в день прощения, в день искупления, в день принятия человека. Бог, искупив грешника от власти греха и погибели, принимает его как своего сына или как свою дочь и ставит на нем, на человеке, свою печать. 2 Тимофею 2:19. «Но твердое основание Божие стоит, имея печать свою, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Господь поставил печать на каждом человеке, кто принял его от всего сердца. Печать, мы знаем, ставится на любом документе, подтверждая его истинность и дееспособность. Запечатление – это заключительный этап принятия или признания какого-то решения. После запечатления дело принимает силу для продолжения или развития. Бог возродил и запечатлел нас Духом Святым в день нашего искупления. С этого момента мы стали полноправными гражданами Царства Божия. На нас стоит печать. И печать эта говорит нам: «Познал Господь своих». То есть Он нас назвал своими. Если Он Бог, то называет нас детьми Божьими. Вот печать. И теперь кто может иметь право смущать нас, что мы не дети Божьи, если сам Бог говорит об этом? Что же дальше? Успокоиться теперь? Узнать, что мы теперь дети Божьи, блаженствовать и трутничать, так что ли? Нет, не для того избрал нас Господь, не для того сделал нас своими детьми. Нет, нужно идти вперед, исполняя волю Его, а воля Его... Воля Божия есть освящение наше. Освящение – это процесс ежедневного служения Христу, который называется исполнением Духом Святым. Каждый день, каждый час мы можем исполняться Духом Святым. Исполнение Духом Святым, третья мысль, зависит от нашего хождения. Сосуд, перевернутый вверх дном, не наполняется, если даже стоит в воде. Исполняться Духом Святым может только тот человек, который уже принял Духа Святого, уверовавший однажды.
Деяния апостолов, во 2 главе 4 стихом мы читаем: «И исполнились все Духа Святого». В 4 главе этого же повествования мы читаем: «Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, встал и стал говорить». И в этой же главе: «И исполнились все Духа Святого», мы читаем. Павел апостол когда-то проповедовал, в 13 главе Деяния апостола мы читаем: «Павел, исполнившись Духа Святого, стал делать то и другое». Но разве исполнение Духом Святым не есть и получение Духа Святого? Могут так спросить. Да, это так, конечно. Принятие и исполнение – это звенья одной цепи, называемой трудом Духа Святого. Разница лишь в том, что возрождение, принятие впервые Духа Святого, запечатление Духом Святым совершается с человеком однажды. А исполнение Духом Святым происходит многократно в зависимости от труда, условий служения или от нужды христианина. Исполняться Духом Святым значит наполнять сердце свое Его силой. Иисус Христос уходил на гору молиться, чтобы Отец исполнил Его новой и новой силой. Так мы читаем Писание. Ученики молились в тесноте нужды, и Бог поколебал место, где они молились, и все были что? Все были исполнены Духа Святого и говорили слово дерзновением. Так мы читаем Писание. Любой возрожденный от Бога христианин, исполняясь Святым Духом, утверждается в том, что он имеет силу его, веруя, что если Бог живет в нем, что он имеет Дух Христов, то он и крещен Духом Святым. И поэтому не стоит спорить нам о значении слов крещение, исполнение, печати, помазание, запечатление Духом Святым. Все стоит на своем месте. Любое это определение – это звенья одной цепи, которую Господь сотворил для нас. И эта цепь – крещение Духом Святым. Это значит погружение глубже и глубже в сферу влияния Духа Святого. Погружение в Дух Святой. Отвергать эту истину, вопреки Святого Писания, значит обольщаться и оскорблять Духа Святого, которым мы запечатлены уже в день искупления. Поступать так опасно. Это значит то же, что утверждать, если ребенок пока еще не может говорить слов «мама» или «папа», не может быть сыном или дочерью своих родителей. Это абсурд. Если Бог называет нас своими детьми, то хотя бы многого еще чего не понимаем, Бог не отказывается от нас. Иисус Христос сделал нас способными называть себя детьми Божьими. Иисус Христос сам называет нас детьми Божьими. Он единственный наш авторитет, который разъясняет смысл крещения, исполнения печати, помазания и запечатления Духом Святым. У нас теперь одна задача, уже крещенных Духом Святым, думать о постоянном пополнении сил духовных, исполнением Духом Святым. Как это можно иметь? В глубокой молитве, в глубоком сокрушении перед Богом, в глубоком исследовании Святого Писания, в глубоком чистом хождении перед Богом. Бог исполняет нас Духом Святым даже тогда, когда мы об этом не просим. Потому что Он знает, когда исполнит нас Духом Святым и для чего это нужно совершить. Об этом в следующих наших радиопередачах. Итак, друзья мои, будем ценить авторитет Господа нашего Иисуса Христа, который называет нас своими детьми и ведет нас путем освящения. Богу нашему, который соделал нам великую милость, назвав нас детьми своими, принесем в жизни своей служение честь, славу и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: вечер в семье Каратаевых. Люда и Вера заняты шитьем, а младшие дети еще на улице. Ирина готовит ужин на кухне.
1: Не вертись, Люда, стой смирно, а то уколю.
2: Стою, стою.
1: Вот здесь надо сделать веточки поглубже. Вот так. Заколем их булавочками. И правого рукава надо увеличить. Ну-ка, подними руку. Не тянет?
2: Нет, все в порядке.
1: Так. А теперь займемся длиной юбки. Я думаю, так будет достаточно, да? Смотри.
2: Нет, это очень длинная юбка.
1: И ничего не длинная, ты же наклоняешься. Вот она и кажется длинной. Ну, вроде все. Мама, посмотри, пожалуйста, не упустила ли я чего в примерке?
3: Ну-ка. Так, поверни сюда. Ну что ж, по-моему, все правильно. Верочка, а талию ты не слишком низковато взяла, а? Чуть-чуть сделай повыше.
1: А, вот так?
3: Да, так будет значительно лучше.
2: Ну все, можно переодеваться. А то мне уже надоело стоять по стойке смирно.
3: Терпи, Людочка. От того, насколько тщательно сделана примерка, будет зависеть, удачно ли сшито платье.
2: Сарафан.
3: Ну, это все равно. Ну что же, Вера, по-моему, ты делаешь определенные успехи в шитье. Ты вырастаешь в хорошую помощницу.
2: А я, мам, что, я не гожусь в портнихи?
3: Ну что ты, Людочка, я вовсе не хотела этого сказать. Ты прекрасно все схватываешь. И у Веры это получается тоже очень хорошо. И по части приготовления обедов ты у нас на первом месте. Никто, кроме тебя, так быстро и красиво не накроет на стол. И не накормит обедом гостей так хорошо. Господь дает каждому по его силе.
1: Знаешь, Люд, давай малышам что-нибудь придумаем шить.
2: А из чего? В магазине никаких материалов нет.
1: Да у нас с тобой столько вещей, из которых мы уже выросли. Давай попробуем сначала самому маленькому, Юре, из моего старого плаща куртку сшить, а? Мам, как ты смотришь на это дело? Положительно?
3: Конечно, очень положительно. Действительно, старых вещей у нас предостаточно, а вот руки до всего у меня не доходят. Вы здорово поможете мне, если возьметесь за это дело.
2: Да, надо что-то придумать. А то на Юре штанишки просто горят. Хоть заплаты ставь.
1: Мы, мама, сегодня переберем свои старые вещи и подумаем, что сгодится на переделку.
3: Вот и хорошо. Это будет настоящим подспорьем для нашей семьи.
1: Пойду открою. Это, наверное, малыши вернулись с улицы. Так и есть.
4: Смотри.
1: Нагулялись?
4: Угу. Шевелится.
1: Раздевайтесь, мойте руки, скоро обедать будем.
4: Вера, дай нам, пожалуйста, молока.
1: Что, пить захотели?
4: Не мы пить захотели.
1: А кто же, если не вы? Я тоже не хочу.
4: А вот отгадай, кто хочет молока?
1: Ничего не понимаю. Так кого вы хотите напоить молоком?
2: А что у тебя в руках за коробка?
4: А если догадайтесь, кто в ней, то и узнайте, кто молока хочет.
3: О, Юра, сплошные загадки. Ну, как же мы догадаемся, что там лежит у вас в коробке?
4: Не что, а кто?
3: Кто? Да кого же вы туда спрятали, котенка, что ли? Так он бы давно уже голос подал, мяукать бы стал.
5: А это не котенок. Думайте, думайте хорошенько.
3: Ну, что за загадки?
1: Ой, мама.
2: Но мы никак не можем догадаться. Ну скажите, пожалуйста, что, вернее, кто там у вас в коробке?
4: Что, сдаетесь? Ладно, так и быть покажем. Смотрите.
1: Ой, мама, посмотри, кого принесли.
2: Где вы его поймали?
3: Да кого же, наконец? Ну-ка, покажите.
4: Смотри, смотри, мама, только не испугайся.
3: Ёжик. Ну, конечно же, ёжик.
5: Мама, ты послушай, как он шипит. Пугает нас.
6: А мордочку спрятать в иголки.
4: Не бери в руки, он колючий.
5: Я попробовал дотронуться, да все пальцы исколол об него. Вон какие царапины.
4: Мам, дай ему молока, он очень проголодался.
2: На, вот я налила на блюдце. Осторожно, не разлей.
4: На, маленький, пей, пожалуйста. А чего он не пьет?
1: Потому что боится нас.
3: Давайте, дети, отпустим его из коробки в вашу спальню. Пусть он немного освоится, хорошо?
5: Хорошо.
4: Да он же убежит куда-нибудь и спрячется.
2: Конечно, спрячется. Ты думаешь, ему у нас понравится?
3: Он привык к лесу. Но молочка он все-таки попьет. Если будет знать, что он один. Давайте все уйдем из спальни.
4: Я буду тихо-тихо стоять и посмотрю, как он будет пить.
3: Юрочка, как бы ты тихо ни стоял, он почувствует, что ты здесь и ни за что не вылезет из своего укрытия. Давай осторожно вытряхни его из коробки и выйдем все отсюда.
4: Сейчас! Иди, иди! Ой, мама, под кровать убежал.
3: Ну, пойдем из комнаты. Давайте все пойдем. Пусть осваивается. А вообще, Юра, он привык жить в лесу. Ему у нас не понравится. Надо будет что-нибудь придумать.
1: А чего придумывать? Отвезем его на дачу. Пусть там и живет.
5: А где же он молоко там найдет?
2: А мы будем его около крылечка оставлять. На тарелочке.
4: Там где-то еды для него.
3: Юрочка, создавая ежика, Бог позаботился и о его пище. В природе ее для него столько, что он вряд ли будет нуждаться в молоке.
4: А я не хочу его выпускать. Пусть он живет в нашем доме. И я сам буду поить его молоком.
3: Юра, ну неужели ты хочешь, чтобы в угоду твоим капризам ежику было плохо? Он привык добывать себе пищу сам. Он привык жить в лесу. У нас ему будет плохо и скучно. Ты ведь не хочешь, чтобы он заболел и умер?
4: Нет, не хочу.
3: Значит, придется отпустить его на волю. А где ты его взял?
4: Мне девочка дала. Ее мама велела выкинуть ежика на улицу. А она нам его подарила. Только не велела мучить.
5: Да уж, попробуй его помучь. Я его травой хотел покормить, а он чуть за палец меня не укусил. И колючий такой, что не погладишь совсем.
1: А теперь мойте-ка руки. Вы, наверное, проголодались?
6: А что, мы одни будем обедать? Без старших?
3: Наверное, мы вас сейчас покормим, а сами будем обедать, когда придут с работы наши мужчины.
5: Так сегодня же суббота. Какая может быть работа?
3: Максим, всех старших мальчиков папа взял на работу в молитвенный дом. Сегодня обещали кирпич подвезти. Надо было машину дождаться и разгрузить.
4: Вот всегда так. Как работают, так старшие. А как обедать, так мы. Я тоже хочу кирпич грузить.
3: Ну, для этого, Юрочка, тебе нужно немного подрасти.
6: А можно мы всех подождем?
5: И все вместе будем обедать.
3: Ну, а если ждать придется долго?
4: Ничего, мы подождем. Зато будет так весело, когда все соберутся.
3: А сейчас чем вы будете заниматься?
4: Как чем? Все сядем на диван. А Вера нам почитает вот эту книжку.
1: Да ведь я вам уже читала ее.
4: Ничего, что читала.
5: Про Иисуса, Вера, можно послушать еще раз.
1: А знаете что? Сейчас мы постелим на стол клеенку, разложим краски, кисточки, бумагу и будем рисовать.
4: Так что мы будем делать? Рисовать или читать?
1: И рисовать, и читать. Я буду вам рассказ читать, а вы будете слушать и рисовать то, что я читаю. Договорились?
4: Договорились. О, звонят, звонят!
1: Это, наверное, папа с ребятами.
5: И мы пойдем встречать. Ой, здравствуйте.
7: Можно?
1: Здравствуйте, проходите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
1: Мама, ты посмотри. Мама, ты посмотри, сколько гостей.
7: О, сестра Женя, Катенька. Какая приятная неожиданность. А куда ж вы Хельми оставили?
8: Да вы знаете, Хельми проехала прямо домой. А мы решили с Катенькой вас навестить. Вы знаете, Катя на собрании на детском все уши прожужжала. Говорит, пойдем, да пойдем к Каратаевым. У них так много деток, я хочу с ними поиграть.
7: Ну, молодцы, что пришли. Катенька, здравствуй.
4: Здравствуй.
7: Как ты выросла. Если бы я тебя встретила на улице, прямо не узнала бы. А вы, Женя, надолго к Хельме приехали?
8: Да вы знаете, наверное, на все лето.
7: Ой, прекрасно.
8: Да, я вот у себя в собрании вела детские собрания наши. Ну, а вот и здесь решила тоже заняться немножко с детками.
7: Очень
8: пока у вас некому.
7: Хорошо, прекрасно. Проходите, садитесь.
8: Спасибо. Давай сюда, Катенька, сядем.
1: Мама, детки за тетей Женей прямо по пятам ходят в молитвенном доме. Она знает много детских стихов.
8: Да что вы все обо мне, да обо мне. Ирина, познакомьте нас, пожалуйста, с вашими младшими детками.
7: Ну что ж, пожалуйста, видите, теперь у нас семейство прибавилось. Вот Максим, старший, Илюша, помладше.
8: А это, наверное, Юра, да?
7: А это самый младший Юрочка. Дети, а это Катенька, внучка Хельми Ивановны. Вы ведь встречались уже с Хельми Ивановной?
4: Да, да. А у нас ёжик есть.
8: Что ты говоришь?
4: Катя, пойдем тебе его покажем. Нет, не хочу, он колючий.
7: Дорогие мои, вы располагайтесь здесь, а я побегу на кухню.
8: Хорошо, хорошо, вот. Мы тут вместе посидим.
7: А то скоро придут наши работники.
8: Ага, хорошо. Ну, детки, а чем мы будем с вами заниматься?
1: Тетя Женя, я тоже однажды слышала, как вы читаете деткам стихи. Если можно, почитайте нам что-нибудь.
8: Хорошо, а вы любите слушать стихи?
4: Очень. Особенно божественные.
8: Ну, это хорошо. Вы знаете, я недавно прочла в одном старом журнале очень интересные стихи. Называются они «Повесть о двух попутчиках». Рассаживайтесь, а я вам буду читать.
1: Катя, давай сюда на стульчик.
8: Говорят, однажды где-то по широку белу свету с плотью связана земною шла душа своей стезею. Потихоньку шла, без шума, ни в молчании угрюмом, ни в веселье беспричинном, шла, как все, довольно чинно, ни добра и ни сердита, ни глупа, ни даровита, ни украла, ни убила, даже кое-кого любила. Как-то раз на той дороге ей подумалось о Боге, и причудилось ей где-то в вышине небес просветы, будто щель там стала шире и светлее стала в мире, и с высот, как из окошка, до земли велась дорожка. «Подожди, — душа сказала, — может, нам свернуть направо?» «Нет, налево! Что за споры?» — закричала плоть с задором. Раскричалась, рассердилась, и душа ей покорилась. На раздумье тратить силы плоть ей грозно запретила. «Я сама найду дорогу», — объявила она строго. «Нам с тобой в земных пределах без того немало дела». И затеять перепалку с несговорчивой товаркой, с озорным сварливым телом, та душонка не посмела. И душонка с той минуты в три погибели согнута, под ермом пошла телесным по дорогам неизвестным. Были пыльны те дороги, а попутчики убоги, но душа хоть задыхалась, спорить больше не решалась. Плоти дерзостной в угоду, в зной палящий, в непогоду, в ураган, под стон метели, шли они к какой-то цели. Но другие шли туда же, шли быстрее, как будто даже, и однажды чьи-то ноги эту плоть смели с дороги, да не просто на сторонку, а в глубокую воронку. И упал на дно колодца трупик жалкого уродца. Только был он недобитым, и во мраке ядовитом, с каждым мигом умирая, плоть стонала, причитая. За какие преступления я несу мои мучения? Я всю жизнь мою трудилась, постоянно торопилась, отдавала дань прогрессу и научным интересам. Где же правда, справедливость? Перед кем я провинилась? Предо мной душа шепнула, распрямилась и вздохнула. По земле, идя с тобою, стала я твоей рабою. Ты трудилась и старалась, но со мною не считалась. И при всем твоем отличье вкус у нас совсем различный. И вот тут, во тьме кромешной, ты слабее меня грешной. И теперь с тобой, убогой, я пойду моей дорогой. И свой облик человечий подняла душа на плечи, встала на ноги смелее, перед нею путь аллея, и душа тут не смутилась, а прощение помолилась и вступила твердой верой на дорогу эту смело. Ненавидя мира речи, посадила плоть на плечи, поднялась из преисподней на последний зов Господний. С той поры душа не в рабстве, а живет в небесном братстве, совершая путь свой дальний в град небесный, в град хрустальный.
4: У меня тоже есть душа. Мне моя бабушка говорила.
5: И еще она говорила, что наша плоть любит полежать, поспать, хорошо покушать.
4: И что, если ее слушать, попадешь прямо в ад.
7: О, да вы все знаете, какие вы молодцы.
4: Да, мы все знаем. Нам папа и мама обо всем, обо всем, обо всем рассказали.
7: Хорошо.
4: И об Иисусе.
5: Ты что, об Иисусе помнишь, кто нам первый рассказал? Петя.
4: Да, Петя нам рассказал про Иисуса. И мы ему помолились.
7: Ну и что же Иисус? Он ответил на ваши молитвы?
4: А как же, не видите, что ли?
7: А что я должна увидеть, Юрочка?
4: Ну как же вы не видите? Мы сказали Иисусу, что у нас нет ни папы, ни мамы. И он нам сразу их дал. Вот как он нас любит.
7: Ой, прекрасно.
4: И мы его очень-очень любим.
5: Потому что он настоящий друг детей.
4: Это правда. У нас мама однажды так болела, так болела. Она лежала и плакала. Надо было вызвать скорую помощь. Эх ты! Я еще не умею звонить по телефону. Ну тогда бы папа позвонил. Папа был на работе.
5: А я знаю, что надо было сделать.
4: И я.
5: Катя, тебе надо было позвать на помощь Иисуса.
4: Я так и сделала. Я стала на колени около маминой кровати и позвала Иисуса Христа. Ну и что было дальше? А вот что. Мама поплакала немного, повздыхала, потом крепко уснула. И все?
9: Нет, не все. А когда мама проснулась, то у нее уже ничего не болело. Вот.
4: Вот это здорово. Теперь, если кто из вас заболеет, я уж точно знаю, что надо делать.
0: Знаете, дети, я вот сейчас вас послушала и заметила себе, что вы очень-очень верно рассуждаете.

0: белых птицах.
1: А что это за белые птицы?
0: А белыми птицами автор этого рассказа называет наши с вами молитвы. Ведь когда мы молимся, наша белая птица-молитва должна полететь к Богу за облака и должна обязательно долететь к Нему. Ну, слушайте. Когда-то я читал о человеке, который видел такой сон. Он увидел ангела, позвавшего его пойти с ним в церковь. Там было 5 человек, и они молились. Перед каждым из них сидела белая птица. «Слушай, как молятся эти люди», — сказал ангел, «и смотри, что будет с птицами». У передней скамейки молилась на коленях хорошо одетая женщина. У нее был смиренный вид, слова слетали с ее губ. Ее белая птица была самая большая, красивая, красивее всех остальных и белее. Но хотя женщина молилась, птица не шелохнулась. «Потрогай птицу», — сказал ангел. Человек осторожно дотронулся до птицы и быстро убрал руку. «Она, наверное, мертва?» «Да», — ответил ангел печально. «Она почти мертва. Эта женщина с малых лет ходит в церковь. Она одевается в лучшую одежду и знает много заученных молитв. Ее слова красивые, но она не вкладывает в них живого смысла. Она уйдет отсюда и сразу же забудет все, что здесь говорила. Она не думает, что говорит. Посмотри, она смотрит на туфли соседки и думает, сколько же они могут стоить». Человек подошел к следующему. Было видно, что этот человек молится с верой. Белая птица перед ним взмахнула крыльями и взлетела вверх. Человек заметил, что церковь без крыши. Птица полетела к облакам. Но вдруг лицо мужчины изменилось. В его взгляде появилась злоба и ненависть. Белая птица упала с высоты мертвой на пол. «Молясь, он вспомнил, — сказал ангел, — что его обидели. Его сердце наполнилось ненавистью. Он не хочет забыть и простить. Посмотри, он торопится кончить. Его молитва не достигла Отца Небесного». Человек подошел к третьей. Старушка прислонилась к стене. На ее щеках следы слез. Она молилась, и белая птица поднялась, но упала. Опять поднялась и опять упала. Она была уже близка к тому, чтобы разбиться, но все-таки набралась сил и полетела высоко-высоко в небо и исчезла из вида. Ангел улыбнулся. У этой женщины большое-большое горе. У нее не было сил верить. Она думала, что Господь ее бросил, оставил и не любит ее больше. Но она рассказала Богу о своих сомнениях, и ее вера укрепилась. Ее молитва полетела к Богу. Он сам спустился, чтобы успокоить ее и помочь ей. «Посмотри, посмотри!» Она улыбается. Четвертый казался бродягой, и перед ним сидела маленькая, серая от грязи птица. Казалось, она никогда не сможет подняться в небо. Человек не говорил ничего, он был очень усталый. Но слабые крылышки птицы

0: подняли ее. Когда она вылетела из церкви, ее крылья в лучах солнца блестели, как снег. И ангел возрадовался. Этот человек совсем не умел молиться. Он никогда в жизни этого не делал, но грех мучит его душу, и он хочет просить прощения и спасения. Он воззвал Господу, и он простил его. Именно в этот миг ангелы Божии радуются, грешник вернулся домой. Последним был маленький мальчик. Перед ним сидела маленькая-маленькая птичка. Ребенок скрестил руки. «Прости, что я бил сестру. Я поступал очень плохо, Иисус. Исцели маму, она болеет. И знаешь что, Иисус, помоги мне, пожалуйста, в школе». Еще ребенок благодарил Бога за новый футбольный мяч. Птичка полетела прямо вверх и радостно запела. А мальчик весело выбежал на улицу и поспешил домой, чтобы поиграть в футбол с друзьями. По пути он вдруг остановился и посмотрел ангелу прямо в глаза. Сколько молящихся, столько и молитв. Для Бога не важно, как ты молишься, стоишь или ходишь. Ему важнее всего то, что в твоем сердце.
1: Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04-251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04-251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение его проповедей о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Молитва Христа о Петре» на текст из Евангелия от Луки, 22 глава, 32 стих. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Но прежде давайте немного вспомним, о чем мы слышали в прошлый раз. Вы помните, что как только наш Спаситель крестился, он сразу же был возведен духом в пустыню для искушения от дьявола. То же самое происходит с теми, чьи тяжелейшие испытания приходятся на начало их общественного служения. Другие вступают в свои самые ужасающие схватки в середине своей жизни, когда они, возможно, особенно склонны считать себя застрахованными от нападок сатаны и думают, что их знаний и опыта достаточно для того, чтобы оградить их от его козней. Далее, снедаемый ненавистью сатана изо всех сил старается затолкать верующих в свое решето и сеять их, как пшеницу. Не для того, чтобы очистить их от мекины, но для того, чтобы их просто сотрясти. Вы видите, что происходит с зерном в решете, как оно там прыгает и мечется. Ни одно его ядрышко не остается на месте, но каждое из них втянуто в общий вихрь и сумятицу, и человек, в руках которого решето, трясет его сначала в одном направлении, потом в другом, а затем во всех направлениях сразу. Именно так, когда предоставляется случай, обходится сатана с теми, кого он ненавидит. Он сеет их всеми мыслимыми способами, повергая все их существо в смятение и хаос. Оказавшись у него в руках, мы в полном смысле слова проходим через потрясение и просеивание. И он делает все, чтобы мы при этом не знали ни сна, ни отдыха. Таким образом, сатана желает сеять святых в своем решете, и Бог иногда удовлетворяет его желание. Если вы раскроете Библию и обратите внимание на параллельные места, то сможете понять истинный смысл того, что сатана выпросил, а вернее, выпросив, получил власть сеять Петра как пшеницу. Бог иногда позволяет сатане сеять как пшеницу тех, кто, несомненно, является народом Божьим. И тогда сатана воистину трясет и сотрясает. Сцена, описанная в книге Иова, когда сатана предстал перед Богом, точно повторилась в случае с Петром, потому что разрешение искусить и испытать хвастливого беднягу Петра дьявол получил от Бога. И если бы в этот ответ на свое ходатайство Христос не получил от Бога обещание сохранить Петра, плохо пришлось бы самоуверенному апостолу. Бог допускает сатане испытывать так своих людей, потому что он знает, как обратить все это себе во славу и им во благо. Есть определенные благодати, которые никогда не проявляются в христианстве в значительной степени, кроме как в результате сурового испытания. Прежде всего, обращаю ваше внимание на указанный в нашем тексте главный объект нападений сатаны. Мы видим, что он находится там, где Иисус воздвигает самую мощную линию обороны. «Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Значит, главной мишенью сатаны верующим является вера. Во-вторых, уясните себе особую опасность, которой подвержена вера. чтобы не оскудела вера твоя. Вот она опасность, чтобы вера не просто ослабла или поколебалась, но чтобы не оскудела. И в-третьих, посмотрите, что служит для верующего великой защитой. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Во-первых, в том, что вера есть средоточие жизни христианина. Мы привиты ко Христу верой, и вера — это точка, где верующая душа соединяется с живым Христом. Без веры угодить Богу невозможно. Поэтому, если бы дьявол смог лишить нас веры, мы перестали бы быть угодны Богу и не были бы больше облагодатствованы возлюбленным. Поэтому, братья, старательно наблюдайте за своей верой. Она есть подлинная голова и сердце вашего хождения перед Богом. Даже Господь, чтобы она никогда в вас не оскудела. Я считаю, что сатана нападает на веру также и потому, что она — главная из всех наших благодатей. Не сражайтесь ни с малым, ни с великим, а только с одним царем израильским. Стреляйте в веру, и если сможете, убейте ее. Если убита вера, то куда девается любовь, надежда, покаяние, долготерпение? Вера — это благодать, призванная защищать другие благодати. Ничто не может сравниться с ней. И поэтому неудивительно, что сатана атакует именно веру. Когда видите ее влиятельное положение и особую важность в своем граде души человеческой. Не могу не сказать, что меня не удивляют нападки сатаны на веру еще и потому, что она есть эффективная или действенная благодать. Вы ведь знаете, как изумительна эта 11 глава послания к евреям. Это триумфальная арка, воздвигнутая в чью честь? В честь веры. Согласно данной главе, вера совершила все. Она угашала силу огня, заграждала уста львов, прогоняла полки чужих, получала умерших воскресшими и так далее. Вера — это правая рука души. Вера действует любовью, но тем не менее действует именно вера, и вы не сможете совершить ничего угодного Богу, пока не совершите это именно этой правой рукой, то есть верой. Итак, помните, главный объект нападок сатаны — это вера. Продолжим чтение второй части. Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Во-вторых, помните об особой опасности, угрожающей вере, чтобы не оскудела вера твоя. Оскудела ли вера Петра? И да, и нет. В какой-то мере она оскудела, но она не оскудела полностью. Она оскудела в какой-то мере, потому что Петр был человеком. Но она не оскудела полностью, потому что за нею стояла сверхчеловеческая сила, приходящая через молитву Христа. Бедный Петр. Он отрекся от своего учителя, но его вера все-таки не оскудела совершенно. И я покажу вам, почему так произошло. Если когда-нибудь мне или вам, возлюбленные, будет позволено обесчестить Бога или отречься от нашего Господа, как это сделал Петр, то пусть все же Бог милосердно хранит нас от полного оскудения веры, как Он сохранил Петра. Вспомните прежде всего, что у Петра в душе еще оставалась вера, даже когда он отрекся от своего учителя, потому что, когда Господь, обратившись, взглянул на Петра, он вышел вон и горько заплакал. Если бы в Петре не осталось истинной веры, учителю долго пришлось бы смотреть на него, прежде чем по щекам Петра прокатилась бы слеза. Господь не только смотрел на Иуду, Он позволил ему обмакивать с ним кусок в блюдо и даже разрешил предателю поцеловать себя, но все это не имело на Иуду никакого действия. Причина, по которой взгляд Христа так больно полоснул Петра, заключалась в том, что в Петре еще оставалась вера. Вы можете сколько угодно дуть на холодные угли, но вы так и не раздуете в них огонь. С другой стороны, я часто наблюдаю, как горничная, став на колени пред камином, в углу которого едва тлеют угольки, начинает осторожно и нежно дуть, стараясь вернуть пламя к жизни. «Огонь еще не погас», — говорит она, — «и в конце концов разгорается яркое пламя. Дай же нам Бог, чтобы мы никогда не впадали в такое плачевное состояние. Но если это и случится с нами, то пусть Он по благодати Своей позволит остаться в нас этой благословенной крошечной вере, этой слабой и немощной вере, которая благодаря дуновению на нее Духа Божьего будет снова раздута в пламя». Мы уверены, что в Петре еще пребывала эта вера, иначе разве повел бы он себя именно так? Ведь как повел себя Иуда? Он совершил две вещи. Сначала он пошел к священнику или к священникам и во всем им признался, а потом пошел и повесился. Эти два поступка были странным образом соединены. Петр не совершил ни одного из них. Однако, если бы у него не было веры, он мог бы сделать и то, и другое. Троекратное, при всем народе отречение от своего учителя, подкрепленное клятвами, и это в тот момент, когда учитель был так близко и так нуждался в помощи, все это, должно быть, ввергло Петра в ужаснейшую опасность. И если бы в его сердце не было веры в то, что его учитель может еще простить и восстановить его, он мог бы в отчаянии совершить точно то, что совершил предатель Иуда. Или же, если бы он не дошел до этой крайности осознания вины, он мог бы навсегда скрыться от остальных апостолов. Но вместо этого мы вскоре снова видим его рядом с Иоанном. Я не удивляюсь, что он был именно с Иоанном. Они были старыми друзьями. Но, ко всему прочему, возлюбленный Иоанн так часто склонял голову на грудь учителя, что пропитался нежностью Спасителя. И был именно тем человеком, общение с которым было благодатно для Петра. Я думаю, что если бы я так открыто отвергал моего Господа, как сделал это Петр, я бы убежал подальше от глаз всех моих прежних товарищей. Но Петр, как видите, поступил по-другому. Должно быть, он сказал себе: «Учитель с его любящим, нежным сердцем еще простит и примет меня». И он крепче примыкает к друзьям, особенно к Иоанну. И заметьте, в день воскресения нашего Господа Петр был первым, кто вошел в гробницу. Потому что, несмотря на то, что другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первым, он не входил во гроб, пока первым не вошел туда Петр. Господь истинно воскрес и явился Симону. Это замечательные слова. Павел, когда он пишет о воскресении Христа, говорит, что он явился Кифе, то есть Петру. Не случайным было то, что наш благословенный Господь отдельно явился пребывавшему в ожидании Симону Петру и даровал ему честь личного свидетельства. Это доказывало, что именно молитвы Спасителя сохраняли его веру от оскудения. Теперь, возлюбленные, я больше не буду говорить о Петре, но поговорю о вашей личной вере. Кого-то из вас постигла беда? Тогда я молюсь о том, чтобы вера ваша не оскудела. Она потрясается, она проходит сейчас через суровые испытания, но дай Бог, чтобы она не оскудела. Что-то шепчет вам из глубины сердца: брось всю эту религию, она обман. Но на эту ложь отвечайте: отойди, сатана, ибо религия, вера Иисуса Христа вечна, несомненно и непогрешима истина. Держитесь ее, так как это ваша жизнь, или же, возможно, бес вам нашептывает: она достаточно истина для других, но она не предназначена для тебя. Ты не принадлежишь к людям Господним. Что ж, если ты не можешь прийти к Господу святым, приди к Нему грешникам. Если ты не осмеливаешься приходить ребенком, чье место за столом, приди, как пес, что собирает под столом падающие с него крошки. Только обязательно приходи, никогда не изменяй своей вере. Если снова раздастся шепот архидьявола, ты обманщик, твое исповедание — сплошное заблуждение и ложь. Скажи ему, если даже и так, то во Христе есть прощение для всех, кто через Него приходит к Богу. Возможно, ты приступаешь к Спасителю в первый раз. Ты намерен возложить всего себя на кровь и заслуги Иисуса, даже если ты никогда не делал этого прежде. Я молюсь за тебя, дорогая приступающая к Иисусу душа. О, милосердный Спаситель, не позволяй сатане сокрушить веру даже слабейшего из людей твоих. Благословенный ходатай, помолись об этом несчастном, в котором вот-вот угаснет вера. Великий первосвященник, вступись за него, чтобы его вера не оскудела полностью, и чтобы он по-прежнему был предан тебе. Что станет с нами, если у нас не будет веры в Иисуса? Я знаю, что есть такие, кто, кажется, прекрасно обходятся без нее. Это, например, собаки или, например, дикие звери. Они прекрасно обходятся без детских одежд, без детского питания, но мы с вами не можем. Во всякий миг, когда я не верую, я несчастен. И вера во Христа для меня не пустой звук. Это моя жизнь, это моя сила, это моя радость. Если я лишен этой привилегии, веры, то я погибший человек, и лучше бы мне вообще не родиться. Отказаться от веры? Вспомните, что сказал сатана о Иове. Кожа за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что у него есть. А наша жизнь заключена в нашей вере во Христа. Мы не можем отдать ее, и мы не отдадим ее. Слышите, бесы ада или насмешники земли, мы не отдадим ее, мы будем крепко держать ее, ибо она есть часть самой основы и сердцевины нашего существа. Мы веруем в Бога и в Его Сына, нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И наше великое устремление заключается в том, чтобы вера наша была под надежной защитой и охраной. Ибо мы не знаем особую опасность, которой она подвержена, когда на нее нападает сатана. А теперь я заканчиваю и только несколько минут поговорю о великой охране и защите верующего. Что же является великим защитным средством нашей веры? Ходатайство нашего Спасителя. Молитва всегда благо. Это всегда благословенная вещь, но обратите внимание на это слово, написанное в тексте с большой буквы. «Я молился о тебе». Именно ходатайство Христа сохраняет нашу веру, и в нем есть три качества, которые делают его драгоценным превыше всякой цены. Оно превозмогающее, опережающее и меткое. Во-первых, оно превозмогающее, потому что если Христос взывает к Богу в молитве, то Он обязательно превозможет. Оно опережающее, потому что до того, как Петра постигает искушение, Иисус говорит: «Я молился о тебе». Сатана своей просьбой получил таки разрешение искушать тебя, но я уже молился о тебе. И, наконец, оно было метким, то есть бьющим прямо в точку, касаясь самого существа дела. Христос молился самой лучшей молитвой, чтобы не оскудела вера твоя. Петр никогда бы не подумал, что вера будет главным объектом нападения сатаны. Он мог бы подумать, что сатана нападет на его любовь. Господь, кажется, намекнул ему на эту его мысль, спросив впоследствии: «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Но Спаситель знал, что самая жаркая битва разгорится вокруг крепости веры, и поэтому молился о том, чтобы эта крепость никогда не была захвачена врагом, и она не была захвачена. Всегда, когда я начинаю говорить вам о заступничестве Христа, я чувствую в себе желание сесть и предоставить вам возможность поразмышлять, поднять ваш взор к небу и вслушиваться, пока, наконец, не будет услышан этот несравненный в своей мелодичности голос, взывающий, взывающий и взывающий к Отцу. Это дало бы вам намного больше понимания, чем могут дать мои слова. Благословенно слышать, как молится чья-то мать. Случайно, как мы говорим, проходя мимо полуоткрытой двери, услышать, как мать возносит за своего сына или дочь молитвы. Как трогательно звучат из детских уст слова молитвы за отца или горячие, выдыхаемые из сердца жены, мольбы о любимом муже. Я не знаю ничего более чарующего, чем случайно услышанная молитва, предназначенная не для земли, а только для неба. Я люблю такие подслушивания. Но вслушайтесь же, это молится сам Иисус. Он показывает свои раны. Он представляет свой подвиг великого жертвоприношения. И чудо из чудес, Он молит о тебе и обо мне. Счастлив тот мужчина, счастлива та женщина, чью веру хранит такая могучая, оберегающая сила — ходатайство Христа. Хочется обратить ваше особое внимание на то, что это ходатайство есть моление того, кто в данном стихе, кажется, прямо противопоставляет себя великому противнику. Сатана своей просьбой получил тебя, чтобы сеять тебя, как пшеницу. Но я своей просьбой получил тебя, чтобы вера твоя не оскудела. Вон стоит сатана. Ты не видишь его, и тебе лучше вообще его не видеть. Но это жестокое чудовище, повергшее в трепет царей и князей, вырвавшее из обителей света ангелов и низринувшее их с небес в ад, приготовилась напасть на тебя. И тебе есть от чего прийти в ужас, ибо сеять тебя разрешает ему сам Бог. Но смотри, там стоит также и вечно блаженный, перед которым ангел и небесный, и падший так мал, как мала по сравнению с солнцем крошечная искра. Вон он стоит, припоясанный золотым поясом своей верности, облаченный в прекрасную белую одежду своей непревзойденной праведности, свинцом славы на голове, блеск которого затмевает все созвездия звезд и солнц, и демоническим домогательством падшего противопоставляет он свою божественную мольбу. «Тебе сейчас страшно?» Для меня составляет невыразимое блаженство поверх написанного «Сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу», видеть вот это. «Но я молился о тебе». О, это благословенное «но»! Как явно оно отбрасывает падшего ангела назад в бездную пропасть, связывает его там цепями и плотно опечатывает его темницу. «Но я молился о тебе». Искушай же, дьявол, искушай изо всех твоих черных сил, ибо теперь, когда этот прекрасный золотой щит Спасителя целиком укрывает несчастного искушаемого, теперь нет страха. Я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. И вот теперь мое последнее слово. Это ходатайство, которому непременно гарантирован абсолютный успех. И действительно, представляющий его предвкушает его успешность и рассчитывает именно на нее, заповедуя своему ученику следующее. «И ты, некогда обратившись...» Несомненный залог того, что он действительно обратится, что он вернется назад, как бы далеко не увели его заблуждения... «Когда ты будешь восстановлен, утверди братьев твоих». значит, он наверняка будет восстановлен, иначе Спаситель не дал бы ему это поручение, исполнение которого зависело бы от стечения маловероятных обстоятельств. О ты, который есть истинное Дитя Божие, ты можешь упасть в воду, но ты никогда не утонешь. О воин креста! Раскаленные стрелы могут, как лесная поросль, густо усеять твой щит, но ни одна из них никогда не попадет тебе в сердце. Ты можешь быть ранен в голову, в руку и в ногу, ты можешь превратиться в сплошные шрамы, но твоя жизнь дарована тебе. Христу ты отдан в качестве военной добычи, и Христовой силой ты выйдешь живым даже из челюстей смерти и одолеешь сатану. Только доверься Христу, только положись на Него. Держись своей веры, возлюбленный, держись своей веры. Мне хочется поближе подойти к тому юноше, который в последнее время слушает учителей-скептиков, и шепнуть ему на ухо: держись своей веры, юноша, потому что, потеряв ее, ты потеряешь все. Тому же, кто после открытого исповедания своей веры, увы, впал в грех, позвольте сказать следующее. Как бы далеко ты ни сбился с пути, продолжай верить, что Иисус может простить тебя, и возвращайся к Нему, ища Его милости прямо сейчас. И ты, мой седовласый брат, чьи волосы белеют и белеют для небес, ты жестоко страдаешь от разных искушений. Что ж, дай мне руку, ибо я тоже знаю, что значит эта брань. Будем же веровать в Бога, брат мой. Будем оба веровать в Бога, даже если Он с неведомой до этого силой сокрушит нас, даже если Он превратит нас в мишень и позволит дьяволу выпустить в нас все стрелы из его колчана, то и тогда будем веровать в Бога. И да придешь ты к тому же, к чему часто приходила моя душа, и к чему в древности пришел Иов. Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Как бы он ни обошелся со мной, даже если он никогда больше не улыбнется мне, я все равно буду веровать в него. Я не могу иначе. Я не смею сомневаться в нем. Я должен доверять ему. Где еще можно найти основы для уверенности, если не в Боге, который не может лгать? Во Христе, Вечного Завета, которого Он воздвиг для умилостивления за грехи человеческие. В Духе Святом, чей труд заключается в том, чтобы взять у Христа и явить нам. Да спасет и сохранит нас всех благословенная Троица ради нашего Господа Иисуса Христа. Аминь.
2: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве. До свидания. До следующей встречи.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте. Вам не приходилось наблюдать за куском дерева, несомым вниз по течению реки? Поток ударяет его о камни, затягивает и вращает в водоворотах, несет его как щепку, без всякого смысла и цели. Герой нашего рассказа плыл по реке жизни, подобно этому бревну. Но он стал словно дерево у потока вод, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

все произошло не случайно, а явилось итогом долгой дороги в никуда, по которой человек шел уже около 30 лет. Шансов выжить у героя нашего рассказа было немного. Сегодня в цикле передач «Освобожденные» мы предоставляем вниманию слушателей правдивый рассказ об Эрвине Макнейле.

0: Мне еще не было 20 лет, как я записался в армию добровольцем. А вскоре меня послали во Вьетнам. Как и многие другие ребята, воевавшие там, я пристрастился к марихуане. А через 4 года вернулся на родину. В нашу часть прибыло пополнение. Один из новобранцев был очень обеспокоен моим увлечением наркотиками.
1: Я куплю тебе еще бутылку вина, если это только заменит тебе наркотики, сержант.
0: Что такого в том, что я балуюсь травкой?
1: Ну, понимаешь, когда ты не накачан, ты очень хороший, симпатичный парень. Мне так жаль, что ты себя убиваешь этой дрянью.
0: Ну, пойми, иначе я никак не могу расслабиться. Вот сейчас у меня накрылась машина.
1: А что с ней случилось?
0: Одолжил приятелю на пару деньков.
1: Он разбил твой форт?
0: А вес его знает.
1: Так что случилось?
0: Да он просто сел за руль и уехал. И больше я не видел ни его, ни машины.
1: Не переживай, его обязательно найдут.
0: Вряд ли. Я просто не знал, что его уже уволили за злоупотребление наркотиками.
1: А, вот видишь, я же тебе говорю, что эти вещи до добра не доводят.
0: Согласен. Но если бы ты знал, какое это наслаждение.
1: Послушай, если ты перестанешь вкалывать героин, я дам тебе водить свою тачку. Она у меня совершенно новая.
0: У меня такой никогда не было. Ну ладно. Ладно, хорошо. Ради тебя. Ради тебя. Я завязываю с этим делом.
1: Ну, наконец-то. Бармен, принесите еще бутылку.
0: И вот так постепенно, чтобы избавиться от героина, я перешел на спиртное. И постепенно мы с другом совершенно спились. В декабре 75-го года я демобилизовался и вернулся к родным в Бостон.
2: Эрвин!
3: Эрвин, привет!
2: Да ты ли это?
3: Привет,
0: здрасте, здрасте.
2: Ой, а какое пальто!
0: Из верблюжьей шерсти. Я выложил за него 250 баксов.
2: Ой, ну это же огромные деньги, сынок.
0: Да, мне не снилось, что я когда-нибудь смогу зарабатывать на такие вещи. Ну, мам, ты помнишь, как после школы я работал на гроши? На гроши на ферме разнорабочим, помнишь?
2: А чем ты собираешься заняться сейчас, после увольнения?
0: Я узнал, что можно арендовать такси всего за $25 на 12 часов.
2: $2 в час? Это совсем немного.
0: Ну, конечно. Я смогу прилично подзаработать.
2: Надеюсь, у тебя все получится.
0: Но большую часть заработанных денег я пропивал. За год я умудрился разбить 3 машины. В общем, семья была от меня не в восторге. И я уехал жить с одной женщиной на Род-Айленд. Я как мог пытался нормально обустроить свою жизнь.
4: Алло?
0: Алло, мама? Привет, мама, это я, Эрвин.
4: Откуда ты звонишь, Эрвин?
0: С Род-Айленд. Мам, у меня все в порядке. Сейчас у меня прекрасная работа. Вот заканчиваю курсы по ремонту двигателей подводных лодок.
4: Подводных лодок? Не знаю. Что скажет папа?
0: Ну, здесь намечается стабильный заработок. Это по правительственному контракту.
4: Ты все продолжаешь пить?
0: Могу тебя обрадовать, мама. Уже 2 месяца я нахожусь на излечении от алкоголизма.
4: Ты молодец, сынок. Держись так и дальше.
0: Ну, увы. Как только контракт закончился, я остался без работы. Я снова начал пить. Но однажды ночью я вдруг увидел себя как бы со стороны. Это было ужасное зрелище. Кто я был такой? Алкаш, неудачник. Меня охватило жуткое отчаяние. Я решил свести счеты с жизнью. С той жизнью, в которой мне не было места. И которая была абсолютно бессмысленной. Но я не хотел, чтобы об этом узнали мои родственники, и не желая их расстраивать, я уехал подальше, в Канзас-Сити, где жил один мой старый приятель. Когда я сошел с автобуса, я был уже вдрызг пьян, начал шуметь, и меня забрали в полицию. Выпустили меня накануне Рождества. Я заложил свое шикарное дорогое пальто, а на вырученные деньги я до Нового года с утра до ночи глушил виски. А закончилось все тем, что я оказался в больнице. И там я узнал об организации «Анонимные алкоголики».
2: О, Эрвин, добрый день. Я рада видеть вас на нашей встрече.
0: Добрый день. Не желаете ли по чашечке кофе? Я не вижу здесь ничего более крепкого.
2: С удовольствием. А как у вас дела?
0: Лучше не бывает. Вот устроился на работу в отделении парков и развлечений.
2: Прекрасно.
0: И знаете, я обнаружил, что если не пьешь, то в этом тоже есть свои положительные моменты. Ну, пусть немного, но все-таки есть.
2: Да, вы имеете в виду возможность получить и сохранить за собой хорошую работу?
0: Да, да. И теперь я, наконец, смогу снять себе отдельную квартиру.
2: Но, кажется, вы уже купили себе и машину, да?
0: Да, да, стараюсь. Как видите, я не теряю времени зря.
2: Я рада за вас и желаю вам всего лучшего, Эрвин.
0: Было все отлично. У меня была работа, машина, квартира, симпатичная подруга. Я не брал в рот и капли спиртного уже целых полгода. Но однажды, во время работы, я напоролся ногой на гвоздь и должен был несколько дней сидеть дома на больничном.
2: Тебе не надоело сидеть целый день, задрав ногу под потолок, а?
0: Да, это не сахар. Входи.
2: А я принесла тебе кое-что для поднятия настроения.
0: Здорово. А что у тебя там, а?
2: А ты угадай.
0: Пиво. Ну ладно, ну может быть не стоит, а?
2: Не бойся. Ты же начал опять курить травку.
0: Да, я
2: правда?
0: Не скрываю.
2: Вот видишь, в общем, открывай. Пахнет неплохо, правда?
0: Ну еще бы.
2: Ну так, за твое здоровье, малыш. Вот, опять мы все выпили.
0: Слушай, давай сдадим пустые бутылки и купим еще, а?
2: Слушай, а как насчет твоей встречи?
0: Какой встречи?
2: Собрание в анонимных алкоголиках!
0: Я не пойду. Вся эта их система лечения не помогает.
2: Я всегда была в этом уверена. Слушай, в общем, кудить-то, кудить-то!
0: Я беспробудно пил целый месяц. Потом меня уволили с работы. Но я не выходил из запоя, пока не промотал все до последнего цента. В жизни каждого человека может наступить момент, когда становится ясно, что идти дальше некуда. И я понял, для меня такой момент уже наступил. На что мне было надеяться? Свой последний шанс освободиться из когтей зеленого змея я упустил. Все. Пора было заканчивать. Я обратился в больницу для ветеранов войны во Вьетнаме. Там я попытался разобраться в своих проблемах.
5: Эрвин, как ты считаешь, о чем может говорить твое поведение, все твои поступки?
0: Ну, если смотреть на себя со стороны, я бы сказал, что этот парень ненавидит себя.
5: Ну, это слишком, но отчасти ты прав. В этом и состоит суть проблемы. А отчего у тебя такая низкая самооценка? С тобой плохо обращались в детстве?
0: Да нет, все было нормально.
5: Скажи, ты не испытывал трудностей в общении, ну, с детьми, сверстниками?
0: Такое было.
5: Как ты думаешь, из-за чего это происходило?
0: Ну, понимаете, в детстве я был очень неуклюж. Меня из-за этого не уважали.
5: Понятно. А отношения с девочками?
0: Что вы. Тогда я казался себе таким странным, нелепым. Я боялся, что девчонки будут смеяться надо мной.
5: Ты боялся, что тебя отвергнут?
0: Ну, если хотите, можно и так.
5: В общем, так. Эрвин, мы предлагаем тебе пройти программу по реабилитации. Она рассчитана на 2 месяца. Надеюсь, что после этого курса ты сможешь относиться к себе лучше.
0: Через 1,5 месяца лечения я чувствовал себя уже гораздо лучше. За это время я устроился в один ресторан мыть посуду и смог выплатить долг и вернуть машину. Но в октябре, в один из выходных, я сорвался. Напившись, я устроил шумный дебош, и меня забрали в полицию. На утро я предстал перед судом.
6: Мистер Макнейл, принимая во внимание то, что вы добровольно проходите курс реабилитации для ветеранов войны во Вьетнаме, суд назначает вам наказание сроком 2 года условно. Но при этом вы обязательно должны продолжить лечение.
0: А на следующий день я украл большой ящик с инструментами и продал его. Я, конечно, тут же напился и так развеселился, что участковый не мог пройти мимо, не заглянув ко мне. И через несколько минут я уже снова оказался перед тем же самым судьей, что и накануне. Он так удивился, увидев меня, что прервал рассмотрение текущего дела.
6: Послушайте, зачем? Зачем вы это сделали?
0: Я не знаю.
6: Ну, молодой человек, вы не оставляете мне выбора. А посему приговаривайтесь к 4 месяцам принудительных работ на ферме.
0: А через 3 недели я оттуда сбежал. В ближайшем городке я просил милостыню и пил. Так прошло 10 дней. Потом я ввязался в какую-то разборку, меня жестоко избили. И тогда я вернулся на ферму. После всего этого, совершенно отчаявшись, я заплакал и воззвал Господу. Я молил Его о помощи. Прошло 3 месяца, и 17 февраля 79 года меня выпустили на свободу. Я поехал в гости к своей подруге.
2: Эрвин? Заходи, что ты стоишь? Куда ты пропал? Что случилось?
0: Просто опять пытался завязать с выпивкой, вот и все.
2: Ты опять лечился?
0: Да. Проходил программу по реабилитации для ветеранов. Вот только что закончил.
2: Да ты садись.
0: Спасибо.
2: И где ты остановился?
0: Да так, пока нигде.
2: Знаешь, ты можешь пожить у меня, пока найдешь работу.
0: Спасибо, Мэри. Послушай, может быть, ты одолжишь свою машину, ну, чтобы поездить, поискать место, где устроиться?
2: Конечно, без проблем. Да ты не переживай, все будет хорошо.
0: Но мне снова не повезло. Я разбил машину, и Мэри вышвырнула меня на улицу. И так впервые в жизни я очутился без крыши над головой. Нет, мне решительно не везло. Потеряв голову от отчаяния, я украл мотоцикл, думая, что смогу его продать. Но я даже не знал, как его завести. Тогда я попробовал ограбить магазин. Но кассир не поверил, что у меня действительно был пистолет. И мне пришлось бежать. Я тогда еле ушел от полиции. Однажды вечером в баре я познакомился с одним из посетителей.
7: Послушай, парень, мне кажется, ты сможешь мне помочь.
0: Вы о чем?
7: Понимаешь, я проездом в Канзас-Сити. В вашем городе ничего не знаю.
0: Ну
7: и где можно приобрести травочку?
0: Травочку? Да есть тут неподалеку одно место.
7: Отлично.
0: Ну, идем, я покажу.
7: Похоже, дома никого нет. А может, есть другое место?
0: Да нет, я других не знаю. Слушай, неплохо бы где-нибудь присесть, выпить. Что-то горло у меня совсем пересохло.
7: Неплохая идея. Давай зайдем вот в тот бар через дорогу. Я плачу.
0: А ты славный малый.
7: Слушай, Эрвин, у меня к тебе есть один маленький вопросик.
0: Ну?
7: Ты можешь водить грузовик?
0: Ну, разумеется, могу.
7: Понимаешь, мне к субботе надо быть в Чикаго. Если ты поедешь со мной и будешь подменять меня, то я ставлю тебе 2 бутылки виски. Согласен?
0: В Чикаго?
7: Да.
0: А почему бы и нет? Я согласен. Хоть я и был пьян, но мне пришлось крутить баранку почти всю дорогу до Чикаго. Только в городе Джим сменил меня, я тут же отрубился. А когда я пришел в себя, напарника уже не было. А полиция вытаскивала меня из кабины. В участке меня допросили, но никаких улик не было, и меня отпустили. Я так и не понял, почему полицейские так интересовались этим грузовиком, и куда же делся Джим? Я оказался совсем один в огромном незнакомом городе. Всю ночь я бродил по улицам, а утром, совершенно замерзший, зашел в кафе. Откуда мне было ждать помощи? И тогда мне пришло в голову разыграть спектакль. Я взял и бухнулся на пол. Это сработало. В больнице я рассказал о своих злоключениях какому-то служащему из отдела социальной помощи.
5: Эрвин, ты действительно всерьез решил излечиться от алкоголизма?
0: Да, на этот раз всерьез. И ты знаешь, я бы не хотел снова начать употреблять наркотики.
5: Хорошо, очень хорошо. Если ты только искренен в своем желании, то я знаю, куда тебе обратиться. Ты пойдешь со мной?
0: Сколько я уже всего перепробовал. Может, хоть в этот раз у меня что-то получится. Я согласен.
5: Это здесь, на углу.
0: Вот это здание с большим крестом и надписью «Иисус спасет вас»?
5: Да. Мы приехали в Pacific Garden Mission.
0: Удивительно. Ты знаешь, несколько недель тому назад, когда меня посадили за решетку в Канзас-Сити, я молился. Может быть, это и есть ответ Господа на мои просьбы о помощи? В миссии меня встретили очень радушно. Это было так необычно, ведь большинство окружающих видели во мне лишь изгоя. После вечерней службы я подошел поговорить с пастором. Его теплые, проникновенные слова отогрели мое истосковавшееся по любви сердце.
8: Меня зовут Том Синклер, а тебя?
0: Макнейл. Эрвин Макнейл.
8: Какая красивая шотландская фамилия.
0: Спасибо.
8: Эрвин,

0: Все согрешили и лишены славы Божией.
1: Да. Вы знаете, а в детстве я ходил в воскресную школу. Да. Даже выучил наизусть первый псалом. Сейчас попробую вспомнить. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он и день, и ночь.
0: А ты следовал этим словам в своей жизни, Эрвин?
1: Нет. Просто я считал, что все это относилось лишь к белым, а до меня Богу не было никакого дела.
0: У Господа нет цвета кожи, потому что Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Читай вот здесь. Деяния, начиная с главы 10, стих 38.
1: Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с Ним. И мы свидетели всего, что сделал Он в стране Иудейской и в Иерусалиме, и что, наконец, Его убили, повесив на древе. Сего Бог воскресил в третий день и дал Ему являться не всему народу, но свидетелям, предызбранным от Бога, нам, которые с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых. И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых. О Нем все пророки свидетельствуют, что всякий верующий в Него получит прощение грехов именем Его. Прощение?
0: Да, наши грехи искуплены кровью Иисуса Христа на кресте.
1: Скажите мне, а что должен сделать я?
0: Тебе остается только принять дар Божеской любви.
1: Это значит бросить пить и перестать обкуриваться?
0: В Библии говорится: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое».
1: Тогда я хочу быть во Христе. В тот вечер я принял Иисуса как своего личного Спасителя. И я тут же почувствовал невыразимое блаженство. Это не могло идти ни в какое сравнение с наслаждением от наркотиков. Это было наслаждение в Святом Духе. Настоящее, небесное блаженство. Я остался в миссии, начал изучать Библию. Моя жизнь совершенно переменилась.
2: Алло.
3: Алло. Добрый день, мама. Ты узнала меня, это я. Это я, твой блудный сын. Я вернулся домой.
2: Эрвин, боже! Я 100 лет уже не получала от тебя невесточки. Я так за тебя переживала.
3: Мамочка, теперь ты можешь успокоиться. Я спасен.
2: Да ты что? Правда?
3: Да.
2: Хвала Господу, Эрвин. Он услышал мои молитвы.
3: Мама, ты молилась обо мне?
2: Каждый день, Эрвин.
3: О, мама, Господь не оставил без ответа твоей молитвы.
2: Вот папа-то обрадуется.
3: Ты представляешь, мама, я раньше ведь вообще не знал, как молиться. Я всегда хотел стать таким, как ты и папа. Я просил об этом Господа, но у меня ничего не получалось.
2: Ты нуждался в Иисусе,
3: да,
2: сынок.
3: Да, сейчас мне это абсолютно ясно. Но это еще не все, мама. Я хочу стать проповедником. Я хочу рассказывать о Христе и о том, как Он мне помог.

0: хочу рассказывать.
1: Как я счастлива, если бы ты знал.
0: Мама, я должен тебе еще кое-что рассказать. Здесь, в миссии, я познакомился с одной удивительной женщиной. Она пришла сюда с группой от своей церкви. Я собираюсь предложить ей выйти за меня замуж.
1: А как ее зовут?
0: Флосси.
1: Слава Богу! Сколько хороших новостей за один раз!
0: Да, мама. Но все они стали возможны лишь благодаря Иисусу.
2: Я получил спасение 25 марта 79 года. Через год мы с Флосси сыграли свадьбу. Я работал в миссии до 88 года, когда мы переехали в Индиану, где я поступил в библейский колледж. В 95 году я вернулся в Pacific Garden Mission и с тех пор служу Господу священником. А Флосси отвечает за программу «Освобожденный».
3: Друзья, мы надеемся, что рассказ Макнейла вдохновил вас на то, чтобы довериться Господу. Бог нелицеприятен, и это означает, что Он спасет вас так же, как спас и Эрвина. В первом псалме обещано: «И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет». Пригласите войти Христа в ваше сердце и жизнь прямо сегодня, и да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 16. «И говорил Господь Моисею по смерти двух сынов Аароновых, когда они, приступив с чуждым огнем пред лицо Господне, умерли, и сказал Господь Моисею: скажи Аарону, брату твоему, чтобы он не во всякое время входил во святилище за завесу, пред крышку, что на ковчеге, дабы ему не умереть, ибо над крышкою я буду являться в облаке. Вот с чем должен входить Аарон во святилище: с тельцом в жертву за грех и с овном во всесожжение. Священный льняной хитон должен надевать он, нижнее платье льняное да будет на теле его, и льняным поясом пусть опоясывается, и льняной кидар надевает. Это священные одежды. И пусть омывает он тело свое водою и надевает их. И от общества сынов Израилевых пусть возьмет двух козлов в жертву за грех и одного овна во всесожжение. И принесет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой. И возьмет двух козлов, и поставит их пред лицом Господним у входа скинии собрания. И бросит Аарон об обоих козлах жребий, один жребий для Господа, а другой жребий для отпущения. И приведет Аарон козла, на которого вышел жребий для Господа, и принесет его в жертву за грех. А козла, на которого вышел жребий для отпущения, поставит живого пред Господом, чтобы совершить над ним очищение и отослать его в пустыню для отпущения. И приведет Аарон тельца в жертву за грех за себя, и очистит себя и дом свой, и заколет тельца в жертву за грех за себя, и возьмет горящих угольев полную кадильницу с жертвенника, который пред лицом Господним, и благовонного мелко истолченного курения полные горсти, и внесет за завесу, и положит курение на огонь пред лицом Господним, и облако курения покроет крышку, которая над ковчегом откровения, дабы ему не умереть. И возьмет крови тельца и покропит перстом своим на крышку спереди и пред крышкою, семь раз покропит кровью с перста своего, и заколет козла в жертву за грех за народ, и внесет кровь его за завесу, и сделает с кровью его то же, что делал с кровью тельца, и покропит ею на крышку и пред крышкою, и очистит святилище от нечистот сынов Израилевых и от преступлений их во всех грехах их. Так должен поступить он и со скинию собрания, находящуюся у них среди нечистот их. Ни один человек не должен быть в скинии собрания, когда входит он для очищения святилища до самого выхода его. И так очистит он себя, дом свой и все общество Израилева. И выйдет он к жертвеннику, который пред лицом Господним, и очистит его, и возьмет крови тельца и крови козла, и возложит на роги жертвенника со всех сторон, и покропит на него кровью с перста своего семь раз, и очистит его, и освятит его от нечистот сынов Израилевых. И, совершив очищение святилища, скинии собрания и жертвенника, приведет он живого козла, и возложит Аарон обе руки свои на голову живого козла, и исповедует над ним все беззакония сынов Израилевых, и все преступления их, и все грехи их, и возложит их на голову козла, и отошлет с нарочным человеком в пустыню, и понесет козел на себе все беззакония их в землю непроходимую, и пустит он козла в пустыню. И войдет Аарон в скинию собрания, и снимет льняные одежды, которые надевал, входя во святилище, и оставит их там, и омоет тело свое водою на святом месте, и наденет одежды свои, и выйдет, и совершит всесожжение за себя, и всесожжение за народ, и очистит себя и народ, а тук жертвы за грех воскурит на жертвенники. И тот, кто отводил козла для отпущения, должен вымыть одежды свои, омыть тело свое водою, и потом может войти в стан. А тельца за грех и козла за грех, которых кровь внесена была для очищения святилища, пусть вынесут вон из стана и сожгут на огне кожи их и мясо их и нечистоту их. Кто сожжет их, тот должен вымыть одежды свои и омыть тело свое водою, и после того может войти в стан. И да будет сие для вас вечным постановлением. В седьмой месяц, в десятый день месяца, смиряйте души ваши и никакого дела не делайте, ни туземец, ни пришлец, поселившийся между вами». Ибо в сей день очищают вас, чтобы сделать вас чистыми от всех грехов ваших, чтобы вы были чисты пред лицом Господним. Это суббота покоя для вас. Смиряйте души ваши. Это постановление вечное. Очищать же должен священник, который помазан и который посвящен, чтобы священно действовать ему вместо отца своего. И наденет он льняные одежды, одежды священные, и очистит святое святых, и скинию собрания, и жертвенник очистит, и священников, и весь народ общества очистит. И да будет сие для вас вечным постановлением — очищать сынов Израилевых от всех грехов их однажды в году. И сделал он так, как повелел Господь Моисею. Третья книга Моисея. Левит, глава 17. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им, вот что повелевает Господь. Если кто из дома Израилева заколет тельца или овцу или козу в стане, если кто заколет вне стана и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы представить жертву Господу пред жилищем Господним, то человеку тому вменена будет кровь, он пролил кровь, и истребится человек тот из народа своего. Это для того, чтобы приводили сыны Израилевы жертвы свои, которые они заколают на поле, чтобы приводили их пред Господа ко входу скинии собрания к священнику, и заколали их Господу в жертвы мирные. И покропит священник кровью на жертвенник Господень у входа скинии собрания, и воскурит тук в приятное благоухание Господу, чтоб они впредь не приносили жертв своих идолам, за которыми блудно ходят они. Сие да будет для них постановлением вечным в роды их. Еще скажи им, если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, приносит всесожжение или жертву, и не приведет ко входу скинии собрания, чтобы совершить ее Господу, то истребится человек тот из народа своего. Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лицо мое на душу того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее. потому что душа тела в крови, и я назначил ее вам для жертвенника, чтобы очищать души ваши, ибо кровь сия душу очищает. Потому я и сказал сынам Израилевым, ни одна душа из вас не должна есть крови, и пришлец, живущий между вами, не должен есть крови. Если кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между вами, на ловле поймает зверя или птицу, которую можно есть, то он должен дать вытечь крови ее и покрыть ее землей. Ибо душа всякого тела есть кровь его, она — душа его. Потому я сказал сынам Израилевым, не ешьте крови ни из какого тела, потому что душа всякого тела есть кровь его. Всякий, кто будет есть ее, истребится. И всякий, кто будет есть мертвечину или растерзанное зверем, туземец или пришлец, должен вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до вечера, а потом будет чист. Если же не вымоет одежд своих и не омоет тело своего, то понесет на себе беззаконие свое. Третья книга Моисея, Левит, глава 18. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи, Я Господь, Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте. И по делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним. Я Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые, исполняя, человек будет жив. Я Господь. Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не открывай. Она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не открывай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей, дочери отца твоего или дочери матери твоей, родившейся в доме или вне дома, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего или дочери дочери твоей, не открывай наготы их, ибо они твоя нагота. Наготы дочери жены отца твоего, родившейся от отца твоего, она сестра твоя по отцу, не открывай наготы ее». Наготы сестры отца твоего не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывай, ибо она единокровная матери твоей. Наготы брата отца твоего не открывай, и к жене его не приближайся, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, она жена сына твоего, не открывай наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего. Наготы жены и дочери ее не открывай. Дочери сына ее и дочери дочери ее не бери, чтобы открыть наготу их, они единокровны ее, это беззаконие. Не бери жены вместе с сестрою ее, чтобы сделать ее соперницею, чтобы открыть наготу ее при ней при жизни ее. И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтоб открыть наготу ее. И с женой ближнего твоего не ложись, чтоб излить семя и оскверниться с нею. Из детей твоих не отдавай на служение Молоху, и не бесчести имени Бога твоего, я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною, это мерзость. И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него. И женщина не должна становиться пред скотом для совокупления с ним. Это гнусно. Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей, ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди сей земли, что пред вами, и осквернилась земля, чтоб и вас не свергнула с себя земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо если кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не скверняться ими. Я Господь Бог ваш. Третья книга Моисея, Левит, глава 19. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви всему обществу сынов Израилевых и скажи им, «Святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш. Бойтесь каждой матери своей и отца своего, и субботы мои храните. Я Господь Бог ваш». Не обращайтесь к идолам, и богов литых не делайте себе. Я Господь Бог ваш. Когда будете приносить Господу жертву мирную, то приносите ее, чтобы приобрести себе благоволение. В день жертвоприношения вашего и на другой день должно есть ее, а оставшееся к третьему дню должно сжечь на огне. Если же кто станет есть ее на третий день, это гнусно, это не будет благоприятно. Кто станет есть ее, тот понесет на себе грех, ибо он осквернил святыню Господню, и истребится душа та из народа своего. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до края поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай. И виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод в винограднике не подбирай. Оставь это бедному и пришельцу. Я Господь Бог ваш. Не крадите, не лгите и не обманывайте друг друга. Не клянитесь именем моим во лжи и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не обижай ближнего твоего и не грабительствуй. Плата наемнику не должна оставаться у тебя до утра. Не злословь глухого, и пред слепым не клади ничего, чтобы приткнуться ему. Бойся Бога твоего, я Господь. Не делайте неправды на суде. Не будь лицеприятен к нищему и не угождай лицу великого. По правде суди ближнего твоего. Не ходи переносчиком в народе твоем, и не восставай на жизнь ближнего твоего, я Господь. Не враждуй на брата твоего в сердце твоем, обличи ближнего твоего, и не понесешь за него греха. Не мсти и не имей злобы на сынов народа твоего, но люби ближнего твоего, как самого себя, я Господь. Уставы мои соблюдайте, скота твоего не своди с иною породою, поле твоего не засевай двумя родами семян, в одежду из разнородных нитей, из шерсти и льна не одевайся. Если кто переспит с женщиною, а она раба, обрученная мужу, но еще не выкупленная, или свобода еще не дана ей, то должно наказать их, но не смертью, потому что она несвободная. Пусть приведет он Господу ко входу скинии собрания жертву повинности, овна в жертву повинности своей, и очистит его священник овном повинности пред Господом от греха, которым он согрешил, и прощен будет ему грех, которым он согрешил. Когда придете в землю, которую Господь Бог даст вам, и посадите какое-либо плодовитое дерево, то плоды его почитайте за необрезанные. 3 года должно почитать их за необрезанные, не должно есть их. А в 4-й год все плоды его должны быть посвящены для празднеств Господних. В 5-й же год вы можете есть плоды его и собирать себе все произведения его. Я Господь Бог ваш. Не ешьте с кровью, не ворожите и не гадайте. Не стригите головы вашей кругом и не порти края бороды твоей. Ради умершего не делайте нарезов на теле вашем и не накалывайте на себе письмен. Я Господь. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом. Субботы мои храните и святилище мое чтите. Я Господь. Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите, и не доводите себя до осквернения от них. Я Господь Бог ваш. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего. Я Господь. Когда поселится пришлец в земле вашей, не притесняйте его. Пришлец, поселившийся у вас, да будет для вас то же, что туземец ваш. Люби его как себя, ибо и вы были пришельцами в земле египетской. Я Господь Бог ваш. Не делайте неправды в суде, в мере, в весе и в измерении. Да будут у вас весы верные, гири верные, ефа верная и гин верный. Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской. Соблюдайте все уставы мои и все законы мои, и исполняйте их. Я Господь. 3 книга Моисея, Левит, глава 20. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сие сынам Израилевым. Кто из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих между израильтянами, даст из детей своих Молоху, тот да будет предан смерти. Народ земли да побьет его камнями. И я обращу лицо мое на человека того и истреблю его из народа его за то, что он дал из детей своих Молоху, чтобы осквернить святилище мое и обесчестить святое имя мое. Если народ земли не обратит очей своих на человека того, когда он даст из детей своих Молоху и не умертвит его, то я обращу лицо мое на человека того и народ его, и истреблю его из народа его, и всех блудящих по следам его, чтобы блудно ходить вслед Молоха. Если какая душа обратится к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то я обращу лицо мое на ту душу и истреблю ее из народа ее. Освящайте себя и будьте святы, ибо я Господь Бог ваш, свят. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо я Господь, освящающий вас. Кто будет злословить отца своего или мать свою, тот да будет предан смерти. Отца своего и мать свою он злословил, кровь его на нем. Если кто будет прелюбодействовать с женой замужнею, если кто будет прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти и прелюбодей, и прелюбодейка. Кто ляжет с женой отца своего, тот открыл наготу отца своего, оба они да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто ляжет с невесткою своею, то оба они да будут преданы смерти, мерзость сделали они, кровь их на них. Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость, да будут преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет себе жену и мать ее, это беззаконие. На огне должно сжечь его и их, чтобы не было беззакония между вами. Кто сместится со скотиною, того предать смерти, и скотину убейте. Если женщина пойдет к какой-нибудь скотине, чтобы совокупиться с нею, то убей женщину и скотину, да будут они преданы смерти, кровь их на них. Если кто возьмет сестру свою, дочь отца своего или дочь матери своей, и увидит наготу ее, и она увидит наготу его, это срам, да будут они истреблены пред глазами сынов народа своего. Он открыл наготу сестры своей, грех свой понесет он. Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего. Наготы сестры матери твоей и сестры отца твоего не открывай, ибо таковы обнажает плоть свою, грех свой понесут они. Кто ляжет с теткой своею, тот открыл наготу дяди своего. Грех свой понесут они, бездетными умрут. Если кто возьмет жену брата своего, это гнусно. Он открыл наготу брата своего, бездетны будут они. Соблюдайте все уставы мои, все законы мои, и исполняйте их, и не свергнет вас с себя земля, в которую я веду вас жить». Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землею их, и вам отдаю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов. Отличайте скот чистый от нечистого, и птицу чистую от нечистой, и не оскверняйте душ ваших скотом и птицею, и всем присмыкающимся по земле, что отличил я как нечистое. Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои. Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти. Камнями должно побить их, кровь их на них. Третья книга Моисея, Левит, глава 21. И сказал Господь Моисею, «Объяви священникам, сынам Аароновым, и скажи им, да не оскверняют себя прикосновением к умершему из народа своего. Только к ближнему родственнику своему, к матери своей, к отцу своему, и к сыну своему, и дочери своей, к брату своему, и к сестре своей девице, живущей при нем и не бывшей замужем, можно ему прикасаться, не оскверняя себя». И прикосновением, кому бы то ни было в народе своем, не должен он осквернять себя, чтобы не сделаться нечистым. Они не должны брить головы своей и подстригать края бороды своей и делать нарезы на теле своем. Они должны быть святы Богу своему и не должны бесчестить имени Бога своего, ибо они приносят жертвы Господу, хлеб Богу своему, и потому должны быть святы. Они не должны брать за себя блудницу или опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему. Святи его, ибо он приносит хлеб Богу своему, да будет он у тебя свят, ибо свят я, Господь, освящающий вас». Если дочь священника осквернит себя блудодеянием, то она бесчестит отца своего, огнем должно сжечь ее. Великий же священник из братьев своих, на голову которого возлит елей помазание, и который освящен, чтобы облачаться в священные одежды, не должен обнажать головы своей и раздирать одежд своих. и никакому умершему не должен он приступать, даже прикосновением к умершему отцу своему и матери своей он не должен осквернять себя. И от святилища он не должен отходить и бесчестить святилище Бога своего, ибо освящение елеем помазание Бога его на нем. Я Господь. В жену он должен брать девицу, вдову или отверженную, или опороченную, или блудницу не должен он брать, но девицу из народа своего должен он брать в жену. Он не должен порочить семени своего в народе своем, ибо я Господь, освящающий его. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону, никто из семени твоего во все роды их, у которого на теле будет недостаток, не должен приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Никто, у кого на теле есть недостаток, не должен приступать, ни слепой, ни хромой, ни уродливый, ни такой, у которого переломлена нога или переломлена рука, ни горбатый, ни с сухим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, ни паршивый, ни с поврежденными ятрами. Ни один человек из семени Аарона священника, у которого на теле есть недостаток, не должен приступать, чтобы приносить жертвы Господу. Недостаток на нем, поэтому не должен он приступать, чтобы приносить хлеб Богу своему. Хлеб Бога своего из великих святынь, и из святынь он может есть, но к завесе не должен он приходить и к жертвеннику не должен приступать, потому что недостаток на нем. Не должен он бесчестить святилище моего, ибо я Господь, освящающий их. И объявил это Моисей Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым. Третья книга Моисея, Левит, глава 22. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Аарону и сынам его, чтоб они осторожно поступали со святынями сынов Израилевых, и не бесчестили святого имени моего в том, что они посвящают мне. Я Господь. Скажи им, если кто из всего потомства вашего в роды ваши, имея на себе нечистоту, приступит к святыням, которые посвящают сыны Израилев Господу, то истребится душа та от лица моего. Я Господь. Кто из семени Ааронова прокажен или имеет истечение, тот не должен есть святынь, пока не очистится. И кто прикоснется к чему-нибудь нечистому от мертвого, или у кого случится излияние семени, или кто прикоснется к какому-нибудь гаду, от которого он сделается нечист, или к человеку, от которого он сделается нечист, какой бы то ни было нечистотою, тот, прикоснувшийся к сему, нечист будет до вечера, и не должен есть святынь, прежде нежели омоет тело свое водою. Но когда зайдет солнце, и он очистится, тогда может он есть святыни, ибо это его пища. Мертвечины и звероядины он не должен есть, чтобы не скверниться этим. Я Господь. Да соблюдают они повеления мои, чтобы не понести на себе греха и не умереть в нем, когда нарушат сие. Я Господь, освящающий их. Никто посторонний не должен есть святыни. Поселившийся у священника и наемник не должен есть святыни. Если же священник купит себе человека за серебро, то сей может есть оную, также и домочадцы его могут есть хлеб его. Если дочь священника, выйдя в замужество за постороннего, то она не должна есть приносимых святынь. Когда же дочь священника будет вдова или разведенная, и детей нет у ней, и возвратится в дом отца своего, как была в юности своей, тогда она может есть хлеб отца своего, а посторонний никто не должен есть его. Кто по ошибке съест что-нибудь из святыни, тот должен отдать священнику святыню и приложить к ней пятую ее долю. Священники сами не должны порочить святыни сынов Израилевых, которые они приносят Господу, и не должны навлекать на себя вину в преступлении, когда будут есть святыни свои, ибо я Господь, освящающий их. И сказал Господь Моисею, говоря: «Объяви Аарону и сынам его, и всем сынам Израилевым, и скажи им: если кто из дома Израилева или из пришельцев, поселившихся между израильтянами, по обету ли какому или по усердию, приносит жертву свою, которую приносит Господу во всесожжение, то, чтобы сим приобресть благоволение от Бога, жертва должна быть без порока, мужского пола, из крупного скота, из овец и из коз. Никакого животного, на котором есть порок, не приносите, ибо это не приобретет вам благоволение. Если кто приносит мирную жертву Господу, исполняя обет или по усердию из крупного скота или из мелкого, то жертва должна быть без порока, чтобы быть угодной Богу. Никакого порока не должно быть на ней. Животного слепого или поврежденного, или уродливого, или больного, или коростового, или паршивого, таких не приносите Господу, и в жертву не давайте их на жертвенник Господень. Тельца и агнца с членами несоразмерно длинными или короткими в жертву усердия принести можешь, а если по обету, то это не угодно будет Богу. Животного, у которого ятра раздавлены, разбиты, отрезаны или вырезаны, не приносите Господу, и в земле вашей не делайте сего. И из рук иноземцев не приносите всех таковых животных в дар Богу вашему, потому что на них повреждение, порок на них, не приобретут они вам благоволение. И сказал Господь Моисею, говоря: когда родится теленок или ягненок, или козленок, то 7 дней он должен пробыть при матери своей, а от 8-го дня и далее будет благоугоден для приношения в жертву Господу. Но ни коровы, ни овцы не заколайте в 1 день с порождением ее. Если приносите Господу жертву благодарения, то приносите ее так, чтобы она приобрела вам благоволение. В тот же день должно съесть ее, не оставляйте от ней до утра, я Господь. И соблюдайте заповеди мои и исполняйте их, я Господь. Не бесчестите святого имени моего, чтоб я был свят среди сынов Израилевых. Я Господь, освящающий вас, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом, я Господь.

0: эфире программа «Вечная истина». Слово Божье верно. Если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. И потому вникайте в учение. Представьте себе молодого юношу-пастушка. Целыми днями он пасет овец. Над ним голубое небо, медленно плывут облака, и где-то там есть Бог. Его сердце переполнено любви к Нему. В душе часто звучит музыка. И вот юноша берет инструмент, и рождается песнь. Речь идет о Давиде, великом сочинителе гимнов. Половину псалмов написано им. Сегодня наш пастор расскажет об этой книге. У микрофона Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на очередную радиопередачу программы «Вечная истина». На этих радиозанятиях мы рассматриваем самую важную в мире книгу – Божье Слово, Библию. Наш обзор привел нас ко второй из пяти поэтических книг Ветхого Завета – Святой Вдохновенной Божьей книги гимнов. Это значит, что мы начинаем разбор одной из прекраснейших книг Библии – книги «Псалтырь». Когда сегодня вы в своей церкви открываете песенник или книгу гимнов, то вы можете найти некую схожесть с псалтырем. Если присмотреться, то в книге псалмов можно найти указания относительно музыкального сопровождения. Они могут быть указаны в начале некоторых псалмов. Например, вступление к псалмам 4 и 5 содержит указание того, что их следует исполнять на струнных или духовых орудиях, то есть инструментах. В 6 псалме есть фраза «на восьмиструнном». Таким образом, этот псалом следует исполнять на октаву ниже. Эти слова являются указаниями музыкантам, которые сопровождали пение этих великих гимнов. В тексте оригинала часто встречается слово «силах». Это буквально означает «остановиться» для того, чтобы задуматься над этим, сделать паузу, чтобы глубоко осмыслить это. Слово «силах» могло бы также означать паузу для передышки, как и в музыке сегодня. Читая псалтырь, представьте себе, что эти указания, как ноты и аккорды перед лидерами прославления или органными исполнителями, которые сопровождают песнопение в вашей церкви. Большинство людей в вашем церковном хоре или группе прославления не обращают особого внимания на эти заметки, которые так важны для музыкантов, которые сопровождают пение. Певцы больше внимания обращают на слова в песеннике или на экране, чтобы знать, какие гимны они поют. Книга псалмов – это как бы песенник с некоторыми заметками о том, как эти гимны должны исполняться на музыкальных инструментах. Читая тексты гимнов в песеннике, а особенно читая псалмы из Библии, мы сталкиваемся с прекрасной поэзией. В ваших песенниках, как и в псалтыре, автор обычно делает одно из трех последующих. Иногда он говорит с Богом о Боге. Это называется хвала и прославление. Иногда псалмопевец и сочинитель гимнов говорят с Богом о человеке. Разговор с Богом о человеке – это молитва. Иногда в словах псалма или гимна вы замечаете, что псалмопевец или поэт вовсе не говорят с Богом. Они говорят человеку о Боге. Говорить человеку о Боге – это проповедование. Читая псалом или гимн, всегда задавайтесь таким вопросом: к кому обращается автор и о ком он говорит? Иногда автор гимна или псалмопевец словословит, говоря с Богом о Боге. Иногда он молится, потому что он говорит с Богом о человеке. Иногда он говорит человеку о Боге, то есть проповедует. Задавая себе эти вопросы и отвечая на них, вы сможете глубже понять наставление псалма или гимна, который вы читаете. К тому, что уже было сказано, хочу добавить, что через весь псалтырь проходят определенные темы. Основополагающая тема, которая встречается чаще всего, это тема блаженства. Это тема, отвечающая на вопрос, что такое счастье. Ее можно наблюдать в псалмах 1, 22, 127 и во многих других. Тема блаженства, проходящая через всю Библию, несет в себе приблизительно такую мысль. Благословение блаженного человека – не случайность. Благословение – это не совпадение. Блаженство человека – это непростое стечение обстоятельств. Благословения блаженного человека являются пиром последствий. Роберт Льюис Стивенсон сказал: «Рано или поздно каждому человеку надлежит сесть к столу последствий». Почему блаженный человек блажен? Он благословен не случайно, это не совпадение, его благословение не по стечению обстоятельств, его благословение – это последствия. Они имеют место вследствие принятия им решений, а его выбор в этих решениях истекает из его убеждений. Именно поэтому он и является блаженным человеком. Все это показано в псалмах о блаженстве. Другая тема, которую можно проследить во всей книге, это псалмы эмоций или переживаний. Многие из этих псалмов описывают эмоциональные переживания. Я не знаю, какие переживания могут переполнять вас, когда вы открываете книгу «Псалтырь», но одно я могу гарантировать вам точно. В каком бы эмоциональном состоянии вы ни находились, где-то в книге псалмов вы сможете открыть для себя переживания, соответствующие вашему внутреннему климату. Если у вас депрессия, то вы сможете прочитать псалмы, где псалмопевец тоже переживал депрессию. Если вы раздражены, если вы переживаете стрессовую ситуацию, вы откроете для себя псалмы, в которых автор тоже раздражен или переживает сильный стресс. В книге «Псалтырь» вы столкнетесь со знакомыми вам эмоциями. Читая подобные псалмы и находя, что псалмопевец описывает эмоции, которые вы переживаете сейчас или переживали на собственном опыте раньше, задайте себе вопрос, что псалмопевец сделал, столкнувшись с подобными эмоциями? Что он делал в то время, когда его одолевал страх или стресс, или какие-то другие эмоции? Пусть псалмопевец будет вашим примером. Возможно, он подскажет вам, как выйти из подобной ситуации, которая сложилась в вашей жизни. Некоторыми примерами подобных псалмов эмоций и переживаний могут послужить Псалом 3, 4, 33, 50, 54. Еще одна важная тема в книге «Псалтырь» – это тема поклонения. Это когда псалмопевец говорит с Богом о Боге. Заглянув в свой песенник, вы сможете заметить, что немного гимнов говорят с Богом о Боге. Вы заметите, что много песен – это обращение к Богу относительно человека. Там может быть много проповеднических гимнов, то есть таких, которые говорят человеку о Боге. Но гимнов, которые говорят с Богом о Боге, весьма мало в песенниках. В книге «Псалтырь» их, наоборот, очень много. Много псалмов говорят с Богом о Боге. Если вы будете внимательно читать псалмы прославления, то вы заметите, что псалмопевец не просто славословит, но он также показывает, что такое прославление и как нужно славить Бога. Он покажет вам, что должно произойти, когда вы прославляете Бога. Обратите внимание на подобные вещи, когда вы будете читать псалмы прославления. Это такие псалмы, как...

ненавидящих Тебя, Господи, и не возгнушаться восстающими на Тебя. Полную ненавистью ненавижу их, враги они мне». Давид просил Бога дать ему сил для того, чтобы разрушить своих врагов. Для того, чтобы понимать эти молитвы, помещенные в псалмах, нам нужно знать историю. Другая тема, которая проходит через всю книгу псалмов, это так называемые мессианские псалмы. Псалмопевец часто писал как пророк. Некоторые псалмы, особенно псалом 15, 21, 8 и 2, содержат пророчество о пришествии Мессии. В день Пятидесятницы, проповедуя в Иерусалиме, Петр сказал, что Давид был пророком. В день Пятидесятницы Петр проповедовал слова из 15-го псалма, где предсказывалось не только первое пришествие Иисуса Христа, но и конкретно указывалось, что ему надлежало воскреснуть. Некоторые псалмы прямо говорят, что Давид предвидел и первое, и второе пришествие Иисуса Христа. Помните, как при разборе исторических книг мы говорили о том, что исторический контекст многих псалмов можно найти в первой и второй книгах царств, а также в книгах Паралипоменон? Это потому, что около половины псалмов были написаны Давидом, а именно в этих четырех исторических книгах описывается его биография. Иногда в самом содержании псалма, в заглавии к нему или в первом стихе дается указание на то, где он был и что делал, когда написал конкретный псалом. Если, читая псалтырь, вы обратитесь к биографии Давида, то это поможет вам лучше ее понять, потому что вы сможете получить гораздо больше информации о том, что происходило в сердце этого человека, когда он писал. Эта дополнительная информация поможет вам интерпретировать и применять прочитанные псалмы. До того, как Ветхий Завет был переведен на греческий язык, что произошло за 200 лет до Рождества Христова, псалтырь был разделен на 5 отдельных книг. Эти книги были Псалом с 1 по 40, Псалом с 41 по 71, Псалом с 72 по 89, Псалом 90 по 106, Псалом 107 по 150. 73 из этих псалмов приписываются Давиду. Асаф называется автором 12 и сыновья Кореевы 11 псалмов. Исследователи Библии полагают, что Иезекия написал 10 псалмов. Моисей, Ездра и Соломон написали по одному псалму. Как я уже упоминал, многие псалмы анонимны. Псалмы неизвестных авторов были, скорее всего, написаны левитами, которые были музыкальными служителями, назначенными Давидом. Или же сам Давид мог их написать. Кто бы ни был автором псалма, нам необходимо помнить, что книга «Псалтырь» является частью Божьего Слова, а поэтому все, что мы читаем в ней, это слова, вдохновленные Богом. Когда вы будете читать псалмы, говорящие о блаженстве, то есть о счастье человека, не думайте, что это просто взгляд какого-то человека, Давида или Соломона или сынов Кореевых. Это взгляд самого Бога. По своей великой любви и милости Бог спас нас, заплатив за все наши грехи смертью Сына Своего. И Бог открыл нам, как быть счастливыми в этой жизни. Бог желает, чтобы наша жизнь была полноценной, плодотворной, счастливой, и поэтому Он дал нам псалмы блаженства. Когда вы будете читать псалмы эмоций или переживаний, и вы увидите совет псалмопевца, как справиться со своими эмоциями или как выйти из той трудной ситуации, в которой он находится, знайте, его совет – это совет, вдохновленный Богом. Прислушайтесь к нему, поступите согласно этому совету, и вы увидите действие Бога в вашей жизни. Когда вы читаете мессианские псалмы, то есть такие, которые говорят о Христе, о жизни Христа, о Его делах, о Его смерти и о Его воскресении, вы можете спросить, откуда псалмопевец мог все это знать? Есть только один ответ – от Бога. Книга псалмов – это книга, вдохновленная Богом. За словами Давида, Соломона, сынов Кореевых, стоял сам Господь. Попробуйте сегодня же начать читать или перечитывать книгу «Псалтырь», и я верю, что вы услышите голос Бога, обращенный к вам, и оцените все величие этой прекрасной книги. На этом вступлении я вынужден прервать мой рассказ об этой прекрасной книге Библии. Присоединяйтесь к нам в следующий раз, когда я раскрою чудесную главу из этой прекрасной книги из Библии. Всего в Библии 1199 глав. И моя любимая начинается словами «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». На нашем следующем занятии я расскажу вам, почему Псалом 22 является моей любимой главой во всей Библии. Я расскажу вам о том, что означает этот псалом для меня. А сейчас, дорогой радиослушатель, я хотел бы поблагодарить Бога за чудесную книгу «Псалтырь». Если тебе знакома эта богодухновенная часть Священного Писания, я предлагаю тебе помолиться вместе со мной. Дорогой Небесный Отец, я благодарю Тебя за книгу «Псалтырь». Благодарю Тебя за тех людей, которых Ты вдохновил написать эту книгу. Славлю Тебя, что могу видеть в этой книге ответы на свои трудности и проблемы, которые возникают в моей жизни. Славлю Тебя, что в словах этой книги слышу голос Твой, обращенный ко мне. Ты достоин хвалы, Господи. И пусть так будет всегда. Аминь.

Сколько раз в мольбе усердной я к Тебе, Господь, взывал. Отчего же, милосердный, Ты мольбе не отвечал? Отчего на все взывания Ты молчишь так много дней? Есть ли это испытание слабой верности моей? Или во мне так мало веры, или в сердце есть кумир, или нет в желаньях меры, или с кем нарушен мир? Укажи, Господь, мне ясно, что, зачем и почему, и рассей рукою властной мрак унынья, сердце тьму. В испытаниях дай мне силу, мало веры, Ты умножь. В чем виновен, Ты помилуй. Есть кумир, Ты уничтожь. О, ответь, ответь скорее, чтоб я больше не стонал, чтобы в вере, став сильнее, я в Тебе возликовал. Вы слушали программу «Вечная истина». До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

храме, что звенит таким хрустальным звоном, не поет ли кто там в мглистой вышине, там, над белым золотом балконом, в голубом, веселом, солнечном луче, высоко вознесся светлый храм молитвы, стрелами через окна падают лучи, солнце, свет и звуки в дивной словолитне плещут, словно битвы ангельской мечи. Мне отрадно здесь, в семье Христовой, срад и грохот мира далеко ушли, высоко над мною жизни вечной новой струи огневые тихо протекли. Много здесь несчастных, много утомленных, жадно ловят весть они о Боге бедняков. Кто спустился в мир грехов обремененных, умер за людей окованных рабов. Тише, тише звуки, трубы, замолчите, грешника душа рыдает и поет, о прошедшей жизни бедная рыдает, о великом Боге гимн любви поет.

кто блажен? Блажен лишь тот, кто Божьей силой мирские прелести попрал. Вовеки будет тот счастливый, ведь он жизнь вечную избрал. Блажен и тот, кто Слово Божье обрел, как компас на пути. Он все невзгоды превозможет, чтоб с ним до вечности дойти. Блажен и тот, кто полагался на милость Господа всегда. Блажен, кто в Боге укрывался, не отступая никуда. Блажен и ты, мой друг сердечный, коль веришь Богу всей душой. Христос наш путь к отчизне вечной, Он наша радость и покой. Христе дал вечное спасенье и ждет от нас достойного плода.

жадность. Лучше, больше, мне этого мало, чтобы окрепло мое поколенье. Ненасытное сердце желало захватить города и селенья. Половодьем безумье темнело, придавая желаниям властность. Он хватался за каждое дело, не хотел замечать он опасность. Завладело душой святотатство, когда чувства и помыслы лживы, ему чудилось только богатство, всякий способ хорош для наживы. Страсти стали его заправилы, лишь бы больше и море, и сушу, пока дьявол на острые вилы не поддел его жадную душу.

Сердце, не волнуйся, прочь тревога. Я сегодня должен предстоять пред людьми, не знающими Бога, пред судом и правду защищать. Защищать за истину гонимых, жизни смысл нашедших во Христе, моих братьев и сестер родимых, по крови, пролитой на кресте.

Лестница жизни. Года, как лестницы жизни, по ним восходим мы все выше, пока в какой-то день осенний окажемся над самой крышей. Там прояснится наша память, и лестница предстанет это, ступени детства и расцвета, и те, где нам случалось падать. А там, у самого конца-то, возникнет сильное хотение пройти опять свои ступени с 15-й или 20-й. Но это будет невозможно. Свершай же, друг мой, восхождение, и ревностно, и осторожно, чтоб не страдать от сожаления.

через тернии к звездам. Увлекает вечность наши годы, как пушинку сильный ураган, в тот необразимый океан, где вместились многие народы. Но ничто у Бога не забыто, и никто у Бога не забыт, Он за нами пристально следит, когда мир глядит на нас сердито. Мы в молитве встретимся с Христом, все расскажем, радости и горе.

Возлюбленный Богом народ, скорби сделали с тенью Твоей, но Господь за невесты придет и воскреснут из этих скорбей. В небеса, где нет слез, ни греха, ни безвинной крови, в небеса, где Христос и безоблачность первой любви. Терпение поможет тебе в непогоду развьюженных дней сохранить бодрость духа в борьбе, и воскреснешь из этих скорбей. В гонениях с тобой, Иисус, верен будь и люби горячей, за него подвязаться до уз, и воскреснешь из этих скорбей. В небеса, где нет слез, ни греха, ни безвинной крови, в небеса, где Христос и безоблачность первой любви.

Не могу привыкнуть. Люди как-то привыкают к грубости, к дерзости, жестокости и лжи. Привыкают этот адский груз нести, по-другому не пытая жить. Свыклись с речью грязной и плотскою, вяло возражает наглецу. Так переболевший черной оспою привыкает к своему лицу. Речевая гниль, как эпидемия, захлестнула каждый континент. Но хотя и в мире не в эдемия, но могу привыкнуть к гнили? Нет, потому что благовествованием был я с ранней юности пленен под его божественным влиянием и оценю здоровый лексикон. От Христа узнал я нечто лучшее, к лучшему стремлюсь, как жизнь к лучу, и свыкаться с тьмой ни в коем случае не могу, не буду, не хочу».

моим гонителям. Гонители, я вас не проклинаю, и в этот час под тяжестью креста за вас молюсь и вас благословляю простою человечностью Христа. Я чист пред вами словом и делами, я вас к добру и свету призывал и так желал, чтоб вашими сердцами владел любви высокий идеал. Но добрые порывы отвергая, вы отвечали лютою враждой. Гонители, я вас не проклинаю, но опечален вашей судьбой. Истории бессмертные примеры о тщетности гонений говорят. Огни любви и благодатной веры по всей земле восторженно горят.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Вы слушаете международный христианский журнал для женщин «Сестра».

листая Библии страницы. Наше предназначение. Мириам Надлер посвятила мессианскому служению, благовестию среди еврейского народа около 40 лет. После окончания Сидарвильского университета она переехала в Израиль, где продолжала обучение в еврейском университете в Иерусалиме, изучая иврит и социологию. Мириам много времени посвящает наставлению и обучению женщин тому, как чтить Господа своей жизнью. Мириам Надлер – автор книги «Замечательная женщина», главу из которой по разрешению автора мы в сокращении предлагаем вашему вниманию. Чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Послание к Титу, Тимофея, 2 глава, 3-5 стихи. Не кажется ли вам иногда, что весь мир сошел с ума? Или, может быть, вам кажется, что вы сами сходите с ума в определенное время месяца? Такое не раз случалось со мной, особенно, когда дети были еще маленькими. К тому же у меня были завышенные требования к себе, что, к сожалению, является проблемой многих женщин. Всеми силами я старалась быть благочестивой женой и матерью. Ведь Бог призвал нас с мужем на служение. Я должна была показывать пример другим женщинам. Убеждена, что приведенный выше отрывок из послания к Титу может научить, как быть такими женщинами, какими нас хочет видеть Бог. Старые мы или молодые, замужние или нет, все мы стремимся чтить Бога своей жизнью. Но должны понимать, что мы не можем исполнить наше библейское предназначение, если не будем каждый день заново осознавать свою полную зависимость от Господа. Бог знает наши нужды, потому что Он сотворил нас. Очень важно понять с самого начала, что карьера, дом, богатство – или его отсутствие, муж, дети, не могут удовлетворить нас полностью. Мы созданы, чтобы быть овцами его паствы, уповая во всем только на него и осознавая свою полную зависимость от него. Господь наш пастырь, только Он удовлетворит все наши нужды. Изучая послание к Титу, 2 главы, 3 и 5 стиха слово за словом мы рассмотрим их значение на греческом и на иврите. Это поможет лучше понять как контекст, так и их значение. Верю, что в этих стихах Бог хочет сказать нам то, что не просто важно, но и необходимо, чтобы мы могли воздавать Господу честь и славу своей жизнью. Павел написал это письмо Титу, своему сыну по вере. На Тита была возложена задача установления порядка в общинах на Крите. Установление порядка и устроение здоровых общин связано с упорядочением чувств и разума. Во второй главе послания к Титу греческое слово, означающее «разумный», в русском Библии переведено как «целомудренный», упоминается 5 раз. Чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении. Стих 2. Чтобы вразумляли молодых, любить мужей, любить детей. Стих 4. Быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям. Стих 5.
«Юношей также увещевай быть целомудренными» — стих 6. Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, стих 12. Слово «разумный», «целомудренный» относится к старцам, молодым женщинам, юношам, ко всем желающим жить благочестиво. По-гречески в этом тексте используется слово «софрон», обозначающее «находящийся в здравом уме», «рассудительный», «умеренный». А глагольная форма этого слова «софронизо» в Тита 2 глава 4 стихом означает «образумить», «увещевать», «учить кого-либо быть в здравом уме». Тому, как жить в здравом уме и принимать разумные решения в жизни, и посвящено наше изучение послания к Титу 2 главы 3 и 5 стиха. Кого нужно учить? Писание говорит, что зрелые женщины должны учить молодых. В тексте сказано «молодые женщины». Это не обязательно относится к физическому возрасту. Слово, используемое в оригинальном тексте, также отражает идею новизны. Давайте рассмотрим три аспекта, связанных с этим понятием. Начиная с какого возраста зрелой женщине уместно учить молодую? Физический возраст связан с достижением половой зрелости. В современном обществе это происходит все раньше. Возможно, ваша дочь до недавнего времени не обращала особенного внимания на то, в какой одежде она ходит в школу, но вдруг ее внешний вид и то, что другие думают о ней, приобретает огромное значение. Это значит, что наступил момент для обучения вашей дочери тому, как жить разумно. Духовный возраст. Мы читаем в послании к Колоссянам 3:10: «И облегшись в нового человека, который обновляется в познании по образу создавшего его». Для того, чтобы иметь библейский взгляд на жизнь, женщина, ставшая верующей в Мессию, должна переориентировать свою жизнь и свое понимание тех вопросов, которые поднимаются в послании к Титу. Ее нужно учить, чтобы она могла возрастать в вере и прославить Бога своей жизнью. Некоторые женщины остаются духовно незрелыми, несмотря на то, что они верят уже много лет. Это происходит потому, что они не прошли обучение тем принципам, о которых мы будем говорить в этой книге. Быть молодой женщиной может также означать начинать заново. Трагические события могут сокрушить женщину, разрушить ее веру. Может быть, она пережила ужасный развод, потерю ребенка или тяжелую болезнь, в результате чего она не в состоянии уповать на Бога. Такой женщине нужно помочь с любовью возвратиться к Господу. Кто может учить? После того, как мы поговорили о том, кого нужно учить, давайте разберемся в том, кто может учить. Писание говорит о том, что старшие женщины должны быть учителями. Здесь опять подразумевается не столько физический возраст, сколько духовная зрелость. Давайте рассмотрим послание к Титу, 2 главу, 2 стих, где Павел говорит о качествах, необходимых старцам, чтобы старцы были бдительны, степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении.
Далее Павел объясняет, что старшие женщины также должны обладать определенными качествами. Мы находим их в послании к Титу, 2 глава, 3 стих. Эти женщины должны жить прилично святым, не быть клеветницам, не порабощаться пьянству, учить добру, жить прилично святым. Что это значит? Пророк Исаия говорит о святости, когда описывает престол Всевышнего. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Двумя закрывал каждый лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля наполнена славой Его». Исаия 6 глава, 1-3 стихи. Что делают серафимы на небесах? Как их поведение выражает благоговение перед Богом? Во 2 стихе сказано, что двумя крыльями они закрывали свои лица в знак благоговения, еще двумя закрывали ноги в знак скромности, а двумя летали, всегда готовые служить и провозглашать «Свят, свят, свят». Слово «свят» на иврите «кадош» означает «священный», «святой» или «отделенный». Мы можем многому научиться у серафимов. Они были созданы, чтобы приносить славу и хвалу единственному Богу, который достоин хвалы. Бог создал и нас с вами для этой же цели, для глубоких взаимоотношений, которые прославляют Его. Как зрелая женщина, являющаяся чадом Божиим, я хочу прославлять Господа своей жизнью и своим поведением. Я хочу вести себя скромно, благоговейно и быть готовой служить Ему. Серафимы привлекают внимание не к себе, а только к Господу Саваофу. Продолжение следует.

0: Рассказ для детей. Читает автор Анна Лукс.
1: Продолжение рассказа «Где взять благодарное сердце?» К водам тихим. Алёша возвращался из воскресной школы один. Давидка не дождался своего друга и уже, наверное, был давно дома. Алёше, конечно, было жаль, что Давидка ушел. Ему так хотелось поделиться с другом тем, как он беседовал с тетей Ритой и что произошло с его сердцем. Ведь теперь он следует за Господом Иисусом. Теперь он на верном пути, где приобретается чистое и благодарное сердце. Как только эта мысль вспыхнула в его разуме, радость, неизведанная ранее, обняла его сердце, и ему показалось, что даже приподняла его над землей. «Я сегодня разговаривал с Господом Иисусом», глубоко вздыхая, почти вслух произнес Алеша. «Он простил меня, и теперь будет со мной всегда», так сказала тетя Рита. «А она ведь знает, правда, Иисус? Ты ее уже давно учишь, и она тебя очень любит, и я буду очень-преочень тебя любить». Алеша даже не заметил, как снова стал разговаривать с Иисусом. «Сейчас я расскажу папе и маме об этом замечательном событии», — думал Алеша, приближаясь к дому. «А может быть, не нужно?» Тетя Рита сказала, что если я буду послушен Иисусу, то все люди сами должны увидеть изменения во мне. О, дорогой мой Иисус, как мне поступить правильно? Научи меня, пожалуйста. Открывая калитку, попросил Алеша своего нового друга. Дома его уже ждали. Только он открыл дверь и ступил на порог, как мама громко воскликнула: «Наконец-то! Ну где ты пропадаешь? Я уже звонила Давиду, и он сказал, что ты остался в воскреске. Что такое произошло теперь в этой школе? Впрочем, потом расскажешь, по дороге. Мы едем встречать бабушку. Поезд прибывает через 30 минут. Давайте же скорее, мои дорогие мужчины. Нельзя допустить, чтобы мама затерялась в толпе». Вокзал встретил их своей обычной шумной многолюдностью. Поезд уже останавливался, громко пыхтя при торможении. Алеша предвкушал двойную радость. Он встречает бабушку, которая тоже любит Иисуса. «Как все хорошо!» — усмотрел добрый пастырь. «Спасибо тебе, Иисус!» — мысленно поблагодарил Господа Алеша и улыбнулся. «Как хорошо, что у меня есть такой друг! Друг, который все знает и все-все может!» «Вот в этом вагоне должна быть мама. Смотри, Алеша, может, увидишь бабушку в окне? Идем, Саша, скорее!» Ирина была радостно возбуждена. Маму она не видела уже целых 3 года. Какая-то нежная, теплота из детства окутала ее душу. И ей казалось, что она снова девочка, маленькая дочка, которую сейчас прижмет к своей груди любимая и ласковая мама. «Я вижу, мам, вон бабушка, смотри, во втором окошке! Она машет нам! Бабушка!» Алеша махнул рукой в ответ и поспешил к открываемому тамбуру. Бабушка подала ему небольшой чемодан и нараспев проговорила: «Внучек миленький, да ты уже совсем взрослый стал. Да благословит тебя Господь любящий. Саша, как я рада видеть тебя! Очень рада!» Обнимая по очереди окруживших ее родных, бабушка смахнула непрошенную слезинку. «Иринушка, солнышко, вот и подарил Господь нам еще одну встречу. Слава Ему, милостивому!» «Здравствуй, мамочка! Мы тоже рады встрече, очень! Цветы ждут тебя дома! В дороге все хорошо было? Как доехала, ма?» «Все, все хорошо! Хранитель со мной! Все хорошо, милые!» Александр подхватил чемодан Ирина взяла маму под руку, Алеша приник к бабушке с другой стороны, и счастливое семейство поспешило к автобусу. Ирина накрывала стол, готовя праздничный в честь встречи ужин. Александр помогал жене, а бабушка и Алеша сидели на диване, потихоньку о чем-то беседуя. Глаза бабушки были влажными и светились неземным счастьем. Слушая Алешу, она то и дело восклицала: «Слава ему милостивому! Благодарение всеблагому!» Ужин длился необычно долго. Казалось, разговором никогда не будет конца, как это обычно бывает после долгой разлуки и долгожданной встречи родных, вновь переживающих счастливые мгновения в узком семейном кругу. Когда наступила молчаливая пауза, бабушка с таинственной улыбкой посмотрела на внука и обратилась к Ирине и Александру. «А теперь, я думаю, настал подходящий момент открыть вам еще одну радость. Не простую земную, а самую славную радость, которая никогда не кончается. Ты готов, Алеша?» Ирина переглянулась с мужем и пожала плечами, подтверждая и его удивление. «Какая такая тайная радость их сына может быть известна бабушке, а им нет?» «Мама и папа», — торжественно начал Алеша, — «я узнал путь, на котором приобретается чистое и благодарное сердце. Сегодня тетя Рита рассказала мне об этом, и я попросил у Иисуса прощения за все свои неправильные поступки, то есть грехи. Господь простил меня и подарил мне новое сердце. Теперь я могу называть его своим отцом». Алеша посмотрел на папу и, словно извиняясь, добавил: «Отцом моим небесным. Ты, папа, не думай что-то плохо. Я теперь еще больше буду любить и слушаться. Я сам не могу стать таким мальчиком, который нравится Богу. Но Иисус будет помогать мне, и с ним я смогу. Так написано в Библии. Да, бабушка?» «Верно, Алешенька, именно так. И я очень рада, просто счастлива, что ты, внучек дорогой, открыл свое сердце Господу. Ничего нет славнее, чем познавать премудрость Божию, которая явилась к людям в Сыне Божьем Иисусе Христе, чтобы научить всех нас любить и почитать Бога и пройти праведно земной путь свой». «А вы что такие изумленно встревоженные, дети мои?» — обратилась бабушка к зятю и дочери. «Опередил вас, Алеша-то! Впереди вас пошел по пути правильному! Вот что значит дети! Они много не мудрствуют! Услышали и поверили! Потому-то Господь и сказал, что детям принадлежит Царство Божие! Но вы ободритесь! Теперь нас, ходатаев, двое! Мы с Алешей неотступно будем просить Спасителя, чтобы и вас помиловал, и вам даровал покаяние. Так, внучек?» Алеша кивнул. А Ирина, наконец, выйдя из стопора, готовая вот-вот дать волю слезам, нервно произнесла: «Ну вот и договорились. Ты, мама, все темное делаешь светлым. Ну какое это счастье! Мальчишка не понимает, что делает, а ты еще нас жалеешь? И зачем я только отпустила его в эту самую воскреску?» «А ты не спеши, доченька, с выводами. Поживешь — увидишь, что с Алешей-то произошло. Ничего в том худого нет, а все как раз наоборот. И верно ты подметила, из темного светлое вышло. Вернее, от темноты к свету шагнул ваш сын. Слава тебе, Господи верный! Ответил ты на мои молитвы! И еще я буду с верой крепкой ждать твоего милостивого ответа и для Саши с Ириной, просвещения их сердец. Не горячись, Ирина, и вы, мама, тоже. Утро вечера мудренее. Давайте-ка все отправимся спать. Время уже позднее, а завтра рабочий день. И у Алёши школа. Всем доброй ночи. Александр, улыбаясь, вышел из-за стола, давая всем понять, что положил конец всем дискуссиям. «Как же!» — подумала бабушка. «Утро вечера мудренее только в сказках. А в жизни нет мудрости, и нет разума, и нет совета, вопреки Господу». Маришка отсутствовала в школе уже 2 дня. У нее была температура и болело горло. «Может быть, она придет сегодня?» — по дороге в школу думал Алеша. «Господь Иисус, мне так нужно сказать ей эти добрые слова. Полечи ее, пожалуйста». Когда он вошел в класс, то сразу увидел Маришку. Она сидела за партой, опустив голову, словно о чем-то задумавшись. Алеша подошел к ней и, едва сдерживая радость, сказал: «Маша, здравствуй! Ты выздоровела, да?» «Очень хорошо! Знаешь, я...» Он запнулся и стал открывать портфель. Маришка удивленно посмотрела на него и немного растерянно ответила на необычное приветствие своего соседа по парте. «Здравствуй, Алеша! Знаешь, Маша, я был неправ. В общем, я обидел тебя тогда. Ну, когда смял твой рисунок. Мне очень стыдно, что я так поступил. Вот, смотри, я снова нарисовал Ноев ковчег. Я дарю его тебе. Прости меня, пожалуйста, Маша». Алеша протянул рисунок девочке. Его лицо выражало искреннее раскаяние. Маришка переводила свой взгляд с рисунка на мальчика и никак не решалась взять предлагаемый подарок. Поведение Алеши удивило ее и насторожило. Может быть, это какой-то подвох? И Алеша только дразнит ее. «Тебе он не нравится? Знаешь, это корабль, который построил Ной. Историю об этом человеке я услышал в воскресной школе. Ной жил очень-очень давно, и с ним разговаривал Бог. Бог повелел ему построить этот корабль, чтобы спасти людей от потопа. Но никто из людей, кроме Ноя и его семьи, не поверил в то, что потоп произойдет. Дождь действительно пошел, и вода покрыла всю землю, и все на земле погибло. А Ной и его семья были спасены в этом ковчеге. И еще много всяких животных и птиц тоже. Я срисовал этот корабль с картинки. Возьми. Я рисовал его для тебя». Наконец, подозрения девочки рассеялись. Она взяла рисунок и, смущенно улыбнувшись, их произнесла: «Спасибо, Алеша, красивый корабль. Я никогда не слышала этой истории. А ты что, веришь в Бога?» Алеша не успел ответить. В класс вошла учительница, и начался урок истории. На душе у Алеши было так хорошо, ведь он исправил то, что тревожило его уже несколько дней. Он подумал, что его поступок понравился Иисусу, и словно в подтверждении этого сердце его радостно забилось. Дома его встретили объятия бабушки и уже приготовленный ею обед. Она поставила на стол пирожки с мясом и зеленый борщ. Алеша сразу же приступил к еде. «Внучек», — остановила его бабушка, — «подожди, дорогой, я хочу тебе что-то сказать. Как ты думаешь, кто позаботился о том, чтобы ты имел этот обед?»
2: «Конечно ты, бабушка!»
1: — не задумываясь, выпалил Алеша.
2: «А что?»
1: «Я приготовила его, это так. Но есть еще кто-то другой, от кого это все пришло.
2: Родители, да? Они покупают продукты, зарабатывая деньги. Они заботятся обо мне. Ты это хотела сказать, бабуля?»
1: «И это правильно. Но самое главное, я хотела бы, чтобы ты всегда помнил, все, что мы имеем на столах наших, приходит от заботливого и любящего Бога, Отца Небесного. Это Его милость к людям. Ты хотел иметь благодарное сердце, не так ли? Вот тебе возможность поблагодарить Господа за пищу. Прежде чем кушать, не забывай это делать, Лёшенька. Давай помолимся, милый. Алёша положил ложку на стол и выжидающе посмотрел на бабушку. Она медленно поднялась со стула и, закрыв глаза, просто обратилась к Господу. Так просто, будто Он находился напротив нее. «Господь Отец, мы с Лёшей благодарим Тебя за Твою к нам милость и заботу о нас. Будь с нами и за этим столом. Спасибо Тебе за благословение этой пищи. Аминь». Алёша восхищенно смотрел на бабушку. Ему так нравилось все, что она говорила и делала. Видя восторженный взгляд внука, бабушка улыбнулась и, обняв его, бодро добавила: «Вот теперь будем кушать». Пища стала еще вкуснее, ведь ее осветил сам Создатель. Слава Ему, всегда только Ему, Алёшенька. После обеда Алёша поцеловал бабушку, выражая свою благодарность, и вызвался убрать со стола посуду. Она, довольная, присела тут же на кухне и поинтересовалась, как у Алёши прошел его школьный день. Когда все было уже сделано, попросила Алёшу прогуляться с ней в ближайшем парке. «Подышим вольным воздухом, и мне это полезно, и тебе после твоих занятий. Прогулки я люблю. От них только польза, не только бодрость для тела, но и польза для души. Да и день сегодня по-весеннему теплый, мягкий». Алёша шел рядом с бабушкой и рассказывал ей, как они с папой прошлой осени играли в этом парке, бегая на перегонки, забрасывая мяч в баскетбольное кольцо, а мама была строгим судьей, присуждая им штрафные очки. Плохо разбираясь в правилах, она вызывала у папы и смех, и раздражение, но все равно было весело и очень здорово. Бабушка слушала внука, разделяя с ним его восторг, который снова изливался из него при этих радостных воспоминаниях. Откуда ни возьмись, вдруг появилась стая мошек, закружившихся вокруг путешественников, и бабушка стала махать руками, стараясь отогнать их. Алёша бросился к ближайшей березке, намереваясь отломить веточку, чтобы бабушке было удобнее защищаться от надоедливых крошечных летунов. Только он наклонил ветку, как раздался певучий бабушкин голос: «Постой, внучек! Не причиняй деревцу боли!» Алёша в недоумении отпустил ветку и замер на месте. «Что это бабушка сказала? Разве березке может быть больно?» Бабушка подошла к Алёше и, обняв его за плечи, ласково произнесла: «Зачем тебе ломать веточку? Посмотри, как березка ожила после зимы, брызнула новой зеленью для радости наших глаз». «Да я тебе, бабуля, хотел дать ветку для обмахивания от мошкары». «Понимаю, понимаю. А ты посмотри-ка вокруг. Видишь, вон сухая веточка лежит. Она уже никому радости не доставит, а в этой жизнь. Жизнь беречь нужно, она от Творца. Хочу, чтобы ты запомнил это, Алёша. Господь сотворил этот чудесный мир и доверил его человеку. Только человек не оправдал надежд Создателя. Легко и бездумно губит все живое. Тебе Иисус подарил новое сердце, так ведь? Теперь нужно и жить по-новому. Помни, помни всегда об этом и красоту Богом данную люби и береги. В таких простых вещах мы можем являть почтение нашему Отцу Небесному. Запомни, не только в словах, но больше в поступках проявляется благодарность твоего сердца. Истинная благодарность благоговеет перед Богом, Алёшенька. Алёша слушал, словно завороженный, бабушкину складную, мудрую речь и думал, как она все хорошо понимает. У нее действительно славное, благодарное сердце. Когда она умолкла, он взял ее руку и прижал к своей груди. «Бабушка, милая, учи меня, пожалуйста. Скажи еще что-нибудь для моего нового сердца. Оно, послушай, как бьется от радости». Бабушка, умиляясь просьбе внука, совершенно серьезно ответила, «Потому и бьется от радости, что оно живое, Божьей искрой зажженное к добрым и праведным делам. А это значит, что все, что ты будешь делать, говорить и даже помышлять, все должно быть к славе Господа. Храни свое сердце, каждый день вручая его Спасителю, и оно исполнится чистой мудростью божественной». Бабушка замолчала и прислушалась. Откуда-то из глубины парка доносилась переливчатая трель какой-то печушки. «Как ты думаешь, Алёша, о чем возвещает эта птичка? Можешь ты различить ее звуки? Что в них? Радость или тревога или грусть?» «Я думаю, она радуется. Звонко и весело звучит ее песенка». «Хорошо. Эта песенка действительно радостная. Птицы тоже благодарят своего Создателя. Знаешь, в псалмах записано, что Господа славят великие рыбы, звери и всякий скот, пресмыкающиеся и птицы крылатые, потому что Он – Царь всей необъятной вселенной, Царь справедливый, милостивый и истинный». «А не пора ли нам домой? Родители уже, наверное, пришли. Время ужина уже близко. Хоть он у меня и готов, поспешим домой, Алёшенька. Хорошо мы с тобой отдохнули. И с пользой для души!» — подхватил Алёша бабушкину нотку. «Спасибо Господу и тебе, бабушка. Я так много узнал сегодня. Больше, чем в школе за весь год». Бабушка молодо рассмеялась, а потом торжественно произнесла: «Господь премудростью основал землю, небеса утвердил разумом, во всех путях познавай его, и он направит стези твои». С помощью бабушки Алёша стал хорошо понимать, как важно начинать день с обращения к Господу Иисусу. Проснувшись утром, он с простой детской доверчивостью благодарил Иисуса за хороший ночной отдых и просил Господа хранить его в течение дня. Вечером перед сном Алёша молился вместе с бабушкой, прилагая свое пытливое сердечко ко всему, что говорила она Богу в молитве. Родители не нарушали тихого уединения сына с бабушкой. Казалось, они находились в ожидании, какие такие выдающиеся изменения должны произойти с сыном, который получил новое сердце по вере в Иисуса. Правда, они заметили, что Алёша стал более собранным, более спокойным и терпеливым. Он каждую пятницу чистил кроличьи клетки, аккуратно делал домашние задания и даже в оценках был сдвиг к лучшему. Но это могло произойти и без нового сердца, думали они, объясняя друг другу, что сын просто взялся за ум. Бабушка, наставляя внука в следовании за Иисусом, часто приводила примеры из своей жизни
2: и рассказывала свидетельства о других христианах. Она любила напоминать Алёше, что путь, которым пошел он, самый замечательный, хотя на нем будет немало трудностей и испытаний, и могут случаться печальные поражения вместо ожидаемых побед. «Но, дорогой внучек, — говорила бабушка, — Господь проведет тебя через все эти земные преграды к водам тихим». И объясняла, что Иисус — пастырь добрый, хочет доставить Алешиной душе настоящий божественный мир, который дается только чистым и любящим сердцам на пути новом и живом. Никогда не меняй общения с Иисусом на земные развлечения. Дорожи благословением Иисуса Христа, Его тихими водами и Его божественной дружбой, наставляла бабушка внука. Наступил день бабушкиного отъезда. Как и в день встречи, Алёша с родителями стоял на перроне и смотрел в окно вагона. Бабушка махала ему рукой, смахивая слезинки, которые то и дело сбегали по ее тронутым морщинками щекам. Всем было печально. Расставание ведь не встреча, где слезы льются от счастья и сердце бьется в трепетной радости. Вернувшись с вокзала домой, Алёша взял краски, плотный лист бумаги и написал на нем бабушкин стих, который она оставила ему при расставании, прикрепил его над своей кроватью. Это было Божье обетование, утверждающее его на пути к водам тихим. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Аминь.

Экология души. Котлеты для сына. Ксения лежала на кровати в родильном отделении одной из престижных клиник Германии и размышляла. Вчера она стала мамой, совсем молоденькой, даже юной мамой. Ей еще все казалось, что все происходит во сне и вовсе не с ней. Она вспоминала вчерашние роды и не могла поверить, что, наконец, все позади. Эти муки от схваток, родовые боли, свои крики и плач, чуть ли не переходящие в истерику. Неужели это было в самом деле со мной? Неужели я и впрямь все выдержала? И кто мне только силы дал все вынести? Теперь я знаю, что такое роды. Когда думаешь, что нет у этой боли ни конца и ни края. Но слава Богу, что все под небом когда-то кончается, как кончились и эти боли. А одно воспоминание о прикосновении голенького, тепленького тельца новорожденного к ее груди придавало ей бодрости и хорошего настроения, вселяло радость, силу и доселе неведомое чувство счастья материнства. Она заметила, что когда акушерка приложила к ее груди дитя, которое родилось здоровым, слава Богу, то у нее все прошло. И страх, и боли, и переживания. И такое тепло разлилось по всему телу, счастьем наполнило ее всю. Высохли слезы, и ее почти еще детское личико расплылось в улыбке. Радуйтесь, люди, человек родился. Начало новой еще одной жизни. Ой, кажется, я где-то уже это слышала или читала. Вела сама с собою мысленный диалог Ксюша. Ах, да, дома у мамы на видном месте лежала открытка от верующих друзей и родителей со стихами из Библии по случаю рождения младшего братика. Там было написано: «Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». Евангелие от Иоанна 16:21. Ксения была благодарна своим родителям, что с самого раннего утра, отложив все дела, приехали они в этот большой старинный город, в клинику, и целый день находились с нею рядом. Молились о ее родах, о ребенке, о врачах, акушерках, медперсонале и, конечно же, о ней, Ксюше. Господь услышал молитвы родителей и благословил роды. Принимала их очень опытная русскоговорящая акушерка со стажем. Она разрешила Артуру присутствовать в комнате, где сразу после родов купали малыша, обрабатывали пуповину, измеряли окружность головки, рост и вес новорожденного, и даже разрешила все снять на видеокамеру. Артур был в большой растерянности и неуверенно стоял в стороне, наблюдая за происходящим. На вопрос акушерки, как чувствует себя молодой папа, он не смог ответить, так как не чувствовал и не ощущал себя папой. После родов Ксюша почувствовала слабость, и врачи разрешили кому-либо из родственников остаться с нею в палате первые сутки, потому что ребенок находится с мамой в одной палате и на ночь. Из-за опасения, что молодая мама одна не справится, единодушно решили оставить молодого папу, нянчить своего ребенка и ухаживать за женой. Ему разрешили занять свободную кровать и даже принесли меню, чтобы выбрал, что желает есть на ужин, на завтрак и на обед следующего дня. Также выдали справку для бесплатной парковки автомобиля на территории клиники на 24 часа. Это своего рода подарок папам, у которых родился ребенок.
Для посетителей и пациентов из других отделений автостоянка платная. К вечеру, оплатив счет за пребывание Артура рядом с Ксенией, родители Ксюши спокойно поехали домой. За все благодаря Бога. Когда лежишь в больнице, думается хорошо. Условия позволяют в тишине размышлять, вспоминать и что-то осмысливать. Как все-таки хорошо, продолжала мысленно делать свои выводы Ксюша, что мои родители верующие в Бога люди. И Артура приняли как сына и заботятся о нем, несмотря на то, что они, Артур и Ксюша, причинили им много страданий своим непослушанием. Без родительского благословения сошлись и стали жить отдельно как семья, считая себя взрослыми и имеющими право распоряжаться своей судьбой так, как сами считают нужным. И вообще, в Германии все так живут. Артур ведь ее любит, и его зарплата позволяет оплачивать их отдельное жилье. Они ведь хотели быть независимыми. Но жизнь показала обратное. Куда они без родителей? И кто им придет на помощь, как не родители? В общем-то, они ей только добра желали, хотели, чтобы дочь не торопилась с семейной жизнью, а закончила учебу, получила образование. А уж как мечтали они, чтобы их дочь вышла замуж за верующего. Хотели, чтобы ждала этого часа от Бога. А сколько ждать? А может и не встретится никогда этот верующий? А если вдруг и встретится, то захочет ли меня? Ведь я сама-то неверующая, некрещенная, и покаяния не было. Ну, ходила в церковь с мамой, папой, когда маленькая была. А как выросла, так скучно стало. Ведь молодежи почти не было, а с бабушками какой интерес? Вспоминала Ксюша, как протестовала, говорила маме с папой. «Если вам нравится с бабушками бабушкины песни постарушечьи петь, ни слуха, ни голоса, то, пожалуйста, а меня избавьте, ведь я еще молодая, вы не можете меня заставить, это моя жизнь». А еще ее отпугивало, что если вдруг и попадется верующий муж, то начнет вразумлять, наставлять, умничать и возвышаться над ней. Нет, этого она ни за что не вытерпела бы. А так они на равных. Артур ненабожный, любит Ксюшу и не будет наставлять. Ксюша считала, что и среди неверующих есть порядочные люди, имеющие любить до конца. И среди верующих есть не настоящие, а только выдающие себя за них. Об опасности соединения с неверующим она и слушать не хотела. Ее размышления прервала приоткрывшая дверь, и один за другим появились посетители. Это были родители Артура и его старший брат. Минуя Ксюшу, они сразу направились к Артуру и стали горячо его поздравлять с новорожденным и что он стал отцом. В процессе оживленной беседы они как бы забыли о главном виновнике торжества и с хохотом открыли бутылку шампанского, разлили по фужерам и дружно выпили. Ксюша не ожидала такого оборота событий и еле удержалась, чтобы не заплакать. «Это кто тут родил, я или Артур?» — вихрем пронеслось в ее голове. «Хоть бы для приличия спросили, как я себя чувствую, уж не говоря о поздравлениях», — продолжала молча бунтовать.

Видно с первых дней жизни. Ксюша знает это не понаслышке, а из собственного опыта, так как родилась в многодетной семье верующих. Она наблюдала за новорожденными братиками и сестренками с первых дней жизни и может с уверенностью сказать, что один новорожденный на другого не похож, а каждый сам на себя и каждый по-своему мил. «Да нет, Ксения, ты не права», – продолжала настаивать на своем мама Артура. «Сейчас они все на одно лицо. Вот подождем месяца 2-3, тогда и посмотрим». Посидев еще минуты две после спора, она вдруг вызвала Артура за дверь, что-то сказать по секрету. Артур вернулся быстро и юркнул с каким-то свертком в туалет. Больничные палаты в клиниках Германии оснащены душевой кабиной и туалетом. Родители Артура, вежливо попрощавшись, уехали домой. Перед сном Ксюша встала, медленно дошла до туалета и неожиданно для себя увидела в мусорном ведре сверток, который еще недавно видела в руках Артура. Что же там может быть? Любопытство взяло верх, и она осторожно развернула его и обнаружила домашние котлеты. Она сразу догадалась, что произошло. Чрезмерная мамина забота загнала сына в тупик, и он вынужден был решиться на такой шаг, думая этим все завершить и спрятать концы в воду. И никаких расспросов, и никаких отговорок. У Ксюши навернулись слезы на глаза, а сердце защемило. «Отчего же мне больнее?» — думала она. «От родовых мук или от душевных?» Ослепленные любовью к сыну, они, наверное, забыли, что нас теперь двое, а с ребенком теперь и вовсе трое, и что пришли они постить сына, а не ее. И получилось, что поздравили тоже не ее, а только сына. И заботу проявили лишь о сыне. Переживали, не голодный ли. И котлеток принесли. А он смолодушничал, чтобы не было позора. Решил свою проблему, выбросив мамины котлеты в урну, чтоб никто не догадался, зачем его за дверь мама вызвала. Чтоб не узнали, что они, эти котлеты, для него лишь предназначались. Одного лишь не учли, не подумали, как же он тайком-то есть их будет. А как расстроится его любимая и легкоранимая Ксенька? После этого Ксюша долго не могла уснуть, обдумывая происшедшее. «Мои родители никогда бы так не поступили. А может, в этом и есть различие между верующими и неверующими?» Продолжала она свои ночные размышления. «А если это только начало моих проблем? А если они по-прежнему будут лелеять своего сыночка, а меня игнорировать? Тогда я очень сожалею, что не послушалась своих родителей и не просила Бога устроить мою судьбу и не дожидалась верующего в Бога спутника жизни. Тогда мне самое время каяться и просить у Бога прощения. Прости меня, Господи, и приведи к себе моего Артура и благослови нашего ребенка». И пусть родители Артура станут тоже когда-нибудь верующими. Спасибо тебе, Господи, за этот урок. Аминь. После этой короткой молитвы сон пришел быстро. Ведь сам Господь создал это самое лучшее средство для отдыха. Надо набираться сил. Вдруг ночью проснется и заплачет малыш. Надо будет его прикладывать к груди, менять пэмперс и учиться быть хорошей мамой. Как хорошо, что Артур будет рядом, вместе им будет легче. Хорошо, что родители Ксении молятся о них. «Утро вечера мудренее», — гласит русская пословица. А что принесет завтрашний день, то знает сам Господь. Просящему дано будет.